0: гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
1: А до обсуждения с правительством глава государства встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и статус офицерского корпуса. Об этом заявил Владимир Путин на встрече. По его словам, офицеры являются направляющей силой, особенно в зоне СВО.
2: Главная составляющая успеха в специальной военной операции – это воинские коллективы. А его руководящей и направляющей силой были и остаются офицеры. Как ёмко выразился когда-то Петр I об армии, в ней всякий офицер как душа в теле человека. Именно военачальники, командиры служат для подчиненных примером воинской чести и доблести. Поэтому будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса как основы вооруженных сил и в наши дни, и в будущем.
1: Владимир Путин отметил, что в зоне СВО только в минувшем году прошли апробацию в боевых условиях более 1000 образцов оружия и техники. Причем все новинки являются полностью отечественными разработками, подчеркнул президент. Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Александровки, Гавриловки, Маломихайловки, Покровского, Водяного Днепропетровской области и Любецкого Запорожской области. В зоне действия «Востока» противник потерял 315 боевиков, также ликвидированы 4 бронемашины, полевая пушка и 7 автомобилей. Генсек НАТО Марк Рютте призвал срочно нарастить производство вооружений и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что Дональд Трамп работает над новыми законами об оборонных закупках, чтобы облегчить совместную работу компаний. Американский лидер также активно побуждает всех союзников увеличивать военные расходы. Ранее министр армии США Дэниел Дрискол потребовал от промышленности создать более дешевые ракеты для систем ПВО в течение года. По его словам, конфликты на Украине и вокруг Ирана показали неэффективность ставки на дорогостоящее оружие. Эта инициатива связана с планами по созданию сети из 25 стран для расширения производства и упрощения интеграции вооружений с американскими силами. Минпросвещение России сократило количество контрольных работ в школах. Их максимальный объем теперь составляет не более 10% от общего учебного времени. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, были убраны дублирующие и объективно излишние проверки. Кравцов добавил, что школьная программа теперь синхронизирована с ОГЭ и ЕГЭ. На экзаменах проверяют только тот материал, который реально изучается в школе, включая формулировки самих заданий. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что в правительстве не планируют разрешать продажу алкоголя, табака и вейпов в отделениях Почты России. Он подчеркнул, что соответствующих поправок ко второму чтению законопроекта не будет. Ранее Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении правительственный документ о модернизации и поддержке почтового оператора. В России создадут электронную версию «Красной книги», которая объединит все издания с советских времен. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор Единого научного центра Минприроды Александр Закандырин. По его словам, сейчас нет ресурса, где можно посмотреть всю ретроспективу по «Красным книгам». Электронная база должна объединить как федеральную «Красную книгу», так и региональные издания со списками редких и исчезающих видов. На ресурсе планируется разместить информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных, добавил собеседник агентства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Санкт-Петербурге в эту среду, 24 июня, днем небольшие дожди. Температура в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве метеорологи сообщают, что будет переменная облачность без осадков. Днем в столице будет от плюс 21 до плюс 23 градусов.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

встречи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Выражение «бить баклуши» кажется простой шутливой характеристикой ленивого поведения. Но оно скрывает глубокий исторический подтекст, который отражает повседневную жизнь Древней Руси. Баклуша – это небольшие деревянные заготовки, поленья или чурбачки, из которых древние мастера создавали деревянную кухонную утварь. Эти заготовки делали из мягкой древесины, удобной для обработки. Термин возник благодаря древней технике деревообработки. Бить баклуши означало первым делом подготовить сырье, распилить бревно на куски нужного размера. Это была начальная стадия производственного процесса, простая и элементарная работа, которую могли выполнять ученики или помощники. Как правило, распил бревен приурочивали к особому дню – 17 мая, когда отмечался праздник православной мученицы Пелагеи Заболотницы. В этот день в русских деревнях было принято начинать подготовку баклуш – будущих деревянных ложек. Именно простота начальной операции привела к появлению выражения «бить баклуши», которое стало обозначением легкой, необременительной работы. Со временем фраза приобрела иронично-отрицательную окраску, символизируя бесполезное занятие – симуляцию активности. Аудио

0: Audio Stories.
1: Впервые кепка официально вошла в гардеробы британцев еще в 1571 году. Именно тогда английский парламент принял закон, согласно которому каждому мужчине старше 6 лет предписывалось носить кепку каждое воскресенье и праздник. Фактически кепка стала обязательным элементом праздничного костюма. Такое решение приняли для поддержки отечественного производства шерсти. Чтобы увеличить спрос на продукцию местной промышленности, потребовалось заставить народ покупать и носить шерстяные кепки. Для этого придумали простую схему. Объявили, что любые головные уборы, кроме кепок, полный абсурд и символ иностранного влияния. Носителей шлемов обвиняли чуть ли не в ереси, а любителей меховых папах предупреждали о повышенной опасности стать жертвами средневековых мошенников. Только одна вещь обещала абсолютную защиту и тепло – фирменная английская шерстяная кепка. Закон просуществовал до 1597 года, но к этому моменту плоская кепка успела завоевать популярность среди англичан. Далее путь кепки пролегал через Италию, где родилась традиционная итальянская версия – коппола. Вскоре она распространилась по всему миру, завоевывая сердца рабочих и аристократов, становясь символом мужественности и вкуса. Любопытно, что знаменитый кавказский вариант – большие круглые кепки, ассоциируемые с советскими грузинами, тоже имеет европейские корни. Их впервые изготовил итальянский тенор Сальваторе Кокотца, который поселился в Тбилиси после гибели местного театра оперы в пожаре 1874 года. Итальянец, бывший представитель театральной труппы, открыл мастерскую шляп и создал новый вид кепок, получивший название «кокуца». Вскоре мода на кепки охватила все Закавказье, а к середине 20 века привычный силуэт огромной круглой кепки стал характерным элементом образа советского мужчины Кавказа. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В тишине ночи, при тусклом мерцании свечи, 24-летний Микеланджело осторожно нанес свое имя на скульптуру «Ватиканская пьета», единственный раз в жизни, когда он подписал произведение. Через год после установки статуи в Ватиканском соборе Микеланджело услышал, как посетители приписывают ее другому художнику – Кристофоро Солари, известному как Горбун. Для молодого автора, жаждущего признания, это стало унижением. Ночью он вырезал на поясе Девы Марии Микеланджело Буонаротти, флорентиец, исполнял. Впоследствии он осудил этот акт как грубое самолюбование. В надписи на пьете сквозит смирение. Вместо «исполнил» он использовал «исполнял», намекая на бесконечность творчества и ошибки. Микеланджело считал себя скульптором, а живопись – второстепенной. Росписи Сикстинской капеллы и «Страшный суд» он исполнил по воле понтификов Юрия II и Павла III, с которыми спорил во время написания. Его философия – красота таится в мраморе, мастер лишь освобождает ее. Фигуры на фресках объемны, как скульптуры, с ощущением глубины и движения. Позже, размышляя о своем поступке, Микеланджело воспринимал его как проявление гордыни. Вырезать свое имя на груди скорбящей Богоматери – это было святотатством для человека глубоко верующего. Он осознал, что искусство должно говорить само за себя, а подпись – это лишь суетное тщеславие, которое мешает непосредственному диалогу между произведением и зрителем. Аудио сторис.

весной разбегаются. В сердце сразу две любви не вмещаются.

0: Audio Stories.
1: Для многих остается непонятным, почему в сказке о рыбаке и рыбке старуха мечтала именно о статусе столбовой дворянки, а не простой помещицы. Понятие «столбовых дворян» происходит от столбцов, документов 17-18 веков, бумажных свитков из склеенных листов, свернутых в трубочку. В них фиксировали происхождение, службы и владения дворян. Род в таких списках считался признанным и привилегированным. Столбовые дворяне вели начало с периода до Петровских реформ. Представители этих семей имели право гордиться не только собственным достоинством, но и чувством принадлежности к старой аристократической традиции. В XVIII веке дворянство делили на столбовых и новых – чиновников, военных и дипломатов, которые получили свои звания по табели о рангах. Закон Екатерины II 1785 года уравнял права. Но столбовые подчеркивали чистоту происхождения, противопоставляя себя выскочкам из низов. С психологической точки зрения мечта старухи логична. Столбовой статус гарантировал престиж и вес в обществе. Крестьянка интуитивно выбрала вершину социальной лестницы. Столбовое дворянство со временем угасло. Наследники приспосабливались, становясь землепашцами. Судьба старухи – аллегория. Без корней статус иллюзорен. Пушкин показал, что успех без традиций пуст.
0: Audio Stories.
2: Мы стояли с пилотом ледовой проводки. С ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки. И какой-то кораблик на зеленой воде тихо плыл перед нами. Белый берег Чукотки. И какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета. И, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали. Вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Жизнь прекрасна.
1: Джонатан провел остаток своих дней один, но он улетел на много миль от дальних скал. И не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть. Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине 10 футов. Он больше не нуждался в рыболовных судах и черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог преодолеть сотни миль от заката до восхода солнца. Таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу. В то самое время, когда другие чайки жались к земле,

0: зная, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых. Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со стаей. Он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек. Ее съедает скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую, счастливую жизнь.
1: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Аудиосторис.
1: Современные молодожены отправляются в первое совместное путешествие, не подозревая, что продолжают древнюю традицию. У римлян свадьба была юридическим актом. Семьи заключали договор о выгодном союзе. Торжества включали поедание хлебов и жертвы богам для законности брака и плодовитости. Эти обряды укрепляли связи, но не предполагали уединения супругов. Романтика тогда роли не играла. В Восточной Европе и на Руси молодым дарили бочонок меда весом около 10 килограммов. Согласно традиции, молодые должны были съесть мед или выпить сделанную из него медовуху в течение первых 30 дней супружества. Считалось, что это укрепит семью, улучшит их здоровье и способствует зачатию. Свадьбы проводили летом после Ивана Купалы, когда заканчивались полевые работы. Первый месяц совпадал с липнем и серпнем, щедрым временем меда и плодов. Обычай идеально вписывался в природный цикл. Путешествия, как часть медового месяца, появились в конце XIX века. Элита уезжала за уединением. Традиция прижилась, породив туристическую индустрию для молодоженов.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России заявил, что российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения. Речь об этом зашла во время неформального общения с выпускниками военных вузов.
2: Ребята, прижимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придет туда, куда нужно.
3: Мы поможем.
2: Я не сомневаюсь. Сомнений нет.
0: А позднее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Глава государства поручил Кабмину и Минобороны принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Бойцы группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки поразили формирование бригады теробороны в районах Орехово и Малокатериновки Запорожской области. Противник потерял 50 боевиков, также ликвидированы пушка, 12 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Минобороны сообщает, что нанесены удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения дронов дальнего действия. Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет Storm Shadow и 462 беспилотника. Европа поощряет Киев в нанесении ударов, в том числе вглубь России, в надежде посеять панику и расколоть наше общество, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины он отметил, что ставка делается на террористические методы Зеленского.
4: В условиях, когда на поле боя ВСУ ежедневно теряют позиции, в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского. Поощряют его к нанесению ударов по гражданским целям, в том числе вглубь российской территории, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития, колледжи, детские учреждения, в надежде посеять недовольство и панику и расколоть российское общество. Мы это прекрасно понимаем.
0: Глава МИД подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации. Страны Большой Семерки за текущий год выдали Украине кредитов на 6,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма кредитов с начала программы достигла 45,5 миллиардов из одобренных 50. Первыми средствами средства перевели США, но с тех пор новых траншей от них не было, тогда как остальные члены G7 направили почти 38 миллиардов в прошлом году и более 6 в этом. Напомню, после начала спецоперации Запад заморозил резервы Банка России примерно на 300 миллиардов долларов. Еврокомиссия активно добивалась использования этих активов для поддержки Киева, включая их конфискацию. Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового порядка. Омбудсмены России и Украины на ближайшей встрече обменяются запросами от граждан двух стран на выдачу документов. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, в условиях отсутствия дипломатических отношений семьям, у которых родственники живут по обе стороны границы, сложно получить необходимые документы и подтверждения для назначения выплат, льгот, пособий и пенсионного обеспечения. С гуманитарной точки зрения, единственный канал для решения этих вопросов между омбудсменами. Лантратова отметила, что она и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец готовят списки обращений. У нее уже порядка 20, а у него их больше. Финал рабочей недели в Москве будет облачным, с дождями и небольшим похолоданием. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в четверг и пятницу через регион пройдет холодный фронт.
1: Вторая половина недели будет более прохладной. В четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше. Пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12, а в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
0: Как отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, жаркой погоды с температурами под 30 градусов не ожидается в московском регионе до конца месяца. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 24 июня, днем ожидаются небольшие дожди. Температура в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице от плюс 21 до плюс 23.

завтра снова дорога.

0: Audio Stories.
1: Рыбный филин. Сова размером с крупного орла и самая крупная сова на планете. Это птица с оголенными ногами и шумным хлопанием крыльев, резко отличающаяся от других сов. Размах крыльев до 1,5 метра. Масса самки свыше 4 килограмма. Обычные совы весят около 500 граммов. Этот филин грызунов не ловит. Его добыча исключительно водные жители. Подводные существа нечувствительны к шуму сверху, так что тихий полет не нужен. Но главное, ноги, почти без оперения, покрыты острыми шипами для хватания скользкой рыбы. Добычу ловят 2 способами. Филин пикирует с высоты над водой, хватает рыбу лапами, погружаясь лишь наполовину, или же ходит по реке по пояс, расправляет крылья для баланса и ищет рыбу или раков среди камней и водорослей, как экзотическая цапля. Часто ходит пешком вдоль берегов, оставляя следы путеводителя к местам обитания. Птицы моногамны, заводят 1 пару на всю жизнь. Потеря партнера – трагедия. В брачный период самец издает 2 низких звука, а самка отвечает еще более низким третьим. Получается завораживающий хор, который слышно далеко в лесу. Рыбный филин – одна из самых редких птиц на планете. Всего на Дальнем Востоке России и в японском Хоккайдо живет около 4000 особей. В природе они живут около 20 лет, в неволе – до 40. Аудио Stories.

если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских

0: Stories.
1: Существует распространенное мнение, что крысы первыми покидают тонущие корабли. Действительно, грызуны способны чувствовать приближающиеся опасности задолго до того, как это заметят люди. Их способность предчувствовать бедствия обусловлена особенностями физиологии и поведением. Живя в нижних отделах судов, они сталкиваются с последствиями повреждения корпуса намного раньше команды. Вода проникает сначала в трюмы, заставляя крыс оказаться буквально в первых рядах пострадавших. Кроме того, животные обладают высокоразвитыми органами чувств. У крыс более 1500 обонятельных рецепторов. Это почти в 4 раза больше, чем у человека. Запах влаги они улавливают мгновенно. Когда речь идет о кораблях, важно понимать, что спастись удается лишь тем животным, которым повезло находиться вблизи берега или иметь шанс добраться до другого плавсредства. Подобное поведение наблюдается и в природных катаклизмах. Например, крысы способны предугадывать землетрясения, воспринимая слабое движение почвы, которое появляется до начала разрушения здания. Чувствительное внутреннее ухо позволяет зверькам почувствовать снижение атмосферного давления, которое сигнализирует о приближении шторма. Все эти способности делают крыс своеобразными живыми датчиками потенциальной угрозы, причем реакцию вызывают реальные признаки опасности, а не сверхъестественное предвидение. Audio Stories.

вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья.

Хоть мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем и

0: шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем, и пусть они летят. Года!
1: Аудио сторис.
2: На маленьком вулканическом острове Пантеллерия, расположенном между Сицилией и Африкой, ранним утром сборщики отправляются на террасы собирать маленькие зеленые бутоны каперсов. Работа невероятно трудна. Собрать урожай нужно до восхода солнца. Температура днем достигает плюс 50 градусов, а бутоны, которые раскрылись, уже не имеют ценности. Сбор производится вручную, поскольку механизация невозможна. История каперсов насчитывает тысячи лет. Уже в 3-2 тысячелетии до нашей эры они упоминались в шумерской литературе, использовались ассирийцами в медицине, описаны античными авторами, такими как Диоскорид и Плиний-старший. Самое интригующее упоминание относится к библейскому тексту. В книге «Экклезиаста» говорится о растении, связанном с желанием, что намекает на репутацию каперсов как афродизиака. Современная судьба каперсов в Пантеллерии оказалась сложной. Пик производства пришелся на начало 1980-х годов, но дешевый импорт из Африки привел к снижению спроса. Статус защиты географического происхождения, который был получен в 1996 году, помог поднять престиж продукта. Но глобальные изменения климата привели к значительным проблемам. В последние годы аномальная погода нарушила традиционный ритм цветения, и сбор плодов стал непредсказуемым. Каперсник – уникальное растение, неприхотливое к почве и погодным условиям, успешно пережившее смену многих культур и эпох. Но современная реальность ставит под сомнение дальнейшее существование традиционной индустрии. Пока кулинария наслаждается вкусом блюда с добавлением каперсов, местные производители подсчитывают убытки и надеются на благоприятные времена.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Луна известна отсутствием привычных земных элементов – атмосферы, жидкой воды, стабильной температуры. При этом ученые доказали – лунный реголит покрыт настоящими частицами ржавчины. Китайские специалисты проанализировали пробы грунта, доставленные миссией Чанъе-6 в 2024 году. Пробы показали присутствие мелких кристаллов гематита и магемита – железа, содержащих оксидов. Ошибка исключена. Исследование проводилось в стерильных лабораторных условиях. Впервые подозрения возникли еще в 1969 году, когда американцы доставили первые образцы породы с Луны. Тогда считали, что найденный магнетит мог появиться случайно вследствие загрязнения кислородом Земли. Лишь спустя десятилетия ученые поняли ошибку. Химический процесс образования ржавчины требует свободного кислорода. На Луне он образуется в результате ударов крупных астероидов. Энергия столкновения раскаляет породу до 1000 градусов, освобождая атомарный кислород из соединений. Такая свободная форма кислорода существует недолго. За считанные минуты она взаимодействует с минералами, образуя оксид железа, гематит. Затем вся освободившаяся энергия рассеивается, и вновь созданные минералы остаются неизменными. Открытие имеет огромное значение для освоения Луны. Один из ключевых материалов лунного реголита – ильменит – содержит кислород, который можно извлекать и перерабатывать в ракетное топливо непосредственно на месте. Технология выделения кислорода уже разработана лабораторно, что открывает перспективы создания будущих космических станций и баз на Луне. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Туринская плащаница – это старинный льняной покров, согласно религиозному преданию, связанный с телом Иисуса Христа. Артефакт хранится в Италии, в городе Турин, с 17 века и считается одной из самых важных христианских реликвий. Длина полотна более 4 метров. Оно окрашено в светло-кремовый оттенок и хранит отчетливые контуры человеческого лица и фигуры, испещренные кровоподтеками и отметинами. Несмотря на тысячелетнюю историю, очертания сохраняются удивительно ясно. Научные исследования показывают, что рисунок на ткани соответствует анатомическому образу человеческого тела, вызывая немало вопросов относительно происхождения и сохранности образа. Святые предметы, подобные мироточащим иконам или благодатному огню, давно перестали вызывать удивление даже у неверующих. Однако туринская плащаница привлекает внимание своим особым статусом. Историки и верующие считают, что в нее был завернут Сын Божий. Наука неоднократно пыталась объяснить феномен плащаницы, прибегая к радиоуглеродному анализу и другим современным технологиям. Анализ конца 20 века указал на то, что ткань была соткана в средние века. Это вызвало горячие споры и критику метода. Сторонники подлинности утверждают, результаты могли быть искажены пожарами и последующими реставрациями. Для верующих плащаница олицетворяет веру, надежду и спасение, являясь источником вдохновения и исцеляющего воздействия. Скептики же рассматривают ее как исторический артефакт, достойный дальнейших исследований и открытий.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
3: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Воздух – материя, невидимая глазу, и трудно представить, что он обладает весом. Легкий ветерок или танцующее перышко усиливают ощущение его эфемерности. Однако при нормальных атмосферных условиях обычный куб воздуха объемом в 1 кубический метр весит приблизительно 1 килограмм 200 граммов. Это столько же, сколько 2 литровые бутылки минеральной воды. Пространство обычной жилой комнаты объемом около 50 кубических метров содержит примерно 60 килограммов воздуха. Воздух – это сложная смесь разных газов, каждый из которых имеет собственную массу. Азот, составляющий основную часть смеси, кислород, поддерживающий дыхание, и небольшое количество углекислого газа и аргона. Каждая молекула любого из этих компонентов обладает определенной массой, и вместе они создают общую массу воздушной среды. Вес воздуха – величина переменная. Самый значительный фактор влияния – высота местности. По мере подъема в горы плотность атмосферы снижается, а значит, воздух становится легче. Температура тоже влияет на вес воздуха. Холодный воздух тяжелее теплого, потому что холод замедляет движение молекул и уплотняет среду. Влажность играет роль. Влажный воздух легче сухого, ведь легкие молекулы воды заменяют тяжелые молекулы азота. Аудио 100.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российские военные освобождают территорию за территорией, и теракты Киева повлиять на ситуацию на фронте не могут, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам главы государства, Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижения военных.
2: Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
0: Как напомнил российский президент, мирные переговоры в Стамбуле 4 года назад были прерваны по инициативе Украины, хотя достигнутые на тот момент договоренности всех устраивали. Путин добавил, что сейчас нет оснований отходить от стамбульских соглашений. Бойцы группировки войск «Север» поразили формирование механизированной бригады ВСУ и украинской бригады теробороны. Бои прошли в районах Вольной Слободы, Бачевска и Новой Сечи Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Колодезного, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. Как отмечает Минобороны, за прошедшие сутки в зоне действия «Севера» противник потерял 215 боевиков. Также ВСУ утратили 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и израильскую станцию контрбатарейной борьбы. На совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о снижении туристической активности в Крыму и работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России.
3: Благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова у нас туризм является одним из драйверов развития экономики. Могу сказать, что в 2025 году, несмотря на все попытки там противника что-то нам мешать, у нас туристов было больше. 7,4 миллиона туристов было в 2025, в 2024 было 6,3 миллиона туристов. Вот у нас 75% туристов прибывает автомобильным транспортом, 25% железнодорожным транспортом. С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены, так как вы поручали.
0: Как добавил Хуснуллин, правительство готово при необходимости оказать коммунальным службам Крыма дополнительную поддержку для подготовки к осенне-зимнему сезону. Кроме того, вице-премьер доложил президенту о подготовке к уборочной кампании в Крыму и выразил надежду на неплохой урожай в этом году. Посол Китая в России Джан Ханьхуэй сообщил, что русский язык стал обязательным предметом более чем в 300 китайских школах. Интерес к языковому обмену между странами растет, а спрос на специалистов в этой сфере только увеличивается. Дипломат напомнил, что 2026 и 2027 годы объявлены перекрестными годами образования по решению Владимира Путина и Си Цзиньпина. Сейчас русский язык включен в программу национального вступительного экзамена для поступления в вузы КНР, а в России китайский входит в перечень ЕГЭ. Кроме того, 185 китайских университетов предлагают специализированные программы по русскому языку, а еще более 400 вузов изучают его как общеобразовательный курс, добавил Джан Ханьхуэй. На утро среды в Якутии действует 6 лесных пожаров на общей площади более 1200 гектаров в Нерюнгринском, Мирнинском, Тампонском и Алекминском районах. За прошедшие сутки ликвидированы 6 пожаров на площади 472 гектара, пройденной огнем. Особый противопожарный режим введен на территории 13 муниципальных районов. Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. Леса занимают более 256 миллионов гектаров, что составляет 83% территории республики. Пожароопасный сезон в регионе начался 8 мая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду днем небольшие дожди, температура в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18. В Москве ожидается переменная облачность без осадков, днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23.

как вы спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 24 июня, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач «Маяка», которые только готовятся к выходу в эфир. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Послание ваше мы принимаем через мессенджеры «Макс», WhatsApp и Telegram. Ну что же, выяснилось тут внезапно совершенно, что кофе вкуснее всего в среду. Ну или если вам больше нравится, по средам. Хотя тут выяснилось, что и по средам это тоже не ошибка. Хотя нам тем людям, которых пускают к микрофону, в общем, все говорят, что как по средам как-то правильней. Ну, допустим. Ну, вернемся к кофе. Да, масштабное исследование, которое проводилось с апреля 2024 года по февраль 2025. То есть результаты от нас скрывали примерно год. Охватило исследование около 3000 человек из 11 стран. Учитывая количество стран, не так уж и много. Но страны, знаете, тоже не локально сконцентрированы в сердце Африки, допустим. Нет, на 5 континентах располагаются. Так вот, люди отвечали на вопросы анкеты непосредственно в момент употребления кофе. Надо же, нашлись, конечно, подлецы, которые в момент, когда человек испытывает наслаждение от вожделенного глотка, а вот, пожалуйста, анкета вам, товарищ, и попробуй тут не облиться кофе еще при этом. Но все-таки люди, пившие кофе, оказались сдержанными и нашли в себе силы ответить на вопросы из как раз этой самой анкеты. Обработка данных методами статистического анализа показала, что кофе нравится больше, если он. Так и хочется добавить, во-первых, если он не оно, хотя это тоже тут провозгласили нормой, чем оскорбили, конечно, многих до глубины души. Но, так вот, кофе, оказывается, доставит максимальное удовольствие, если он черный, то есть без добавок, выпит утром, весной, в среду, из керамической чашки и стоит дороже, правда, непонятно, чем что. Ну, то есть, цена тоже влияет на удовольствие от вкуса напитка. Это известный феномен, конечно, на нем маркетинг живет и процветает даже временами, да, продать человек что угодно дорого, и он уже сам начнет искать плюсы в этой самой покупке. Но вот видите, из всех дней недели максимальное удовольствие, оказывается, можно получить именно в среду, именно от чашки кофе из керамической кружки и так далее. Тут очень вовремя подоспела новость о том, что с чаем перебирать тоже не следует. Оказывается, у чая, как и у всего на свете, есть некая безопасная норма. Но тут многие могут задать вопрос, а не является ли любовь к кофе чрезмерной зависимостью, вроде алкогольной или зависимости от табака? И вы знаете, наркологи говорят, что нет. Зависимость, конечно, существует. И даже человек, выпивающий чашку в день, может испытывать нечто напоминающее синдром отмены, но это все-таки не то же самое, что пристрастие к сигаретам, спиртному или еще более вредным субстанциям. Кофеин – это действительно слабый психостимулятор, но в отличие от никотина и алкоголя он не разрушает организм. По крайней мере, если и разрушает, то не так стремительно. А, знаете, так уж, если говорить о норме, то даже у простой чистой воды норма тоже есть, как и смертельная доза. Но вернемся в канву позитива. Итак, дорогие друзья, сегодня среда, экватор рабочей недели. С этого момента уже начинается отсчет до финала этой самой рабочей недели. Поэтому, если у вас есть возможность, минутка буквально даже хотя бы, налить в керамическую чашку кофе или чай, неважно, что вам там нравится, и просто насладиться и ощутить, как с каждой секундой все ближе и ближе выходные, сделайте это под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33 Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Расскажите, пожалуйста, что сейчас выращивают на дачных участках, если вы занимаетесь земледелием, а не только релаксируете, ну или релаксируете при помощи земледелия. Дело в том, что постоянно на ленты попадают новости, касающиеся разнообразных советов как раз тем людям, которые рискуют, чтобы то ни было, возделывать. И вот, пожалуйста, один из самых поразивших меня советов звучит следующим образом. Если вы, дорогие друзья, на дачном участке выращиваете арбузы и тыквы, не стоит их прищипывать слишком рано, что бы это ни значило. Очень надеюсь, что этот совет особенно пригодится нашим слушателям, дачникам с Таймыра и Чукотки. Но вы знаете, есть уже важная такая, даже не столько рекомендация, сколько предостережение, которое, наверное, многих касается, вернее, хочется верить, что это никого не коснется, но на всякий случай все-таки ретранслируем. Итак, новый вид мошенничества, оказывается, появился, связанный с санобработкой дачных участков. С открытием дачного сезона участились случаи мошенничества при заказе услуг по борьбе с насекомыми на приусадебных участках. Цитирую я по изданию Man Today. Итак, как-то все выглядит. Причем даже есть такая компания информзащиты, которая, оказывается, регулярно мониторит, в том числе криминальную активность. С апреля по начало июня, вот этого 2026 года, количество фейковых объявлений и сайтов, которые предлагают борьбу с клещами, комарами и другими вредителями, увеличилось на 42%, то есть без малого в полтора раза. Схема в целом одна и та же. Даже могут навязывать услуги, не дожидаясь, пока вы сами позвоните. После чего говорят, внесите, пожалуйста, предоплату, потому что человеку надо куда-то ехать, чтобы участок обработать. Ну, дальше, я думаю, все понятно. Уж если не прямой фишинг, то просто выманивание денег с последующим исчезновением. Ловкость рук и сплошное мошенничество. Берегите, пожалуйста, себя и свои карманы, и карман своих близких. Тем более, что мы знаем, очень часто пожилые люди привязаны к дачным участкам. И как раз такие вот люди наивные, в общем-то, становятся жертвами нечистых на руку дельцов. Лето вообще время такое, с одной стороны, вожделенное, с другой, таящее в себе опасности. И об этих опасностях нас с вами предупреждают сотрудники Министерство по чрезвычайным ситуациям. И в субботу очередной подобный сеанс каникулотерапии своего рода состоялся в программе «Хочу все знать». На уроке ОБЖ государственный инспектор отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС, ну, то есть инспекции по маломерным судам, Главного управления МЧС России по городу Москве Арсений Соков рассказывал о том, какими правилами следует руководствоваться, чтобы каникулы были безопасными.
2: Детям, конечно, нужно запомнить определенные правила, что в первую очередь, если вы пришли на водоем, без родителей этого делать не рекомендуется, ну, в принципе, нельзя, потому что экстренные ситуации могут произойти совершенно неожиданно и быстро.
3: И, даже если водоем знакомый.
2: Даже если водоем знакомый, даже если он хорошо изучен, и все равно риски очень велики. Естественно, нужно запомнить, что в случае экстренной ситуации мы всегда звоним 112, но для того, чтобы все-таки безопасно как-то проводить время, нужно запомнить, что нельзя нырять в незнакомых местах. Даже если в знакомых, не нужно прыгать в воду, потому что могут быть камни, бетонные плиты, можно...
3: Коряга может
2: Коряга, быть. Что угодно, стекло разбитое, то есть есть определенные риски. А в воде нельзя баловаться, то есть наигранно там кричать, что помогите, тону, спасите, этого делать нельзя, потому что, ну, как в той сказке с мальчиком, что волки-волки. Также нужно понимать, что если вдруг попали в течение, течение бывает сильное, не нужно пытаться с ним бороться.
3: Плывите по течению.
2: Плывите по течению, либо по диагонали, да, по диагонали, потому что в какой-то момент течение, оно, как правило, узкое, можно будет безопасно, без особых усилий выплыть к берегу.
3: Я как товарищ, пропагандирующий занятия плаванием и вот плавающий на открытой воде, у нас вот даже все соревнования, постоянный надзор, даже вот условно электро умеют плавать уже, да. Нас контролируют обязательно спасатели на плавсредствах.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита» в нашем эфире. Итак, продолжаются поиски суперфудов и заодно на развенчание, ну, возможно, развенчание, может быть, и не окончательное, устоявшихся мифов. Ну что ж, на сей раз суперфудом признали роллы и суши. Представляете, вот то, что уже фактически стало фастфудом, неожиданно стало суперфудом. Ну, понятно, что японская кухня, как на самом деле и многие национальные, если не подавляющее большинство, это то, что является такой концентрированной мудростью поколений, живущих в тех или иных природных условиях. Не значит это, что подобные рецепты являются абсолютно универсальными. Если же говорить про конкретно японскую кухню, то понятно, что никаких роллов в японской национальной кухне нет. Это изобретение с другого берега Тихого океана. А дальше уже все это расползлось по всему светушку, потому что американцы это умеют. Тиражировать свои смыслы и внедрять их в головы ничего не подозревающих жителей планеты Земля. Это ценное умение, на самом деле. Тут без иронии могу сказать совершенно точно. Но к японской кухне многие вещи, которые у нас в суши-барах подаются или отправляются с доставкой, никакого отношения не имеют. Ну, а если говорить в целом, то, ну, конечно, это опять вращение смыслов вокруг одной и той же оси. Вот эти вот ненасыщенные жирные кислоты, умеренность, небольшие порции и так далее. Но мы понимаем, что, простите, с обжираловкой на ночь рисом все это не имеет никакого вообще касательства, никаких точек соприкосновения. Далее, все жду я, когда, наконец-то, бургеры у нас дестигматизируют и скажут, что, ну, все, теперь это тоже суперфуд. Не то, чтобы прям сильно хотелось, но, а если хочется, то, понятно, никто нас не остановит. Но нет, вы знаете, все-таки бургеры и кола могут, оказывается, испортить человеческий мозг. И в Белгородском госуниверситете провели исследование, которое показало, что вот эта так называемая западная диета, ну, хотя про роллы мы уже все поняли, на которой характеризуется высоким содержанием жиров и сахара, действительно влияет на психическое здоровье, ну, а про вред памяти и прочим всяким нашим полезным навыкам уже сказано немало. С другой стороны, значит ли это, что нужно себе категорически отказывать? Ну, нет, конечно, это как с чаем и кофе. Важна умеренность. Приятного всем аппетита под музыку на маяке.

0: спали.
1: Так, способность принимать решения в чрезвычайных ситуациях, а также навыки, связанные с человеческими отношениями. Это, оказывается, то, что сложнее всего заменить при помощи больших языковых моделей, которые мы по инерции называем искусственным интеллектом. Видимо, британские аналитики в области маркетинга, которые и порадовали нас этим известием, уже устали сортировать профессии на заменяемые и незаменяемые, и решили просто выделить некоторое количество навыков, которые сложнее всего его автоматизировать. Проанализировали 84 профессии и свыше 100 навыков и, в общем, сказали следующее, что вот, например, способность принимать решения в чрезвычайных ситуациях — это навык, который востребован в каждой четвертой профессии. Ну, мне кажется, просто чрезвычайные ситуации бывают разные. Ну, кто-то суп пересолил, у кого-то самолет падает. Но, на самом деле, не хочу обесценивать ни одну из профессий. Все по-своему важно. И экстремальные ситуации действительно везде случаются, которые требуют нелинейного мышления. Ну и, естественно, кстати говоря, такую вот диагностику медицинскую, сложную, тоже однозначно относят к тем сферам, которые автоматизируются с большим трудом, хотя попытки неустанно продолжаются и продолжают вообще пытаться как-то прикрутить все эти вещи к медицине как раз. Между прочим, Алексей Водовозов, которого вы сегодня сможете услышать после 12 в программе «Физики и лирики», это научный журналист и врач-терапевт высшей категории, как раз рассказывал неоднократно в своих интервью, подкастах о том, как именно внедряется искусственный интеллект в медицину и где тут может быть польза. Но сегодня пойдет речь, по крайней мере, тема заявлена следующим образом. Зачем медицине несерьезные в кавычках исследования? Ну, то есть те исследования, которые нам кажется, ну зачем? А оказывается, есть зачем. Вот сегодня Алексей с присущим ему, я уверен, чувством юмора и при этом с глубокой аналитикой, которая тоже ему свойственна, все нам и объяснит. Ну а вчера в шоу «Физики и лирики» доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук Тарас Вархотов, рассказывал о том, сохранит ли философия свою роль в эпоху искусственного интеллекта.
2: Много, на самом деле, такого типа оформительских профессий исчезло. Да. Дизайнеры страдают, да.
3: Модели даже.
2: Вот все те, кто делает стандартные материальные вещи, так бы я сказал.
4: А да. У вас такого, конечно, нет.
2: Не, ну философы, они, конечно, материального ничего не делают, за что их все и не любят. Да, и действительно, как Маргарита правильно сказала, философов обычно призывают, когда все остальное уже не получилось, во всем остальном разочаровались, и типа эти тоже не испортят. Но тем не менее, все-таки традиционно философия с мыслью, да, ассоциированная, по возможности с чистой, сложной, да, наиболее абстрактной, наиболее там, густой. И в этом смысле, конечно, искусственный интеллект в обозримом будущем точно, а я думаю, что и не когда философию и философов заменить не сможет. Все-таки при всем уважении к этим замечательным технологиям, ну а мы на самом деле под искусственным интеллектом понимаем генеративный искусственный интеллект в основном, то есть одно из направлений, да, внутри исторического комплекса исследований. Эта штука, по большому счету, ничего, кроме рекомбинации, нам не предлагает. Тут есть более простая, более общего порядка проблема, которая и для возможной замены философии тоже оказывается очень важной. А искусственный интеллект лишен субъектности. Да? То есть, вот, грубо говоря, за текст, произведенный искусственным интеллектом, в действительности никто не отвечает.
4: Это правда.

0: пока вы спали.
1: Ладно, помидоры, огурцы, но еще и жимолость, виноград и чиот умудряются выращивать на даче в Омске, ну или где-то рядом, по всей видимости. Дмитрий, спасибо, раскрыли нам глаза на рискованное сибирское земледелие. Так, еще немного про кулинарию. Оказывается, есть польза от неожиданных приправ. Ну, на самом деле, нередко рассказывают нам о том, как полезна куркума. Да-да, внимание и ориентацию у людей среднего пожилого возраста. Все это способно поддерживать. Осталось только придумать, как же ее есть все-таки, потому что, ну, не очень понятно. Диетологи часто советуют, куда не сыпешь, все странно. Что мы знаем точно, так это то, что куркума – это одно из любимых слов Татьяны Юрьевны Гартман. Посмотрим, что она приготовила для нас сегодня.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё». Они похожи, но это все-таки разные буквы, но частенько их путают. Давайте все распутаем. Сначала самый популярный пример. Слышу его часто, и что самое удивительное, одни и те же люди, одно и то же слово произносят по-разному. То так, то эдак. И вот как раз такой пример от гостя утреннего шоу.
3: А сверху, если сделать еще чипсы из свеклы, просто высушить свеклу или пожарить ее в масле и положить сверху хруст из свеклы, это будет в сочетании с белыми груздями прям великолепное.
2: Высушить свеклу, но сделать из свеклы. Что-то одно здесь неверно. Правильный вариант – свекла, свеклу, из свеклы. В этом слове должна быть «ё», и нельзя ее заменять, и переносить ударение на окончание тоже не следует. Только свекла, никакой свеклы нам не надо. Примерно так же с другим словом поступила ведущая Маргарита Митрофанова в диалоге с Владимиром Матецким. И там есть что обсудить.
4: Это как в моде. И мы об этом несколько раз говорили и будем говорить. Расклешенные штаны – это что, хорошо или плохо, или дудочки лучше? Вот ты мне ответь, Егоровна. Штаны широкие или дудочки?
5: Сейчас модно такие не дудочки, а просто широкие, но прямые, без клишей.
4: Ну да, я застал это 3 раза на своей жизни.
2: Клишей – это неверно. Правильный вариант – клешей. Опять же, оставляем ее на своем законном месте и не ударяем окончание. Клеши – клешей. И вы наверняка заметили еще одно яркое слово с «ё». Владимир Матецкий сказал «расклешенный». И это правильно. А вот «расклешенный» говорить не рекомендуется, потому что литературная норма – «расклешенный». Спасибо Владимиру. Он сегодня настоящий отличник, но ненадолго. В следующем примере опять обидели «ё». И опять незаслуженно. И сделал это как раз ведущий Владимир Матецкий, которого я только что отчаянно хвалила.
4: Причем заполнял какими-то датами рождения, там дети фигурировали, вес новорожденного ребенка, вот какие-то из домашних, как говорится, аналов он брал эти цифры.
2: Новорожденный неверно, правильно? Новорожденный. Ударение ставим на «ё» в 4-м слоге. Только новорожденный. Ну и мы переходим к следующему примеру. Опять будем выручать «ё» вместе с Маратом Сафаровым, гостем программы «Место действия Россия».
6: Которая была положена на музыку, стала песней знаменитой и разнесшейся по всему Советскому Союзу уже в годы.
2: Разнесшийся, неверно, правильно, разнесшийся. Здесь должна быть «ё» во 2-м слоге. «Ё» в своих правах восстановили. Ну и напоследок мне хочется рассказать о совершенно особом случае, когда возможны оба варианта и с «е», и с «ё». Вот пример от Елены Булычевой, гости программы «Физики и лирики».
7: И отражение человека, оно, конечно, было очень такое блеклое. То есть посмотреть на себя, да, как мы сейчас, вот так вот хорошо, он не мог.
2: Было сказано «блеклое», и это верно. Но и «блеклое», «блеклый» – тоже литературная норма. В этом случае «е» или «ё» – без разницы, «блеклый», «блеклый». Ну и на этом я выпуск завершаю и ненадолго прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы спали.

0: спали.
1: 122,4 децибела. Много это или мало? Ну, поверьте, много. Действительно, можно по-разному сравнивать. Децибелы, кстати, тоже бывают разными. Не будем погружаться в эти инженерные дебри. Но это тот уровень громкости, который зафиксирован у официально теперь уже самого крикливого человека планеты. 58-летний житель Канберры Джозеф МакГрейл Бейтс проорал слово «сейчас», то есть «now», в... Дальше самое интересное, где именно в студии, в радиостудии города Канберры, то есть были вот эти несчастные, которые в замкнутом помещении зафиксировали этот ор невероятный. В общем, всем соболезнования. Рекордсмену поздравления. Он, кстати, признался, что специально не готовился и потом без голоса ходил некоторое время. Так, хочется сказать, по делам, но нет, восстановится, будем надеяться. Ну, вы знаете, самое интересное в этом во всем то, что люди бывают громкими, даже не произнося особо громких звуков. Кроме того, вы все знаете имя самого, а может, не знаете имя, но знаете точно, где найти самого громкого человека на свете. Это ребенок ваших соседей, совершенно точно. Ни в какую Канберру лететь не обязательно. Но, вы знаете, бывает такая ситуация, когда кричит человеческий вакуум. И здесь дело уже не в децибелах, а в том, насколько... оказывается, заполняющей может быть пустота. И вот, мне кажется, это один из феноменов Хлестакова, о котором уже две программы подряд говорит Артем Новиченков в своем проекте «Сотворение кумира». Сегодня разговор о «Ревизоре» Николая Васильевича Гоголя продолжится, конечно, ну а мы перенесемся в прошлую среду и послушаем еще немного про Хлестакова.
2: Когда человек держится за свою роль, эта роль может его перерасти. Да, и вот появляется чувство стыда, не потерять лицо, соответствовать ожиданиям. И человек уже начинает жить ради своей маски. А Хлестаков, и я об этом в начале эфира говорил, у него как бы нет маски. То есть он такой вот флюидный. Почему? Потому что он пустой. У него нету как бы никакого центра. Поэтому его личность размазана. Он не может сопротивляться, он спокойно становится безвольным. Когда ему дают свободу, он ее пользуется. Когда отбирает, он начинает жаловаться. Хлестаков – это совершенно уникальный персонаж вообще в мировой литературе. Вот что я хочу сказать. То есть он, по сути своей, пустой. Поэтому он идеален для того, чтобы другие люди помещали в него свои желания, что делать будет жена и дочь Городничего, и сам Городничий, когда начнет думать, что, может быть, через Хлестакова он место в Петербурге получит, или свои страхи на него проецировать, что мы сейчас видим, да, что местное чиновничество и Городничий в него проецируют свои страхи. То есть... Гоголь показывает удивительный механизм. Хлестаков становится значительным в глазах этого чиновничества не потому, что он из себя что-то представляет, он ничего из себя не представляет, а потому что окружающие вот эту пустую форму наделяют значением. Да, и его пустота оказывается идеальным экраном для проекций окружающих, для чужих страхов,

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Одна из величайших балерин 20 века, Майя Плисецкая, была старшей из троих детей известного советского хозяйственного деятеля Михаила Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Мессерер. Когда девочке было 12, ее отца арестовали и впоследствии расстреляли. Мать выслали в Казахстан, в лагерь жен изменников родины. Чтобы Майя не оказалась в детском доме, ее удочерила тетя Суламиф Мессерер, балерина, солистка Большого театра. Начало войны Майя вместе с семьей провела в эвакуации в Свердловске. Здесь она впервые вышла на сцену с номером «Умирающий лебедь». А уже в 43-м году Майя Плисецкая была принята в труппу Большого театра, где со временем укрепилась в статусе приммы-балерины. Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация. На маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: пока вы спали.
1: Пришло время разговоров о прекрасном, и нас ждет с вами литературный такой экскурс, а именно даже такой социологическим уклоном, я бы сказал. У россиянок, дорогих наших любимых, спросили, а на кого же из героинь российской литературы вы хотели бы стать похожими? И большинство опрошенных говорят, что правильно, Маргарита.

0: из Михаила Афанасьевича Булгакова. Я искренне верю, что дело не в полетах нагишом на метле, просто всем нравится Юлия Снегирь. Конечно, кинематограф искажает наше восприятие литературного произведения. Ну хорошо, пойдем дальше. С Маргаритой все более-менее понятно, экранизация действительно шумная, и всем мозг зазанозила. А вот далее Наташа Ростова из «Войны и мира». Кто же не мечтает сбежать с лихим, кто он там был, господи, не гусар, кажется, но военный молодой, так или иначе. Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», тут вопросов нет. Дальше сложнее. Анна Каренина. Машинисты напряглись в этот момент. Будем надеяться, что явление не станет массовым. Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Кто читал, пожалуйста, ну или кто писал, если вы писали это, расскажите, что в ней такого хорошего. Далее Настасья Филипповна из «Идиота». А Соль из «Алых парусов». Элен Курагина внезапно, опять же, из «Войны и мира». Вот это сильно меня удивило, честно скажу. Ну, Маша Миронова из «Капитанской дочки». И Лара из «Доктора Живаго». Вот таков хит-парад, дорогие друзья. Сегодня литературная тема продолжится в программе «Как знать». Речь пойдет о жанре виммельбуха. Это такая книга-головоломка. И, ну, понятно, детская, конечно, штука, но взрослые тоже залипают, я знаю прекрасно. Ну, а мы перенесемся в понедельник и вспомним, о чем в программе «Как знать» в цикле «Культура всея Руси» рассказывала парфюмерный обозреватель Анна Марущенко. А рассказывала она про парфюмерное искусство при дворе Екатерины II и Николая II.
1: Ну, истории зафиксированы ароматы для царской семьи, для Николая II. Он лично сам любил царский вереск, который выпустила фабрика Роле. Это тоже жанр одеколона. Там есть цитрусовый, там вот есть вот этот кустарник, вереск. Александра Федоровна очень любила белую розу Аткинсона. Она, кстати говоря, выпускается до сих пор. Такой вроде простой состав. Там есть белая роза, там есть малина, там есть еще красные ягоды. Сейчас бы мы его восприняли как некий архаичный запах. Сейчас такое, скажем, не носят. Но тогда это было, что ни на есть, самая красивая и утонченная композиция.
2: А почему не носят? В чем его архаичность? Он что, я не знаю, слишком сладкий? Ну, немножко... Слишком какой?
1: Вот, знаете, это можно сравнить с ощущением от одежды. Ты вот можешь не понимать, какого времени крой, но ты видишь, что это из другой эпохи. Вот точно так же и запах. Вот есть в нем что-то такое припыленное, чуть-чуть...
2: Сейчас пудровые запахи вот эти пыльные очень популярны последние годы были тоже.
1: Ну, это вы, наверное, имеете в виду такой сегмент, как нишевая парфюмерия. Там вообще, конечно, совершенно странные парфюмерные изыски. Но для большого носа, для широкого носа, странно, скажем так, и непонятно. По описанию звучит красиво и вроде как понятно, но если это понюхать, послушать, то чувствуется немножко дух времени.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. По мере ухудшения ситуации на фронте, Киев взял курс на тактику атак по российской гражданской инфраструктуре, заявил Владимир Путин на совещании с министрами. Глава государства отметил, что украинские власти пытаются создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
1: Видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
0: А до встречи с правительством президент пообщался с выпускниками высших военных учебных заведений. Выступая перед ними, Путин сказал, что теперь их главная задача состоит в защите конституционного и общественного порядка.
2: Ответственные задачи стоят и перед теми офицерами, которым предстоит пополнять ряды ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО и Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН. Мы видим, что по многим направлениям работы этих структур есть серьезные продвижения. Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны. И, конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных исторических регионах России.
0: Президент подчеркнул, что Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и статус офицерского корпуса. Подразделения группировки войск «Юг» выбивают личный состав ВСУ из укрытий в Константиновке. Как сообщили в Минобороны, артиллеристы совместно с расчетами FPV-дронов круглосуточно выявляют передвижение групп окруженных солдат ВСУ, которые ищут возможность скрытно покинуть город. По данным ведомства, противник превращает во временное укрытие частные дома, прячется в подвалах и зарослях кустарника. Группы ВСУ постоянно перемещаются от строения к строению, опасаясь попасть под удар дрона или артиллерии. На совещании правительства с Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак заявил о подготовке изменений в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. Также он рассказал и о других оперативных мерах по поставкам горючего.
3: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры. Максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок.
0: Вице-премьер назвал ситуацию на российском топливном рынке непростой, но контролируемой. В Улан-Баторе отменили традиционные конные скачки во время главного ежегодного городского фестиваля. Такое решение власти приняли из-за вспышки нового вида ящера САД-1 в приграничных с Россией и Китаем регионах. Это первый случай регистрации данного штамма в Монголии. Праздник пройдет 27 и 28 июня, но программа будет сокращена. Останутся только классическая борьба и стационарная стрельба из лука. Для борьбы с эпидемией страна получила 1,5 миллиона доз вакцины, часть из которых закуплена в России. С 24 июня начинается экстренная прививочная кампания в опасных зонах. Ящер – опасное вирусное заболевание животных, которое не встречалось в Монголии с 60-х годов прошлого века. Минздрав России в прошлом году перевыполнил план по привлечению граждан к здоровому образу жизни. Фактический показатель достиг 11,5% при плане в 10,5%. Это следует из данных ведомства, по которым 89 регионов справились с задачей, а в 30 из них результат оказался выше ожидаемого на 25%. В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» к 2030 году число приверженцев ЗОЖ планируется увеличить до 13,5%, отметили в Минздраве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня днем небольшие дожди. Температура в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

спами. 24 июня на календаре, среда. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши с вами разговоры. У нас еще есть время на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно, на анонсы того, что будет происходить на маяке в течение ближайших часов. Сегодня довольно странный такой день. Даже не знаю, считать ли это праздником. Международный день женщин в дипломатии. Называется вот такие странные ООН. Формулировки. Но, с одной стороны, вроде такие дни заставляют недоуменное лицо состроить, а потом думаешь, а может быть что-нибудь наука нам по этому поводу говорит. И вы знаете, говорит, то ли специально к этому дню, то ли просто так совпало. Выяснилось, что женщины, оказывается, успешнее мужчин проявляют себя особенно в экономическом аспекте переговоров. Но здесь есть не только свежие исследования из Корнельского университета, но и история вопроса. Потому что, в действительности, стереотип такой вот, что женщины мужчинам в переговорном процессе, как правило, проигрывают, имеет под собой тоже определенные основания. Проводились исследования в 70-х, 80-х годах прошлого века, и действительно, что тогда выяснилось, что женщины чаще уступают, соглашаются на менее выгодные условия, избегают жесткой позиции, стараются не обострять, например. Но вот новые данные. Что могу сказать? Годы дискриминации воспитали особую породу женщин, такой вот такие мизогиноустойчивые, настоящие, которые никому не дают спуска. Вот свежие исследования показывают, что женщины, во-первых, чаще всего достигают как минимум эквивалентных экономических результатов по сравнению с мужчинами, но что касается межличностных отношений, ну то есть некоего продолжения сотрудничества, какой-то такой не столько может быть вот этой вот человеческой симпатии на уровень мальчик-девочка, сколько, ну, знаете, вот есть такие партнеры, если вы занимаетесь деловыми контактами, с кем-то вам работать просто приятнее, ну, люди обходительнее, может быть, выражаются как-то более прилично, или в целом вас как больше устраивают. Вот, оказывается, если вы хотите такие завязать отношения с той или иной компанией, с тем или иным контрагентом, выдвигайте на переговоры женщин, пускай они этого добиваются. Иными словами, экономический итог от переговоров одинаков, неважно, кого вы пошлете, мужчину или женщину, главное, чтобы человек был компетентный, а вот после переговоров с женщиной партнеры чувствовали себя заметно лучше. Причем, самая интересная часть исследования, что все это подтвердилось во время слепых исследований, когда не понимали люди, с кем общаются, с мужчиной или женщиной. То есть просто был чат, и в этом чате шли переговоры по тому или иному вопросу. Все, конечно, было смоделировано, но тем интереснее результат. Что вот опять же, вот этот позитивный такой флёр оставался, даже если человек не видел женщину. То есть дело тут, понимаете, не в чулочках, колготочках, и не в макияже, и не в прическе, и не во взгляде с поволокой вот этом всем. Нет, нет, нет. Исключительно коммуникативные навыки. Очень интересное исследование. Мотайте на ус, дорогие друзья. Ну, а еще важный, конечно, такой вот момент, произошедший с нашей соотечественницей. Наконец-то даже книга Гиннесса признала, что Алина Пекова – это и есть самая молодая девушка, которая взошла на все 14 восьмитысячников планеты. Дело в том, что уже выдержанное такое вот достижение, потому что финальное из этих 14 восхождений состоялось аж в октябре 2024 года, но, видимо, очень долго не хотелось признавать этого всего. Ну что, мы Алину поздравляем еще раз, желаем новых свершений и восхождений, а пока дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: Пока вы спали.
1: Время для себя нужно, оказывается, всем родителям в особенности. Исследование из Соединенных Штатов прилетело к нам на информационные ленты. И выяснилось, что родители, которые воспитывают детей младше 18 лет, воспитывают детей младше 18 лет. Кого можно воспитать в возрасте старше 18 лет? Хотелось бы мне знать. Пенитенциарная система и та не всегда справляется. Ну хорошо. Итак, те самые родители, которые все-таки в суете находили хотя бы час времени на себя, то есть читали книжку, слушали музыку, чем-то таким занимались, не связанным с работой, отдыхом от работы и воспитанием непосредственно отпрыска. Вот эти самые родители чувствовали себя намного более психически здоровыми, испытывали больше положительных эмоций и так далее. Да, ну что, во-первых, грустная составляющая этой новости заключается в том, что все остальные 23 часа в любом случае подчинены какой-то миссии иной от чтения книги, ну а потом несложно себе представить, вот только ты погрузился хорошо в любимое чтение, произведение литературного прекрасного, отрываешь глаза от книжки, а ребеночек у тебя с кольцом в носу, например. Вот что делать дальше, как оправиться от шока. С такой проблемой слушательница обратилась к Никите Карпову. 15-летний ребенок вот как раз эту манипуляцию с собой и проделал. Маме неприятно, перед родственниками стыдно, да еще и опасения за здоровье. Как пережить кризис имиджа? Давайте послушаем ответ Никиты.
2: Два, может быть, здесь варианта. Первое, вас настолько выбивает его, ну, дурацкое, по вашему мнению, решение, настолько эстетически вам это неприятно, что вы чувствуете к нему неприязнь, собственно, да, и не чувствуете любви. И второе, что вы чувствуете к нему неприязнь и не чувствуете любви, и из-за этого все, что он делает, становится более неприятным. Я бы разобрался с этим, потому что то, что вас раздражает кольцо в носу, это не любовь. Вот, это что-то другое. По поводу, собственно, самого кольца. Внешний вид другого человека не его проблема, если он нам не нравится. Это наша проблема. И здесь, к сожалению, нам придется научиться хотя бы спокойно к этому относиться. Или хотя бы не говорить ему о том, что непрерывно о том, что нам это не нравится. Он сам решает, какую прическу носить, какую там, да, что, куда проколоть себе, раз нам не удалось договориться, вот, как выглядеть. И у нас, по большому счету, нет другого выбора. Нам придется это принять, с этим согласиться. Давайте с конца начнем. Стыдно за него. Это в чистом виде ваша история, и это то, с чем можно идти к психологу. Это какие-то точно есть установки по поводу важности мнения окружающих, и что они непрерывно о нас думают, эти окружающие, и, соответственно, каким-то образом нас, как родители, оценивают по внешнему виду своих подростков. Знаете, тот, кто не растил своих подростков, пусть оценивает, что хочет, да, а тот, кто растил, отнесется к вам с пониманием и с сочувствием. Вот. Зачем ориентироваться на мнение людей, которые не были там, где были вы? Про эстетическую сторону я уже сказал, к сожалению, то, с чем придется смириться. Про здоровье, ну, если это произошло какое-то время назад, то инфекция уже бы проявилась, поэтому про нее можете выдохнуть, ну, или понаблюдать, да, будет, не будет воспаления, тут со здоровьем можно помочь. Он просто об этом, возможно, не подумал в какой-то момент.
0: Пока вы спали.
1: Никита Карпов и проект «Трудности перехода» сегодня после 17.00 в эфире «Маяка». Это будет повтор, но это не значит, что вы не найдете в этой программе чего-нибудь для себя полезного. И совсем скоро стартует программа Сергея Стиллавина и его друзья. В 10.00 Михаил Жебрак и цикл «Меценаты». Все это уже в режиме продолжения. Ну а пока перенесемся в понедельник и отправимся по грибы. Вместе с создателем проекта «Охотник до грибов» Дмитрием Тихомировым, который рассказывал о второй грибной волне. Что именно рассказывал, вы сейчас и узнаете. А я желаю всем отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: Пока скромненько. Но, тем не менее, под Москвой люди уже вовсю находят. Пока еще маленькие, но, тем не менее, лисички пошли. А лисички многим нравятся, многие их любят. К тому же они не бывают червивыми. Да. Практически в отличие от других грибов. Поэтому всем советую в ближайшие выходные попробовать свое счастье, пойти куда-нибудь в березнячки, в смешанные леса и поискать лисички.
4: Да, Дмитрий, а вот у лисичек есть клоны из числа ядовитых? Или это вот еще и мало того, что не червивый, так еще и безопасный грипп?
3: Да, безопасный. На самом деле, официально считается, что у лисички есть парочка двойников, но ими точно серьезно не отравиться. Есть...
4: Парочка есть, еще парочка.
3: Парочка есть. Да, вот есть говорушка оранжевая. Она, ее можно, по идее, съесть и даже не отравиться. Она чем-то похожа на лисички, но она просто оранжевая. Визуально похожа.
4: То и... есть, а лисички желтые, и... а это оранжевые.
3: Да, лисички желтые, это оранжевые. На мой взгляд, странно, как люди некоторые путают эти грибы. Но, тем не менее, она просто безвкусная. Поэтому, ну, лисички, мне кажется, и в Африке лисички. К тому же у лисичек есть две формы. Есть, знаете, такая ярко-желтая лисичка, а есть бледная лисичка. Но это, на самом деле, один и тот же вид.

0: главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, доброе утро. Доброе утро. У микрофона Федор Буцко. Игорь, я не слышу тебя.
2: Тут со звуком явно.
1: Вот, Игорь, теперь слышу тебя. Доброе утро.
2: Федор Буцко предводительствует нашей ассамблеей, как обычно, по средам. Ну, а я Игорь Ужеников. Федор, поехали.
1: Да, всем доброе утро. Давайте начнем это утро с небольшого опроса. Давайте попробуем оценить свое собственное вождение, свой навык управления автомобилем по 10-бальной системе. 10 – максимальная оценка. Если ездите за рулем великолепно, ставьте десятку, не стесняйтесь. Если почему-то ваша оценка собственного водительского мастерства окажется чуть-чуть ниже, то, пожалуйста, напишите, за что вы снизили себе баллы. Попробуем?
2: Запросто. Причем, мало того, поставить, так еще и прислать на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, используя любой мессенджер. Итак, от 1 до 10 оцените свое водительское мастерство, свое водительское умение. Интересно, а зачем, Федор?
1: Ну, для того, чтобы, может быть, вместе разобраться, что можно еще улучшить. Да? Потому что, ну, я думаю, что многим водителям, как и мне, вот давайте с себя начну, не буду со многих начинать, начну с себя просто, простите. Вот мне, например, кажется, что я очень умелый водитель. А мне иногда кажется, что я езжу, ну, намного лучше, чем другие. Да? И я уверен, что я не один такой. Я уверен, что нас много тех, кто вот за рулем классно правит колесницей. Да? И если мы все такие хорошие за рулем, то тогда вопрос, а почему же мы так часто наблюдаем странные, опасные события на дороге? Может быть, кто-то из нас, может быть, я, немного переоценивает свои умения? Вот с этим связан вопрос, на который мы просим ответить по номеру 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Ведь давай с мелочей начнем. Да? Я думаю, что для многих из нас это уже привычно, но все-таки, если отвлечься от практики, может вызывать удивление, что часто водители совершенно непонятным образом используют указатели поворота. Или вообще их не используют, правда? А ведь поворотник – это вообще важный элемент любого транспортного средства, которое допущено к движению по дорогам общего пользования, правда? Игорь, наверное, ты тоже в себе наблюдал, как и многие, да, мы уже развили в себе эту суперспособность предугадывать маневр впереди идущего автомобиля по его расположению в полосе. Вот, например, он чуть-чуть отползает, отклоняется в полосе чуточку в сторону.
2: Федор, ты знаешь, у меня за последние годы у меня это умение ушло. Знаешь почему?
1: Почему?
2: Потому что у людей появились мобильные телефоны. И когда ты видишь, едет впереди «Газель» или, это явно рабочий автомобиль. И если ты видишь, что у него, автомобиль вдруг начинает ползти в твою, как правило, это в твою сторону, потому что пишут... Потому что, оставляя левую руку на руле, правой большим пальцем начинают писать Петровичу, что я скоро буду, понимаешь?
1: Ты как будто просто рядом сидел на соседнем правом сиденье в этой газели.
2: Я, как и все, от этих оленей уворачиваюсь постоянно. Вот. И ты понимаешь, что вот он уже пошел влево, он уже смещается в твою сторону. Он пишет. А раньше, ты прав, раньше ты уже заранее ты предугадывал, куда он сейчас поедет, разумеется, не включая сигнал поворота. Я тебе так скажу, Федор, у меня очень маленький стаж вождения, у меня стаж 43 года. Я включаю сигнал поворота, даже когда по поселку езжу, по закрытой территории.
1: Молодец.
2: Нет, молодец. Молодец.
1: В этом деле ты молодец. Ну, может быть, вообще ты не молодец, и мы же еще не спросили, какую оценку по 10-бальной ты сам себе поставишь.
2: Никакой.
1: Ладно, хорошо, ушел Игорь от ответа, а вот нам пишет, вот один из наших пользователей, ОВЛ, ник 9, Ну, коротко и ясно. Или, например, Роман пишет, я езжу на 8 с плюсом. Ну, я тоже понимаю, вот это 8 с плюсом, 9, это значит, что езжу очень хорошо, лучше, чем остальные, но все-таки оставляю, так сказать, зазор для того, чтобы ездить еще лучше, так что я могу. Или, например, вот Андрей нам пишет, 40 лет за рулем, категории Б, С и Д. Это побольше, чем тебя, Игорь. У тебя Д не открыт, у тебя же только Б, С. А, вот,
2: у меня Д вот у меня нет. Но Д, ты знаешь, Д это те люди, которые тебя никогда не пропустят на трассе М4.
1: Ну ладно, ладно, ладно. Что ты шельмуешь? Как будто ты им в права заглядываешь, если тебя не пропустили. Ну,
2: нет,
1: подожди.
2: Ну, подожди. Ты же знаешь, что очень часто длинномер тебя на Д4 не пропустит. В смысле, на Д4, на М4 не пропускает. Он идет по крайней правой полосе в Ростовской
1: области. Нет, подожди. Д, не спеши. Д, это не
2: длинномер. М4, я имею в виду. М4.
1: Просто категория D, это когда пассажиров можно возить. Это профессиональный водитель. Это самое. Это когда больше 8 мест сидячих. Так что, ну, автобусы. Да? Ага. Так что нет, это водитель-профессионал. Он как раз знает, кого пропускать. Вот. Ну, что нам пишет? Алексей, вот тут уже по критичной оценке. Пятерка. Это не только отличие, это отсутствует опыт школы экстремального вождения, пишет Алексей. Поэтому ставит себе 5 из 10. Да, Алексей, вы не перепутали? Вы же 5 не из 5 поставили. Это же 5 из 10, да? То есть человек вот понимает, каких-то навыков не хватает, да? И это, может быть, не те самые поворотники, которые, кстати, на секундочку, нужно не просто включать их, нужно в подходящий момент вовремя включать. Вы же наверняка тоже видели эти ситуации, когда поворотник включен, да, допустим, мигает человек правым поворотником, сейчас собирается то ли повернуть, то ли там, ну, уйти куда-то направо, да, и вот он едет, проезжает один там съезд на парковку, проезжает второй съезд на какую-нибудь домовую территорию, и чего что мне, а ты за ним едешь и думаешь, вот он когда, вот он прямо сейчас, в любое мгновение уже там с 50 километров до 20 сбросит скорость. Или нет. И вот когда именно, ну, в какую из этих маленьких незаметных улиц и проулочков хочет свернуть, непонятно. Это отвлекает меня, как водителя, который едет сзади. Да, поэтому тоже вот важный момент, что ты включаешь поворотник тогда, когда действительно, ну, вот, чтобы другим дать четкое представление о том, куда именно ты там собираешься, соответственно, повернуть. Да? Есть такое дело. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. 58 лет стажа, пишет Андрей. 58 лет, вернее, возраст, стаж 35 лет, аварий нет, оценка 8. Он сравнивает свои навыки со спортивными навыками. Ну, то есть, тоже, видишь, человек себе очень высокую планку ставит. Он имеет... Конечно, мы можем все вспомнить спортсменов, и это люди, которые реагируют на ситуацию настолько быстрее, чем обычный водитель. Да? Они же еще привыкли к тому, что они ездят на машинах, которые тоже, в отличие от обычных гражданских, могут гораздо быстрее сбросить скорость, набрать скорость, повернуть, изменить траекторию движения, ну и так далее.
2: Федор, это обычное заблуждение людей, которые на спортивных автомобилях никогда не ездили. Дело все в том, что мое вождение начиналось именно с участия в спортивных соревнованиях. Первые 3 года я занимался ралли. Я сейчас езжу как на трамвае. Понимаешь? Я встал в одну полосу и поехал. Вот. Спортсмены, как правило, ну, как не все, конечно. У меня есть знакомые раллисты, которые до сих пор, причем это люди моего возраста и старше, которые до сих пор на дорогах общего пользования себя чувствуют как на трассе, уже уйдя из спорта. Но большинство, уйдя из спорта, ездит как на трамвае. Встал в одну полосу и поехал, никому не мешая.
1: Вот наш слушатель Андрей, который как раз обладает категориями Б, С и Д, пишет, что он себе поставил 8 и объяснил, с возрастом, привыкая к знакам, становлюсь менее внимательным. Тоже очень интересная особенность подмечена. Может быть, кому-то пригодится, Андрей, вы правы. Потому что, ну вот, мы на автомате вроде бы знаем, что это мы все знаем, знаем, знаем, умеем, умеем, умеем, но порой уже, ну, как бы не в той мере практикуем, в какой бы это надо делать. То есть нужно, это очень верная мысль, что нужно свои навыки оценивать, ну, почаще, да, не один раз в жизни там сдать этот экзамен самому себе и быть уверенным, вот у меня там 9 из 10. Или, как нам пишет наша слушательница Елена, поставила бы себе 7 из 10. Стиль езды иногда агрессивный, порой нетерпеливо на дорогах, и спешу создавать для других участников дорожного движения дискомфорт. Да, вот этот агрессивный стиль и вот эта попытка проехать чуть быстрее, чтобы потом замедлиться чуть, еще чуть-чуть эффективнее, так сказать, еще, это, конечно, рваный ритм, который всем, кто едет сзади, конечно, не доставляет удовольствия. Это точно. Ну, это в целом очень надо помнить, что мы на дороге не одни. Ну, бывает, конечно, такая ночная дорога, где ты один, ну и то там наверняка кто-нибудь да найдет. Поэтому мы, в общем, всегда должны исходить из того, что на дороге мы не одни. А вот эта торопливость, да, когда мы куда-то спешим, это все можно легко понять. Ну, мы живем так, нужно это успеть, и то, и здесь ждут, и а тут пробка, а тут вот. Но вот едем мы, скажем, по однополосной дороге с какой-то нормальной скоростью. Вдруг нас обгоняет машина, которая вот обогнала и сразу начинает тормозить, и через 100 метров он уже ушел на поворот. Вот зачем ты меня обгонял? Сколько времени ты, дорогой мой коллега-водитель, сэкономил, если ты уже готовишься тормозить? Да? На сколько? Секунду, две, три? Правда, оно тебе нужно было? Ты же ввел лишний бензин, потом зарасходовал тормозные колодки. Это я еще молчу про нервы того, кто сзади ехал. Да? Когда его сначала обогнали, а потом он увидел горячие стоп-сигналы, значит, перед собой, перед носом. Это же тоже все неприятно. Да? Я вот люблю плавно ехать. Да? Многие любят плавно ехать. А тут этот плавный ритм уже невозможен, потому что если вокруг едут люди с такой дерганной манерой, то в общем, это не очень хорошо. Но это не очень хорошо, дело даже не только в нервах. Дело в том, что такой человек, вот, который спешит, а потом тормозит, он обычно своим движением замедляет всех остальных. Вот это большой сброс скорости на коротком расстоянии, соответственно, это значит, что все, кого он обогнал, тоже должны будут поднапрячься, быстро среагировать и тоже сильно сбросить скорость на коротком расстоянии. Это, ну, не очень удобно. Лишний расход всего.
2: Слушай, ты понимаешь, вот, Федор, ты когда... Вот скажи честно и откровенно, тебя раздражают водители, которые вот так ездят? По-моему, тебя нет. Ты довольно спокойный человек.
1: Ну, стараюсь, конечно, стараюсь не раздражаться. То вообще особая важность, особый навык стараться, я думаю, все об этом знают, стараться не раздражаться за рулем. Мало ли почему что-то произошло. Ну, действительно, у человека могут быть разные обстоятельства. И я, возможно, даже знать о них не хочу. Конечно, ну, нужно ему сейчас конечно. Так, ну, нужно. Это то, что я конечно. Тебе говорю для того, чтобы, ну, просто, ну, я же не должен чувствовать себя, так сказать, порожденцем, да, что вот меня там кто-то там несправедливо повел, да?
2: Да
1: ну,
2: нет, конечно.
1: Обругал там, когда или тебя, облил грязью, или что-то
2: когда
1: такое.
2: Ну, тебя, если ты нормальный человек, а ты более чем нормальный, если тебя кто-то подрезал, это не твоя беда, это его беда. Вот меня, допустим, ну, я никому не рекомендую чувствовать себя так, как я, потому что себя каждый должен чувствовать, как он себя чувствует. Мне на дороге абсолютно, абсолютно фиолетово. Подрезали меня, еще что-то. То есть оскорбить человека за рулем невозможно. Ну, просто невозможно. Uh-huh. Если перед тобой там кто-то что-то вытворяет, он тебя обогнал, потом затормозил и ушел направо. Ну, слушай, у него какие-то проблемы. Ну, пожалеем его. Ну, вот буквально, понимаешь.
1: Максим из Выборга пишет: часто отвлекаюсь на телефон и прочее. Полагаюсь
2: вот смотри,
1: на,
2: вот смотри, ну, понимаешь, человек, вот человек. Извини, я здесь не могу молчать. Если человек хотя бы один раз в месяц отвлекся на телефон в автомобиле, я не могу его считать адекватным человеком вообще. Я не могу его считать человеком, с которым можно общаться. Я не могу.
1: Ну ладно,
2: его...
1: ладно.
2: Нет,
1: ну,
2: что ладно? Это слушай, что... Нет, Федор, для меня это серьезно. Человек, который отвлекается на телефон за рулем, человек, который выпивает за рулем...
1: Ну, подожди, Игорь, отвлекается
2: на телефон. Что это значит?
1: Ну, отвлекаться же по-разному можно. Но вот у многих из нас нет, мы почему? Пользуемся навигатором.
2: Это запрещ...
1: Навигатор зачастую в телефоне. Телефон у тебя прилеплен, у некоторых сознательно хорошо увешан.
2: Человек, который отвлекается на навигатор, напишет: «Я отвлекаюсь на навигатор». человек, который пишет, я отвлекаюсь на телефон, это человек, который создает угрозу жизни и здоровью остальным участникам движения. Это запрещено, это штрафуется. Нет, Федор, я здесь с тобой не согласен. Не согласен.
1: Ну, если вы едете и печатаете смс, если вы едете и смотрите короткие видео, тут действительно, я боюсь, мне придется с Игорем согласиться. Вот. Ну, отвлекся на телефон, это просто, ну как отвлекся? Ну, посмотрел ты на тот же навигатор, например, да? Глянул, отвлекся. Да. Так вот, Максим из Выборга пишет, что отвлекаюсь на телефон, забывая о том, что кроме меня могут быть такие же профи, он ставит в кавычки. Поэтому Максим пока у нас чемпион нашего эфира, потому что он поставил себе самую низкую, самую критическую оценку. 4 из 10. Я думаю, что критическая оценка собственных навыков — это вообще очень важно.
2: Как-то раз
1: не задирать нос.
2: Наш с тобой друг и коллега Олег Осипов, у которого очень большой стаж вождения, сказал: хорошо ездить за рулем я начал примерно через 10 лет после того, как получил права. Ну, это правда.
1: Да, вопрос. Вот если ты уже один раз начал хорошо ездить, это все, это с тобой навсегда?
2: Нет.
1: Ну, типа, научился ездить на велосипеде? Или можно
2: так
1: вот через 10 лет ездить
2: так
1: хорошо?
2: Так думают большинство водителей. Так думают большинство водителей.
1: Ага. Доброе утро, товарищи автомобилисты, пишет нам Сергей. Занимаюсь вождением автомобиля с 14 лет. До совершеннолетия, конечно, под присмотром взрослых. Комбайны, трактора, газончики, бочковозы и так далее. Сейчас мне 40. Веду небольшой универсал по дорогам Тюмени. Сталкиваюсь с большим количеством хамов на дороге. Оцениваю себя на 7-8 баллов. Немного знаю о правилах расчета расстояния тормозного пути в разных климатических условиях. Но из-за отсутствия культуры вождения у других участников движения, навыки плавно переходят в экстремальные. Приходится предвидеть 3, а то и 4 варианта исхода событий, что серьезно притупляет слежение. Слежение за дорогой. Спасибо,
2: ну,
1: Сергей.
2: То есть виноваты все вокруг. Виноваты хамы на дорогах. Я водил бочковозы и комбайны, а вокруг сплошные хамы. Ну как так? Ну что такое? Ну тут, слушай, ну это плохо, когда вот человек так думает. Ну это плохо.
1: Ну, а вдруг это правда?
2: Ну подожди, ну как правда? Я водил комбайны, а вокруг хамы.
1: Угу.
2: Он пишет, открыл.

0: я представляю, что он сказал в мой адрес, когда ему пришлось от меня, то есть, ну, я его чуть не притер, понимаешь? Я засмотрелся на встречный автомобиль.
1: Понимаю. Вот. Бывает, и на старуху прорубка.
0: Конечно, конечно. То есть, понятное дело, он посчитал меня хамом. Вот. И, в общем, был абсолютно прав. Хотя хамить я ему не хотел. Вот. Но, с другой стороны, не сидя за рулем, а сидя вот просто за компьютером, я такой замечательный, а все вокруг хамы, ну, это неправильно. Мы все примерно одинаковые. Примерно.
1: Наша слушательница Юлия задает немаловажный вопрос. А вот как мы расцениваем использование голосового помощника? То есть ты, например, ехал за рулем, прочитал сообщение, написал ответ под диктовку. Ну, то есть не писал, не выискивал буквы на клавиатуре маленькой там в телефоне, а ответил, сейчас же голосовые помощники сразу тебе предлагают, там, допустим, прочитать сообщение. Вот он тебе голосом читает сообщение. Ответить, ты говоришь «да». Ну и дальше там пишешь, там, дорогой маяк, я прочитал сообщение, написал в ответ под диктовку. Считается ли это, что я отвлекся на телефон или нет? На экран при этом, ну, в идеальном случае, человек вообще не смотрит. Но отвлекается ли он? Ну, наверное, да. Ну,
0: во-первых, вопрос настолько во-первых, отвлекается, а во-вторых, это считается очень неприличным, когда ты получаешь сообщение, отправлять
1: нет,
0: сообщение.
1: Нет, не аудио, расшифрованное сообщение, нет, подожди, не слышишь.
0: Это очень неприлично, поскольку там нет знаков препинания. Прервемся.
2: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Как мозг человека достигает просветления?
3: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
2: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Спортивная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вот мне, судя по всему, моя жена написала. Ну, правда, она представилась Дмитрием. Ружейников зануда. Просто моя жена всегда говорит, Ружейников, ты зануда. И Андрей пишет, только двуличный человек может облить грязью другого за отвлечение за телефон за рулем и через 5 минут сказать, что сам отвлекся на телефон. Андрей, вы не поняли, я по телефону за рулем не разговаривал уже лет 15. Я на телефон никогда не отвлекался. И грязью никогда никого не обливаю. Я просто считаю, что человек, говорящий и тем более пишущий в телефоне за рулем, это преступник. Потенциальный. Это такой же потенциальный преступник, как пьяный за рулем. А поскольку этих людей все больше и больше, и их никто не штрафует, я не могу об этом не говорить. И буду всегда на этом стоять. Нет такого дела, когда ты должен писать ответ

0: находясь за рулем в телефоне. И даже говоря в телефоне, если у тебя нет устройства hands-free, ты не имеешь права отвечать на звонок по телефону. Просто не имеешь. И я за то, чтобы штраф был максимально великий. То есть чтобы начинался с 5000 рублей. Потому что жизнь человека стоит гораздо дороже. Извини, Федор.
1: Да, конечно. Но в целом, я думаю, что мы полезно говорили, потому что люди видят, называют свои недостатки, они рефлексируют, оценивают свое вождение, а значит, у них есть шанс ездить еще лучше. Это замечательно, чего мы вам и желаем. У нас осталось не так много времени до конца. Давай пробежимся по новостям, а то мы с этой темой совсем их как-то оставили в сторонке. Есть интересный рейтинг пришел о том, сколько, что сейчас машин дороже всего ремонтировать. Не в Москве, не в России, а вообще в мире. Да, то есть мы же всегда знали, что двигатель самое дорогое. Вот двигатель, ну и это правда, действительно, двигатель может такой сюрприз неприятный преподнести, что это будет очень дорогостоящая поломка. И сейчас есть такие моторы, вот когда началась мода на то, чтобы объем двигателя сокращать. Вот эти движки, которые там 1,2, 1 литр, к ним у некоторых компаний, собственно, ну, в общем, они оказались не очень. Да и в целом проблемные моторы бывают. Но на самом деле сейчас ведь двигатель, ну, любой двигатель внутреннего сгорания на современном автомобиле, он обвешан целой кучей разных компонентов. В том числе есть там турбокомпрессор, вот, разного рода там электрические системы. И вот они, кстати, оказываются тоже жутко дорогие в ремонте. Ну, там, мы не будем сейчас ценами пугать, но суть такая, что когда я слышу, что там, ну, какой-нибудь агрегат нужно поменять, а там цена выходит там около 100 тысяч рублей, ну, мне кажется, что это прям очень много. Да. А к этому относится вся топливная система, все эти форсунки и так далее, и так далее. Это тоже все дорогое. Дальше на третьем месте электрические системы. Они становятся, опять же, более комплексными, более сложными. И теперь чинить электрику зачастую оказывается дороже, чем коробку передач. О, как, представляете? Ну, понятно, что это такие результаты исследования, к ним нужно относиться, как всегда, с осторожностью, потому что автомобили все разные. Да? Но в целом. В целом, вот ситуация такова. И вот на четвертом месте, кстати, у нас теперь электроника комфорта, так сказать. Это речь идет о многочисленных сбоях в работе мультимедийных систем, которые дорогие, довольно дорогие. Даром вроде смотришь, все эти экранчики 3 копейки стоят, а нет. Нет. Ну что ж, здоровья вашим автомобилям. И давайте еще одна смешная новость. Закончим просто чем-то забавным. Дело в том, что сейчас в одном из крупнейших концернов автомобильных в мире под названием Stellantis, которая объединяет дюжину марок на разных континентах, у них скандал. Суть в том, что работники приезжали на предприятие и выяснили, что вот однажды, ну, заводские парковки переполнены. Дело в Америке происходит. Заводские парковки переполнены, они большие, но то есть можно встать вот поближе к офису, подальше от здания там, промышленного производства, а можно вообще на другом конце поля, чтобы 10 минут идти. И когда делили места, то, в общем, решили так, что если ты ездишь на автомобилях собственных брендов, ну, да, на каком-нибудь Джипе, там, Dodge, Chrysler, там, что входит в систему Stellantis, ладно, хорошо, так и быть. Можно встать поближе ко входу, можно, значит, встать на крытой парковке, защищая машину от солнца. Но если ты приехал на какой-нибудь Тойоте, на Форде или, упаси боже, на Тесле, то вот, неважно, какая сегодня погода, не погода, да, вставай-ка ты подальше от собственно, того места, куда тебе нужно попасть, и ходи. Вот такая политика марочных преференций. На самом деле, бывало.
0: Слушай, ты знаешь, и раньше, у меня в свое время был очень хороший знакомый. Он был одним из топ-менеджеров крупной нефтяной компании. Он где-то примерно месяца два, пока ему это не надоело, он ездил на старых «Жигулях». Ему нравилась эта машина. Ну, он по приколу. Он ее оставлял там в 10 кварталах от офиса, чтобы никто не видел.
1: Ну, вот бывают какие-то ситуации, которые граничат с абсурдом. Один прячет автомобиль, другой хочет на нем прямо в подъезд припарковаться, чтобы, наоборот, все увидели. Вот. А компания Stellantis, в общем, штрафует своих сотрудников, если они на автомобиле чужой марки подъехали куда-то слишком близко ко входу. Он говорит, нет, мы, говорит, не потерпим эту вашу Toyota перед нашим гордым, значит, заводом Jeep. Поэтому это привилегия для тех, кто, значит, нас поддерживает. Наверное, это все не от хорошей жизни делается. Stellantis продажи по многим маркам сейчас находится в таком...
0: У них сейчас провал месте, страшно что... идет. У них очень плохо все.
1: И, ну что ж, мы просто пожелаем вам всегда находить удобное место для парковки, да, не бороться за него ни во дворе, ни перед торговым центром, ни в каких бы то ни было других ситуациях, и спокойно относиться к тем, кто нас иногда запарковывает. Я тут недавно столкнулся с ситуацией, когда девушка сказала, я вот специально запарковала, потому что я хочу, чтобы вот это место, на которое вы встали, оно у меня ближнее к подъезду, я хочу, чтобы оно было моим. Мне так удобно. У меня ребенок есть, сказала она. Вот, я рад тому,
0: хотя что... на самом деле, ребенка у нее не было, она просто этого очень хотела.
1: Может быть и так. Ну что ж, друзья, удачи на дорогах и хорошего дня.
0: Пока, Федор, спасибо большое.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили пикапы, квадроциклы, беспилотники ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили живую силу и наземной станции управления противника на Запорожском направлении. Боевую задачу выполнили бойцы 14-й отдельной бригады специального назначения. В свою очередь операторы дронов 37-й отдельной мотострелковой бригады, 36-й отдельной армии уничтожили наземные станции управления противника. Российские военнослужащие выявляют и уничтожают самодельные взрывные устройства, которыми ВСУ дистанционно минирует маршруты передвижения личного состава на Добропольском направлении. Об этом рассказал РИА Новости замкомандира 5-го отдельного комендантского полка 51-й армии с позывным «Охотник». По его словам, маршруты передвижения российских подразделений проходят через бывшую линию обороны противника, где сохранились инженерные сооружения и минно-взрывные заграждения. Президент России заявил, что российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас они добирают Константиновку. Речь об этом зашла во время неформального общения Владимира Путина с выпускниками военных вузов.
2: Ребята, прижимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет. Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придем туда, куда нужно.
3: Мы поможем.
2: Я не сомневаюсь. Сомнений.
0: Позднее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Там глава государства поручил Кабмину и Минобороны принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Делегация Ливана на переговорах с Израилем в Вашингтоне в первую очередь потребовала вывода израильских войск из южных районов страны. Израиль ждет мер против шиитского движения Хизбалла, сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадат» американский источник. Он отметил, что механизм для начала вывода израильских войск из Ливана остается главным препятствием для достижения договоренности. По его словам, Израиль требует, чтобы ливанская армия была размещена на имеющее стратегическое расположение возвышенности Али-Эт-Тахер на юге Ливана до вывода войск и обыскала созданные Хизбалла подземные тоннели в этом районе. Напомню, что вчера в Вашингтоне начался 5-й раунд ливано-израильских переговоров. Госдеп США сообщил, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 1200 гектаров. Об этом сообщили ТАСС при службе авиалесоохраны. 6 очагов зафиксированы в Нерюнгринском, Мирнинском, Тампонском и Алекминском районах. За прошедшие сутки ликвидировано 6 возгораний на площади 472 гектара. Пройденные огнем продолжаются работы по тушению 4 очагов на площади 45 гектаров. Особый противопожарный режим введен на территории 13 муниципальных районов. Роскачество разработало госнаглэмпинги, которые обеспечат россиянам гарантированный уровень безопасности и качество отдыха, заявили РИА Новости в организации. Там уточнили, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов в территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу. Такие средства размещения могут располагаться на природной территории, вблизи водоемов, лесу или в горах, и иметь специализацию, например, для семейного, молодежного отдыха или отдыха с детьми. По словам разработчиков стандарта, вступление его в силу будет способствовать развитию сегмента глэмпингов, выделяя их в отдельную категорию и закрепляя его особенности. Столичный регион находится в тылу циклона, который поливает дождями Урал. Москвичи ожидают погожий день с температурой около 23 градусов. О погоде в Центральной России рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
1: В среду чрезвычайно вот ненастный североатлантический циклон продолжит смещаться в меридиональном направлении вдоль Уральских гор с юга на север. И центр этого атмосферного вихря выйдет на республику Коми, где наряду с Пермским краем, Свердловской областью, Башкортостаном и Ненецким автономным округом прошумят интенсивные ливни с грозами. Местами за сутки выпадет до 33-38 миллиметров осадков. То есть этот циклон не угомонится, хотя, конечно, по скорострельности дождей он чуть-чуть ослабеет. Но еще один очаг ливня ожидается над Карелией и Ленинградской областью, а вот без локальных осадков в основном обойдется, вернее, не обойдется также на юге нашей страны, ну а солнечно и сухо будет только в центральной России и на большей части междуречья Волги и Дона. Температурный фон немного понизится, но останется в пределах нормы климата. Правда, не везде, за исключением севера, где на Кольском полуострове будет всего плюс 5-10, в Коми 10-15, по морю Карелии 13-18. В средней полосе России сегодня от плюс 15 до 20, в Черноземье среднем Поволжье плюс 21-26, а на юге местами 26-31 тепла.
0: Эти и другие новости всегда читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, температура воздуха плюс 16-18 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Давление останется в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 15 градусов.
3: Реклама. Хай-тек. Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-Тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-Арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандинский» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай «Гига-чат» и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович,
2: здравствуйте.
1: Слушайте, ну давайте с места в карьер, друзья мои. Не подогреем настроение. Ведь
2: с удовольствием.
1: Еще недавно была зима. Это сейчас уже лето. Угу. А скоро будет опять зима. И вот посмотрите, в Перми районные чиновники отчитались об уборке снега летними фотографиями дворов.
2: Молодцы, находчивые.
1: Да, отчитались об уборке снега с откладыванием на 5 месяцев. Они должны были разместить эти фотографии, давайте июнь, значит, май, апрель, март, февраль, в январе.
2: Да молодцы.
1: И выложили фотографии вот дворов, где, соответственно, чисто, хорошо. Дальше. Давайте смотрим. Садовое кольцо в Москве, спасибо большое, перекроют 27 июня из-за электрофестиваля. Да, товарищи автомобилисты, мы здесь лишние.
2: Да.
1: Кстати, подспудно и АвтоВАЗ тоже.
2: А смысл?
1: Вот именно.
0: И его друзья.
1: Так, ну я закреплю мысль, друзья мои. Только 9,4% психологов в России имеют высшее психологическое образование. 9%. Эти люди лезут в ваши семьи. Вот остальные...
2: Эти люди лезут в ваши кошельки.
1: 90 с лишним процентов. Вот они лезут в ваши семьи. Помните, вчера читали письмо от мужчин многострадального. Говорит, вдруг ни с того ни с сего жена запросила 200 тысяч у простого работяги. Они лезут своими грязными, необразованными руками в вашу личную жизнь.
2: Пальцами.
1: Да, занимаются прочисткой мозгов женщинам. А государство смотрит на это как бы снисходительно, что ли? Вот мы сколько лет-то терпим вот эту бодягу. Это люди, которые наносят стратегический вред нашей стране. Стратегический вред, да? В то время как, слушайте, давайте перейдем к сути, да? В Госдуме обсуждается сейчас идея с новым вариантом закона о борьбе с домашним насилием. Нина Александровна Останинова, на удивление, заняла позицию, что если мы это примем, то у нас вообще мужчины перестанут на женщинах жениться. Вообще перестанут, понимаете? Какая история. Удивительная тема, да? А в это время вот эти психологи продолжают компостировать мозги. Женщина. Мужчины-то в мясе своей не ходят туда.
2: Дутые пузыри.
1: Да. И с этим надо разбираться на стратегическом уровне. А то у нас опасностью считается ЦРУ, МОСАД, МИ-6. Это все замечательно. А вот связь между 90% вот этих психологов...
2: Конечно. А шарватаны,
1: вот этих,
2: а машины.
1: Она ведь на лицо. Вы видите, что происходит с браками? А брак, семья, да, это ячейка общества, товарищи.
2: Да, да. Да.
1: Ну и давайте еще пару сообщений. Вот что творится с ячейкой? Граждане назвали самой красивой героиней всей русской литературы, в которой есть и Наташа Ростова. Этому. Онегину кто писала? Татьяна Ларина.
2: Таня.
1: Так. Анна Каренина и паровоз.
2: Но самая красивая Снегурочка.
1: А самая красивая Маргарита из «Мастера».
2: Маргарита.
1: Нет. А нравится содержанка, изменщица мужу.
2: Летает на метле.
1: Да. Снюхалась с дьяволами. Обмазывалась голая кремом.
2: Ну,
1: понимаешь?
2: Красивая же она.
1: А ходила, значит, блудить в подвал.
2: Дивалиться, да.
1: Вот представляете, что с людьми происходит? Да, вы говорите, семья. Какая семья, если главная героиня блудница, изменяющая мужчин, который ее обеспечун? Понимаете? Ну, давайте о хорошем и сразу перейду к документальной love story.
2: Так.
1: Психолог Наумова, Наталья Наумова бывает иногда у нас в эфире, гениальный заголовок, объяснила, как реагировать, если ребенок напился на выпускном. Вообще у нас не только гендерные, но и возрастные границы попутаны напрочь. У нас девочки есть пенсионерки, и есть ребенок, который напился на выпускном, долбак, который ростом под 2 метра, он, значит, ребенок напился. Ну, что она там советует, как реагировать, она следующее сказала, Наталья все-таки грамотно, видимо, с дипломом специалист. Нет однозначного ответа,
2: да
1: честно
2: что?
1: Отвечает. А теперь маленькая зарисовка на тему вот и гендерного равенства, и вот этого нового закона в Госдуме, который хотят протащить про насилие, и, соответственно, вот это вот и все остальное. Значит, лето, открыты окна, во дворе резвятся дети. Причем, знаешь, вот в таком возрасте,
2: Когда уже нельзя резвиться, да?
1: Нет, наоборот, только и резвиться и можно. И голоса, знаешь, когда вот у девочек и мальчиков узнаешь, кто из них кто, только по контексту фраз. Тоже такие детские писклявы, вот эти 6 лет, вот это 8 где-то. Но вот эти вот голоса, да, которые... Голос ребенка. Я вот раньше возмущался слово «ребенок», думаю, оно какое-то бесполое. А если ты вот так слышишь и не поймешь, что мальчик, девочка говорит, неважно. А, нет, важно, конечно, но не поймешь. И вот, значит, какой-то конфликт на детской площадке, там делят, я так понимаю, по голосам, делят качели. И девочка решает включить вот то, что, в принципе, всегда используют, значит, дамы. Она на весь двор орет.
3: Я же девочка!
1: То есть это ее последний аргумент. На что мальчик таким же голосом, таким же, абсолютно таким писклявым, допубертатным голосом отвечает. Я сейчас попытаюсь быстро сказать. Иди... Девочка, вот и поговорили.
2: Очень грубый и злой мальчик.
1: Дети, вот это
0: Сергей
1: дети,
0: Стилавин.
1: Да.
0: И его друзья.
1: Они решили гендерную проблему.
2: Равенство.
1: Вот и Елена, ешьте его, причмокивайте, да. Слушайте, у нас сегодня день рождения замечательного писателя. Хотел вас погрузить. Есть некий такой Амброс Бирс. Конечно, вы его не знаете, вот. Но у него был папа сумасшедший, он всех детей в семье, а их было 13, назвал на букву А
2: какой?
1: Именами. Ну, то есть, ты понимаешь, ты уже он вырос в семье психопатов. В семье психопатов, да? Да, в семье психопатов вырос этот человек, да? И, соответственно, а сам вырос таким юмористом, работал журналистом. Вот, и, да, работал журналистом, и, соответственно, потом понял, что эта профессия не слишком прибыльная, стал писателем. И вот он написал рассказ, у него юмористические такие, черно-юмористические рассказы, и, соответственно, я хотел бы вам чуть-чуть почитать.
2: Давайте.
1: Называется «Глаза пантеры». А вы почувствуете атмосферу, да? «Глаза пантеры». Угу. Начинается с главы первой. «Не все безумные вступают в брак». Вот чувствуете, да?
2: На букву «А», да.
1: Уже заход сразу идет, сразу. Мужчина и женщина, природа позаботилась об этой встрече, в сумерки сидели, не в сумерках, а в сумерки.
2: В сумерки, в одном.
1: В сумерки. Сидели на каменной скамье. Ну, такие переводчики сейчас с английского.
2: Конечно, называется Google.
1: Мужчина был средних лет, стройный, загорелый, как пират, задумчивый, как поэт. Человек, мимо которого не пройдешь, не оглянувшись. Женщина, молодая, белокурая, изящная. Что-то в ее фигуре и движениях наводило на эпитет «гибкое». Все-таки, я думаю, не так, как Анна Андреевна из вчерашнего рассказа.
2: Со спичечным коробком.
1: Мостиком.
2: Да, и своими губами.
1: Вот это фитнес. Вот это фитнес, да.
2: Это искусство.
1: Это Америка, здесь по-другому. Она была в сером платье, усеянном причудливыми темными крапинками. Трудно было сказать, красива она или нет. Ибо внимание прежде всего приковывали ее глаза. Представляете, друзья мои, какие должны быть глаза, чтобы трудно было оценить
2: все остальное,
1: весь портрет. Да. Длинные, серо-зеленые, длинные, узкие, определить их выражение было невозможно. Представляете?
2: Серо-зеленые.
1: Длинные глаза. Но как бы то ни было, они вызывали тревогу. Такие глаза могли быть у Клеопатры. Мужчина и женщина разговаривали. «Видит Бог», — сказала женщина, — «я люблю вас, но выйти за вас замуж я не могу». «Нет, не могу». «Айрин, вы мне это не раз говорили, но не сказали почему. Я имею право знать, я хочу понять, почувствовать и доказать твердость духа, если это понадобится. Скажите же мне, почему? Почему я люблю вас?» Женщина улыбнулась, несмотря на слезы и бледность. Но мужчина не был расположен шутить. «Нет, это не требует объяснения. Почему вы отказываетесь выйти за меня замуж? Я имею право знать, я должен знать, и я узнаю». Он поднялся и стоял перед ней, сжав руки. Его взгляд выражал упрек, может быть, даже угрозу. Казалось, в своем желании узнать причину он готов был задушить ее. Представляете, какая сцена? Человек требует сказать, мужчина, почему она не хочет за него замуж.
2: Полный псих, да, согласен.
1: Представьте себе, такое сегодня. 150 лет прошло. Все поменялось.
2: Как все изменилось, да?
1: Да. Она больше не улыбалась, а пристально глядела ему прямо в глаза неподвижным, застывшим взглядом, не выражавшим никакого чувства. И все же что-то в ее взгляде укротило его негодование и заставило его вздрогнуть. «Вы непременно хотите узнать?» — спросила она тоном совершенно безразличным, который был как бы словесным выражением ее взгляда. «Непременно, если я прошу не слишком многого». По-видимому, этот властелин готов был поступиться некоторой долей своей власти над подобным себе созданием. «Так знаете же...» — эта женщина говорит. Угу. «Так знаете же, я безумна».
2: Зато честно.
1: Слушай, все было по-другому, а?
2: Да.
1: Честная женщина.
2: Да.
1: Психи. Мужчины, которые хотят жениться. Вот это время, а?
2: Исцелить.
1: Как же мусу, да. Упустили-то его. Угу. Мужчина вздрогнул, затем посмотрел на нее недоверчиво и подумал, что ему следует принять это за шутку. И опять чувство юмора изменило ему. И, несмотря на свое неверие, он был глубоко потрясен этим известием. Между нашими чувствами и убеждениями нет полной гармонии. «То есть так сказали бы врачи, — продолжала она, — если бы они об этом знали. Я предпочитаю называть себя одержимой. Садитесь и выслушайте, что я вам расскажу». Мужчина молча опустился на каменную скамью, стоявшую у края дороги. Против них на востоке холмы горели багрянцем заката, и вокруг стояла та особая тишина, которая обычно предвещает вечер. Какая-то частица этой таинственной и многозначительной торжественности передалась и настроению мужчины. Как в материальном, так и в духовном мире существуют знаки и предвестия ночи. Изредка встречая взгляд женщины, всякий раз при этом чувствуя, что, несмотря на кошачью прелесть, глаза ее внушают ему безграничный ужас, Джиннер Фрединг молча выслушал рассказ Айрин Марлоу. Ну как, заинтригованы?
2: Да класс!
1: Заинтригованы, да? Амброс Пирс, друзья мои, «Глаза пантеры». Если пожелаете, то завтра дочитаем. Там немного осталось.
4: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
5: Категория 12+.

0: трубку сниму на суточно.ру. 6+.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Бал кукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга», Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: О, Элбин, Санкт-Петербург, Омрин, 117-784-728-38-66.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные освобождают территорию за территорией. Теракты Киева повлиять на ситуацию на фронте не могут. Об этом заявил Владимир Путин накануне на совещании с правительством. Постановил глав государства, Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижения военных.
2: Все, что делается на этом направлении, на этом самом киевском режиме, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
0: Как напомнил президент, мирные переговоры в Стамбуле 4 года назад были прерваны по инициативе Украины, хотя достигнутые на тот момент договоренности всех устраивали. Путин добавил, что сейчас нет оснований отходить от стамбульских соглашений. Отсутствие Зеленского сделает конференцию по вопросу восстановления Украины в Гданьске более эффективной. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что рассматривает отказ главы киевского режима от участия во встрече как шаг по направлению к деэскалации.
3: С моего пункта зрения,
4: я не разочарован таким решением и воспринимаю его как шаг, направленный на деэскалацию напряженности. С моей точки зрения, конференция пройдет эффективнее.
0: Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске, которая пройдет 25-26 июня. Участие главы киевского режима в этом мероприятии оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ имя героев УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России. Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент страны Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики Ордена Белого Орла. Добавлю, Венгрия вчера притормозила переговоры о приеме Украины в Евросоюз. Об этом пишет европейское издание «Политика» со ссылкой на дипломатов. Будапешт стал единственным членом объединения, который высказался против этого решения. При этом в статье отмечается, что его попытаются утвердить снова на следующей неделе. Таиланд с начала года посетили чуть менее миллиона россиян. По данным Министерства туризма и спорта королевства, Россия заняла 4-е место по числу визитов среди иностранцев, уступив Китаю, Малайзии и Индии, которых приехало 2,5 миллиона соответственно. Всего же в период с 1 января по 20 июня Таиланд принял 15,5 миллионов зарубежных гостей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно, небольшие дожди до плюс 18 градусов. В Москве плюс 21-23 градуса и без осадков.
1: Новости спорта.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала 7-й командой, которая вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забив выступивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели, ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф. Ранее барьер группового этапа не сумели преодолеть сборные Гаити, Турции, Туниса и Иордании. Футболист турецкого «Антальяспора» Георгий Джике перейдет в московский «Локомотив». О возвращении экс-защитника сборной России в премьер-лигу расскажет Даниил Моногаров.
6: Бывший капитан московского «Спартака» вот-вот подпишет контракт с железнодорожниками. Он договорился о расторжении договора с клубом из Анталии и достанется «Локомотиву» бесплатно, пишет российская пресса. Что примечательно, его зарплата будет почти в 10 раз меньше, чем во времена выступления за краснобелых – около 36 миллионов рублей в год. Ранее представитель «Джики» заявлял, что игрок покинет турецкий клуб, если тренерский штаб продолжит возглавлять Сами Угурлу. Речь идет не о конфликте, тут скорее вопрос в недостаточном получении игровой практики. К тому же коллектив занял лишь 16-е место в чемпионате и напрямую вылетел из элитного дивизиона. В прошлом сезоне 32-летний защитник провел за «Антальяспор» 17 матчей и забил 2 мяча. В ближайшее время он пройдет медосмотр перед переходом в московскую команду. С 2011 по 2013 годы Джики отыграл 68 матчей в ПФЛ за резервную команду «Локомотива».
5: Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Елене Свитолиной из Украины. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России, филиал ООО «Гиперион Лизинг», внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
9: Сергей Стиллавин и его друзья.
10: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас ведь, Владислав Александрович, как?
11: 24-е.
10: Правильно, правильно, 24-е уже. И день важный, потому что именно в этот день вторгся Наполеон, как вы помните, да?
11: Да, они все летом лезут.
10: И мы об этом тоже сегодня обязательно, да, поговорим. Так вот, что кроме этого, сегодня, конечно же, мы помним о дне Парада Победы в 45-м году. Тоже ведь есть около такая вот, таких вот нематериальных сфер истории, да, с тем, что этот день, в котором, ну, по старому стилю, ну, неважно, была образована первая масонская ложа в свое время. И Сталину доложили о том, что Черчилль, подлюка, планирует операцию «Немыслимая», которая подтвердилась не так давно, когда вскрылись архивы, о том, что они собирались немцев, немчуру, плененную на Западе, пустить обратно, вооружив, обратно на Советский Союз. Да, и мы провели этот парад, чтобы сказать Черчиллю: не надо.
11: Не стоит.
10: Не надо, да. День ромашки сегодня. Прекрасно снимает воспаление, Владислав Александрович.
11: На ночь можно пить?
10: Да. И спишь как ребенок.
11: Хорошо.
10: Как ребенок. А Всемирный день истории сегодня. Наших замечательных историй, историков Артамонова, и Спицына,
11: конечно,
10: и всех,
11: конечно,
10: наших друзей с праздником, да. Международный день женщин в дипломатии. Ну, это ООНовский праздник. Ну, то есть, Каи и Каллас им мало. Им давай еще что-нибудь.
11: Угу. Нам кажется, еще достаточно.
10: Да, нам кажется, достаточно, а им нет, да. День бизнес-аналитика, ну, который говорит: сюда давай, туда не давай, да. День независимости Шотландии. Шотландцы помнят, как в 1314-м они разбили англичан.
11: Угу.
10: Вот так вот.
11: Вот тебе и юбки. Да?
10: Да, те у них потом камень судьбы украли, помните? Подперли им. Подперли. День индейцев в Перу. Ну, значит, в Перу индейцы остались.
11: Угу.
10: У католиков помягче было, чем у протестантов. Те-то под корень рубили. День Квебека в Канаде. Это франкоговорящая провинция. Она не очень интересует Трампа. Ему другая нужна.
11: Где есть нефть.
10: Нефтяра. Да, да, да. День рыбы в Демократической Республике Конго.
11: Поздравляем.
10: День разноцветных стекол сегодня. И также в Бразилии день кабокло.
11: Кабокло.
10: Это потомки бразильских индейцев и европейских поселенцев. Ну, то есть, там у них и французская, и голландская, и испанская, и итальянская кровь течет. И негритянская
11: молодцы.
10: Тоже. Понимаете? Да, молодцы, это не то слово. День визажистов. Ну, значит, лет 10 назад начался такой вот тренд в интернете, когда из самых...
11: глубин.
10: Нет, нет, из самых, можно сказать, вот... делали таких красавиц.
11: Да. Это искусство.
10: Да. Это действительно искусство. Нарисовать на человеке
11: то, чего нет.
10: Да. И потом, потом, конечно, да. Потом страшно становится представить. А
11: мне
10: что
11: страшно
10: там?
11: Страшно смывать.
10: Нет, а что? Это и проблема. Международный день феи. День пролине. Некоторым нравится, некоторым нет. Праздник чувств. Это надо задействовать все органы чувств сегодня. Почесаться. Что-то подышать, понюхать. Значит, и Варнава-земляничник. Сегодня русский народный праздник. На Руси говорили: на Варнаву не рви травы.
9: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
10: Ну вот, пожалуйста, в 1717-м, в день святого Иоанна, Сент-Джеймс по-нашему. Да, значит, Сент-Джон, извините. Так вот, представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел».
11: Так, пивной. Знакомая схема,
10: и
11: да?
10: И учредили пивной. Великую ложу Англии, чтобы общаться неформально, горизонтально, да, чтобы понятно. Люди из разных слоев, разных народов, да, но с достатком могли обсудить. Там, кстати, только мужчины, женщин там не бывает.
11: Ну, вот. «Гусь и вертел».
10: То есть вот не хотят, как бы, так сказать, вот равенство гендерное.
11: Хорош.
10: Гендерное равенство не хотят делать, не хотят. А остальные делают вид, что ну и ладно, ну и нормально, как бы вот везде.
11: Я же девочка.
10: Везде, да, везде нужно равенство, а вот там нет.
11: А мне все равно.
10: Да-да-да. Даже вот в Англии и в других странах есть, и в Америке в сектантских этих конторах есть женщины-священники, а вот у этих ребят нет, все четко. Понимаете? И ни у кого нет к ним претензий. Да. Да. Ну, то, что, наверное, претензии есть, могли быть у них самих, но...
11: Не особо официальная организация.
10: Да, и зачем? Да. Ну, зачем? Надо вопросы решать, а не вот эти бумажки, втихаря, значки какие-то да. доносить. Дальше. Элетер Дюпон в 1771. Химик и промышленник. Что он придумал, Дюпон-то? Ну, вы понимаете, это химическая история. Да, Дюпона, кстати, поддержали французскую революцию, потому что при короле-то им не очень хорошо тефлон выпекался. Да-да-да-да-да. А, ну и, соответственно, но потом из-за них взялись, но от репрессий их спас термидорианский переворот. Да? Ну и потом они, соответственно, организовали компанию и переехали в Америку.
11: Да, молодцы.
10: Да, Дюпон. Да. Ну, химия. Сейчас военная корпорация, естественно. Ну, что там говорить-то. А, в этот день, в 1793-м, французский конвент принял первую демократическую конституцию. Вот появилась вообще конституция, так называемая.
11: Класс.
10: Да, да, да. А в 1812-м армия Наполеона напала на Россию. Да. Вечером накануне Александр I на празднестве, которое офицеры давали в его честь в окрестностях Вильны. Вильна, никакого Вильнюса там нет. Вот, кстати, они бы там вас звали Владикс. Они ко всему прибавляют «С» зачем-то. Вот везде. Сергейс.
11: Отвратительно.
10: Вот зачем они это делают?
11: Ну, это типа...
10: Да тупо.
11: Авторская
10: Вильна. Нет, ну это тупо. Вот Вильнюс, да? Вильно. Получил сообщение о начавшейся переправе французской армии через Неман. Тогда граница-то была по Неману, да? Ну и, соответственно, еще 22-го Наполеон, 22 июня, обратился с воззванием к войскам, а войска — это вот вся наполеоновская, вот эта евросоюзовская братья.
11: Да,
10: и они, значит... Поперли. Но немногие вернулись, надо сказать, немногие. А в этот день, в 1816-м, художник Петр Михайлович Баклевский родился. Он иллюстрировал «Мертвые души». Вот эти страшные картинки, коробочка, вот эти все, да, вот они ужасные, эти картинки. Ты смотришь, ну это ужас. Хотя Гоголь-то вроде комедию писал. Ну, да. Такую, сатиру.
11: А, да?
10: Жутко, а картинки да. страшные, ребята, да. А, Аксель Вильгельмович Гадолин, наш человек в 1828-м, ученый в области артиллерии, да, и в области обработки металлов. Ну, чтобы стволы были крепкие.
11: Умница,
10: да?
11: Спасибо ему.
10: Хотя да. Вы знаете, что ствол — это расходный материал. Он, конечно, ну, конечно, он стреляет, конечно, несколько раз. Ну, Амброза Бирза мы сегодня чуть-чуть процитировали. Да, угу. Писателя в 1842 году родился, автор страшных рассказов. Но я думаю, что мы завтра доберемся.
11: Продолжим, потому что мы его не раскусили.
10: Да, ну раскусим. Как женщина призналась, что она сумасшедшая, да? А, значит, что говорил-то? Да. Замужняя женщина — это женщина, у которой прекрасное будущее позади.
11: Какой негодяй.
10: Негодяй страшно. Или красота — это сила, с помощью которой женщина очаровывает любовника и держит в страхе мужа. Да. Дальше давайте посмотрим. Несчастье бывает двух видов. Во-первых, наши собственные неудачи. Во-вторых, удачи других. Да-да. Голосование – осуществление права свободного гражданина валять дурака и губить свою родину.
11: Подонок!
10: Да. Ну и, наконец, знакомый. Это человек, которого мы знаем достаточно хорошо, чтобы занимать у него деньги, но недостаточно хорошо, чтобы одалживать ему.
11: Подлец.
10: Да? И, наконец, циник. Это мерзавец, чье обманчивое зрение видит вещи такими, какие они есть, а не такими, какими должны бы быть.
11: Притворяются.
10: Да. Ну, немецкий микробиолог Фридрих Лефлер в 1852-м, это сотрудник Роберта Коха, который, собственно говоря, все открыл. Это он склянки-то не помыл. Помните, где потом размножились все эти дела. Но Лефлера кто знает? Ага. Коха все, да. В 1852-м Виктор Адлер, это один из лидеров австрийской социал-демократии, ну, то есть партнер Ленина по убеждениям в свое время. А в ноябре 18-го года короткое время был министром...
11: Но не Гитлера, извините.
10: Нет, это другое. А он принял христианство. Угу. Надо было для дела. Да, и сделавшись доктором медицины, занимался медицинской практикой, а потом занялся публицистикой и был одним из главных основателей австрийской социал-демократии. Вот это европейское.
11: Ну, понятно.
10: Не бы, не мы. Да, в 1875-м Роберт Гаррет, это американский спортсмен, он первый олимпийский чемпион, толкнул ядро на 11 метров, метнул диск на 29.
11: Крепкий.
10: Да. И, кстати, принял решение участвовать в соревнованиях метателей диска, не имея никакого представления, что за вообще спорт-то.
11: Такой универсал.
10: Ему показывают, вот смотри, берешь.
11: Вот это надо подальше кинуть.
10: Да, он раз и рекорд.
11: Да молодец.
10: И рекорд, понимаешь? А те, которым по 100 лет объясняют, не бьют. Да. Рекордов не бьют, да. Потом занимался перетягиванием канаты. Тоже был, кстати, отличный и очень зрелищный олимпийский вид спорта. Почему его отменили-то, кстати?
11: Командный.
10: Ну, шикарный, да, же. Да. Ну, шикарный. Ну, это же можно... Ну, я представляю, как-то
11: он
10: можно снять.
11: Он визуально интересен, конечно.
10: Ну, давайте вернем. Давайте, кстати, на нашу спартакиаду вернем. Перетягивание,
11: давайте,
10: каната.
11: Игорь,
10: представляете? А если, например, команда человек по 200?
11: Или по 300?
10: Да.
11: Лучше, конечно, 350.
10: 330 каждому. Да, давайте. Григорий Иванович Котовский в 1881 году, бритый командарм, помните? Да.
11: Бальзамировали.
10: Родился в семье заводского механика, да. Ну а потом что? Его застрелили в 25-м году во время отдыха в совхозе. Чебанка отдыхал в 30 километрах от Одессы. Застрелил его Мейер Зайдер по кличке Майорчик. Ну, то есть из бандитов, я так понимаю. Он был адъютантом Мишки Япончика. Вот. По другой версии, не имел отношения к военной службе Зайдер, не был адъютантом криминального авторитета Одессы, а был бывшим владельцем одесского публичного дома и потерявшим доход из-за советской власти.
11: Расстроившийся, да.
10: Рабочие инструменты разобрались.

0: фотографом в Харькове при советской власти. Затем в Латвии открыл свое собственное ателье. И что он, значит, предрек?
1: Предсказал.
0: Многим местным латышским официальным лицам время ухода из жизни. Угу. Да, предсказал покушение на премьер-министра Италии Муссолини. Ему женщина кусочек носа отстрелила, помните?
1: Да-да-да.
0: И дату собственной смерти. Ну, тут, конечно, такое условное, потому что можно подыграть, угу, чтобы себя же и прославить, да? Любил рассуждать о политике. Вот. А посетительницы заставляли его говорить на другие, на свои личные темы, про любовников. Ему это было очень интересно. Он все про политику говорил. Да. Ну и, соответственно, так сказать, и вот закончил не очень весело, Владислав Александрович.
1: Значит, как и многие.
0: Да. Да. Да. Да.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Дефицита бензина в Вологодской области нет. Как отметил глава региона на оперативном штабе по вопросам обеспечения топливом в Вологодской области, сейчас ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем. Запасы имеются, дефицита нет. В то же время в разных регионах страны наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев это носит ажиотажный характер. Поэтому на сегодняшний день поставщиками топлива введены ограничения на территории страны, в том числе в нашем регионе. Так, по «Лукойл» введено следующее ограничение. Заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, 30 литров бензин, 60 литров дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин не более 30 литров, на дизельное топливо до 200 литров. Вологжан просит относиться с пониманием к принимаемым мерам по отпуску топлива и придерживаться следующих рекомендаций. Заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок. Более 1400 вакансий доступны для подростков в Вологодской области. Работодатели региона предлагают подросткам от 14 до 18 лет вакансии на период летних каникул. Несовершеннолетние смогут устроиться подсобными рабочими, уборщиками, укладчиками, упаковщиками, вожатыми или документоведами. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, в рамках нацпроекта «Кадры» создаем условия, чтобы молодые люди могли получить практический опыт, познакомиться с рынком труда и определиться с будущей карьерой. Работодатели региона активно включаются в эту работу, и число вакансий для несовершеннолетних ежегодно растет. Чтобы устроиться на работу, подросткам необходимо обратиться в отделение занятости. Актуальные вакансии также размещены на электронном портале «Работа в России». В Вологодской области с 1 июля стартует прием заявлений на распределение разрешений на добычу лося, бурого медведя и кабана. Прием пройдет в привычные сроки с 1 по 9 июля включительно. Подать заявление можно лично, либо с помощью почтового отправления. Об этом сообщили в Главном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Для участия в распределении разрешений требуется заявление. В случае участия охотника в мероприятиях по отстрелу диких плотоядных животных, волк, лисица, енотовидная собака или в биотехнических мероприятиях, необходимо еще приложить соответствующие акты выполненных работ. С начала года в Вологодской области зарегистрированы 37 ДТП с участием электросамокатов. Основная причина происшествий – несоблюдение ПДД, нарушение скоростного режима и выезд на пешеходные переходы. А если мощность двигателя превышает 250 Вт, для управления таким СИМ нужно водительское удостоверение категории М. Всего за первые 5 месяцев 2026 года пострадало 11 человек, двое из которых – дети. Вологодский музей детства в честь Дня города подготовил путешествие по 20 веку. 27 и 28 июня в Вологде на Маяковского 1 состоится торжественное открытие обновленной выставки «Дом, в котором жили-были дети» и нового выставочного пространства на придомовой территории. Выставка продолжит работу в течение года.

0: со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Подробности и актуальные новости в группе Вологодского музея детства.
1: Новости спорта.
0: Университетский колледж ВАГУ защитил титул Лиги колледжей и вновь представит регион на чемпионате России в Ессентуках. На стадионе «Политехник» состоялся финальный этап мини-футбольного турнира Лиги колледжей Вологодской области среди команд юношей 6-6. Золотые медали завоевала команда университетского колледжа ВАГУ. Второе место занял Череповецкий металлургический колледж. Бронзу взяли юноши Вологодского колледжа права и технологии. Лучшим бомбардиром стал Владислав Карапузов. Он забил 31 гол. Вологодские бойцы привезли 11 медалей из соревнований по муай-тай в Ярославской области. Наши спортсмены выступили на Кубке города в Ростове-Великом. Представители клубов «Панчер», «Тигр» и «Кузня» завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых награды. С медалями высшей пробы вернулись Степан Федоров и Артем Антипин.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Удар был нанесен по Днепропетровской области. Там повреждена инфраструктура, сообщают местные власти. Какие именно объекты и в каком районе были атакованы, не уточняется. Одновременно сообщается о повреждении автозаправочной станции. Российские военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 323 украинские беспилотника самолетного типа, сообщила Минобороны этим утром. По данным министерства, была уничтожена над Астраханской, Белгородской и Брянской областями, над Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской и Оренбургской. Также в дроны сбивались в Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областях. Минобороны уточняет, что также вражеские дроны были нейтрализованы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику атак по российской гражданской инфраструктуре, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам президента, Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
3: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
1: Владимир Путин отметил, что в зоне СВО только в минувшем году прошли апробацию в боевых условиях более 1000 образцов оружия и техники, причем все новинки полностью отечественные разработки, подчеркнул президент. Глава Пентагона Пит Хексет сообщил, что первое испытание разрабатываемой США системы про «Золотой купол» прошло успешно. Сегодня первый контрольный тест завершился абсолютным успехом, написал Хексет на своей странице в соцсети X. Он отметил, что система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей. Около года назад Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы про «Золотой купол», которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а вот ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники знакомой ситуации позднее сообщил, что первое крупное тестирование «Золотого купола» планируется на конец 2028 года. Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны начать расследование, почему нефтяные компании не снижают цены на бензин соразмерно падению цен на нефть. Ранее Трамп сообщил, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки. Тогда же он заявил, что за сутки через пролив было вывезено порядка 19 миллионов баррелей нефти. Это сразу отразилось на стоимости нефти на бирже. Так, баррель марки Brent на торгах в моменте опускался ниже 76 долларов впервые со 2 марта. В Оренбургской области остается сложная ситуация в Бугурусланском районе, где после ливневых осадков остаются подтоплены 144 жилых дома и 281 приусадебный участок, а также несколько участков автомобильных дорог, закрытые из-за прохождения дождевых вод через проезжую часть. На месте работают спасательные аварийные службы. Организовано снабжение населения питьевой водой, сообщил начальник регионального управления МЧС Александр Зенов.
4: Сегодня непосредственно в Бугуруслан прибыла аэромобильная группировка главного управления, аварийно-спасательная служба Оренбургской области, работают силы муниципального звена РСЧС. Общая группировка составляет более 50 человек, 19 единиц техники, 5 плавсредств и одно беспилотное авиационное судно.
1: Июнь в Оренбургской области стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет. Генеральная репетиция «Алых парусов» в Петербурге пройдет 26 июня. Первый прогон парохода «Брига России» прошел в ночь на 12 июня. В акватории Невы за репетицией могут наблюдать все желающие. Легендарный «Бриг» можно увидеть с набережных в центре северной столицы. В этом году праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрители ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочные светопиротехнические представления и появление «Брига России» под «Алыми парусами». «Бриг» повторит маршрут прошлого года. Он начнет движение от Сенатской площади, пройдет в разведенном створе Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, потом развернется у Зимней канавки и продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Максимальная температура воды в реках московского региона достигает 21 градуса, минимальная 14, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Звенигорода 19 градусов. Такой большой разброс связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение, пояснил синоптик. Там, где течение слабое, вода прогрелась до 21 градуса, а на возвышенностях, где реки более быстрые, прогрев происходит медленнее. Водная растительность у берегов сохраняется. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня будет облачно, местами дожди, температура до плюс 18. В Москве без осадков, температура воздуха плюс 21-23 градуса.

0: Петру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Шикарная песня от Валентины Толкуновой, да, Владислав Александрович?
2: Да, такая, да, нехарактерная, да, для нее.
1: Оказывается, женщина может быть некрасивой. И нормально.
2: Потому что она человек тоже.
1: Да. И остается с собой. Как в Кузнецке дела?
2: Сегодня, Сергей Валерьевич, пасмурно до плюс 22.

0: Новокузнечане. Ну вот Новокузнецк, конечно, более распиаренный город, да, да и побольше.
1: Да.
0: Но тем не менее, в Кузнецке студенты провели очистку от мусора русла местной реки Труёу.
1: Труёу.
0: Хорошо, молодцы. Кузнецкие автоинспекторы провели акцию «Сообщи о нетрезвом водителе». Товарищи, телефоны для сообщений.
1: Давайте.
0: 59902, 59903, 59904. Угу. Да. Партнерские роды набирают популярность. Представляете,
1: это как
0: партнером женщины в родах может быть
1: кто
0: не
1: угодно.
0: Только отец ребенка. Вот
1: кто угодно.
0: Потрясающе, да,
1: прохожий.
0: Это и прохожий, проходи. И, наконец, кузнечанами собрано тонна отработанных батареек для утилизации. Молодцы, товарищи, молодцы.
2: Сергей Стиллавин.
0: Ну что ж, в России вырос на 27% спрос на отдых в избах. Надоело в бетоне томиться, хочется дерева. Ученый Богуславский назвал очень тревожными темпы исчезновения пчел в нашей стране. Ребята, это надо пчелосемьям надо помогать. Нужно открывать компанию настоящую. В 2000-е годы их было 10 миллионов пчелосемей, а сейчас только 4. Вы знаете, в 2,5 раза снизилось. Ребята, надо спасать. Бизнес-эксперт Скерись посоветовала готовиться к отпуску за месяц. Я знаю, что вы собираетесь какого?
1: Слушайте, я уже опоздал.
0: Вы опоздали. Вы опоздали, Владимир. Отпуск под угрозой. Стоит ли ехать?
1: Стоит
0: ли ехать, да.
1: Стоит.
0: Так, дальше. ПНИПУ, вот что-то как-то не очень часто в последние недели от них публикации.
1: В отпуске все.
0: В ПНИПУ нашли способ заменить дорогостоящие добавки для укрепления асфальта на 40%. Представляете?
1: Круто.
0: Вместо химозы, дорогостоящие, предложили волокна хризотила.
1: Хризотил?
0: Это природное
1: Здорово.
0: Хризотил, он везде растет под ногами.
1: Да, хризотил просто. С
0: да.
1: ними.
0: А, кстати, в Латвии создали цифрового закупщика, который снизит расходы при проведении тендеров. Это система из 3 искусственных интеллектов.
1: Молодцы.
0: Сразу. Ну, закупки у нас как? Кто дешевле? А качество-то кто знает, да? В аэропорту Шереметьево повредили редкий бизнес-джет, представляете?
1: Ой-ой-ой.
0: Да, пропороли об вентилятор. А, товарищ Лавров отказался даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева. Мы тоже не думаем об этом. В России разработали автоматический классификатор ИИ дипфейков. Ну, чтобы понять, вот эта вот рожа на видео, она настоящая или нет?
1: Да, пора.
0: Это очень важно. Добрый доктор Мясников раскритиковал доступ граждан к аппаратам МРТ без назначения врача. Не надо туда лишний раз лезть, в эту трубу, ребят. А стало известно о гигантских затратах наших людей на переделку дешевых зубов. Раньше латали зубы наскоро, а сейчас хотят основательно, до смерти, чтобы зуб стоял. Нет, до потомков, до археологов. Да-да-да. Что у нас? Гражданин сгенерировал в чат ГПТ билет и прошел по нему на матч чемпионата мира в Мексике.
1: Да,
0: о, гений!
1: Класс.
0: Вот, Родион Балакин из Ростова-на-Дону. Родик, возвращайся на родину. Я тебя приглашаю к нам в эфир. Это, мне кажется, это сенсационно. Это надо поговорить, надо обсудить. Мне кажется, надо обсудить. Так он и куда угодно может пройти.
1: Конечно.
0: Правильно? В Миноборнауке, значит, через 3 года обещали перейти на новое высшее образование.
1: Хорошо.
0: В Госдуме, кто назвал? Сергей Миронов назвал гоп-стопом по нашему грабежом. Идею КПРФ Зюганова об изъятии вкладов граждан.
1: Ну как, граждан-то грабить? Ну...
0: Гоп-стоп. Так, давайте других, давайте чужих грабить. А? Вот я за это.
1: Зарубежных. Вот.
0: Да. Биолог Долганов заявил, что акулы в Приморье, помните, там же через 20 лет Хургада будет?
1: Да-да-да.
0: Во Владике. Говорит, что это не опасные, они зашли за рыбой. За ними пойдут опасные,
1: слушайте,
0: товарищи.
1: Слушайте, что же акулы? Ну они там по метру.
0: Да, конечно, да, метра. Дальше, значит, смотрите. Психолог Клименко объяснила, что флешбеки и кошмары.
1: Так.
0: У вас бывают флешбеки?
1: Иногда бывают.
0: А что это
1: страшные
0: такое? Флешбеки.
1: Сны. Ну, что-то из прошлого. Флешбеки из прошлого, Сергей Ильич.
0: Ага. Так вот, это сбой в системе памяти, ребят. Это сбой, да-да-да. Мелиоидоз выявили у вернувшихся из Таиланда женщин.
1: Ужас.
0: Это
1: ужас.
0: Что
1: Звучит
0: такое?
1: Ужасно.
0: Это что такое?
1: Это что-то опасное.
0: Это я даже не знаю, где это сидит. Это тяжелая инфекция, кстати, да. Дальше. Граждане России хотят заставить искусственный интеллект оживлять фотографии умерших мертвых. Близких. А. Ну, не весело.
1: Ну, такое.
0: Честно говоря. Слесарь-пенсионер, по мнению экспертов, получает 90 тысяч рублей, а вот бывший начальник, ставший пенсионером, не получит ничего. Да. Депутат Водолацкий заявил, что надо детей приучать, ну, готовить к конфликту с натовцами уже после начальной школы. Надо объяснять детям. Как нам объясняли в свое время.
1: Непростое
0: нам
1: время.
0: Объясняли,
1: согласна.
0: Да. На пляжах Черного Каспийского моря появились змеи. Ой-ой-ой, ужас. Ой, змеи, водяные змеи, кусаются, заразы. Так, на Мальдивах 10 наших заразились лихорадкой. Ужас.
1: Да зачем туда
0: товарищ
1: ехать,
0: актер там? Деревянко вместе так. с женой Футс. После «Ц» мягкий знак, но я не знаю, как читать вот с мягким знаком. Извините, Павел. Так вот, признались они оба, что секретом молодости является полный отказ. Вы думаете, от алкоголя?
1: Ну-ка,
0: нет,
1: чего?
0: От пластических операций. Вот до чего. Еще раз сенсационная цифра. 9,5% психологов в России имеют высшее психологическое образование. Кто лечит и калечит наш народ? Вот объясните мне. Еще раз, мне кажется, позорная история. Граждане назвали Маргариту самой красивой героиней русской литературы. Ужасно. Ларина, Каренина, Наташа. Вот почему не они? Да. Психолог объяснила, а ну это я же читал. А, дальше. Студенты-педагоги реже других студентов ориентируются на зарплату при выборе. Тянет к детям.
1: Понятно.
0: Хорошие
1: молодцы,
0: ребята.
1: Молодцы.
0: Ученые Новгородского государственного университета предложили удобрять почву выхлопными газами. Представляешь?
1: Круто.
0: Прям газ засовывать туда, да? Ну и, наконец, в Сеченовском университете впервые в России начали восстанавливать голосовые складки клетками. Вот это хорошо. Ну и в Совете Федерации. Вот гениальная идея. Товарищ Авдеева предложила отменить государственную пошлину за регистрацию брака, повесить расходы на разводящихся. Понимаешь?
1: Там большая пошлина.
0: Ну, то есть есть уверенность, что обязательно заплатят. Эти же. Эти же, обязательно. Беспошлин, да, девчонки? Беспошлинные, да, отношения. Ну, давайте, китаянки сдают себя в аренду молодняку вместо бабушек и преподают за деньги уроки мудрости. Со старшим поколением не общаются, поэтому, вот смотрите, китаянка по имени Кики, ну, выглядит она не как мы представляем себе, Кики, 27-летняя, да, говорит, вот по цене от примерно $33 стоит в час обучение,
1: в час.
0: Обучение молодняка опыту жизни.
1: Хорошо.
0: $33, смотрите, ребят, мы с вами можем брать больше.
1: Конечно.
0: Нужен
1: больше.
0: Молодняк, кто хочет слушать наши советы. Да,
1: да никто.
0: В Америке эпидемия педофилии женской. Школьная училка совратила 6 на поле для гольфа. Загоняла в лунку.
1: Кто больше?
0: 6, да. Вот это гениально. Арт-директор Семенова назвала главный признак умного гардероба. Владислав Александрович, да.
1: Гардероб.
0: А теперь, внимание, фраза. В умном гардеробе должны быть вещи якоря. Владик, посмотрите, пожалуйста, вот что это такое? Вещь-якорь, а? Через дефис. Пока вы ищете, смотрите, балерина Настенька намазана медом, искупана в молоке с клубникой и заявляет следующее. Мой муж должен обожать меня, гордится тем, что его жена великая русская балерина, ясно?
1: Значит так, вещь-якорь — это визитная карточка в вашем гардеробе.
0: Ну, например, вот у меня что?
1: Очки.
0: Понятно. Фанатку звезды БТС, ну, пенсионерки сходят с ума по вот этим корейским резаным артистам. Житница Бразилии готовится сесть в тюрьму за то, что она 133 раза позвонила в дверь Чонгука. Чонгука, да.
1: Чонгачгука.
0: Так, еще что. Воспитательница в Венгрии заклеила рот плачущей девочке скотчем, а оторвала вместе с кожурой. А?
1: Толковая, да,
0: да,
1: схема?
0: Ну, еще что. Менеджер ресторана, во как опасно в общепите-то бывать, ребята. Но да и вообще доверять тем, кто готовит еду, непонятно
1: чужими
0: кто как.
1: Руками.
0: Нет, сотрудница ресторана плюнула в еду клиентки и заразила герпесом.
1: Ужас,
0: вот кошмар.
1: Кошмар.
0: Нет, а наши с таким бесстрашием покупают еду неизвестно откуда, да? А кто туда плевал, товарищ? Женщина погибла из-за вышедшего из строя автопилота на Тесла. Ну, вот, а кто ответит? Вот вопрос. просто, да, и кто, и чем откупится, да? А, некто Глосс назвала самую модную вещь в гардеробе на лето. Владислав Александрович, посмотрите, давай, пожалуйста. Топ-кроше.
1: Да, господи,
0: ну что, мне нравится ваша реакция. Топ-кроше.
1: Да, да, да. Топ-кроше,
0: топ-кроше, да. И пока топ-кроше, смотрите, врач Янкелевич рассказал, что за ягодицами надо ухаживать, девочки. Тонер с салициловой кислотой, то есть кислотой, снимает воспаление у вас там.
1: Читаю. Да. Топ-кроше — это модный предмет женского гардероба, так, созданный в технике ажурного вязания крючком.
0: А то есть все видно, да?
1: Класс.
0: А, ну да, ладно, класс, ничего, хорошо. Давайте перейдем к западным, к западной заразе.
1: Я бы, честно говоря, не переходил.
0: Нет?
1: Нет.
0: У меня под рукой сейчас нет топ-кроше. Нету. Сейчас нет.
2: Новости капитализма.
0: Слушайте, австриец, которому запрещено отстреливать волков, придумал для своих овец, которых жрут волки, кольчугу.
1: Ничего себе.
0: Да, как рыцарь. Овцы-рыцари.
1: Прикольно.
0: Понимаете, да, как псы-рыцари. В Голландии провели первую эвтаназию мальчику 12 лет. Ну, это отличная, да, страна, да. И там они спорят с Канадой, кто быстрее начнет народ умерщвлять.
1: Убивать, да, да.
0: Нижняя палата парламента Франции поддержала автономный статус Корсики. Кстати, вот самый нищий регион Франции, самые худшие дороги. Я в Европе везде бывал за рулем. Mm-hmm. Там самые отвратительные. Это хуже, чем даже... хуже, чем после Украины в Крыму. Хуже, а, реально. Владелец сбежавшего в Техасе жирафа предложил награду за информацию. Слышишь, жирафа сбегает. И не могут найти. Зараза, длинный, башка торчит, а найти не могут.
1: Мясо вкусное.
0: Прячется, наверное. Ползет, да, ползет,
1: вот
0: зараза.
1: Там наверху прячется.
0: Да, в Германии обанкротилась старейшая пивоварня Hofbrauch Brauhaus Wolters. Вообще у них за последние 6 лет 137 пивоварен уже, кирдык. А я вам скажу так, будете пить наше, Балтику будете, умоетесь.
1: Крепленное.
0: Да, в Бразилии банда выращивала крокодилов, чтобы пугать этих самых конкурентов. А мы, говорит, на вас крокодилов. Скорбь, выяснили ученые, физически ограничивает восстановление сердца, то есть сердце гибнет от скорби, реально. Лед облегчает боль, если вы поранились, да?
1: Так,
0: но
1: так,
0: замедляет заживление.
1: Понятно.
0: Вот. Гисперидин из кожуры апельсина подавляет воспаление, как аспирин. Представляешь, кожура,
1: круто,
0: как аспирин. Да. Дальше. В Китае скандал, там антисептик Детол, ну, надо руки смазывать для чистоты. Скандал, то, что ролик следующего задержания. Молодой человек ищет женщину, которая чистая и незапятнанная другими мужчинами, а та утирается Детолом.
1: Отличный ролик.
0: Отличный ролик. В США мужчина поймал лазурного чукучана.
1: Это что такое?
0: Это вот, посмотрите, пожалуйста. Чукучан. И поставил рекорд. Длиной, кстати, 77 сантиметров, ребята. Чукучан. Кто это такой? Это, наверное, рыба, да, какая-то? Дальше. В Кении избили женщин, заподозрив их в краже мужских достоинств.
1: Рыба,
0: у них,
1: да,
0: свои проблемы. Довольно красивый?
1: Мерзкая.
0: Нет,
1: не
0: мерзкий,
1: красивая,
0: да. Еще что любопытного. Смартфоны Google Pixel 10 будут по умолчанию записывать вообще все разговоры вокруг постоянно.
1: Да они и так пишут, Сергей Валерьевич.
0: Они, да, но этот хотя бы честный.
1: Честный.
0: Да, китаец держал 300 змей в своей квартире, был арестован. Во Франции рекорд ночной жары, самый высокий показатель, 21,6 градусов по Цельсию. Да? Ну еще, позитивное отношение к старению улучшает здоровье. Не надо париться, что старость. Да? Не надо париться. Так, ну и парочку еще сообщений. Бессонная ночь оставляет, оказывается, в слюне специфический химический след. Скоро появятся тесты у гаишников, чтобы... А вы что, не выспались? А нельзя за руль, если не выспался. Слюне, да-да-да. Ну и давайте еще. Зоопарк в китайском городе Лохэ. В Лохе. Ищет за 1 000 000 рублей в месяц человека, который будет работать медведем в костюме. Надо молчать, но издавать мурлыкающие звуки. Мурлыкающие, да. И, наконец, диетолог Кастильо заявил, что земная еда может оказаться опасной для инопланетян. Надо начинать готовить космическую еду для них. Зараза. А мэр иркутского города Тулуна Гильдебранд
1: Гильдебранд.
0: Это не название города, это фамилия. Так вот, в отставку ушел за утрату доверия. Что интересно, предыдущий по фамилии Карих осужден за халатность. Угу. Не везет городу, да. На Урале женщина напала на соседку с консервной банкой. Одной 66, другой 73. Делят участок, межуют. Хотела горло порезать. Делит. Да, да, хорошо. Да, да. Три пьяные девки сушили мокрые задницы у вечного огня. Вы представляете, в Ярославской области. Где они их промочили?
1: Где
0: в поселке
1: Борисоглебский.
0: В камеру их, да.
1: Пусть там сушатся.
0: Да, и наконец, вот как бывает, Владислав Александрович, ну, ребят, осторожней. Пошли семейная пара в гости к другой семейной паре. Пока выпили, хорошо, на Алтае, да, выпили. На Алтае. Гостья рассказала хозяйке: а ты знаешь, а я встречаюсь с твоим мужем давно, и мы собираемся поехать вместе
1: пожениться.
0: В Гагры. Нет.
1: В Гагры.
0: А тут смотрит, а на столе стоит соус с кислотой. И айда в глаз ей. Да, вот так вот. А гражданин гениальный, еще романтика какая. 9 раз в Нижегородской области 38-летний мужчина обворовывал магазины ради встречи с женщиной. Теперь внимание. И каждый раз 9 раз брал одно и то же. Бутылку спиртного и несколько банок рыбных консервов. Она очень любила рыбку. Очень любила, да? Ну и, наконец, в Новосибирске на видео попала голая женщина. По улице без одежды ходила. Во время прогулки фотографировалась с подростками. Слушайте, а вот если мужчина будет с причиндалом со своим гулять по улице и фотографироваться с подростками, как вы думаете, на 13 лет он сядет или на 18? А вот эту девку на сколько посадят? Интересно.
2: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве
1: 8:30. Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов группировки «Восьцентр» уничтожили пикапы, квадроциклы, беспилотники ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили живую силу и наземные станции управления противника на Запорожском направлении. Боевую задачу выполнили бойцы 14-й отдельной бригады специального назначения. В свою очередь операторы дронов 37-й отдельной мотострелковой бригады, 36-й отдельной армии уничтожили наземные станции управления противника. Российский беспилотник помог военнослужащим ВСУ, оказавшемуся в безвыходном положении на Днепропетровском направлении, выйти к позициям наших войск и сдаться в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр». По его словам, российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, сбрасывая их с беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие и сохранить жизнь. И они показали эффективность, когда боевики ВСУ принимали решение сдаться. Итак, на Днепропетровском направлении украинский военный оказался в безвыходном положении, поднял руки и выразил готовность сдаться. После этого наш беспилотник сопровождал его до российских позиций, где он был взят в плен. МАГАТЭ намерена приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, не теряя времени, и будет делать это своими силами, сказал в интервью японскому телеканалу NHK генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. В связи с декларируемым США согласием Ирана на допуск инспекторов агентства, Гросси пояснил, что в соглашении есть ограничение в 60 дней. Приоритет будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном. Гендиректор МАГАТЭ намерен в ближайшее время согласовать с иранской стороной порядок проведения и даты инспекции. Гросси подчеркнул, что для проведения инспекции не будет привлекать другие страны. Пчелы на Земле исчезают, и причины их гибели ученым пока неизвестны. Об этом ТАСС рассказала биолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова РАН Дмитрий Богуславский. По его данным, в 2000-е годы в России было более 10 миллионов пчелиных семей, теперь меньше 4 миллионов. По словам ученого, пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается в десятках стран мира. Объяснение этому пока не найдено. Впервые вымирание пчел научно было описано в 2006 году. Исследователи подозревали в гибели насекомых пестициды, воздействие сотовой связи и вирусы, которые переносят пчелиные паразиты, клещи, варроа. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Инсайдер Тарик Эль-Башир, который специализируется на новостях про клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», заявил, что Александр Овечкин подпишет с командой новый контракт. Но, по мнению журналиста, новостей о соглашении российского игрока с «Вашингтоном» не будет как минимум до июля. Дубль Криштиану Роналду нокаутировал сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Португалия разгромила азиатов со счетом 5-0, вернувшись в борьбу за плей-офф. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Ничья 1-1 в стартовом матче турнира против конголезцев привела к шквалу критики в адрес сборной Португалии и ее символу Криштиану Роналду. Великий снайпер провалился в той встрече, установив антирекорд по количеству касаний мяча за все время выступления на мундиалях. Узбекистан, в свою очередь, впервые приехав на первенство планеты, уступил Колумбии 1-3. Однако едва стартовал матч, как Португалия продемонстрировала, что хоронить ее рано. У игроков команды Роберто Мартинеса буквально горела земля под ногами, и своим стартовым натиском они снесли оппонента. Уже на 6-й минуте прострел с фланга Канселу закончился мощнее ударом Роналду в правый угол, и счет был открыт. А на 17-й минуте Роналду всем своим видом показывал, что будет лично биться штрафного поворотом. Но хитро уступил это право Мендешу, и защитник Пари Сен-Жермен сделал счет 2-0. В ответ пришедший в себя Узбекистан забил красивый гол, но он был не засчитан из-за фолов Файзулаева на Канселу. Впрочем, азиаты совершали слишком много ошибок, подставляясь под моменты. Перед окончанием тайма Роналду сделал дубль, реализовав выход 1-1 с паса Бруно Фернандеша. По истечении часа с начала встречи угловой у ворот Узбекистана закончился автогол голом вратаря Нематова. А довершил разгром Рафа Леао классным ударом в левую девятку. 5-0 Португалия вернулась.
2: В других матчах чемпионата мира по футболу Колумбия обыграла Демократическую Республику Конго 1-0. Англия и Гана победителя выявить не сумели. Здесь ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: На правах рекламы.
4: Tech Special. В России стартует Гига-Арт, фестиваль ИИ искусства, где каждый может проявить творческий потенциал. В год своего 185-летия Сбер открывает уникальное творческое пространство, посвященное образу России. С помощью ИИ-помощника GigaChat и флагманской модели Кандински участники фестиваля смогут создать произведение, вдохновленное красотой и культурой нашей страны, и показать его всей России. Нужно лишь описать словами задуманный образ, а нейросеть превратит текст в изображение. Опыт в живописи и знание технологий не требуется, все доступно бесплатно и буквально за несколько секунд. Участникам предлагают переосмыслить культурный код России как живой образ. Вдохновением может стать что угодно – великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и семейные истории. О том, какие смыслы заложены в проект, рассказывает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Крейнин.
5: Фестиваль «Гига-Арт» мы запустили 12 июня, он закончится 4 ноября. Это не случайно. Мы стартовали в День России и завершим конкурс работ в День народного единства. Благодаря технологиям «Гига-Чата» и нашей нейросети «Кандински», которая позволяет создавать как фото, иллюстрации, так и видео, любой желающий сегодня может стать настоящим художником, артистом и визуализировать собственные идеи, собственные мечты, собственные представления о родине, о нашей культуре, о наших традициях в классной художественной форме. Это мировой тренд. В США, например, вообще на этой неделе открывается музей генеративного искусства в Лос-Анджелесе. Мы думаем над такими идеями, и Гига-Арт – это способ для любого желающего оказаться в одном ряду с профессиональными цифровыми художниками. Работы наших участников будут показаны на билбордах наружной рекламы по всей стране. И это такая будет выставка под открытым небом. А в итоге самые лучшие работы будут представлены на специальной экспозиции, которую после 4 ноября мы подготовим.
4: Фестиваль стартовал 12 июня, в День России, и продлится до 4 ноября 2026 года. К проекту присоединились кураторы – певец Ваня Дмитриенко, гендиректор «Космоскоу» Николай Коньков, фигурист Петр Гуменник, продюсер Сабина Чагина, режиссер Антон Шавкера и CTO «Кандинский» Денис Димитров. Открывают фестиваль известные ИИ-креаторы Миша Надымов и Валерия Титова. Авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в гига-чате с помощью модели Кандински, отправить ссылку на него на сайт фестиваля и дождаться оценки жюри. Гига-арт – это возможность создать коллективный визуальный портрет России и заявить о своем таланте на всю страну. Подробности на сайте фестиваля.
6: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России, филиал ООО «Гиперион Лизинг», внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Дорогие товарищи, вы знаете, как мы внимательно относимся к истории, и, конечно, мимо сегодняшней даты, 24 июня, по новому стилю, да, в 1812 года ведь началась Отечественная война, и через Неман перешли войска орды Наполеона Бонапарта. Естественно, я очень рад приветствовать в нашей студии Лидию Леонидовну Ивченко, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук. Лидия Леонидовна, доброе утро. Рады приветствовать вас в нашей новой студии. Да.
8: Доброе утро. Я тоже очень рада видеть вашу новую студию.
7: Да, и студия рада видеть вас. Да, Лидия Леонидовна. Вот мы позавчера обсуждали нападение Гитлера в очередной раз, да, на Советский Союз, и обсуждали причины, по которым он вторгся, да, как вот... Ну, рассуждали об этих вещах. А что вынудило Наполеона отправиться к нам?
8: Кстати сказать, вот такая близость вот этих двух дат, она не случайная. Ведь Гитлер тоже выбрал самый длинный, старался выбрать самый длинный день в году. И он ориентировался именно на вторжение армии Наполеона, считая, что он не повторит его ошибок. То есть он успеет сделать все до наступления зимних холодов, которые очень версия о том, что все армии губят русские холода, она была очень популярна на Западе, она и сейчас популярна. Вот, поэтому говорить о том, что принудило Наполеона, скажем так, выразиться, нападать на Россию, хотя с самого начала было ясно, что этот план очень трудно осуществим. Если он был трудно осуществим при Гитлере, при тогдашнем уровне развития техники, то при Наполеоне, когда все было на конной тяге, это было тяжело вдвойне, и Наполеон очень сильно зависел и от продовольствия, и, самое главное, от фуража для лошадей. Человек-то может потерпеть, а лошадь вряд ли. И тем не менее он решился на то, что впоследствии великий военный теоретик Клаузевиц назвал авантюрой, сказав, что Наполеон был азартным игроком. То есть в тот момент Наполеон понимал, что в Европе осталось две державы, которые две периферийных, как называлось, державы, которые он не может подчинить. Пока еще не смог подчинить. Это была Великобритания, которая находилась, от которой его отделяло море. И была Россия, которая находилась на суше. А поскольку Наполеон был просто-таки одержим идеей победить Великобританию, хотя в ходе наполеоновских войн эта держава обогатилась, как ни одна другая, он решил, что легче ему будет справиться с Россией в том случае, если сражение произойдет, ну это же и немцы рассчитывали, где-нибудь в приграничной полосе. Поэтому не случайно,
7: всю армию там разгромить?
8: Да. Те русские армии, которые находились, основные силы русских войск находились как раз вдоль западной границы. То есть три русских армии. Первая западная армия Барклая де Толли, вторая западная армия генерала Багратиона и третья западная армия генерала Тормасова. То есть они условно они прикрывали три направления: петербургское, московское и киевское. Но у Наполеона при вторжении не было идеи, не было мысли о том, что ему придется, как он говорил, зарываться в российские стенга. Он рассчитывал на сражение в приграничной полосе. Причем самое удивительное, что его подвело именно западный менталитет. Он считал, что отступать неловко, что русские непременно должны схлестнуться с ним.
7: Нам прямо, неловко.
8: Да, вообще неловко.
7: Никому.
8: Вообще, да, потому что он исходил из того, собственно говоря, когда к нему явился наш для переговоров наш парламентер через две недели после вторжения армии Наполеона, тот стал его всячески стыдить и честить по поводу того, что вот вы отступаете. Неужели
7: что
8: вам не стыдно?
7: Да? Да,
8: неужели
7: серьезно?
8: Вам не стыдно? Вы должны непременно вступить в сражение и непременно отстаивать свою честь, прямо не отходя далеко от границ. То есть то, что произошло, было для него полной неожиданностью.
7: А, Лидия Леонидовна, удивительное... зная вот историю Европы, действительно там никто так не поступал, как мы, не оттягивал вглубь? То есть маленькие расстояния были, бессмысленно было, да, я так понимаю,
8: так
7: отступать?
8: Так поступила Испания. Но почему-то этот урок, то есть не случайно Клаузевиц говорил, что Наполеон – это урок того, как не надо поступать. Он редкий случай, когда человек развязал сразу две войны. Одну на юге Европы, в Испании, которая не была закончена, то есть там еще вовсю, как говорится, разгоралось и партизанское движение, там находилась армия Веллингтона. И в то же время он вторгся в Россию, надеясь разбить русские армии в приграничных сражениях и навязать мир на своих условиях. Основные условия мира – это присоединение, то есть строгое соблюдение России континентальной блокады, которую не соблюдал сам Наполеон. А для России это означало, что она фактически теряет свою независимость, свой суверенитет, если она лишается всех экономических выгод, которые у нее для этого были. В те времена, что бы сейчас ни говорили, основной торговый партнер России и до 30-х годов была Великобритания. Поэтому...
7: А Наполеон фактически накладывал санкции.
8: Наполеон пытался наложить санкции, хотя, в общем-то, и до войны это было совершенно невозможно. Он должен был это понимать, когда, например, в 1807 году мы подписали Тильзитский мир, подключились к мирному договору, к континентальной блокаде, а потом вдруг в 1809 году посол Франции генерал Калинкур вдруг узнает о том, что в Одессу приходят британские товары. Вот. И когда он сказал об этом возмущенно Александру Первому, Александр Первый сказал: какая неприятность.
7: Какая досада.
8: Я немедленно спешусь с тамошним генерал-губернатором и узнаю, неужели правда. Поэтому, конечно, рассчитывать на то, что Наполеон, у него просто не было механизма, чтобы принудить Россию соблюдать условия континентальной блокады.
7: А он не мог просто перерезать торговые пути? Это американцы ведь чем занимаются? Да? Они же базы военные располагают на торговых путях, как правило, морских. Да? И там это, и через это контролирует. Англия, остров, вроде бы ты возьми, да окружи.
8: Но все дело в том, что Наполеон не мог перерезать морские торговые пути, потому что Великобритания господствовала на море. Причем у Наполеона был только флот, который прибрежный, там лодочки пробирались вдоль береговой линии. И сделать на море после разгрома при Трафальгаре он ничего не мог. Не случайно схватку Наполеона, так сказать, наполеоновские войны называли битва кита со львом. Англичане на море, Наполеон на суше. И, собственно говоря, вот все, что происходило, вот, ну и, конечно, его хрустальная мечта была это вытеснить Россию из Европы. То есть поляки, которые участвовали в походе, вообще мечтали восстановить польское королевство в границах аж до Смоленска.
7: Опять.
8: Да, то есть один из самых больших контингентов, даже несоразмерный с численностью Польши, более 60 тысяч участвовал в походе в Россию. И
7: непропорционально населению.
8: Да, да. Совершенно непропорционально населению. Это во-первых. Во-вторых, Наполеон рассчитывал втянуть Россию, заинтересовать именно внешней политикой в Закавказье. Считая, что главный интерес России находится там, и любой ценой, чтобы пересеклись интересы России и Великобритании, желательно, чтобы это случилось в Индии. Вот уж вторгаться в Индию, как это чуть не произошло при Павле Первом, при Александре Первом было невозможно, он был очень прагматичный политикам. И я не случайно хочу обратить на это внимание. В последнее время как-то в кинематографе и даже историки, они растеряны, они не знают, как оценить деятельность императора Александра Первого. Я процитирую фразу Александра Первого из одного его личного письма. Но почему же люди так страстны? Почему они страстность принимают за решимость? Вот в 1812 году Александр I показал себя как политика, не проявляя страстности, очень сдержанно, но все цели, которые он перед собой поставил, он, в общем-то, выполнил.
7: И тут... переведу нашим уважаемым зумерам. Без эмоций.
8: Без эмоций, да, совершенно без эмоций. Не случайно о нем говорил канцлер Меттерних, один из выдающихся, считается, дипломатов Европы. Он говорил о том, что император Александр I очень прагматичен и иногда бывает циничен. То есть упрекать императора Александра в том, как это делается иногда, что он якобы игнорировал интересы России, путая их собственными интересами, так сказать, и завистью к Наполеону. Нет, император Александр I, прикрываясь иногда либеральной фразой, всегда вежливо, всегда с улыбкой, но он отстаивал интересы России. Я приведу такой пример, который вот сейчас мы можем оценить. Мы имели в царствовании императора Александра I, что мы имели? Финляндию, которая прикрывала Петербург. Она вошла в состав России в 1809 году. И Александр I дал Финляндии конституцию, сохранил все местные устои.

0: добивался после, даже когда шла война 12-го года, он не хотел уничтожить Францию.
1: Да, Лидия Леонидовна Ивченко с нами, друзья мои. После короткой рекламы мы вернемся.
2: Маяк. 3 июля.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. Хроники городов.
4: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем от реки Вологды до железнодорожного вокзала. Прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Также помогут раскрыть тайны истории улицы Пирогова и мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина и Иван Жариков.
5: Прогулка с экспертом.
6: Сегодня мы ступим на мощенную историю землю бульвара Пирогова. Изюминку Вологды, которая с легкостью объединяет прошлое и настоящее, очаровывая жителей и гостей города всех возрастов. Вот он перед нами, обновленный, сверкающий. Кто бы мог подумать, что под его современным обликом скрывается такая древность. Вдоль улицы выстроились хрущевки, украшенные яркими россыпями керамической плитки. И вроде бы, чего тут исторического, спросите вы. Но позвольте. Истории заговорить, и вы будете поражены, словно гуляя по страницам живой летописи. Первые тени этой улицы пролегли еще на заре строительства Каменного Кремля. В конце 1560-х годов. Тогда, по указу Ивана Грозного, все, что смело мешать возведению крепостной твердыни, было снесено, а жители переселились на окраину. Так и родилась слобода новинки. Реновация по-царски, свидетельство величайшей перекройки города. Вот вам и первая глава истории нашей улицы. А теперь посчитайте, сколько столетий прошло с тех пор. Далее путь лежит по улице, растянувшейся на целый километр. От Советского проспекта до товарного двора станции «Вологда-1». До революционное время она слыла Свешниковской. Предания гласят, что она названа в честь местных купцов Свешниковых. Или же, по другой версии, здесь процветало кустарное производство восковых свечей. И улица получила свое название, произведенное от этого ремесла. Как бы то ни было, оба предания хранят в себе частичку истины.
2: Историческая справка.
5: История улицы Пирогова уходит корнями в 15-16 века, когда эти земли назывались урочищем Новинки Козлена. Первое свидетельство жизни этой слободы относится к 1627-29 годам. Письменные книги рассказывают о 9 домах, где жили каменщики, опричники, пушкарь, церковный дьячок и воротник, пестрая мозаика жителей. Позже здесь, на Нижнем Посаде, раскинулась немецкая слобода, настоящий интернационал 17 века. Таможенная книга 1630 года гласит: «Вологду населяли 40 голландцев, 5 англичан, 5 выходцев из Гамбурга и 7 московских торговых иноземцев, иностранцев, уже принявших российское подданство». Так, на высоком берегу реки Вологды медленно, но верно рождалась своя немецкая слобода, где немцами именовали всех, кто говорил на чужом, немом наречии. Последняя четверть 17 века стала золотым веком Вологде для дворов иностранных торговых людей. Многие, пуская корни на вологодской земле, жили здесь десятилетиями, обзаводились домами и дворами, предпочитая селиться в Фрязиновой и немецкой слободах, недалеко от шума причала.
7: Выбор места для поселения был не случайен. Слобода Новинки обладала поистине стратегическим положением для торговли. Здесь сходились сухопутные и речные пути. Велась бойкая торговля с самой Европой. Улица Московская, ныне Советский проспект, по которой везли товары из столицы, в этом месте максимально приближалась к реке, к пристани и небольшой верфи. Вологда 16-17 веков – это один из столпов богатейшей России. Не последняя спица в российской колеснице, процветающий торговый и ремесленный центр. Вся неустанная торговля Западной Европой шла через Архангельск, а Вологда через реки Сухону и Северную Двину была надежно связана с этим северным портом. Взаимоотношения иностранцев с местными жителями, конечно, были не без перчинки. Разница в вере, привычках.

0: а яблоком раздора стали широкие торговые привилегии немцев и их налоговые льготы. К тому же многие иностранные купцы имели связи в высших кругах Москвы и зачастую игнорировали местную администрацию. Но волокжане, несмотря на все это, относились к ним с понятной для русского человека теплотой, давая свои родные имена: Иван Осборн, Томас Рыцарев, Елисей Нос, Иван Гутман.
1: Неудивительно, что сам Петр I, посещая Вологду, всегда заезжал в немецкую слободу, общаясь с европейскими купцами. В приезды государь даже удостаивал чести остановиться на ночлег у голландских купцов Гутманов. Семья Гутманов обосновалась в Вологде с 1652 года. Их двор находился в самом центре бурлящей жизни города. Рядом грузовая пристань, на противоположном берегу – судостроительная верфь. Чтобы ощутить уклад жизни в немецкой слободе того времени, представьте себе двор Ивана, сына Алферьева Гутмана, описанный в переписной книге 1711-1712 годов. Каменная палата о трех житиях, семь светлиц с сенями, избы, каменный кладовой погреб, шесть кладовых амбаров, пивоварня, 15 конских стай, два сарая, лавка. Впечатляет, не правда ли? Настоящее европейское поместье посреди русской глубинки.
0: Все изменилось после указов Петра I 1713-14 годов, запретивших иностранным купцам торговлю через Архангельск. Многие, потеряв опору, вернулись на родину, другие устремились в Санкт-Петербург и Москву. Экономике города был нанесен существенный удар, но Вологда, тем не менее, сохранила свое значение как крупный торговый центр.
2: Замыкается улица Пирогова на пересечении с улицей Чехова. Там стоит первый железнодорожный вокзал. Посмотрите направо, и вы увидите деревянное двухэтажное строение. Вокзал возник с открытием узколинейной железной дороги Ярославль-Вологда. Первый поезд прибыл сюда утром 20 июня 1872 года. Деревянное здание, состоящее из нескольких объединенных срубов и пристроек, было обшито тесом, лишенным выразительных архитектурных и декоративных элементов. Вместе с бывшей привокзальной площадью здание дожило до наших дней. Выбор места был продиктован близостью к речной пристани и прямым сообщением с ней. В конце 19 века Вологда постепенно втягивалась в общероссийскую систему железных дорог. В 1894 году началось строительство линии Вологда-Архангельск, и в 1895 родилось решение о возведении нового каменного вокзала, а старый было принято решение сохранить. В настоящее время в здании первого вокзала кипит офисная жизнь, но оно бережно охраняется как выявленный объект наследия. А уже после Октябрьской революции в знак памяти о выдающемся враче-хирурге, общественном деятеле и ученом Николае Ивановиче Пирогове Свешникова улица обрела свое новое имя. В советское время здесь появились школа номер 5 и роддом номер 1. На углу Герцена и Пирогова сверкал огнями магазин готовой одежды Суханского пароходства, напротив которого стояло деревянное здание барачного типа, где когда-то располагалась швальня полка Александра Невского. А напротив библиотеки номер 4 на той же улице Пирогова манили покупателей другие магазины пароходства. В 2020 году бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств России по версии афиши Daily, а в 2021 году федеральный реестр лучших проектов благоустройства. Так что, прогуливаясь по бульвару Пирогова, хочется порой закрыть глаза и услышать скрип телег, ощутить запах свежевыпеченного хлеба из лавки, увидеть, как машут вслед уходящим подводам, провожая взглядом тех, кто уезжал и, может быть, не возвращался.
3: Завершая сегодняшнюю прогулку в историю улицы Пирогова, я хочу напомнить, что уже этим летом долгострой речного вокзала передан инвестору, который в течение года достроит здание и проведет работы по благоустройству. В результате ожидается современное здание речного вокзала к 880-летнему юбилею Вологды. Объем инвестиций составит около 60 миллионов рублей. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города так же, как мы. До новых встреч!
4: Хроники городов.
5: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
3: В следующей программе улица Ленинградская.
6: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: В Москве 9 часов.
6: Новости.
4: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Удар был нанесен по Днепропетровской области. Сегодня ночью там повреждена инфраструктура, сообщают местные власти. Какие именно объекты и в каком районе были атакованы, не уточняется. Одновременно Днепропетровская администрация сообщает о повреждении автозаправочной станции. Российские военные за прошлую ночь перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны. Дроны самолетного типа были уничтожены над целым рядом российских регионов, в их числе Астраханская, Белгородская, Брянская области, Волгоградская область, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Пензенская, Ростовская и Рязанская области. Также БПЛА пытались атаковать Московскую область, Краснодарский край, Республику Крым. Также они были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику атак по российской гражданской инфраструктуре, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам президента, Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
7: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
4: Владимир Путин отметил, что в зоне специальной военной операции только в прошлом году прошли апробацию боевых условий более 1000 образцов оружия и техники, причем все новинки полностью отечественные разработки, подчеркнул президент. Делегация Ливана на переговорах с Израилем в Вашингтоне в первую очередь потребовала, чтобы Израиль вывел свои войска из южных районов страны. Израиль ждет мер против шиитского движения Хезболла, сообщил саудовскому телеканалу Аль-Хадат американский источник. Он отметил, что механизм для начала вывода израильских войск из Ливана остается главным препятствием для достижения договоренности. По его словам, Израиль требует, чтобы ливанская армия была размещена на имеющее стратегическое расположение возвышенности Али-Тахер на юге Ливана до вывода войск и обыскала созданные Хезболла подземные тоннели в этом районе. Во вторник в Вашингтоне начался пятый раунд Ливана-израильских переговоров. Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Польша экстрадировала в Казахстан гражданина Украины. Астана разыскивала украинца за руководство международной организованной преступной группой, которая занималась продажей наркотиков через крупные интернет-магазины и легализацией преступных доходов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана. Фигуранта уже доставили в следственный изолятор, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что украинца задержали в декабре прошлого года на польской территории. Имя задержанного не уточняется. Реакция Киева на выдачу Польши украинского гражданина в третью страну пока не последовало. Американский предприниматель Илон Маск перестал быть долларовым триллионером. Сейчас его состояние оценивается в 957 миллиардов долларов. Об этом стало известно из индекса миллиардеров агентства Bloomberg. Отмечается, что в рамках последнего изменения статистики оценка состояния теперь уже американского миллиардера сократилась на 118 миллиардов долларов. При этом с начала года состояние Маска выросло на 338 миллиардов. Предприниматель получил временный статус первого в мире триллионера 12 июня. Это произошло после IPO его компании SpaceX. Грузовик, привозивший улиц с 2 миллионами пчел, перевернулся в сельской местности в штате Техас, США. Машина перевозила около 400 ульев. Экстренные службы перекрыли дороги в районе места аварии и призвали жителей оставаться дома, пока не будут устранены последствия инцидента. Данных об укусах пока не поступало. Как объяснил владелец груза, машина с пчелами направлялась в штат Северная Дакота. Водитель перепутал маршрут, и грузовик оказался в труднодоступной местности с узкими дорогами. После неудачного захода в поворот прицеп с улями перевернулся. Под 70 тысяч домохозяйств остались без электричества в департаменте Финистер на западе Франции на фоне рекордной 40-градусной жары, сообщает префектура департамента. Отключение произошло после того, как высокую температуру не выдержал трансформатор в одной из коммун, следом произошло верное отключение. Вчера 54 из 96 департаментов европейской части Франции из-за жары ввели наивысший уровень погодной опасности. Это стало абсолютным рекордом. Местами температура превысила 40-градусную отметку. Метеослужба Франции сообщила, что вторник стал самым жарким днем в стране за всю историю наблюдений с 1947 года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
4: В Петербурге сегодня облачно, местами дожди, температура плюс 15-17 градусов. В Москве ожидается плюс 23 градуса и без осадков.
6: Реклама. Хай-тек. Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандинский» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай гигачат и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе вам еще раз утро, хорошего вам дня. И вы наверняка, да, вы наверняка, Владислав Александрович, мечтали в детстве стать космонавтом. Мечтали? Как и я.
2: Безусловно.
1: Мы вдвоем мечтали. Вы у себя дома, я у себя. А теперь представьте, что это можно сделать в реальной жизни. До 30 июня, я сейчас сделаю объявление, это официально. Сегодня у нас какое число? Быстро. 24-е, да? До 30-го. Неделя. У всех граждан России до 35 лет.
2: Жаль.
1: Есть уникальный шанс подать заявку на вступление в отряд космонавтов. И сделать это можно буквально в несколько кликов на портале госуслуги. Этот набор впервые проходит онлайн. Теперь не нужно вести бумаги в звездный городок. Достаточно заполнить анкету в привычном цифровом интерфейсе на портале госуслуги. Интерес к новому сервису оказался огромным. Черновики заявлений создали уже более 11 тысяч смельчаков. Да, это вы еще не слышали об этом. Сейчас слышу, сейчас удвоится. За этим шагом стоит не просто технологическое удобство, а системная работа в рамках, товарищи, национальных проектов «Новые материалы и химия» и национального проекта «Космос». И, кстати, одна из главных целей проекта «Космос» – омолодить и укрепить космическую отрасль компетентными специалистами, а открытый, прозрачный, понятный отбор – важный сигнал для молодежи, что дорога в космос становится доступнее. Что же нужно, чтобы пройти этот путь, товарищи? Требования к кандидатам, как и прежде, высоки. Гражданство России, возраст до 35 лет, это я уже сказал, высшее профильное образование, на минуточку, и стаж по специальности, знание одного из европейских языков и, конечно же, отличное здоровье. А еще физическая выносливость, психическая устойчивость и, по новым правилам этого года, отсутствие татуировок. Вот у тех 11 тысяч, которые в черновики заполнили, у них татуировок нет, а образование есть, а язык знают. В общем, смотрите как, а. Как же изменился портрет идеального кандидата со времен Юрия Алексеевича Гагарина? Вот кто сегодня в приоритете? Инженеры, пилоты, а может быть, айтишники? И что делать тем, кто мечтает о космосе, но боится или не знает просто, вот с чего надо начать? Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашим экспертом. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Александра Юрьевна Артемова, научного сотрудника Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Да, доброе утро. Да, доброе утро.
3: Здравствуйте. Да. Рада всех приветствовать.
1: Да, Александра Юрьевна. Ну вот как и почему вот стали искать претендентов в отряд космонавтов среди вот народного населения таким вот образом? Сколько уже было отборов и сколько человек попало в этот отряд вот за предыдущие годы? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, действительно, мир не стоит на месте сейчас. Технологии развиваются, поэтому в этом году действительно есть возможность подать свою заявку через портал госуслуги. И с точки зрения организации процесса это, конечно, довольно революционно выглядит. Но для тех, кто подает заявление, все выглядит довольно прозрачно, есть пошаговые инструкции. И, в принципе, для многих кандидатов гораздо ниже психологический барьер. То есть уже нам привычно зайти в интернет, заполнить форму, собрать бумаги, все это прикрепить и отправить. И более того, через госуслуги можно сразу подгрузить какие-то документы, выписка из электронной трудовой книжки, справку об отсутствии судимости, но при этом требования к кандидатам все равно не снизились. То есть, что раньше можно было отправлять документы вживую, да, непосредственно почтой, но что сейчас через госуслуги, но требования по-прежнему высоки к кандидатам. Что касается открытых наборов, то впервые вот такой открытый набор был в 2012 году, и, можно сказать, открылись двери для всех желающих, которые соответствуют требованиям. Потому что раньше это все-таки был приоритет исключительно для военных, для летчиков. И вот сейчас есть возможность попробовать свои силы и другим специальностям.
1: А я понимаю, да, то есть госуслуги это в первую очередь для того, чтобы вот этот психологический, да, какой-то барьер размыть, да, что не надо куда-то там ехать, отправлять документы неизвестно куда, и чтобы это было проще, ну, логистически, да, все. А вот, Александра Юрьевна, что нужно для того, чтобы все-таки стать космонавтом? Я перечислил требования, там и про татуировки, и про возраст, все это понятно. Но вот вы можете описать портрет идеального кандидата вот сегодня?
3: Да, могу. Вот, кстати, сразу касательно татуировок, потому что требование у нас такое было всегда. Но сейчас это особенно актуально, потому что татуировок много, и бывает, что кандидат подходит, но вот есть татуировки крупные. Их, конечно, нужно будет сводить. А что касается идеального какого-то портрета, то, наверное, все-таки идеальных людей не бывает, но есть идеальные профили для решения конкретных задач. И, на мой взгляд, космонавт – это некий гибрид ученого, инженера, оператора сложных систем. То есть это человек, обладающий мультипотенциалом, который способен функционировать, ну, можно так сказать, на стыке различных специальностей. Поэтому нужно, чтобы кандидат был и достаточно опытный, чтобы не ломаться от ошибок, быть выносливым, но и при этом достаточно молодым, чтобы выдерживать потом до 10 лет подготовки к своему первому полету. Потому что от момента, когда ты подаешь заявление, ты пока еще даже не космонавт, ты пока претендент в кандидаты. Далее, если ты проходишь все отборы, ты становишься кандидатом в космонавты. И еще примерно 2 года ты учишься на космонавта, проходишь огромное количество тестирований, экзаменов, и потом тебя уже зачисляют в отряд космонавтов. И вот где-то к первому полету проходит, ну, от 6, там, может быть, до 15 лет. Поэтому это такая длинная дисциплина для марафонцев.
1: Угу. От 6 до 15 лет. Вот, Александра Юрьевна, а расскажи, пожалуйста, о требованиях, вот про идеальное здоровье. Могут быть какие-то вот корректировки, или, например, если у человека плохое зрение, а он очечки наденет, как я, и все нормально?
3: Идеальное здоровье тоже не требуется, но, конечно, без ограничений не обходится. И комиссия рассматривает каждый случай с особой тщательностью. С плохим действительно есть шансы, то есть допускаются небольшие отклонения, которые можно, да, поправить. Так, например, в последние годы вот допускают близорукость, дальнозоркость до 3 диоптрий, остроту зрения от 0,7, астигматизм не выше 2 диоптрий возможен. И также вот с недавних пор допускается и лазерная коррекция зрения. Но при этом должно пройти не менее 3 лет уже после операции. Раньше, конечно, это было исключено, и то есть ни о каких операциях речи быть не могло. Также теперь допускаются некоторые хронические заболевания, там легкая форма семейной желтухи наследственной, а могут быть, например, удаленный аппендицит, вырезанные аденоиды, вовремя исправленная носовая перегородка, если тоже прошло определенное количество времени уже с операции. Если, например, был перелом трубчатых костей, и тоже уже полгода с восстановления прошло, тоже есть шансы подаваться. А стоматология, кстати, достаточно такая частая причина, по которой могут отказать кандидату, потому что должны быть и зубы все пролечены, то есть банально кариес может помешать пройти.
1: Ну, то есть вот аппендикс на месте – это плюс, да, в принципе?
3: Да, если он на месте, это плюс, но если он удален и прошло уже времени достаточно, это тоже, в принципе, в плюс, что в космосе ничего уже не воспалится, не заболит.
1: Понимаю, да. Ну, а вот расскажите, пожалуйста, Александра Юрьевна, если вот по параметрам, в принципе, человек проходит, да, что вот еще важно и что обязательно, вот все-таки из профессии, да, ну вот мы всегда привыкли, что к тому, что космонавты – это военные летчики одновременно, это инженеры, да, которые могут все там починить, все мы смотрели фильм «Салют-7», да, а вот гуманитарии, они в космосе по-прежнему не нужны, и даже у айтишников больше шансов.
3: Ну, здесь вы правы, все-таки с гуманитариями посложнее, потому что проще обучить инженера каким-то гуманитарным наукам, чем гуманитария обучить инженерной науки. Поэтому все-таки требования сохраняются и в приоритете пилоты, инженеры, ученые, медицинские, биологические специальности, геологи, там, ядерные специализации, все это необходимо. Но и IT сейчас тоже очень востребовано, потому что необходима будет и работа с бортовым программным обеспечением, и работа с большим массивом данных, различные интерфейсы изучать. Поэтому у IT, конечно, зеленый свет однозначно нужно подавать документы, если есть такое желание.
1: А вот как вообще изменились требования кандидатов в космонавты вот по сравнению с советским временем? Там какие-то другие характеристики по росту, может быть, да? Потому что я бывал на вот, объектах, да, наблюдал в музеях, например, вот эти ложементы, да, где первые космонавты летали. Ну, требования вот к росту были очень, да, ну, такие суровые, в смысле скромности роста, да? То есть человек там двухметрового роста, он как не очень сильно укладывался в прямом переносном смысле в нашу космическую программу, да, и вес очень большое значение имел. Как сейчас, вот, как вот в сравнении, опять же, с СССР?
3: Да, совершенно верно, что требования к кандидатам в космонавты во времена СССР были максимально строгими, и сейчас они трансформировались, потому что и технологии развиваются, и накоплен уже большой научный объем данных, по которым мы можем понимать, и с какими физическими, скажем так, недоработками по здоровью можно отпускать в космос. А все-таки в СССР был больше фокус на летчиков, отбирали военных летчиков-истребителей. Конечно, были жесткие вот эти антропометрические рамки, потому что это было продиктовано непосредственно размером корабля «Восток». Он был небольшой, поэтому рост был не более 170, вес не более 70-72 килограмма. И это было связано вот с небольшой, собственно, как бы самими параметрами корабля. Сейчас корабли больше, комфортнее, поэтому рост уже до 190 и вес до 90 килограмм вполне. Ну и здоровье уже тоже, может быть, не таким безупречным, как оно было в советское время. То есть сейчас не обязательно быть летчиком. Больше акцент, наверное, на мультизадачность и способность, готовность к обучению, потому что придется очень много изучать. Порядка 100 экзаменов вы будете сдавать, если будете подаваться в общей массе. Ну и, конечно, требования к иностранным языкам появились, раньше этого не было. Ну и более такая детальная проработка профотбора. То есть есть и общие тесты, и глубокая тоже психология, и работа в нештатных ситуациях. И способности в целом к обучению будут рассматриваться, аналитическому мышлению. Поэтому, с одной стороны, вроде бы легче стало, но, с другой стороны, человек должен быть действительно очень мультипотенциально развитым.
1: Угу. Александра Юрьевна, правильно ли я услышал, я уже вне связи, ну, в связи и вне связи с нашим разговором, что идеальным ростом ваши медики считают, идеальным весом, извините, массы тела, да, это рост минус 100, да, получается, то есть вот 190 сантиметров, 90 килограмм и так далее, ниже, если спускаться.
3: Примерно, да, для женщин чуть по-другому, минус 110.
1: Чуть, у женщин сложнее, товарищи. Да, но вот одна из целей национального проекта «Космос», да, это работа с кадрами и привлечение в отрасль молодых людей. А если говорить не только о полетах, да, но и в целом, там же огромные коллективы, да, вот кто сегодня нашей космической отрасли нужен?
3: Сегодня отрасли по-прежнему требуются инженеры, это ракетостроители, электроники, робототехника очень востребована, конструкторы различной наземной инфраструктуры, безусловно, программисты, о которых мы уже, да, сказали, способны анализировать и большие массивы данных, и математическое моделирование, спутникостроение, но и также медики, биологи, геологи, химики. Технологии пищевой промышленности, которые работают на обеспечение полетов, материаловеды. Поэтому пул довольно-таки большой специалистов, которые требуются.
1: Понимаю вас, да. Ну и, Александра Юрьевна, что бы вы посоветовали вот тем ребятам, которые хотят стать космонавтом, но чего-то боятся? Вот не знаю, чего они боятся, но чего-то боятся, да? И тем, кто хотел бы работать в космической отрасли, но не знают, вот куда идти, как действовать, чтобы оказаться в большой вашей команде, вот ваши рекомендации?
3: Ну, Наверное, начать стоит с того, что страх – это абсолютно нормальная реакция здорового мозга. То есть, если ты ничего не боишься, это уже звоночек. Поэтому если вы боитесь физической перегрузки, работы с техникой, то это такой страх оператора. И он лечится знанием, изучением матчасти. Если вы боитесь не справиться с задачей, подвести экипаж, сломаться, то это синдром отличника. И на самом деле он наблюдается у большинства кандидатов и лечится не космосом, а первым шагом. Буквально попробовать пойти и подать заявку. Что касается пути, как бы вот как действовать, да, то, наверное, молодым людям я бы порекомендовала для себя определить, все-таки вы будете идти по пути пилота, ну, это такой самый сложный, наверное, да, для гражданского, это либо в летное училище, в военной академии, либо все-таки вы пойдете по пути инженера, это разные вузы наши, Бауман, КМАИ, МИФИ, энергетика, радиотехника, двигатели строения, либо все-таки вы выберете путь ученого. Тогда это биология, медицина. В МГУ есть факультет космических исследований молодой, биологические факультеты, авиационно-космическая медицина. Ну и дальше обязательно нарабатывать стаж в профильных уже организациях. После того, как стаж будет наработан, не забываем параллельно тренировать физкультуру. Можно записаться в аэроклуб, секцию спортивной гимнастики, ну и следить за здоровьем, своевременно проходить медосмотр, не допускать кариеса, не допускать каких-то запущенных уже состояний. Поэтому супермены не нужны точно. Нужны люди, которые способны адаптироваться и быть выносливыми в различных условиях, а космос – это экстремальные условия.
1: Да, Александра Юрьевна Артемова, научный сотрудник Института медико-биологических проблем Российской академии наук, была с нами на связи. До 30 июня на госуслугах набор космонавтов, дорогие товарищи.
2: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: вопрос ему на суточно. 6+.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга». Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: О, Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы мобильной огневой группы и группировки «Вось-центр» отразили налет украинских беспилотников в зоне спецоперации на территории ДНР. Как сообщили Минобороны, благодаря оперативному выдвижению групп на рубеже перехвата и интенсивному огню и стрелкового оружия из зенитных ракетных комплексов, ударные дроны были ликвидированы еще на дальних подступах. Четкое взаимодействие расчетов ПВО сорвало планы противника по нанесению ударов по военным и гражданским объектам, подчеркнули в ведомстве. Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские военные перехватили 323 украинских беспилотника. Часть детских садов в Севастополе будут работать в особом режиме из-за отсутствия электричества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, на северной стороне, в Инкермании и Орлином, детсады продолжат работу в обычном штатном режиме. В остальных районах сады работают в режиме дежурных групп. Губернатор сообщил, что приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухими пайками. Он призвал родителей по возможности оставлять детей дома. Священнослужители и прихожане пострадали при захвате храма канонической Украинской Православной Церкви в честь преподобного Александра Невского в Одессе. Группа людей, вооруженных дубинками, заблокировала вход здания и не пропускала внутрь ни священнослужителей, ни религиозную общину, сообщила Одесская епархия УПЦ в соцсетях. Одного из священников повалили на землю и душили. Кроме того, произошел еще один инцидент уже в самом храме во время молебна. Неизвестный вырвал из рук священника молитвенник и повредил его, в частности, страницы с иконой Божьей Матери. В конце концов, представители Одесской епархии УПЦ были вынуждены покинуть храм, предварительно забрав святыни. После их ухода здание храма было закрыто. Это не первое нападение на православную церковь на Украине. В мае стало известно о захвате храма в Житомирской области. До этого правоохранителя штурмом взяли Михайловский монастырь УПЦ в Киевской области. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 1200 гектаров. Об этом сообщили ТАСС при службе авиалесоохраны. 6 очагов зафиксированы в Нерюнгринском, Мирнинском, Тампонинском и Алекминском районах. За прошедшие сутки ликвидировано 6 пожаров на площади почти 500 гектаров. Продолжаются работы по тушению 4 очагов на площади 45 гектар. Особый противопожарный режим введен на территории 13 муниципальных районов. Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинге, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качество отдыха. Об этом заявили РИА Новости в организации. Там уточнили, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персонала. Такие средства размещения могут располагаться на природной территории, вблизи водоемов, в лесу или в горах, и иметь специализацию, например, для семейного, молодежного или отдыха с детьми. По словам разработчиков стандарта, вступление его в силу будет способствовать развитию сегмента глэмпингов, выделяя их в отдельную категорию и закрепляя его особенности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, температура плюс 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, воздух прогреется до плюс 23 градусов, давление будет слабо падать, составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала 7-й командой, которая вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара из сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Сборная Англии так и не сумела поразить ворота Ганы, сыграв с африканцами в ничью 0-0. И подробности расскажет Александр Ниценко.
3: Сборная Ганы за пару месяцев до старта чемпионата мира из-за ужасающих результатов в товарищеских матчах, где она потерпела 5 поражений, сменила главного тренера. Отто Аддо уступил место Карлушу Кейрушу, который приехал уже на свой 5-й чемпионат мира. Стезя португальца – четко выстроенный низкий блок и отчаянная игра от обороны. В ганский бетон, по сути, уперлись англичане, так всерьез и не потревожив до перерыва голкипера Ассары. Все, что удалось наковырять британцам – это 2 удара Райса выше ворот. Сперва со штрафного, а затем головой после навеса с правого фланга. Естественно, Томас Тухель начал постепенно расшатывать насыщенную ганскую оборону заменами. На поле начали выходить Сака, О'Райли, Эзе, Роджерс и Решфорд. Наконец, у англичан стали появляться моменты. Первый удар в створ нанес Андерсон, потом Вилл Кейн, но Ассара был на чеку. Следом фирменный обводящий выстрел с левой нанес Сака, но и здесь голкипер был безупречен. За минут 15 до конца встречи Гане удалось провести почти голевую контратаку, но принц попал в Семенью вместо пустого угла ворот. А затем случился промах турнира. После удара головой О'Райли в перекладину мяч отскочил в центр штрафной, откуда Кейн умудрился запулить его на верхний ярус. В результате ничья 0-0. Англия и Гана – лидеры группы, имея по 4 очка.
2: В других матчах чемпионата мира Панама уступила сегодня Хорватии со счетом 0-1. Максим Цыплаков сменил клубы в Национальной хоккейной лиге. Нью-Джерси обменял российского форварда в Калгари. Прошлый сезон Цыплаков начинал в Нью-Йорк Айлендерс, а затем его обменяли в Нью-Джерси. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
6: Забытые вожди страны советов.
7: Друзья мои, еженедельные наши встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем проекте «Забытые вожди страны советов». Кстати, сегодня ведь Международный Всемирный день истории. Евгений Юрьевич, вас с праздником, нас отчасти, поскольку мы тоже внимательны к этой теме. Очень доброе утро.
8: Да, доброе утро, спасибо. Ну, вы для меня Америку открыли. Я первый раз слышу, что есть такой праздник. Ну, что ж, приятно. Спасибо.
7: Ну, нам главный повод, да? Евгений Юрьевич, мы продолжаем, да, говорить о Клименте Ефремовиче Ворошилове, да, и поговорили чуть-чуть о молодых годах его в нашу первую встречу. Вот можно еще раз, может быть, несколько слов о том, как Ворошилов вот в том обилии политических течений, ну, выбрал именно, вот, ну, скажем так, идеологию коммунистическую, большевистскую. Там же много разных было, да, ведь групп в дореволюционной России.
8: Ну да, действительно, было довольно много разных, разрозненных, мелких групп, группировочек, клубов. Ну, тут, я думаю, что, конечно, на него оказал серьезное влияние его учитель Семен Рыжков, о котором он, кстати, вспоминал в своих мемуарах. Именно он, по словам Ворошилова, и приучил его к чтению именно марксистской литературы. Кстати, сам Рыжков впоследствии, он же был депутатом Первой Государственной Думы и входил во фракцию трудовиков. Эта фракция была образована на базе тех депутатов Госдумы, которые избирались от так называемой крестьянской курии. Но, как известно, Первая Госдума, она просуществовала всего несколько месяцев, была разогнана царским правительством именно потому, что трудовики выдвинули так называемый проект 104-х, фактически конфискации помещичьих земель, решение аграрного вопроса самым радикальным образом, ну и так далее, и так далее. Позднее он, правда, стал прогрессистом. Более того, когда началась Первая мировая война, он порвал все отношения с Ворошиловым, а у них существовали отношения все эти годы, потому что, в отличие от большевиков, Рыжков, он встал на позиции защиты своего отечества, то есть стал, ну, таким официальным, что ли, патриотом. Потом он, кстати, в годы гражданской войны эмигрировал, жил долгие годы в Праге. Умер он уже после войны, и по словам того же Климента Ефремовича Ворошилова, последние годы своей жизни он был членом Коммунистической партии Чехословакии. Так что вот такая довольно интересная, любопытная судьба. Поэтому Ворошилов и примкнул к большевикам, вернее, к социал-демократам, потому что он стал членом партии на самом конце 1903 года. А уже когда состоялся второй съезд РСДРПБ, а в начале 1904 года он вошел как раз во фракцию большевиков и возглавил Луганский комитет фракции большевиков в РСДРПБ. Ну, потом, как известно, в январе 1905 года полыхнула первая русская революция, и Климент Ефремович принимал самое активное участие в событиях революции, за что уже летом 1905 года был арестован. Но сидел он в тюрьме до конца 1905 года. Он попал под политическую амнистию, которая была в связи с царским манифестом от 17 октября, которым даровала Государственная Дума и право на создание легальных политических партий. И он, кстати, опять принял самое активное участие в революционных событиях. Там, в Луганске, он, во-первых, не только руководил одной из тачек на крупном паровозостроительном заводе Гартмана, но и стоял у истоков создания боевых дружин, которые активно противодействовали полиции. Понятно, что после подавления революции он находился в подполье. И, кстати, в период самой революции он в 1906 году впервые был избран делегатом 4-го так называемого Стокгольмского съезда РСДРП. И именно там, в Стокгольме, в одном из номеров, он и познакомился не с кем-нибудь, а с Иосифом Виссарионовичем Сталином. Он тоже в своих мемуарах особо описывает историю своего знакомства со Сталином. Они, оказывается, вместе были, или, вернее, жили в одном номере. Вот именно с тех пор завязалась их не только совместная партийная нелегальная работа, но и дружба, которая, ну, по сути, до конца жизни Иосифа Виссарионовича Сталина продолжалась.
7: Евгений Юрьевич, сразу можно несколько вопросов. Во-первых, вот этот, ну, как скажем, гуманизм, не знаю, или беспечность царской власти, которую вот человека арестовала летом 1905 года, да, осенью уже там в конце года выпустили, он организовал боевые группы, ну, то есть это вооруженные отряды, да, и вообще вот эта вот история, которая складывается ощущение, что вот царский режим, ну, в сравнении с каким угодно, не знаю, там, современной реальностью мировой или там советской, но вот по отношению к врагам государства, то есть к людям, которые, ну, своей целью ставят это государство сковырнуть или очень сильно подвинуть, она как-то вот то ли мягкотелость какая-то, то ли, я не знаю, у вас есть это ощущение? Вас это вызывает?
8: Нет, у меня нет такого ощущения. Вы впали в прелесть обмана постсоветской эпохи. Потому что царский режим по своей жестокости не знал себе равных. Вы просто не знаете, что еще период крестьянских волнений в 1902-1904 годах по всей России, особенно в европейской части, буквально шастали по городам и весям расстрельные команды. Которые расстреливали сотнями и тысячами крестьян от юного младенца до глубокого старика. Ненависть к царскому режиму в народе зашкаливала. Поэтому и возникали вот те самые дружины, которые вооружались, потому что они не знали, как иначе противостоять этим карательным отрядам. Под Столыпина, которого сейчас возносят до небес, Это был каратель собственного народа. Почему он стал министром внутренних дел в 1906 году? А именно потому, что царю очень понравилось, как он буквально расстреливал крестьян Саратовской губернии, когда был там губернатором, что он не миндальничал, что он с ними не говорил, а находил общего языка и не считал нужным это делать. Там, где возникали крестьянские бунты, он просто посылал туда расстрельные команды.
7: Евгений Юрьевич, хорошо, я выхожу из прелести, да, с вашей помощью, но да. Вопрос, вот смотрите, вот такие эпизоды с вот вы говорите, с такими, с персональными, да, руководителями, которые принимали такие жесткие меры, и одновременно, но все равно, я не заставляю вас на прежнюю дорожку вступать, но тем не менее, несколько нестыковка, да? То есть отдельные руководители позволяют себе невыносимую жестокость, да, проявлять, а с другой стороны, а вот берут и по амнистии освобождают, так сказать, группы людей, которые снова встают в строй. То есть странная двойственность.
8: Нет, это никакая не двойственность. Слушайте, события в России развивались так, что в октябре вспыхнула всероссийская Октябрьская политическая стачка. Именно так. Всероссийская октябрьская политическая стачка, которая настолько угрожала режиму, что тот же Витте, Оболенский и другие члены либерального крыла русского правительства убедили Николая II издать манифест 17 октября, в котором впервые в истории России даровался законодательный орган власти в виде Государственной Думы. Объявлялась политическая амнистия. Более того, разрешалось создание, впервые опять-таки в истории России, легальных политических партий. Ворошилов был политзаключенный. Тут логика вещей совершенно очевидна. Раз разрешается создание политических партий, то естественно объявляется амнистия всем политическим заключенным. Другое дело, что власть предполагала, что она этим манифестом успокоит Россию. А вышло как раз наоборот. Потому что, да, какая-то часть революционеров, ну, в частности, или прежде всего кадеты, они посчитали это победой, ну, и т.д. и т.п. А радикальная часть революционеров, те же большевики, те же эсеры, те же меньшевики, считали, что мы достигли лишь первой победы. Надо и дальше давить эту проклятую власть. Поэтому революция развивалась.
7: Евгений Юрьевич,
8: вооруженные восстания. И не только в Москве, заметьте.
7: Да.
8: Вот у нас обычно говорят о декабрьском вооруженном восстании в Москве, которое продолжалось на минуточку, почти две недели. Но были восстания и во Владивостоке, и в Чите, и в Лодзе, где только, и в Севастополе. Вооруженное противостояние с властью, понимаете? Вот о чем идет.
7: Евгений Юрьевич, а я понимаю, что вы, как профессиональный историк, вы сослагательного наклонения не приемлете, но вот вы описываете, ну, тем более задним умом всех хитры, да, вы описываете ситуацию с вот созданием Государственной Думы в 900, там, ну, выпуск манифеста, и в 906-м они собрались уже, описываете, как цели были одни, а достигли результатов-то других. С вашей точки зрения, не нужно было идти на этот манифест? Ну, если взять сторону власти.
8: Да, я понял. С точки зрения власти, конечно, не надо было идти на издание этого манифеста. Почему? Потому что исторический опыт показал, что именно Государственная Дума, в данном случае 4-я Государственная Дума, в 1915 году, по сути дела, и стала штабом по подготовке февральско-мартовского государственного переворота. Там был создан прогрессивный блок, костяк этого блока составили буржуазные партии, на минуточку, кадеты, октябристы, прогрессисты. И там, по сути дела, и пекся этот заговор против государя-императора. Здесь ведь вопрос в другом. Потому что Николай II сказал А, но не сказал Б и В. Потому что создание Государственной Думы – это был лишь один из элементов тех требований, которые выдвигали не только радикальные, но и оппозиционные партии, те же кадеты. Он не решил главную проблему, аграрную проблему. Именно аграрная проблема и была гвоздем всех русских революций. Об этом Ленин и говорил. То есть Николай II пошел на половинчатые меры, поддавшись уговорам либеральной части с своего круга. Я имею в виду, конечно, прежде всего Сергея Юрьевича Витте. Понимаете? Ему надо было дальше продолжать радикальные реформы и в экономике, и в политике, и в социальной сфере, чтобы трансформировать режим сам.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России, филиал ООО «Гипер».

0: оперативном штабе по вопросам обеспечения топливом Вологодской области. Сейчас ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем. Запасы имеются, дефицита нет. В то же время в разных регионах страны наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев это носит ажиотажный характер. Поэтому на сегодняшний день поставщиками топлива введены ограничения на территории страны, в том числе в нашем регионе. Так, по «Лукойл» введено следующее ограничение. Заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, 30 литров бензин, 60 литров дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин не более 30 литров, на дизельное топливо до 200 литров. Вологжан просит относиться с пониманием к принимаемым мерам по отпуску топлива и придерживаться следующих рекомендаций. Заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок. Более 1400 вакансий доступны для подростков в Вологодской области. Работодатели региона предлагают подросткам от 14 до 18 лет вакансии на период летних каникул. Несовершеннолетние смогут устроиться подсобными рабочими, уборщиками, укладчиками, упаковщиками, вожатыми или документоведами. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, в рамках нацпроекта «Кадры» создаем условия, чтобы молодые люди могли получить практический опыт, познакомиться с рынком труда и определиться с будущей карьерой. Работодатели региона активно включаются в эту работу, и число вакансий для несовершеннолетних ежегодно растет. Чтобы устроиться на работу, подросткам необходимо обратиться в отделение занятости. Актуальные вакансии также размещены на электронном портале «Работа в России». В Вологодской области с 1 июля стартует прием заявлений на распределение разрешений на добычу лося, бурого медведя и кабана. Прием пройдет в привычные сроки с 1 по 9 июля включительно. Подать заявление можно лично, либо с помощью почтового отправления. Об этом сообщили в Главном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Для участия в распределении разрешений требуется заявление. В случае участия охотника в мероприятиях по отстрелу диких плотоядных животных, волк, лисица, енотовидная собака или в биотехнических мероприятиях, необходимо еще приложить соответствующие акты выполненных работ. С начала года в Вологодской области зарегистрированы 37 ДТП с участием электросамокатов. Основная причина происшествий – несоблюдение ПДД, нарушение скоростного режима и выезд на пешеходные переходы. А если мощность двигателя превышает 250 Вт, для управления таким СИМ нужно водительское удостоверение категории М. Всего за первые 5 месяцев 2026 года пострадало 11 человек, двое из которых – дети. Вологодский музей детства в честь Дня города подготовил путешествие по 20 веку. 27 и 28 июня в Вологде на Маяковского 1 состоится торжественное открытие обновленной выставки «Дом, в котором жили-были дети» и нового выставочного пространства на придомовой территории. Выставка продолжит работу в течение года со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Подробности и актуальные новости в группе Вологодского музея детства.
1: Спорта.
0: Университетский колледж ВАГУ защитил титул Лиги колледжей и вновь представит регион на чемпионате России в Ессентуках. На стадионе «Политехник» состоялся финальный этап мини-футбольного турнира Лиги колледжей Вологодской области среди команд юношей 6-6. Золотые медали завоевала команда университетского колледжа ВАГУ. Второе место занял Череповецкий металлургический колледж. Бронзу взяли юноши Вологодского колледжа права и технологии. Лучшим бомбардиром стал Владислав Карапузов. Он забил 31 гол. Вологодские бойцы привезли 11 медалей из соревнований по муай-тай в Ярославской области. Наши спортсмены выступили на Кубке города в Ростове-Великом. Представители клубов «Панчер», «Тигр» и «Кузня» завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых награды. С медалями высшей пробы вернулись Степан Федоров и Артем Антипин.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Начнем с заявлений официального Кремля. Киевский режим огрызается как может ударами по гражданской инфраструктуре в силу нацистской природы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента заявил, что киевский режим нужно привести к юридической ответственности. Их преступление налицо, сказал Песков. Также, комментируя текущую ситуацию, Песков заверил, что последствия ударов Киева по гражданской инфраструктуре будут минимизированы. Ситуация на фронтах ухудшается для Киева каждый день. В какое-то время наступят необратимые последствия для Украины, сказал Дмитрий Песков. Также он анонсировал скорые контакты Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Песков добавил, что российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов СУ по гражданским объектам России. Киевский режим, снова подчеркнул Песков, нужно привлечь к юридической ответственности, их преступления налицо. Российские военные освобождают территорию за территорией. Теракты Киева повлиять на ситуацию на фронте не могут, сказал Владимир Путин на совещании с правительством. По словам главы государства, Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижения военных.
3: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этом самом киевским режиме, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
1: Как напомнил российский президент, мирные переговоры в Стамбуле 4 года назад были прерваны по инициативе Украины, хотя достигнутые на тот момент договоренности устраивали всех. Путин добавил, что сейчас нет оснований отходить от стамбульских соглашений. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему обязательного медицинского страхования, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в систему включили дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией. Баланин отметил, что новые меры позволят на постоянной основе контролировать ключевые показатели здоровья, своевременно получать рекомендации лечащего врача и снижать риск развития осложнений. Кроме того, в системе ОМС расширили перечень школ для пациентов с хроническими заболеваниями для беременных женщин и граждан по вопросам грудного вскармливания. Как пояснил глава фонда, такие программы помогают людям лучше понимать особенности своего состояния и более эффективно следить за здоровьем. Максимальный уровень опасности из-за жары объявили в 16 крупных городах Италии, сообщило Министерство здравоохранения страны. Наивысший красный уровень погодной опасности действует в 16 городах, включая Рим. Завтра предупреждение распространится на 17 городов. Речь идет в том числе о Болоне, Венеции, Флоренции и Милане. На Сицилии местные власти выпустили предупреждение о риске пожаров. Метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге по уточненному прогнозу ожидается облачная погода с дождями. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. В Москве, по данным Центра Фобос, будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Давление будет слабо падать и составить 745 миллиметров ртутного столба.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Дорогие друзья, наша новая студия собирает наших гостей, друзей. И вот впервые очарованный, да, Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия. Культура». Михаил Юрьевич, доброе утро.
2: Доброе
1: как
2: утро.
1: Как вам?
2: Ну, стол, книжки. Ну, это... Прям хочется спросить, какие меценаты вам помогали делать такую студию?
1: С непосильным трудом. Да. Вот созвучно наша студия нашему проекту, действительно, меценаты. Могли бы здесь за этим столом сидеть Морозов?
2: Ну, они где только не сидели, потому что и на места выезжали, и школы крестьянские организовывали, и больницы делали, конечно, и посидеть здесь порешать дела могли. А потом сказали, ну, господа, вечером вы к нам все-таки давайте на ужин. И там на хрустале и серебре они бы завершили.
1: Да, нам не разрешают здесь кушать.
2: Пожалуйте ко мне тогда.
1: Иначе загадим-с. Нельзя, да-да-да. Ну, хорошо. От шуток, Михаил Юрьевич, кто наш сегодняшний герой?
2: У нас Мария Тенишева.
1: Женщина.
2: Женщина, да. И ее называли, и сейчас любят писать, что это смоленская Марфа-посадница. Ее таким сотрудником, помощником, товарищем был Рерих. Он расписывал роскошную церковь Святого Духа в ее имении. И роскошная была роспись, не сохранилась после революции, к сожалению, уничтожили. Церковь стоит, роспись нет. И вот Рерих так красиво ее назвал. И она действительно такая вот проводник русского духа, русского стиля. Это было очень модно в конце 19-го, в начале 20 века. И...
1: Да, вон посольство французское стоит.
2: Конечно, и много других зданий, АГУМ. Исторический музей, а рядом бывшая дума. Так что вот она как раз, она многими делами занималась, но вот русский стиль, это тоже было ее. И в этом было, кстати, расхождение с мир искусством. Мир искусственников мы знаем, это все-таки, ну, модерн, арт-деко. И она стояла у истоков. Идеологи, конечно, это Дягилев и потом Бенуа. Но 12,5 тысяч дала Тенишева. А Мамонтов дал только 5 тысяч. То есть меньше, она даже как на него так немножечко обиделась, потом давала. И она очень хотела, чтобы главным в редакции был Рерих. Потому что вот у него как раз вот такое внутреннее русское начало. А Дягилев выдвигал других авторов. И она отошла. Но тем не менее, вот у истоков мироискусничества она стояла. Более того, она проводила первую выставку мироискусников. И это проходило в залах Штиглица. Многие сейчас знают, это прекрасное до сих пор учебное заведение школы технического рисования Штиглица. И вот была первая выставка, 98-й год. Она собирала, поехала в Европу, собирала, ну, тому, что ей, естественно, помогли, составили списки, но договаривалась она. Ну, потому что страховка, деньги, перевозка. Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что хрусталь от Тиффани. Его тогда в Москве не было, а у меня была небольшая...
1: Даже контора, что сейчас с вами.
2: Да, да. Небольшая такая коллекция у нее была, она тоже ее на выставку предоставила. И так получилось, что неожиданно Николай II сказал, что он хочет посетить выставку, и начали тут же телеграфировать, у нее телефон был, и она прям как была в утреннем платье поехала, я так понимаю, что утреннее платье было вполне достойно того, чтобы...
1: А сколько тогда вот раз в сутки-то переодевались женщины?
2: Ну,
1: утро, как день, каждый вечер.
2: Да, или если ехали куда-то, конечно. И оказалось, что не могут дозвониться Дягилеву, он где-то в ресторане сидел. Вот. И она ехала на машине, извозчик был, естественно, еще у нее была еще карета, и она проезжала как раз мимо Зимнего дворца и увидела, что в свою карету садится Николай.
1: Царь.
2: И она его обогнала и встретила на ступеньках.
1: Да ладно?
2: Да, да, да. Из всех, кто там мог быть, был только Коровин, потому что он заехал посмотреть выставку, там поговорить с сотрудниками, с художниками. Вот, был Коровин. А Коровин был с официального какого-то визита, и он был во фраке. А Дягилева так и нашли в ресторане. Он примчался, а фрака не было. А без фрака просто нельзя. Дягилев-то не Дягилев. Ну вот нельзя. Не пустят к императору. И он снял...
1: Вот как к нам, без паспорта никак.
2: Да, да. И он снял фрак с Коровина, где-то там за картиной. Коровин был невысокий и худой. А Дягилев все, по крайней мере, по карикатурам, помню, на карикатурах. Может, он не тогда еще не наел так свои русские сезоны, да? Но у него уже сезоны намечались. Вот. Но фрак не треснул. Поэтому Тенишева потом писала, что они, в общем, оба были как актеры на сцене, когда разыгрывают друг друга, они были оба на грани хохота, потому что он понимал, что у него сейчас на спине лопнет чужой фрак. Но Николай сделал вид, что он ничего не замечает, и Дягилев с Тенишевой ему выставку показали. Тенишева общалась в высших кругах, и у нее, я уж давайте еще про Николая случай, русский музей открывал Николай II, и это детище его отца, он собирал русскую коллекцию, и, соответственно, сын открыл. Так вот, самой крупной частной дарительницей была Тенишева. У нее была великолепная коллекция акварелей, и она очень хотела ее подарить русскому музею. И расстроилась, когда ей сказали, что только русская. Она сказала, ну, у меня есть, начиная от Возрождения, это гораздо более ценно, и я дарю. Нет, сказали, только русская. Она как раз с Коровиным отбирала работы, выделила несколько комнат, было выделено. И вот когда было открытие русского музея, Тенишева присутствовала и показывала Николаю II вот свою часть коллекции. Ну, русского музея будущего, да, сложившегося.
1: Ну, знаете, вот это смешно достаточно, предлагать хорошее, там, хорошее греческое, римское, это, знаете, как у нас вот всегда договорятся люди, например, в поселке, говорят, давайте строить только деревянные дома. И все вроде договорились. И заведется обязательно какой-нибудь мразота один, который на всех наплюет и построит из кирпича.
2: Ну и хорошо, господи.
1: Вот эта психология, она ужасная.
2: Ужасная.
1: Вот она с тех пор еще идет, вот знаете.
2: Ну, раз мы про анекдоты такие, встречи, тоже очень Тенишеву, давайте, характеризующую эпоху. 1900 год, Всемирная выставка в Париже, и князя Тенишева, ее мужа, Тенишева занималась искусством. Она в Париже брала уроки, занималась в хорошей школе пения, потом вернулась. У нее было немного денег, и, в общем, она планировала зарабатывать себе на жизнь. Первый брак был неудачен. 5 лет, потом они расстались, дочь была отправлена в пансион, и так как она росла вне матери, то у них как-то отношения не сложились потом. Это, конечно, было очень грустно. И Тенишева даже пробовалась в частную оперу Мамонтова. Потом так по-женски писала, ну, там уже была Люботович, у которой с Мамонтовым были отношения, и мой голос как был ему просто не нужен. Он предпочел женщину, которому нравилась не только как певица, но она всю жизнь пела.
1: Это его право, это его опера.
2: Да, да, да. Она всю жизнь пела, ну, в частных концертах, благотворительных. И второй муж, князь Тенишев, он был председатель Петербургского отделения Русского музыкального общества, прекрасный виолончелист. Правда, жена так с грустью говорила, он не, ему совсем не понимал.

0: семью и колоссальное состояние.
1: А откуда пошло состояние?
0: Он крупный финансист, один из акционеров, соответственно, у строителей, владельцев очень крупного металлургического предприятия под Брянском, государственный деятель, то есть, ну, он очень крупный такой человек в экономических и политических кругах России. Он построил Тенишевское училище, ладно, там Жермунский, Мандельштам его кончали. Когда я узнал, что его кончил Набоков, а семья с амбициями, это реальное училище, ну, Тенишева. И, значит, Набоков выбрали его по качеству образования. Училище стоило 1,5 миллиона, здание с начинкой. Потом еще его надо было содержать, и давались деньги каждый год на содержание. Так вот, князя Тенишева попросили быть

0: назывался «Каскад». Можно предположить, что там было и вода, и цветы. Там какой-то роскошный ужин. И она приглашает свой ансамбль балалайшников. У нее в школе, которую она открыла в деревне, был прекрасный ансамбль учеников и с очень хорошим руководителем. Уж не знаю, профессионалы играли в Париже, или она, вряд ли она своих школьников повезла, но с балалайками у нее была близость. Более того, это та самая выставка 900 года, где мамонтовская керамика, абрамцевская керамика, и деревянная резьба получают призы. А она привозит тоже свои изделия русского стиля из Флеонова и Талашкина, и она привозит коллекцию балалайк. Потому что у нее балалайшники, и она решила, что хорошие художники распишут балалайки, и будет такая выставка «Ля Рус». Репин взял две балалайки, потом отослал их обратно и сказал, ну что за ерунда вообще балалайки расписывать. Поэтому Врубелю досталось не две, а четыре. И в Париже было четыре работы Врубеля, а не две. Ну и другие художники тоже были. Вот. И Шаляпин...
1: А Репин, он вообще не из наших, да?
0: Ну, Репин хороший художник.
1: Не понимает нашу русскую, да, долю.
0: И Шаляпин вроде сам попросил, чтобы его пригласили, и он пел с балалайшниками русские песни, и в конце вечера Тенеш его отозвала и вручила ему булавку для галстука бриллиантовую. Ее биограф пишет, что это по ее собственному рисунку, она рисовала и работала, естественно, в своих мастерских. Не знаю, она в воспоминаниях об этом не пишет. И сказала, что в форме вазы. В эту вазочку я собрала все слезы восхищения, которые источала публика. Шаляпин взял, а через несколько дней от него пришел человек требовать гонорар. И Тенешева пошла к мужу. Он сказал, ну, матушка, ну, с артистами всегда так, ты не умеешь с ними общаться. Дай мне это дело мне на себя, я умею. Он ему написал письмо, и что, очевидно, вышла ошибка. Моя жена сделала вам подарок, который вам не понравился. Ну, что ж, отошлите его назад. А в письмо вложил деньги. Ну, нормальный гонорар за одно выступление. Шаляпин не ответил.
1: Нет?
0: Князь Тенешев написал второе письмо. Шаляпин ответил, что...
1: Гони брошь. Деньги
0: он... Да, да. Шаляпин ответил, что гонорар он получил, а брошь возьмет на память.
1: Подлец.
0: Ну, знаете, это разные миры. Это так подобный эпизод, только происходивший в Москве, описывал Коровин про Шаляпина, когда он получал подарки. Хороший подсигар с золотой. А потом просил еще и гонорар. Потому что это подарок, а гонорар это за работу.
1: Не пойдет он в ломбард же с ним?
0: Нет, конечно, это же не живые деньги. Так вот, давайте такое прям по делу немножечко,
1: да,
0: о Тенешевой. У князя Тенешева был крупный очень завод. И она живет на этом заводе, потому что, ну, надо там как-то вкладывать силы, и он там постоянно проводит время. Она жена одного из руководителей. Что она делает? Начинает она с того, что она просит управления. И это очень трогательно. Она с мужем все время пикетировала, он неохотно давал деньги. И в конце концов, ну, сохранилось много портретов того же Репина. Она очень, ей очень не нравилась. И вообще, она была в претензии к художникам, потому что, наверное, хотела, чтобы она вышла красивее. Она 58-го года рождения, а всем говорила, что 67-го. А они рисовали, как будто она 60-го. Понимаете, да?
1: Да.
0: А хотелось 67-го. Вот, поэтому,
1: ей бы сейчас вот эти фильтры, которые есть в телефоне.
0: Да, да, есть такой портрет. Она, это называется декольте. Для нас-то это вырез просто. Но они называли декольте. Что там, ничего не видно. Серов рисовал. И вот прибежал Дягилев и говорит, что ж ты даму в декольте рисуешь у открытого окна при дневном освещении. Мол, декольте – это только вечер. Серов тут же включил настольную лампу, нарисовал, и у меня на лице блики, понимаете, желтые, которые, в общем, мне не идут. Так что муж неохотно давал деньги, и в какой-то момент она поняла, как им манипулировать. Ну, он старше, он женат на певице, на красавице. И она говорила, я так хочу. Ну, уважь свою графинюшку. И давал вообще даже не спрашивая. А до этого начинал вникать, школа, что на парты, а почему переплачиваешь, а сколько учителям. А так просто, сколько? 5? Ну, хорошо, 5. Нужно будет пройти еще. Просто, да. Так вот, управление...
1: Не надо просить на помаду, девочки, просто.
0: Вот, дай. Она без мужа отправилась на правление и выбила 100 тысяч на хорошую ремесленную школу подготовки детей. Потом столовую открыла, где сама, они открывали, ну, какие-то дамы пришли, которые ее поддерживают из заводского управления, жены. Не хватает подавальщицы, она сама, хозяйка, пошла щи разносить. Столовую, зал для, ну, без театра сейчас дальше ничего не могло быть, кино еще не было. Потом клуб. Те же самые дамы, жены инженеров,

0: Хотят же танцевать вечерами, общаться, журфиксы. Ну вот, клуб организовала. И такое тоже очень важное начинание. Жили в казармах. Она говорила, что когда в одной комнате живет две семьи, это безнравственно. Но имела в виду не то, что можно подумать, а то, что, ну, пили многие. Били друг друга. И детишки все это видели. Потому что я вот прочел в каком-то блоге, что вот Тенишева в своей школе завела, как я провел этим летом, вот эти вот сочинения. Ну, писал человек, который не знает просто гимназического образования, это писали все, естественно, и Тенишева шла, не она, а по ее, ее учителя шли по нормальной программе. Просто Тенишева в воспоминаниях писала, что она потом читала эти, как я провел святки. Катался с гор, тятенька дал горилки. Вот такие были, да, воспоминания.
1: Дети,
0: школьники, да. Поэтому, конечно, она считала, что когда живут в одной комнате две семьи, это безнравственно, но в смысле, что они очень много плохому и слова там специфические.
1: Быстрее обучаются.
0: Поэтому она, а у завода была земля, поэтому она вот пробила, стали давать в аренду 5 рублей в год. Деньги не маленькие, но не огромные. Участки, знаете, 25 соток, так если по-современному, вокруг этого, да. И деньги на строительство, 200-500 рублей на построиться. И потом революция 5-го года, но это не 5-й год, это раньше началось, забастовки. И она так и пишет, а потом те, у кого были собственные дома, такие не участвовали во всех этих революционных волнениях. Потому что людям это нужно. Вот, так что вот потом муж ее ушел с завода, ну, возраст и уже передал.
1: Да всем бы дали, и все тихо было бы.
0: Да, и когда она уезжала оттуда, все ее начинания работали, торговое общество, наживались на магазинах, все в три города плохое, новое торговое общество, нормальные цены, и заводские магазины сразу цены опустили. Угу. Когда она уходила оттуда, было 6 школ уже для детей на 1200 деток. Ну, завод был большой, детей у всех было много, так что, может, даже еще не все в школу попадали. Но все равно 1200 деток в школу, школы и плюс большое ремесленное училище. Так что вот, ну, начинание ее миллион. Большой дом князя Тенишева на Адмиралтейской набережной. И там много помещений. У нее студия, потому что она сама рисует, к ней художники приходят. И Репин говорит, а вот давайте, да, давайте. Организовали подготовку, 9 лет работала школа, подготовка в академию. Преподавали, конечно, был учитель, но Репин тоже раз в неделю, иногда почаще приходил, смотрел этюды, поправлял, давал совет, то есть руководил. Вот такая была подготовка в академию. То есть очень много начинаний, ну и главное, школы. Всюду, где она была, всюду организовывалось образование.
1: А опыт показывает, получается, Михаил Юрьевич, что самое главное было давать 25 соток,
0: да?
1: И 500 на дом. И все, и сидели тихо.
0: Ну, не... потише, скажем.
1: Да, сидели тихо, катались с горок и пили горилку. Вот что, собственно говоря, интересно. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия Культура» в нашем проекте «Меценаты». Как всегда, огромное спасибо.

0: истинное призвание в жизни не находят. Его выбирают. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Киевский режим должен быть привлечен к юридической ответственности. Все преступления документируются, этого никто не забудет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который принял участие в 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». При этом он констатировал, что ситуация на фронтах ухудшается. Для Киева каждый день в какое-то время наступят необратимые последствия для Украины. Украинская сторона пытается на это огрызаться, предпринимая попытки изолировать Крым, создать что-то в виде блокады. Песков также заметил, что система международных отношений девальвируется, так же, как международные экономические устои и основная резервная валюта. Очевидно, что абсолютно девальвируется международная организация во главе с Организацией Объединенных Наций, Совет Безопасности, девальвируется способность Совбеза ООН принимать участие в решении насущных проблем, девальвируются международные экономические устои и даже основная резервная валюта, сказал Песков. Два человека погибли при пожаре в частном доме в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. Два человека пострадали, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Губернатор региона Глеб Никитин ранее сообщил, что в результате украинской атаки на территории Нижегородской области повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Российский беспилотник помог военнослужащим ВСУ, оказавшимся в безвыходном положении на Днепропетровском направлении, выйти к позициям наших войск и сдаться в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр». По его словам, российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, сбрасывая их с беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие и сохранить жизнь. И они показали эффективность, когда боевики ВСУ принимали решение сдаться. Так, на Днепропетровском направлении украинский военный поднял руки и выразил готовность сдаться. После этого наш беспилотник сопровождал его до самых российских позиций, где он был взят в плен. Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников, предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность, а жертва начинает доверять человеку, которого никогда не видела лично, говорится в сообщении. Правоохранители добавили, что кроме того, ситуацию усугубляет стыд и страх признать обман. Многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких. Ведомство призвали не верить людям, знакомство с которыми состоялось только через интернет, и проверять информацию через независимые источники. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха плюс 15-17 градусов, в Москве плюс 21-23, без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала седьмой командой, которая вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Сборная Хорватии переиграла Панаму 1-0, и для панамцев все теперь печально. Она потеряла все шансы на выход в плей-офф, и подробности расскажет Александр Ниценко.
3: После нулевой ничьей в дуэли между Англией и Ганой хорваты понимали, что им для продолжения борьбы за попадание в плей-офф была необходима только победа над Панамой. Команда Златка Далича собиралась сделать подарок своему лидеру Луке Модричу, который проводил уже 200-й матч за сборную. Однако в реальности шашечные угодили под отличный контратакующий план панамцев. Команда испанца Томаса Кристиансена выглядела очень бодро и дерзко, постоянно закидывая мяч на быстрые фланги, успевая затем доставлять его в штрафную. Хорватам было очень непросто справляться со скоростью соперника. В итоге, после первого тайма, у европейцев не было в активе ни одного удара по воротам соперника. Судьбу встречи решила замена в перерыве, когда на поле вместо Мусы появился снайпер Асасуны Анте Будимир. На 54-й минуте на правом фланге Марко Пашелич сделал эстетский пас пяткой на ход Станишичу. И защитник Баварии здорово пристрелил в штрафную, где Будимир поразил пустой угол, находясь на дальней штанге. Панамцы встрепенулись еще сильнее, но европейцев начал спасать их вратарь Ливакович. Сперва он отбил два сочных удара Мурильо в одной атаке, а затем выручил после отмены выстрела головой под перекладину Харби. В результате Хорватия выиграла 1-0, а Панама в матче с Англией уже не будет решать никаких спортивных задач.
2: В других встречах Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели. Здесь ничья 0-0. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
6: Наш университет.
7: Дорогие друзья, сегодня в нашей шикарной, роскошной новой студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, наш любимый профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, первые впечатления.
8: Здравствуйте.
7: Да, доброе утро.
8: Ну, во-первых, я вас поздравляю с этим событием.
7: Да.
8: Выглядит все впечатляюще, модерново.
7: А да вы можете потрогать это, можно трогать.
8: Да, да, даже окна есть. Правда, насколько я понял, тут изображение нереальное.
7: Давайте так, колдовские.
8: Колдовские,
7: окна колдовские, да-да-да. Да.
8: Провокационный вопрос. Сколько вас хватит для того, чтобы вживую ходить на работу в такой прекрасный офис?
7: Браво, вам аплодируют люди за ширмой. Да. Дмитрий Алексеевич, значит, смотрите, мы сегодня ведь поговорим в рамках нашего проекта «Наш университет» о приемных компаниях, да, и в прошлом, и в настоящем, но у профессора настоящая, как я это говорю, боль. Потому что искусственный интеллект прокрался в опочивальне, в личные комнаты абитуриентов, да, сегодня?
8: Не абитуриентов,

0: доклады или курсовые работы. Ты принимаешь курсовые работы, оцениваешь их, и в конце концов это идет и в зачетку и тому подобное.
1: Да.
0: Так вот, в последние два года значительная часть этих курсовых работ написана либо с участием искусственного интеллекта, либо просто искусственным интеллектом.
1: Целиком.
0: Выявляется это по нескольким признакам, в частности, когда искусственный интеллект не находит ссылок и сносок на те материалы, которые он цитирует, он эти сноски сразу выдумывает просто.
1: И по ним идешь, а там ничего.
0: А там ничего нет, таких работ вообще не было в помине никогда.
1: И авторов выдумывает?
0: Ну, или не автор выдумывает, автор вообще не проверяет этого всего дела. Есть какие-то более дотошные студенты, которые проверяют за искусственным интеллектом.
1: Тогда возникает вопрос. Вам все-таки хорошо, вы историк. А вот скажите, пожалуйста, как будем лечить почечную недостаточность лет через 10
0: примерно,
1: с такими специалистами?
0: Я все-таки имею дело с законченными процессами. Люди жили, умерли, и, в общем, в конце концов, да, мы видим по современной жизни, что интерпретация может сильно вредить, но, так сказать, самолет от этого не упадет, и человек от этого не умрет. А если представить себе, что такие вот курсовые пишутся и на естественных факультетах, и на медицинских, или еще там, где зависит, в общем, как бы жизнь людей или целых сложных систем, я, честно говоря, не знаю, что будет, когда это... Во-первых, зачем тут я, если искусственный интеллект пишет курсовые работы? Такой же искусственный интеллект может их проверять?
1: Да, кстати.
0: Ну, специально обученный на все эти приколы. Это первое. А второе, что будет дальше, когда вырастет вот это вот непуганное поколение, которое как бы будет слепо доверять вот этому вот всему тому валу, который пойдет с помощью искусственного интеллекта.
1: Более того, Дмитрий Алексеевич, сейчас вот женщины находят понимание у искусственного интеллекта. Говорят, он меня, говорит, так понимает, как ни один мужчина. Представляете?
0: Ну... Я не берусь, я не футуролог, я не берусь как предсказывать.
1: Нет, мы с реальными людьми общаемся, я согласен. Мы с реальными, мы старой школы.
0: А что касается сегодня, тему меня попросили выбрать такую более-менее злободневную, поскольку у нас началась приемная кампания в вузы, и отсюда, естественно, интерес к тому, как это было организовано.
1: Раньше.
0: И тогда. Не могу говорить там про какой-нибудь Пажеский корпус или там совсем уж старые греко-славяно-латинские академии. Расскажу про Московский университет.
1: Да.
0: Я много раз рассказывал, повторю еще раз, что когда университет открылся, то, вообще-то говоря, он открылся только через два года после номинальной даты. То есть не 1755, как мы празднуем, а 57. Почему? Потому что первые 12 учеников, которые пришли, не обладали законченным, как бы мы сейчас сказали, средним образованием.
1: То есть они добирали.
0: Поэтому для них пришлось организовать специальную гимназию. После окончания двух классов этой гимназии первые студенты поступили в университет. Был экзамен. И, правда, этот экзамен сильно напоминает какую-то, я бы сказал, дружескую вечеринку. Я могу прочесть цитату, как один из этих студентов описал этот экзамен. «В назначенный день для экзамена введен я был в обширную конференц-залу с троном и портретом императрицы под балдахином. Профессора, сидя за столом, рассуждали. Директор, подозвав меня, спросил, чему, как и где я учился, и предоставил мне возможность написать на латинском языке, что я сам придумаю, о необходимости и пользе учения. Я написал, слушали с вниманием. Ректор, обратясь к собравшимся, с довольным лицом громко сказал: «Не кинь, не осуди». Единогласно положено мне было выдать билет на профессорские лекции. Вот вам экзамен образца 1757 года. Примерно так все продолжалось до 1803 года. Немножко система либерализировалась в период, когда Екатерина II проводила образовательную реформу. В общем, выяснилось, что высших учебных заведений не так много, а в дворянских семьях довольно много гувернеров и частных учителей, которые готовили отпрысков, некоторые из которых хотели поступать в высшие учебные заведения, и им разрешили экзаменоваться без прохождения курса гимназии. А так, траектория, так сказать, молодого человека, она лежала вот через какое-то среднее учебное заведение, которое появилось при Екатерине II, или через экзамен в университете.

0: университет, хотя никакой программы, так сказать, испытаний, утвержденной кем-либо, не было. То есть это было все на совести университета. Ситуация резко поменялась в 1803 году, когда при императоре Александре I у нас впервые была создана настоящая система образования. То есть появилось чуть ли не первое в Европе Министерство народного просвещения и, соответственно, три уровня образования. Начальные, уездные училища и городские училища, средний. Это те самые классические гимназии, которые пережили все до 17-го года и сейчас восстановлены в какой-то степени. И университеты, как высшие учебные...
1: А вы разделяете, профессор, мнение, что вот перед революцией народ не умел ни писать, ни читать?
0: Совершенно разделяю. Об этом я хотел рассказать чуть попозже.
1: Откуда тогда Министерство просвещения, вернее, народного, чем занималось?
0: Вы понимаете, осознание того, что образование есть производительная сила, то есть как бы качество рабочего...
1: Повышает
0: производительность труда, пришло довольно поздно. То есть только во второй половине 19 века. При этом довольно долгое время правительство отказывалось всем давать образование. Они рассматривали образование не как, значит, необходимость для новой жизни, а как привилегию для там, наиболее, так сказать, этих лояльных или там, патриотически настроенных граждан. И только Столыпин в 1911 году принял первый закон о всеобуче, который, значит, вводил поэтапно в России за 10 лет эту, как бы, всеобщее начальное образование.
1: То есть к 21-му должны были?
0: К 21-му году, значит, они должны были это сделать. Естественно, у него не хватило ни времени, там началась война, революция и прочее.
1: Ну, как раз тогда, в 21-м же ликбез-то учредили большевики.
0: Вообще говоря, декрет о бесплатном начальном образовании был вообще принят в 18-м году, но исполнять его как таковое руки дошли, да, только с 25-го. А удалось что-то сделать еще позже, к 31-му. Угу. То есть именно из-за этого появились рабочие факультеты, грубо говоря.
1: Рабфаки, да. Вот эти.
0: Потому что как бы надо было людей готовить. Так вот, возвращаясь к старым временам. При Александре I появляется принцип, значит, для того, чтобы получить среднее образование, ты должен закончить низшее, соответственно, чтобы получить высшее, ты должен закончить среднее. Отсюда появляется, значит, испытание в гимназиях, выпускные экзамены и аттестат зрелости. И вот тогда мы с вами получаем впервые... значит, как бы систему, которая более или менее сохранилась до сих пор. То есть человек получает последовательно среднее, то есть низшее и среднее образование, начальное и среднее образование, и сдает на аттестат. Соответственно, по результатам этих экзаменов он может быть принят в университет или подвергнуться дополнительным испытаниям. В этой системе были свои, так сказать, привилегии, потому что, например, выпускники гимназий, которые получали аттестаты с отличием, они принимались в университет вообще без экзаменов. То же самое касалось детей элиты, элит, вот знаете, национальных. Вот, например, стипендиаты царства польского или стипендиаты великого княжества финляндского, потом кавказские какие-то эти самые княжичи. Значит, но в принципе, если ты имел просто аттестат, тебе надо было сдавать вступительный экзамен. Так же, как была поблажка тем, кто получал домашнее образование. Эти люди должны были сдать экзамен в те же самые сроки с теми с гимназистами, которые сдают на аттестат зрелости. И результат этого экзамена, по сути дела, приравнивался к аттестату. Но ты имел возможность сдать это все экстерном. Грубо говоря, прийти в гимназию во время экзаменов и это сдать. Эта система, в общем, закрепилась на довольно долгое время. Были определенные изъяны в этой всей системе. Почему? Потому что уже при Николае I, когда Россия, значит, начала технически модернизироваться, как не относиться к государю-императору Николаю I, который там подморозил страну и тому подобное, но он много сделал для развития технического и инженерного образования везде. Дорога Москва-Санкт-Петербург, корпус гражданских инженеров, значит, там, я не знаю, межевой институт и прочее, прочее. И уже тогда явочным порядком среднее образование начало делиться на гуманитарный уклон, то есть традиционные
1: вот
0: классические гимназии.
1: Это, да?
0: И естественно.
1: Полезли уклон. Филологи.
0: Значит, то есть люди, которые как бы в будущем готовят себя к инженерному или к естественно-научному профилю. Но фишка заключалась в том, что как бы доминировали в университетах гуманитарные науки. Соответственно, чтобы поступить в университет, ты должен был закончить именно классическую гимназию. Это дискриминировало, как сейчас говорят, реалистов. То есть, людей,
1: то есть инженер
0: которые...
1: без понимания древней Греции
0: да,
1: не мог.
0: Да, да. Он как бы, если ты заканчивал реальное училище, у тебя кроме, я не знаю, какого-нибудь инженерного или горного института, ты никуда не мог поступить. Потребовалось 50 лет борьбы, чтобы выпускников вот этих вот двух ветвей, так сказать, нашего образования удалось уравнять в правах, скажем так. Вот. Еще хуже было с выпускниками духовных семинарий, потому что пока они учились в духовных семинариях, у многих, извините, отношение к церкви менялось на противоположное, они хотели учиться в светских вузах.
1: Они становились материалистами.
0: До 1905 года, то есть, по сути дела, до первой русской революции, все, так сказать, выпускники духовных семинарий, ну, если ты хотел, так сказать, не находиться в ладах с законом, так, должны были заканчивать, либо идти, так сказать, в священники, в монахи, либо заканчивать эту духовную академию. Понимаете? И только по итогам революции 1905 года эти семинаристы тоже получили право как бы учиться в светских учебных заведениях.
1: А с другой стороны, знали, куда шли?
0: Да?
1: Да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета в нашем цикле «Наш университет».
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области определены территории, которые вологжане выбрали для благоустройства в 2020 году.

0: Как пояснили в региональном Минздраве, в рамках проекта супружеские пары с диагнозом бесплодия могут бесплатно пройти подготовительный этап программы ЭКО, включающий исследование уровня антимюллерового гормона в крови АМГ, исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови на 2-5 день менструального цикла, кариотип, определение генетических причин азооспермии, спермограмма с МАР-тестом. Анализы принимаются бесплатно по предварительной записи и направлению врача. Сладости из Вологодской области стали больше покупать за рубежом. Наибольший прирост поставок отмечен в Армению на 82%, в Таджикистан на 75,5%, Кыргызстан на 37%, Беларусь на 24% и Казахстан на 9%. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, основу агроэкспорта Вологодской области составляют кондитерские изделия. Почти за полгода наши кондитеры направили свыше 2000 тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции на экспорт. Это на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В регионе около 50 кондитерских предприятий, лидеры отрасли «Череповецкий русский бисквит» и «Шекснинская фабрика Атак». Их продукция пользуется устойчивым спросом за пределами региона. Череповецкий госуниверситет примет на бюджет более 1200 первокурсников. Накануне в ВУЗе стартовала приемная кампания. В этом году в ЧГУ открыто 1093 места на программах бакалавриата и специалитета, еще 190 мест в магистратуре. Как отметили в госуниверситете, приемная комиссия работает на Советском 10. В этом году открыто 1283 бюджетных места, еще 100 в педагогическом колледже. Документы можно подать через госуслуги или лично. В Вологодской области впервые прошел региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница». Соревнования объединили 10 семей победителей муниципальных этапов. Команды участвовали в творческом конкурсе, тактической и маршрутной играх, а также в викторине и спортивных состязаниях. Первое место заняла семья Крупиновых из Харовского округа. Они представят Вологодскую область на всероссийском финале. Организовали игру Министерство молодежной политики, Вологодский филиал Фонда защитники Отечества, региональный центр патриотического воспитание, юнармия и движение первых. Вологде будут звучать стихи Сергея Есенина на китайском языке. Филолог-русист Сюй Сяодун презентует в это воскресенье, 28 июня, в здании областной библиотеки на Марии Ульяновой 1 свою книгу «Поэзия Сергея Есенина. Китайский перевод в стиле классической поэзии» с комментариями. Начало мероприятия в полдень, вход свободный.
1: Спорта.
0: Вологжане добыли 7 медалей на Кубке России по квадрокроссу. Турнир в Кириллове объединил около 80 спортсменов со всей страны. Состязания прошли в нескольких классах. Золото среди вологодских гонщиков завоевали в классе ATB-100 Юрий Васильев из Кириллова, в классе ATB-100 Light Евгений Плосков из Вологды. Вологодские викинги завоевали бронзовые награды на Кубке России по флагфутболу. На соревнованиях в Казани вологодский коллектив победил в 3 матчах из 6 на групповом этапе, а в финале за 3-е место в овертайме взял верх над сборной «Моторы М» из Казани со счетом 26-20. Всего в турнире участвовало 7 команд из Вологды, Москвы, Брянска и Казани.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса, шик.

0: 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
1: Вы отлично.
2: Я петь не умею. В отличие от Розенбаума. Ну да, искусственный интеллект.
3: Свою нацистскую сущность. В Кремле считают, что киевский режим нужно привлечь к юридической ответственности, так как все эти преступления налицо, они четко документируются и архивируются. Песков добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня, его никто никогда не забудет. Электроснабжение нарушено в трех муниципалитетах на востоке и юго-востоке Крыма, сообщило госпредприятие «Крымэнерго». Обесточены Феодосия, Советские и Кировские районы. Электроснабжение планируется восстановить в течение суток. Утром «Крымэнерго» сообщало об отключении света в 12 муниципалитетах в центре, на западе, юге и севере республики. Губернатор Севастополя предупредил, что часть детских садов в городе будут работать в особом режиме из-за отсутствия электричества. По данным Михаила Развожаева, на северной стороне, в Инкермане и Орлином, детсады продолжают работу в обычном штатном режиме. В остальных районах сады работают в режиме дежурных групп. Губернатор сообщил, что приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухими пайками. Он призвал родителей по возможности оставлять детей дома. Снова обесточенный город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Обстановка остается тяжелой, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Два дня назад местная администрация заявила о повреждении линии энергоснабжения в результате многочисленных атак беспилотников СУ. Яшина уточнила, что «Атомград» полностью обесточен, при этом сохраняется высокая активность атак. В тот же день она рассказала ТАСС, что специалисты начали подключать абонентов в «Энергодаре» к электроснабжению, запитав один из микрорайонов. Федеральная служба безопасности задержала 128 нелегальных оружейников в 53 регионах России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные занимались незаконным изготовлением, модернизацией и продажей оружия. Из незаконного оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия, включая 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовых винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабины и ружья. Кроме того, силовики обнаружили и изъяли почти 800 гранат, свыше 100 килограммов взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов различного калибра. Также прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, где восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, модернизировали его и изготавливали боеприпасы. ФСБ показало видео с задержанием подпольных оружейников. На этих кадрах происходит захват подозреваемых в их квартирах, в некоторых случаях со взломом входной двери и на парковке. Кроме того, продемонстрировано изъятое оружие и боеприпасы. Курс общества знаний в российских школах сократили с 6 до 3 лет без ущерба для смысла. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский на сессии законотворчества и национальной правовой традиции на Петербургском международном юридическом форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.
4: Сейчас, благодаря политике Министерства просвещения, большое спасибо, и Министерство образования, все это возвращается в рамки здравого смысла. Без ущерба для смыслового содержания курс сокращен с 6 лет до 3. Все лучшее, что было в прежнем курсе касательно общества, экономики, государства, права, оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы.
3: Ранее издательство «Просвещение Союз» выпустило новый единый учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Минпросвещение включило его в федеральный перечень. С 1 сентября учебник поступит в российские школы. Российским туристам на индонезийском острове Бали следует избегать употребления алкогольных напитков в сомнительных заведениях и внимательно относиться к качеству продукции. Риск столкнуться с подделками остается высоким, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толчонов. Он отметил, что Бали отличается от всей остальной страны. Это один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить, и высока вероятность столкнуться с фальсификатом. Дипломат подчеркнул, что безопасность туристов во многом зависит от их собственной осторожности. Ранее стало известно о смерти россиянки на Бали после предполагаемого отравления метанолом. Минимальная температура воды в реках московского региона достигает 21 градуса, а минимальная 14 градусов, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Звенигорода 19 градусов. Такой большой разброс связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение, пояснила синоптик. Там, где течение слабое, вода прогревается быстрее и уже достигла отметки 21 градус. На возвышенностях, где реки более быстрые, прогрев происходит медленнее, водная растительность у берегов при этом сохраняется. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: Сегодня в Петербурге облачно, кратковременные дожди, температура до +17. В Москве ожидается +21-23 и без осадков.

0: здравствуйте. Приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Лирик Митрофанова приветствует физика Пушнова.
1: Да, здрасте всем, дорогие друзья. Ну что, сразу давай лирическую тему дернем.
0: Ну, не то чтобы лирическое, ты знаешь, мы даже как-то хотели, как говорят, Славик, не нагнетай, а тут лучше бы нагнетать, знаешь, и начнем со слова «роскошь». Фу. Потому что если бы мы сказали, давайте поговорим о обществе потребления или вообще о там, правилах потребления, там, досуга, проведения или услуг, это как-то, ну, банально. Uh-huh. А вот если слово «роскошь», сразу это привлекает внимание. И вот эволюция, отношение к роскоши, вот это, наверное, стоит обсудить с философской точки зрения. Как думаешь?
1: Согласен.
0: В самом начале эфир.
1: Анна Игоревна Кигай сразу к нам присоединилась, как только услышала слово «роскошь». Специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова. Привет, Анна.
2: Приветики. Да, я человек простой, слышу «роскошь», сразу, конечно, к ней стремлюсь.
1: Да.
0: Конечно, да.
2: Что-то привлекательное.
1: Давайте.
0: Это слово, да? Может, его как-то разъясним, эту ситуацию? Это нужно прочувствовать или просто знать, что это такое, и смотреть на кого-то, и знать, кто это даже этим обладает?
2: Ну, мне кажется, в нашей культуре слово «роскошь» достаточно понятное. Как бы наша российская культура, она прошла такую длинную, глубокую, хорошую прививку левыми идеями, критической философией. Поэтому у нас есть понимание, что такое роскошь. Роскошь — это нечто материальное, избыточное, то, что на самом деле не нужно. Здесь я выражаю не определение из учебника, не свое отношение, а скорее то, как у нас обычно чаще всего воспринимается в обществе, потому что, ну, как бы и там мое поколение, поколение постарше, и мы передаем это более младшему поколению, хорошо понимают вот что-то там про рябчиков, про ананасы и про все остальное. Вот мы как-то достаточно коннотированно воспринимаем этот термин и скорее негативно. И это понятно, вот с точки зрения истории культуры, истории философии есть именно социальному, культурному осмыслению понятия роскоши скорее критическое такое отношение. Ну вот самая классическая, наверное, теория роскоши — это теория Торстена Веблена, такого знаменитого экономиста, который писал о праздном классе. Вот опять же, понимаете, класс праздный. Не то чтобы он там какой-то хороший, он именно праздный. Он не рабочий класс, он праздный. И роскошь — это такой символ, материальное выражение так называемого демонстративного потребления, бессмысленного, беспощадного и такого, ну, немножечко экономически вредного, да, если угодно.
1: А вот смотри, есть же еще периоды такие, если мы в архитектуру неожиданно копнем. А раньше строили, что называется, чтобы было где пересидеть, место, да, чтобы там было тепло, чтобы там было уютно, внутри, я имею в виду. А вот есть же там целые вот эти, самый, по-моему, яркий, да, по-моему, как он назывался, барокко, да?
2: Барокко, да.
1: Это когда, слишком много всего, да и вот эти вензеля, вот это все, и оно же не несет никакой функциональности, да? И, соответственно, это был, по-моему, пик вот такого роскошества на показ, потому что, во-первых, это снаружи дома, во-вторых, это действительно лишнее. А, ну, и потом мы скатились вот туда, как бы сейчас это называют скандинавский минимализм, да? Когда у тебя...
0: Или японский.
1: И японский, когда у тебя
0: аскетизм,
1: есть
0: да.
1: Дом, и он дом просто. У него, если есть крыша, так крыша, но она функциональна, нет никаких излишеств. И значит ли это, что мы идем по пути все-таки от того, что роскошь, она бессмысленна? Ну, я имею в виду человечество в целом, тренд некий. Или нас ждет еще какой-нибудь ренессанс барокко?
2: Я уверена, что нас ждет какой-нибудь ренессанс вычурности, барокко, избыточности и всего
1: остального. Кошмар.
2: Более того, даже если вот мы говорим про 21 век, это уже не первый раз, когда в культуре настоящая роскошь начала ассоциироваться с некоторой сдержанностью. Выражение «тихая роскошь», хотя сейчас стало общепринятым, на самом деле...
0: Или «старые деньги».
2: Это да, так старые деньги,
0: культурно называют,
2: все остальное. Да. Ну, то есть, условно, бренды и потребления, которые якобы незаметны, хотя только вот научный, насмотренный глаз распознает, что это что-то чрезвычайно дорогое. Вот я, знаете, могу такой момент напомнить. Вот нас же для Европы XIX века, вот у нас есть такое понимание, мещанский быт или мещанский буржуазный шик. Это же как раз про наличие чего-то, не про отсутствие, не про сдержанность, не про аскетизм, а вот про выражение своих вот дефицитов внутренних, личностных и на самом деле материальных тоже в том, чтобы были тарелочки, чашечки, сервисики какие-то красивые, значит, картиночки.
0: А потом такая... самолетики, яхточки. Ну, давай об этом тоже уже к современности переходить. Ну, это же не меняется. И даже если архитектура, которую Александр Борисович вспомнил, ну, это тут уже спор о красоте, а не ну, функциональности. Это же не то, что денег некуда было девать, а просто делали красиво, как им казалось в то время. Тот же Меньшиков, вот, церкви они такие.
1: Меньшиков, строили, знаешь, где деньги брал?
0: Не показуха.
1: Тырил.
0: Тут, я думаю. Да что ты.
1: Да. Естественно.
0: Ну, судя по всему, вот это потребление, которое избыточное, да, вот сверхизбыточное, то, что люди себе могут позволить, это эпоха, когда мы просто выживание ну, пережили, да, вот когда люди просто выживали. И это 20 век, вот вторая половина 20 века, после войны люди выжили. И вот, вот тут потихонечку началось какое-то становление вот, общества потребления, пока вот таких аккуратных, и потом какого-то пика достигла экономика у всех, и вот там пошло-поехало.
1: Причем я бы сказал, что это вот переход этот, про который Рита говорит, он был не без извращений. Я вспоминаю своих покойных родителей, у них все время, знаешь, стоял в шкафу сервиз очень красивый, которые они никогда не пользовали. И у меня все время это возникал вопрос. Я говорю, вот вы его купили, он ваш. Почему вы из него не пьете, там, почему вы им не пользуетесь? То есть это такая, знаешь, как бы бессмысленная роскошь, которая стоит в углу, и она пылится, и Рыти говорит, ну а что мы будем каждый день из него пить? Он же типа там, не знаю, потеряет в своем качестве. Я говорю, так вы же им купили, чтобы пользоваться, или чтобы он лежал у вас в шкафу? Вот это было странное такое вот психологическое состояние родителей.
2: Можно я зацеплюсь? А что значит бессмысленное? Вот неужели осмысленное, это значит, что только есть функциональное использование какое-то? В этом есть ведь обратная сторона нашего отношения к роскоши. Есть много очень положительных, глубоких, творческих, крутых примеров того, что собой представляет роскошь. Ну, например, искусство. Ну, вот как ты вот его функционально используешь? Ну, не будешь же под стол подкладывать?
1: Ну, да, слушай, даже, если искусство, да, это но это же все-таки кружки, чашки и сервиз. Он сделан для того, чтобы им пользоваться. А, не знаю, может быть, конечно, сервиз был сделан для того, чтобы его хранить и знать, что он у тебя там есть. Это тоже, в принципе, да, некое пользование сервизом, что у тебя он есть. Ну, это такое, знаете, Александр Иванович Корейко так делал со своими миллионами.
0: Угу. Ну, или еще пример. Мне кажется, это какой-то психологическая травма, потому что вот у нас был, например, очень красивый то ли дубовый, то ли ореховый стол, такой красивый, из натурального дерева, и он был настолько красивого цвета и сделан качественно, но его накрывали скатертью какой-то лютой, клеенкой,
1: да, чтобы не
0: и говорили, чтобы его не испортить. И мне казалось, господи, а зачем? Наоборот, ты любуешься? Ну да, капли какого-то чая, ты поцарапал вилкой, но это память твоей жизни, ты этим пользуешься. Но это считалось вот это. Но это от нищеты, я предполагаю. Это вот комплексы нищеты.
2: Ну, от нищеты, от неопределенности будущего, когда еще будет такой стол вообще один и так далее. Но я хочу вот еще раз предложить все-таки настоять на этой своей мысли про критику такого замшелого функционализма. Есть, ну вот в этом как бы такая благостная черта, по-моему, человеческой психики и в целом человечества, в том, что мы живем не только функциональным. Есть явления, возможно, даже самые главные в нашей жизни, которые никакого функционального смысла не имеют. Я говорю даже не только про живопись, которая, там, не знаю, радует глаз, но ты этим не наешься, а знаете, какие-то даже более простые вещи. Вот мне вот что пришло в голову. Вот, например, люди заводят собаку. Это трудно. С утра погуляй, вечером погуляй. Сколько сейчас ветеринар стоит, все знают, тревожься. Ну, зачем ты это же делаешь?
1: Сейчас буду спорить с вами. Во-первых, потому что я телец, не забывайте.
0: Типичный,
1: да. А во-вторых, потому что то, что вы говорите, абсолютно полезная вещь. Собаку люди заводят не для того, чтобы ее выгуливать, и не для того, чтобы с ней там мучиться с этими прививками и следить за ее здоровьем, а чтобы получать что? Удовольствие. потому что собака приносит удовольствие, потому что это твой друг, потому что тебе никто так не радуется, когда ты приходишь. Это известный старый анекдот. Попробуйте тещу и собаку запереть в багажнике, откройте через 3 дня и посмотрите, кто вам реально будет радоваться. Вот и все, понимаете? То есть собака – это же просто очевидная покупка себе удовольствия и покупка себе, ну, там, покупка или взять можно без денег, да? Я имею в виду, что это как бы собака – друг человека. Также и кошка. Кошка менее, может быть, контактная, но мы, как кошководы, знаем, что это абсолютное удовольствие. Поэтому здесь не надо говорить, что это бесполезная история. Она всегда полезна. И даже искусство, как вы говорите, не наешься картиной. Ну так оно тебе приносит радость, удовольствие. А люди ради дофамина вообще живут. Поэтому все это имеет пользу.
0: То есть роскошь, потребность в роскоши – это естественное чувство человека. Но не каждого.
2: Ну, давайте теперь пойдем путем вот еще более такого предельного функциональности, такой предельной. Ну, наверное, есть способы более дешевые, простые и менее энергозатратные получить удовольствие в жизни, нежели собака. Но почему-то мы выбираем такой способ. Если мы пойдем путем, знаете, в такой прям какой-то квантификации.
0: Нет,
2: да,
0: ты,
2: вот,
0: может быть, если
2: посчитать.
0: Порода... выбирать собаку, какую-то элитную там левретку, тогда, наверное, да, это и красота, наверное, и, ну, общение с животным. А если ты какую дворнягу взял, то это только любовь и, ну, тепло. Угу. Какой тут роскошь? Тут вообще одно это. Они еще живут мало. Только влюбишься, вылечишь, и оно помирает.
1: Не, они, кстати,
0: нет, собака не плохой пример, мне кажется. Ань, прости, пожалуйста. Давай машину возьмем. Вот машина, 2 колеса, вот самоделкины. Но в какой-то момент мы зарабатываем больше денег, мы делаем апгрейд, и самые большие красивые машины, мы знаем, сколько они стоят. Вот это действительно роскошь. В ней можно жить. Они стоят более 40 миллионов. Есть под 100 миллионов рублей. И... вот это, да, вот это, как это объяснить? Это уже не средство передвижения, это роскошь и знак того, что у меня это есть.
2: Ну да, ну и есть, конечно, кусочек того, что Виблен называл демонстративным потреблением, в том смысле, что мы это делаем вообще не для себя, если уж говорить про какую-то полезность, функциональность и так далее. Угу. На необитаемом острове в социальной изоляции, ну, вряд ли бы я купила какую-нибудь избыточную машину. Это было бы просто не нужно, потому что нету наблюдателя, который проассоциирует меня вот с этой машиной.
1: Нет. Конечно, да, наблюдатели-то вы сами. Вот я, как мы с Маргаритой Михайловной, 2 человека, которые зачем-то в городе пользуются джипами. Ну, то есть, в кавычках, джипами. Я имею в виду, что это машины повышенной проходимости, они так сделаны. И мы же это делаем не потому, что у нас постоянно, значит, грязь на дороге от нашей работы до дома. Просто, ну вот, нравится такая машина, и все. И езжу на такой машине. И как бы я особенно не задумываюсь, кстати, по поводу того, что там это функционально или не функционально. Я пытаюсь сам себе сейчас противоречить, но я сейчас выйду на логику правильную. Это тоже часть удовольствия, это тоже часть рациональности. Потому что покупать машину, которая тебе не нравится, но подходит по всем параметрам, это делать себе больно. Поэтому человек так и не делает. Понимаете?
2: И почему это больно? Вот почему это больно?
1: Нет, ну потому что тебе не нравится эта машина, понимаете? То есть есть же, ну как, можно выбирать, например, себе женщину, которая тебе нравится, а можно выбирать, которая...
0: Я ждала, когда ты дашь.
1: А можно выбирать, да, которая, ну, по габаритам подходит, ест мало, там, я не знаю, у нее расход небольшой.
0: Регулярно.
1: Ну, допустим, даже.
0: Мусор сама выкидывает, готовит, все делает.
1: Не, ну да, то есть есть какие-то параметры, вот она идеально подходит. Знаете, вот все же самые проблемные, по-моему, девушки, это те, которые вот настолько идеальны, что почему-то у нее до сих пор нет мужа. Вот здесь то же самое.
0: В юности причем.
1: То же самое. То есть надо выбирать, есть просто. Вы понимаете, какая история? Когда мы говорим о рациональности, мы почему-то в эту рациональность не включаем удовольствие. А удовольствие – это тоже рациональный подход. Понимаете?
2: Угу.
1: Человек, да, вот особенно вот сейчас современная эта история с часами наручными, да, когда люди их покупают, но очевидно же, что они не нужны для времени тебе, да, у тебя это время во всех углах есть. Но они покупают это для удовольствия. Вот просто, что вот у меня такие часы есть, мне понравились, я надел, хожу. А уж я не говорю про женщин, которые себе вот это все на уши и куда там еще вы вешаете себе все.
0: Так, Ань, ну, чтобы нас рассудить, здесь же просто разные способы потребления, да, демонстративное потребление, функциональное, о котором Саша говорит, и еще какие там бывают, сверх нерациональное.
2: Да, но если рассуждать это в логике вот Александра, можно все равно на это посмотреть как просто на разные уровни удовольствия. Ну вот просто даже согласно.
0: Да, потребление как проявление эмоций.
2: Нет, даже еще более возвышенно. Ну, например, ну наверняка есть удовольствие. Вот ты уже все заработал, уже джип купил самый большой во дворе, и уезжаешь в монастырь на Бали, жить, значит, в монастыре, спать на полу, питаться, значит, какими-то молодыми побегами бамбука и претерпевать вот эти вот негативные, значит, всякие бытовые проявления, но получать удовольствие более высокого порядка, углубляясь в себя, занимаясь интроспекцией, и от этого преодоления, да, то есть это наверняка тоже можно свести к каким-нибудь просто гормонам, вот как, я не знаю, вот я после тренировки тоже чувствую какую-то радость, было плохо, да, ну вот сейчас хорошо, да, вполне себе. А можно чуть-чуть более социально или даже философски на это посмотреть, на то, что человек в целом имеет некоторую потребность к преодолению своей функциональности. Это, может быть, отдельная тоже его функция, что человек хочет вот из нее пролиться, что я не только животное, которое обслуживает свои гормоны, не только компас, который указывает на дофамин. Я нечто большее, я хочу больше. Где-то это барокко, где-то это рококо, а где-то это я живу в пещере две недели, уехала из общества, хочу ловить рыбу, думать о вечном. И это тоже, ну, вот такая вот уникальная человеческая черта. Причем и индивидуально человеческая, и, по-моему, в целом она вот нам как социуму характерна. Потому что, опять же, искусство, философия, какие-то, знаете, может быть, научные изыскания, которые не с точки зрения практичности, значит, происходят, да, там, вот, с точки зрения изобретений, решения каких-то проблем и так далее, а из голого дерзкого научного интереса, вот из этого чувства, что не можешь ни есть, ни спать, ты должен копать эту проблему, которая интересует тебя и еще трех специфических людей каких-нибудь в мире. Но ты занимаешься только этим. Мне кажется, это очень человеческое-человеческое, такое преодоление.
1: И оно, кстати, это человеческое всегда потом в итоге почему-то, опять же, видимо, так мир устроен, становится очень полезным. Если, например, говорить про того же Дмитрия Ивановича Менделеева, так он, когда придумал свою периодическую систему, все, включая ученых, заметьте, говорили: «Господи, да кому это надо? Ну это ерунда какая-то, ну это вообще не имеет смысла». А потом, глядя на эту периодическую систему, не до конца заполненную, да, они вдруг поняли, что можно, используя эту систему, предсказывать, какие есть еще элементы таблицы Менделеева в мире, и эти находить эти новые элементы. И, ну, понятно, что на базе них еще можно кучу всего строить. Поэтому, да, да, но здесь, мне кажется, такой вопрос еще, что роскошь, понимаете, она не столько, если это роскошь, вот так я отвечу, если роскошь для себя, то, наверное, эта роскошь даже имеет какой-то смысл. Но если эта роскошь только для внешнего потребления, а тебе она не нужна, но ты вынужден ее покупать, чтобы казаться, чтобы соответствовать и так далее, вот это, конечно, трагедия. Потому что, как правило, роскошь очень дорогая. Человеку, например, не нужен этот Бентли, а ему надо, потому что иначе на него во дворе плохо посмотрят. Вот это, конечно, ужас.
0: То есть эстетика потребления – это следующая стадия, да, когда мы нахапали, наелись чего-то, и потом уже относимся уже обдуманно к каждой, ну, каждому проявлению этого потребления, будь то машина, одежда или отдых где-то.
2: Ну, да, мне кажется, если честно, можно быть в этом смысле к себе подобрее. Конечно, идеально быть вот этим вот независимым человеком, который покупает только то, что ему надо, потребляя только то, что ему надо, не зависит от мнения других.
0: Функциональное, да, потребление себе такое?
2: Ну да, то есть нет, не функциональное, а не
0: то,
2: ради
0: надо
2: внешних, не ради наблюдателей, ну, да, а то, что надо ему. Вот то, что надо, та роскошь, которая для него. Условно, знаете, как сейчас говорят, что роскошь – это как бы не Бентли, а роскошь – это иметь время на то, чтобы к врачу сходить или качественно, значит, со своими детьми вечер провести. Вот это вот как бы роскошь нового времени, да, то есть уже у тебя есть какая-то внутренняя свобода, что тоже теперь называется роскошью, потому что, ну, как бы это достаточно сложно, и это точно не про других. Да, вот если у тебя это есть, то это точно про тебя, про твой внутренний там семейный или твой личный мир, а не про то, чтобы значит, поразить других каким-то автомобилем покрупнее. Ну, и мне кажется, вот если честно, немножко реагирую на то, что Александр сказал, вот про то, что всякие индивидуальные вот эти избыточные иногда увлечения, они становятся полезными. Мне кажется, здесь есть как бы некоторая ошибка выжившего, потому что, ну, правда ведь не каждый Менделеев, но у многих в определенный жизненный этап наступает вот это желание преодолеть свою утилитарность и поискать что-то про себя только, называя, что это роскошью или не роскошью, менее образован ты, и поэтому машины побольше, или ты более изящен и высокопарен, поэтому, значит, поиски себя, творчество, наука, искусство, все остальное.
1: Ань, мы согласны, да, с тобой, но у нас мы рекламу пропустили, прости, пожалуйста. Ага, давай.

0: сниму на суточно.ру. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
1: Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань» поразили используемую для нужд военно-промышленного комплекса Украины газораспределительную подстанцию в районе Люцерна Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля. Ведомства добавили, что наши войска продолжают методично поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. Ситуация на фронте для Киева в определенное время станет уже необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, ситуация на линии боестолкновения для киевского режима ухудшается изо дня в день.
4: Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается как может, огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Президент сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме.
3: Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступление. По словам представителя Кремля, преступления украинских властей налицо, они четко документируются и архивируются. Туристический спрос на Курильские острова превысил предложение. Сейчас в регионе ведется работа по наращиванию мест размещения, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он рассказал, что за последние 3 года построено больше 10 объектов, но они не покрывают потребности в размещении туристов. Идет работа с инвесторами. Общее число инвестиционных проектов на Курилах превысило 65, сообщил Запрягаев Мишустина. Масштабный сбой в движении поездов железнодорожной компании Deutsche Bahn по всей Германии, вероятно, был вызван заменой компонента в системе радиосвязи. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности. Официального подтверждения этой версии еще не поступало. В свою очередь, радиостанция РББ уточнила, что органы безопасности не усматривают случившимся признаков саботажа. В качестве вероятной причины предполагается ошибочное обновление программного обеспечения со стороны Deutsche Bahn. Вчера вечером произошла остановка поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой железнодорожной радиосистемы. Перебои затронули не только региональные поезда и поезда дальнего следования, но и городскую электричку в Берлине. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью системы экстренного реагирования. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
3: В Петербурге сегодня облачная погода, кратковременные дожди до плюс 17 градусов. В Москве осадки не ожидаются. Температура воздуха плюс 23 градуса. Давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.
5: Новости спорта.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Российский футбольный союз опубликовал изменения в правилах игры на следующий сезон. Они вступят в силу с 1 июля. Среди основных изменений футболист должен покинуть поле при замене в течение 10 секунд. ВАР сможет вмешиваться в эпизоды со второй желтой карточкой и ошибочно назначенным угловым, а на вбрасывание мяча из боковой линии и выполнение удара от ворот будет отводиться не более 5 секунд. Сборная Колумбии стала 7-й командой, которая вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели, ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф. Махачкалинская «Динамо» объявила об уходе Джамала Табидзе. Футболист покинул команду по завершении контракта. За махачкалинцев Табидзе отыграл 2 сезона, на его счету 55 матчей. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, стороны не смогли договориться по условиям нового соглашения. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча за «Торпедо», в которых одержал 30 побед, 5 встреч он провел на ноль. Максим Цыплаков сменил клуб в Национальной хоккейной лиге. Нью-Джерси обменял российского форварда в Калгари. Прошлый сезон Цыплаков начинал в Нью-Йорк Айлендерс, а затем его обменяли в Нью-Джерси. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: лирики. Физики и лирики, друзья. Ну что ж, поехали дальше. И у нас вот тоже
1: химия.
0: Тема, она не совсем про химию даже, потому что это про нас, про всех. А как технологии узнавали КБЖУ продуктов? Я напоминаю, что КБЖУ – это не Кемеровский большой университет, а это, собственно, калории, белки, жиры, углеводы. Валентин Владимирович Новиков с нами, доцент кафедры химической физики и функциональных материалов МФТИ и создатель телеграм-канала «Квант еды». Здравствуйте, Валентин Владимирович.
2: Добрый день.
0: Ну, перед тем, как понять, как они там все делают, давайте выясним, что такое калория. Вроде как у нас это энергия, если чисто по-физически рассуждать, это единица измерения энергии.
2: Да, все так. То есть калория – это именно единица, сколько тепла, ну или сколько энергии содержится, ну, в чем угодно на самом деле. То есть если взять вот обычное физическое определение, это будет, сколько тепла нужно подвести к системе, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус.
0: Угу.
2: То есть это просто количество тепла.
1: Так. А когда люди озадачились этим вообще? Вот это, даже слово появилось.
2: О, это интересная история, потому что на самом деле впервые этим занимался, это был такой ученый Лавуазье, ну, очень известный химик был такой,
1: да.
2: не смог довести до конца свои эксперименты, потому что была французская революция, и он закончил жизнь на гильотине. Угу. Но он придумал перед этим устройство, которое называлось калориметр. То есть калорий, как термина, еще не было, а он придумал калориметр. Ну, калор по латыни – это тепло, соответственно, измерение тепла. Он сажал внутрь морскую свинку и, соответственно, измерял, сколько тепла она выделяет при своей жизнедеятельности.
0: Mm-hmm.
2: То есть вокруг этого калориметра, это была такая бочка, там была в стенках вода, вода постепенно нагревалась, он измерял вот это изменение температуры, и он понял то, что вот живые организмы, они выделяют тепло в том числе при жизнедеятельности, ну и газы в том числе.
0: Mm-hmm.
2: И потом уже лет через 50 где-то, другой исследователь, Николя Климан, он читал лекции по, в том числе по термодинамике, и, ну, по теплоте. И он ввел термин калории уже как единица измерения. А как к еде это стали уже позднее, еще через полвека только начали относить.
0: Угу. Смотрите, какая история. Вроде как с калориями, если мы поняли более-менее все, то здесь начинается ведь на самом деле проблема. А, потому что если мы говорим об энергии, энергия у нас измеряется вот там в калориях, все понятно, и она есть. Это количество
1: человеческая
0: тепла.
1: Энергия.
0: Ну, энергия в смысле калорий, которые ты съел. Но когда у нас называется к этим калориям, мы еще БЖУ добавляем, то есть белки, жиры, углеводы, вот здесь начинается проблема. Потому что, например, если мы с вами на троих съедим одно и то же количество калорий, но при этом я съем жир, Митрофанова съест белок, а вы съедите углеводы, то это же будет разная история или нет?
2: Нет, конечно, это разная история с точки
0: как
2: зрения
0: так?
2: общего здоровья.
0: Как так? Ведь на самом деле энергия-то одинаковая.
2: Ну так энергия, конечно, одинаковая. Мне, знаете, когда я поступил на первый курс в университет и переехал в Москву в общежитие, мне в одном из первых писем, вот еще бумажных писем, mm-hmm. которые мне родители прислали, они написали, что больше всего калорий в подсолнечном масле и в спирте, но питаться только ими не рекомендую. И, в общем-то, правильно посоветовали, то есть это правда, да, там больше всего калорий, действительно, в жирах 9 килокалорий на грамм, в алкоголе, насколько помню, 7 килокалорий на грамм, но это не очень хорошая идея строить свою диету только на них, потому что нам нужны другие вещества. Но ведь исходно вот эти вот калории применительно к еде просто стали, люди поняли, что процессы, которые происходят при сжигании продуктов, и процессы, которые происходят внутри организма, удивительно похожи. Это ведь, если задуматься, не очень интуитивная идея, ведь у нас внутри нет высокой температуры, а в итоге получается, если мы возьмем вот сахар килограмм и сожжем его в печке и померим, сколько энергии выделится,
0: угу.
2: и съедим этот килограмм сахара и померим очень точными способами, как мы его сконвертировали в энергию, окажется, что эти цифры очень близки. То есть у нас внутри, хотя и не печка, все равно мы тот же самый процесс проводим в биологических условиях и то же самое количество энергии, ну хотя бы в случае углеводов, получаем, плюс-минус.
0: Но давайте теперь дальше. БЖУ. А как они определяют, вот эти ребята, которые, например, взяли какой-нибудь творог, прости господи, замешали его, сахар добавили, сверху облили каким-нибудь, я не знаю, шоколадом и вот продают. Они же должны заранее знать, сколько там энергии, а для того, чтобы это выяснить, надо же это все, как вы говорите, сжечь в чьем-то организме. Да, в калориметре. Тогда у вас получается каждый раз надо одну порцию выбрасывать в калориметр, да, чтобы точно знать об этом.
2: Сейчас так никто, конечно, не делает. То есть, да, мы все должны, все производители обязаны указывать калорийность, количество белков, жиров и углеводов. И совсем строго говоря, по-хорошему, нужно было бы это все сжигать. Причем не просто сжигать в калориметре, а дополнительно еще и сажать добровольца, который это съест, в отдельный большой такое помещение, в котором полностью анализируется все выделенное им тепло, газ, который он выдыхает, взвешиваются все продукты выделения, анализируются. Тогда это было бы более-менее строго. Mm-hmm. Но, конечно, так никто не делает. Поэтому сейчас есть несколько вариантов. Первое – просто пользоваться таблицами. То есть вот уже раньше померили, что пшеничная мука, которую для хлеба использовали, в ней столько-то в среднем белков, жиров, углеводов. А калории мы посчитаем, зная, что в белке, в грамме белка 4 килокалории, в углеводах 4, в жире 9. Mm-hmm. И дальше вот все компоненты так посчитали и знаем, сколько в сумме. Либо можно провести химический анализ, то есть отдельно провести анализ на белок, то есть взять и разложить кусок мяса серной кислотой, весь азот превратится в аммиак, потом мы химически померим количество аммиака, вот мы знаем, сколько было белка, потому что, в принципе, большая часть азота в мясе это был, на самом деле, белок. Жир, взяли какой-то продукт, обрабатывали его органическим растворителем многократно. Ну, сосиску, да, вот засунули ее в колбу и много раз промыли гексаном. Это органический растворитель, который растворяет жир. Uh-huh. Вот промыли много-много раз, экстрагировали жир. Потом дальше вот этот вот раствор жира в гексане, испарили гексан. У нас то, что осталось, взвесили. Это, по сути дела, чистый жир. Провели анализ на жир. Uh-huh. Дальше с углеводами сложно. Чаще всего, вот прям как делают, считают, что вот все, что не вода, ни жир, ни белок и ни зола, то есть если просто сжечь полностью весь продукт, вот то, что минеральное останется, иногда говорят, остальное углеводы. Но тут будет проблема, потому что углеводы разные бывают. Целлюлоза, она тоже углевод, но мы ведь ее переварить не можем, угу. Поэтому иногда делают дополнительные анализы отдельно на сахара, отдельно на клетчатку, но это уже сложнее. Поэтому чаще всего в большинстве продуктов цифры, которые вы видите на упаковках, они получены в, просто по таблицам, по ингредиентам, mm-hmm. которые вмешали в этот продукт. Mm-hmm. Поэтому, если вы пойдете в магазин и возьмете 5 разных пачек макарон, то вы увидите, что КБЖУ у них примерно одинаковые. Ну, потому что состав примерно одинаков, мука примерно одинакова. Это не потому, что каждую из этих пачек отдельно на производстве проверили, сожгли. Насколько я знаю, так практически никто не делает. Но это неудобно, дорого и не очень ясно зачем.
0: Так, ну смотрите.
1: Ну зато интересно.
0: Взяли таблицу, научно. Все построили, все здорово. И
1: калькулятор.
0: Калории, да. Но мы все-таки, я вот этот вопрос все равно добью. Посмотрите, ведь когда человек, например, захотел похудеть, ему сказали, считай калории, правильно?
1: Да, белки.
0: Нет,
1: я даже знаю процентное соотношение.
0: Подожди, считай калории. В калориях там то белок, то жир, то углевод, это бог с ним. Просто калории – это одно число. Поэтому, грубо говоря, он говорит, так, хорошо, ладно, я возьму, значит, шоколадку. Там у нас, соответственно, почти дневная норма, да, есть, если такая хорошая, большая шоколадка. Вот ее съем и не буду превышать калорий. И все. И человек, по идее, должен быть худым и здоровым.
2: Тут два момента. Первый момент. Как правило, никто не хочет просто похудеть. Как правило, люди хотят потерять жир. Ну, наверное, исключения бывают, но практически во всех случаях речь идет именно о потере жира.
0: Так.
2: Мало кто хочет потерять мышечную массу. Соответственно, если просто начать есть, то неважно на самом деле, что вы едите. Если вы едите меньше нормы, меньше того, что вы тратите, вес будет уходить. Вопрос, откуда он будет уходить? Он может уходить, ну, в первую очередь, сначала воду будете терять, когда становится меньше гликогена, который эту воду удерживает. Угу. Потом постепенно начнутся теряться и жиры, жировые запасы, то, что большинство хочет потерять. Но организм с удовольствием потеряет и мышцы. То есть это ведь метаболически довольно дорогая ткань для поддержки. Поэтому, если человек, который резко сократил потребление, будет мало есть белков,
1: нам резко надо сделать паузу.
0: Сейчас мы сделаем паузу, но вернемся к этому разговору. Оставайтесь с нами, физики и дельки в эфире.
3: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
4: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающий

0: Маяк.
1: Всем привет.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области определены территории, которые вологжане выбрали для благоустройства в 2027 году. Около 110 тысяч вологжан отдали голоса для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидеры голосования – набережная в Череповце, второй этап, и парк вдоль реки Содимы в Вологде. В Соколе – третий этап благоустройства набережной вдоль реки Суханы. В Великом Устюге сделают тротуар по улице Анатолия Угловского. Белозерский детский парк на улице Дзержинского, в Тозьме – пешеходную зону улицы Ленина. В Вытегре выполнят текущий ремонт стоянки у местной ЦРБ, а в Кириллове благоустроят парк Костюничева. Вологжане могут пройти бесплатно подготовительный этап программы «ЭКО». В Вологодском областном центре охраны здоровья, семьи и репродукции стартовал региональный проект «Многодетная семья».

0: рубежом. Наибольший прирост поставок отмечен в Армению на 82%, в Таджикистан на 75,5%, Кыргызстан на 37%, Беларусь на 24% и Казахстан на 9%. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, основу агроэкспорта Вологодской области составляют кондитерские изделия. Почти за полгода наши кондитеры направили свыше 2000 тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции на экспорт. Это на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В регионе около 50 кондитерских предприятий, лидеры отрасли «Череповецкий русский бисквит» и «Шекснинская фабрика Атак». Их продукция пользуется устойчивым спросом за пределами региона. Череповецкий госуниверситет примет на бюджет более 1200 первокурсников. Накануне в ВУЗе стартовала приемная кампания. В этом году в ЧГУ открыто 1093 места на программах бакалавриата и специалитета, еще 190 мест в магистратуре. Как отметили в госуниверситете, приемная комиссия работает на Советском 10. В этом году открыто 1283 бюджетных места, еще 100 в педагогическом колледже. Документы можно подать через госуслуги или лично. В Вологодской области впервые прошел региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница». Соревнования объединили 10 семей-победителей муниципальных этапов. Команды участвовали в творческом конкурсе, тактической и маршрутной играх, а также в викторине и спортивных состязаниях. Первое место заняла семья Крупиновых из Харовского округа. Они представят Вологодскую область на всероссийском финале. Организовали игру Министерство молодежной политики, Вологодский филиал Фонда «Защитники Отечества», региональный центр патриотического воспитание, юнармия и движение первых. Вологде будут звучать стихи Сергея Есенина на китайском языке. Филолог-русист Сюй Сяодун презентует в это воскресенье, 28 июня, в здании областной библиотеки на Марии Ульяновой 1 свою книгу «Поэзия Сергея Есенина. Китайский перевод в стиле классической поэзии» с комментариями. Начало мероприятия в полдень, вход свободный.
1: Спорта.
0: Вологжане добыли 7 медалей на Кубке России по квадрокроссу. Турнир в Кириллове объединил около 80 спортсменов со всей страны. Состязания прошли в нескольких классах. Золото среди вологодских гонщиков завоевали в классе ATB-100 Юрий Васильев из Кириллова, в классе ATB-100 Light Евгений Плосков из Вологды. Вологодские викинги завоевали бронзовые награды на Кубке России по флагфутболу. На соревнованиях в Казани вологодский коллектив победил в 3 матчах из 6 на групповом этапе, а в финале за 3 место в овертайме взял верх над сборной «Моторы М» из Казани со счетом 26-20. Всего в турнире участвовало 7 команд из Вологды, Москвы, Брянска и Казани.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Международные структуры и экономические устои сейчас не просто меняются, а самым настоящим образом девальвируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, снижается уважение не только к структурам ООН, но и к мировым резервным валютам.
2: Очевидно, что нынешний миропорядок, кто-то говорит, рушится, кто-то говорит, претерпевает изменения, но очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируется международная организация во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет Безопасности, девальвируется способность Совета Безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем, девальвируются международные экономические устои, девальвируется даже основная резервная валюта. И мы видим, что доля основной резервной валюты в международных расчетах, она остается высокой, но налицо тенденция к сокращению этой доли. И сокращается это не потому, что страны отказываются от этого, а потому что эмитент пытается навязывать свои правила. Другим странам это просто не нравится.
1: Песков также отметил, что сторонники мира через силу и гегемонию пытаются не замечать изменений на мировой арене, и эту позицию нельзя игнорировать. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в ходе предстоящих выборов поступили в ЦИК России от 33 избирательных комиссий. Это рекордный показатель. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, планируемый масштаб дистанционного электронного голосования превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний. ЦИК рассматривает вопрос о проведении ДЭК уже 24 июня. Более 8800 участников ЕГЭ-2026 уже смогли получить 100 баллов. 654 из них набрали 200 баллов, заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, два российских школьника смогли получить максимальные 400 баллов, 39 человек набрали 300. Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня, первые результаты начали приходить 13 июня. Михаил Мишустин обсудил с главой корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым перспективы развития региона. За это время совокупно действуют более 3000 инвестиционных проектов на общую сумму более 6,5 триллионов рублей. Более 1500 новых предприятий введено в эксплуатацию, создано 93 тысячи новых рабочих мест.
3: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в прошлом году отметила 10-летие свою задачу, которую она призвана выполнять. Но прежде всего это привлечение в отрасли двух крупных российских макрорегионов, частных инвесторов, участию в строительстве обеспечивающей инфраструктуры инженерных сетей, коммуникаций для компаний, чтобы они могли наладить эффективное производство, нарастить мощности, создать больше рабочих мест. Для обеспечения предпринимателям комфортных условий ведения бизнеса правительством сформирована такая обширная нормативно-правовая база, и резидентам территории опережающего развития Курильских островов, свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Арктике представляется целый комплекс льгот и преференций. Их применяет уже сегодня 1000 предприятий, которые реализуют на Дальнем Востоке, в Арктике масштабные проекты. Преимущества в секторах и производствах с высокой добавленной стоимостью. И по поручению президента для иностранных инвесторов запущен сейчас режим международных территорий опережающего развития.
1: Число совершенных туристических поездок на Дальний Восток превысило 7 200 000. За 2025 год в пятерку регионов-лидеров по турпотоку вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка. Американский предприниматель Илон Маск перестал быть долларовым триллионером. Сейчас состояние оценится в 957 миллиардов долларов. Об этом стало известно из индекса миллиардеров агентства Bloomberg. Отмечается, что в рамках последнего изменения статистики оценка состояния теперь уже американского миллиардера сократилась на 118 миллиардов долларов. При этом с начала года состояние Маска росло и выросло на 338 миллиардов. Предприниматель получил временный статус первого в мире триллионера 12 июня. Это произошло после IPO его компании SpaceX. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе. Комплексный анализ ведет МВД совместно с Минпромторгом и в ГУП НАМИ. Минтранс также принимает участие в обсуждении. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения. В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036. Несколько ведомств должны оценить риски эксплуатации машин с правым расположением руля. До 2028 года ожидается доклад о результатах. Сейчас в России зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем. В январе глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в России не планируется запрещать праворульные автомобили. Он допустил, что определенные изменения, которые могут быть внесены в существующие ГОСТы в 2026 году, могут привести к тому, что подтвердить соответствие праворульной машины установленным требованиям будет сложнее. Официальным представителем МВД Ирина Волк пояснила, что в планируемом проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения нет подобных ограничений. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня будет облачно, местами пройдут дожди, температура воздуха до плюс 17 градусов. В Москве сегодня без осадков, плюс 23 градуса.

0: физики, лирики.
1: Да. И медик.
2: Медицина, нами. Друзья, да и не простая, а несерьезная. Вот такая вот у нас медицина. Зачем в медицине несерьезные исследования? Сейчас узнаем. Алексей Валерьевич Водовозов с нами, научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Да, приветствую.
1: Привет.
2: Ну, что такое несерьезное исследование? Разве они бывают такие в медицине? Давайте-ка расскажите нам.
3: Ну, конечно, бывают. Тут же вопрос в том, что далеко не все мы на сегодня знаем. И некоторые вопросы, даже вроде бы они кажутся очевидными, но их тоже нужно доказывать в должным образом проведенных клинических исследованиях.
2: Ну,
3: то,
2: а
3: условно
2: может...
3: говоря, кофе вреден или полезен? Это же всех интересует, правда?
1: Или и яйца каждый день можно есть или нет, вареные или жареные?
2: И сколько, да?
3: Да-да-да, или шоколад какой, молочный, или окрошка на кефире, да, или там на каких-то других неправильных жидкостях.
2: Так...
3: То есть это все очень сложно. И на самом деле некоторые вещи нам прям критически важно знать, именно потому, что это все ложится, например, в основу клинических рекомендаций, в основу государственной политики, в основу создания учебников и так далее.
2: Угу.
3: Но иногда некоторые вещи...
1: Про окрошку вы имеете в виду?
3: А в том числе. Это, скажем так, идентичность.
1: Римская империя рухнула из-за этого.
3: Да, да, да. И смотрите, здесь что интересно, что некоторые... исследования, они просто показывают, что наука работает независимо от того, какую глупость мы пытаемся найти. И на самом деле у очень многих ученых есть и выдающиеся достижения, ну, скажем, Андрей Гейм, да, его довольно хорошо все знают, говорят, физика, графен. А с другой стороны, у него есть и Нобелевская премия, так называемая, за левитирующую лягушку. Ну вот, казалось бы, ну подождите, это же абсолютно несерьезно. Нет, там совершенно серьезная физика, там все прекрасно, там все замечательно. Но выглядит это, мягко говоря, странно. Либо,
1: а расскажите, например, поподробнее, левитирующая лягушка, то заинтриговали и что?
2: Она же не была против этого эксперимента, я надеюсь.
1: Вот именно.
3: А, лягушка.
1: Ее не надували, как в первом
3: понимаете?
1: Классе средней школы?
2: Лягушку это... никто не спрашивал.
3: Лягушку никто не спрашивает. Это, я помню, датчане проводили эксперимент, проверяя городскую легенду, а можно ли опьянеть, опустив ноги в тазик с водкой. Вот там желающих было просто очень много. Но в итоге взяли только 3 человек и выяснили, что нет, нельзя. То есть это городская легенда. И на самом деле есть прям целый такой выпуск. Он называется «Рождественский выпуск британского медицинского журнала». Он выходит с 1982 года. И на самом деле изначально это была шутка. Редакторы решили, ну смотрите, у нас столько всего приходит, огромное количество исследований. А давайте мы наиболее веселые, такие, но сделанные по всем канонам, по всем правилам, соберем в один выпуск. Один раз. Пусть люди порадуются. В итоге до сих пор собирают. Потому что некоторые даже смеются. У нас, говорит, единственный есть возможность публиковаться только вот в этом рождественском выпуске. И там есть огромное количество всего. Ну, скажем, как вы думаете, какие врачи чаще всего нарушают правила дорожного движения?
2: Окулисты.
3: Психиатры.
2: А,
3: это
2: психиатры?
3: Что интересно. А, да,
1: педиатры или психиатры?
3: Психиатры. Психиатры. Психиатры, кстати, водят аккуратнее всех. Это тоже из подобных исследований. А как вы думаете, 40% люксовых авто у каких врачей? Какая специальность?
2: Дантисты.
3: Кардиохирургия,
2: да
3: на самом деле.
2: Такое?
3: То есть они гораздо более крутые товарищи. А кто договаривается с полицией прямо на месте? 30% удалось договориться на месте, без штрафов обойтись и без всего.
2: Психологи.
1: Проктологи.
3: Гинекологи. Почти, почти.
1: Ну, почти,
3: да.
1: Я угадала.
3: Да.
1: Да.
3: То есть, вот, казалось бы, ну, а зачем вот это все? Ну, вот еще раз. Мы показываем, что, да, действительно, научный подход, научный метод, он работает независимо от. И в этом смысле мне очень-очень нравится исследование из одного из таких выпусков. Определить, предотвращает ли использование парашюта смерть или серьезные травмы при прыжках с самолета. Казалось бы, да, но там была экспериментальная...
2: Довольно часто предотвращает, да.
3: Да, то есть часть из них прыгала с самолета с парашютом, а часть с пустым рюкзаком.
2: Так.
3: Но тут важно, что здесь был показан, как создается дизайн, да, то есть как ошибки дизайна могут в итоге приводить к неправильной интерпретации и получению вообще результата. Потому что вопрос для набора групп звучал следующим образом, да, а на текущей высоте и при текущей скорости. Готовы ли вы выпрыгнуть? И в результате те, кто был в эксперименте, они прыгали с 9000 футов, то есть 3000 метров и 800 километров в час. И там были парашюты, экспериментальная группа. А контроль прыгал со стоящего на земле кукурузника, крыла его. И, как вы понимаете, да, и там было ноль летальных исходов и тяжелых травм. Из чего был сделан вывод какой? Да, парашют не нужен. Это шикарная, на самом деле, мне очень нравится, очень такая классическая иллюстрация того, как очень важно правильно формулировать технические задания.
2: А вот давайте вернемся к кофе. Вот он, как бы, да, вы говорите, так себе исследование, но несерьезное. А все-таки результат-то хоть есть какой-то? Кофе, он вредный или полезный?
3: Вот как раз это интересная вещь, потому что, естественно, все будет зависеть от дозы. Это первое. И от температуры, как выяснилось, это второе. Почему? Ну, просто потому, что горячие напитки выше 65 градусов

0: хорошо так доказано, по раку пищевода. Мы даже можем
1: Нельзя ничего горячего есть, пить?
0: Да, да. Ну, имеется в виду, какое горячее, это, знаете, после того свисают такие хлопья, я бы сказал, обожженные слизистые с неба. Mm. Наверняка люди сталкивались с таким. Вот прям такие горячие пить крайне не рекомендуется. Почему? Потому что хронические ожоги, регулярно идет восстановление слизистой, и мы ее заставляем делиться эти клетки. И в какой-нибудь неблагоприятный момент это все может пойти по неконтролируемому пути. То есть даже объяснимо. И вот там, в этой работе, очень интересный есть такой культурологический феномен, я бы сказал. Потому что в основном данные были получены на Ближнем Востоке и нашей бывшей Средней Азии. И там есть четкий разрыв между мужчинами и женщинами. Четкий. То есть у мужчин таких рисков очень много, а у женщин почти нет.
1: А почему?
0: А вот, долгое время не могли разобраться. И потом подтянули специалисты и сказали, да все ж просто. Женщины прислуживают мужчинам как раз в подобных странах. То есть сначала кипяток несут мужчинам, а потом сами у себя уже пьют остывшие. То есть вот такие интересные моменты выясняются во вроде бы несерьезных исследованиях.
2: Ой, а смотрите, если чуть-чуть от медицины отдалиться, я, интересуюсь этим вопросом, узнала, что в 2004 году в университете Миннесоты решили проверить, сложно ли плавать в сиропе. Не в воде, а в сиропе. Вот, то есть было какое-то исследование физическое, мол, вязкость воды может помешать на этом. И реально заполнили бассейн какой-то специальным гуаровая камедь. Это что-то особо какой-то сироп. Загуститель. И потом мороженое, йогурт, ну, всякую муть туда слили и действительно наполнили бассейн. И пловец профессиональный, который не боялся погибнуть, видимо, в этом месиве, он вообще никакой разницы нет, что в воде, что в этой муте. Ну, то есть, в принципе, это же абсолютный абсурд, что они делали.
0: Но это не абсурд. Это нужно... Смотрите, я вам даже скажу, где подобная ситуация может случиться. На болоте, например. Как вариант. Да. То есть мы отсюда вообще можем сделать довольно много практических выводов. И вообще все, что касается ньютоновских жидкостей, это Александр подтвердит, да, что это, да, действительно очень непростая штука.
2: Скорость объекта в жидкости будет зависеть от ее вязкости. Да, это ньютоновские штуки. Но
0: это важно. Мы можем попасть в зыбучие пески, можем попасть в болото, и оттуда нужно правильно выбираться. Так что все нормально.
2: Ну ладно, тогда еще с вас хит-парад самых безумных опытов.
0: Ну, я не скажу, что это прям безумные, но на самом деле они скорее даже интересные. Да, потому что одно из исследований, ну, авторы точнее, задались вопросом, а в принципе, если мы берем синтетическое белье нижнее для мужчин, хлопковое, шерстяное и так далее, насколько это вредно? Ну, имеется в виду, например, есть распространенная такая, не знаю, байка не байка, легенда не легенда, что синтетическое нижнее белье для мужчин как бы нежелательно.
2: Не полезно.
0: Оно влияет в том числе там, на репродуктивные функции. Так вот, один ученый египетский, он собственными руками сшил разные варианты трусов для подопытных крыс. И затем оценивал, как подходят самочки под подобным самцам. И выяснилось, что да, действительно, те, кто носили синтетику, они самочек отпугивали. Но он потом выяснил, как конкретно. Синтетика и шерсть, да, то есть мы получаем статическое электричество. Когда интересующаяся самочка приходила нюхать такого самца, она получала удар током по носу. И, естественно, ей это не нравилось.
2: Бедная самочка.
0: Это единственное различие. Да, то есть это единственное, что нашли.
1: Да не надо самца нюхать вот так вот, ни с того, ни с сего, я считаю.
0: Ага, тут не скажите.
1: Кстати,
0: на самом деле, когда вас нюхают, это всякое бывает. Потому что, например, еще одно интересное исследование, оно, правда, из наблюдений выросло.
2: Да.
0: Вы знаете, что в присутствии котика нежелательно умирать?
1: Почему?
0: А потому что он потом есть вас будет.
1: Есть?
0: Это
2: ну да, есть. Это же известная это шутка из фильма это про Бриджит Джонс. Когда она говорит, я так одинока, у меня нет никого, и даже если я умру, у меня кот мой съест.
0: Вот, вот, вот, это абсолютная реальность, это действительно так. Они начинают с пальчиков и прочее, прочее. Я не буду дальше углубляться, но, в общем, знаете, когда котик на вас так смотрит и лижет вас, не исключено, что он пробует вас на вкус.

0: собачка что, не будет этим заниматься? Только вот что мы котиков сразу так это дискредитируем?
1: Ну, вы понимаете как? Собачка может даже умереть вместе с вами от голода, от горя, от прочих вещей.
0: Ничего себе.
1: А коты, они в этом смысле гораздо
0: больше. А котик будет доедать вас? Ну, хорошо, да. Ладно. Угу. Слушайте, ну, а вот есть еще такое исследование, я где-то читал, может быть, оно, ну, оно очевидно несерьезное, что женщинам в последнее время, вот в наше, стали нравиться мужчины с пузом.
2: Да что ж такое?
1: По-моему, это всегда
2: где ты это берешь?
0: Всегда было?
1: Я имею в виду...

0: есть логика в том, что мужчина подсознательно ищет женщину, которая может родить здоровое потомство, а женщина в теле, как
1: там,
0: правило...
1: Александр, там тоже не все так просто. На самом деле это тоже изучалось.
0: Да как
1: далеко
0: так?
1: Не всегда между собой связаны пышные формы и репродуктивные функции. Потому что, например, если мы берем молочные железы, первого и шестого размера, то железистые ткани в них одинаковы.
0: Вот
1: остальное
0: же. Кошмар,
1: так
0: ужас.
1: Что там,
0: ну, хорошо, ладно,
1: правда.
0: Но все-таки, а таз-то должен быть широкий все-таки? Ребенок-то пролезть должен.
1: Опять же, важен не столько даже широта таза, сколько наклон его, вообще проходимость путей. И вот там есть, да, действительно, очень важная вещь, поясничный угол. Показано, что наиболее привлекательный его вариант – это 45 градусов, если мы смотрим в профиль. Он же является наиболее легким для естественных родов.
0: Так, а если здесь хоть какая-то логика существует, то мужчины, как вы говорите, с фузиком всегда были привлекательны. Это что за такое? С каким это может связано быть? А, наверное, типа, что богатый есть, может, куда, как не в себя.
1: Я так думаю,
2: похоже на французского бульдога.
0: Да?
2: Только картошка на ножках.
1: Нет. Ну, смотрите, любовь зла. Тут очень важно, потому что, да, конечно, первое впечатление мы естественно, да, составляем по внешнему виду. Но иногда потом, скажем, начинает говорить, и вот лучше бы молчал или молчала. Да, вот просто хорошо, как было, не надо было открывать рот. А у некоторых наоборот, вроде бы такая внешность не сильно броская и привлекательная. А как рот откроет, так все, как за дудочником за ним будешь ходить. Поэтому вот это очень сложные вещи. Мы до сих пор объяснить не можем, почему вот эта вот искра между людьми пробегает.
0: Это, знаете, как...
1: Вот на этой химии потом живут долго.
0: Это как говорил однажды Михаил Михайлович Жванецкий, у него был знакомый композитор, он говорит, мне главное ее до рояля дотащить, а там дальше я справлюсь.
1: Абсолютно верно. Кстати, Александр, про музыкантов. Есть специальные исследования на эту тему, и это называется ошибка атрибуции. Что имеется в виду? Что на самом деле музыка у некоторых людей может вызывать точно такие же переживания, как еда, секс и прочие удовольствия. То есть ровно через ту же самую дофаминергическую систему. Не у всех, но у обладателей определенных мутантных генов, которые потом конвертируются в мутантные рецепторы. И вот такие люди могут влюбиться в исполнителя музыки через музыку.
0: Это
1: то
0: я
1: есть
0: такой.
1: На самом деле у них позитивные эмоции, вот этот вот всплеск, у них вызвала музыка. А на человека происходит перенос. Вот та самая ошибка атрибуции. Потом страдают все время, что опять басист, да, и так далее. Много вот этих интересов.
0: Давайте не будем. Басисты здесь ни при чем. Они вообще к музыке не имеют никакого отношения.
2: Если над басистами смеются и издеваются, то эффект громкого смеха на здоровье был подтвержден. Что когда ты смеешься громко от
1: души... И мата, кстати, и мата.
2: Да мат, что вы говорите? Ну, подробнее можно о смехе? О мате можем вне эфира.
1: Почему? Смех – это замечательная вещь. Причем изучается,
2: так,
1: точнее так, работает примерно с 13 века.
0: Угу.
1: И в этих работах примерно воспроизводится одно и то же. Если человек болеет, и вы приходите ему поднимать настроение, то он выздоравливает быстрее, восстанавливается быстрее, ну, либо... скажем так, уходят, смеясь. Да? Такое тоже есть. И на самом деле настроение больного человека – это очень важная вещь. Потому что, да, конечно, тело болеет, тут никто не спорит, но и с головой, в общем, тоже не все в порядке. А юмор, смех – это все замечательно. Кстати, слово «юмористический» и «гуморальный» – это одно и то же слово. И вот эти четыре жидкости, так называемые, это четыре гумора. Кто такой юмористический человек? Это у которого все эти четыре жидкости в наличии, в балансе, он прекрасен и замечателен. Да, то есть тут даже вот такие древние корни имеются.
0: Смотрите, мне казалось, что здесь логика другая, но очень такая, по-моему, логичная, что у человека, который может громко смеяться, у него никаких спазмов нет в бронхах.
1: Не только, мы можем даже таким образом продышаться, на самом деле, получается так. То есть это
2: или
1: способ
2: когда...
1: продышаться
2: да.
1: в том числе.
2: И громко, когда поют. Вот и кто замечал, если ты в машине едешь и подпеваешь какую-то песню, которую
1: есть
2: ты знаешь, на русском или английском, идет какой-то массаж мозга. Чего?
1: Есть реабилитация, когда используется хор. Потому что хор это такое...
2: Хор Сретенского монастыря у нас есть.

0: нас ну, такого пока вас, нет, но нет, можем нет, использовать. Есть разные подходы. А, Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное. Мы много список, очень узнали за этот раз.
1: Ну, и... список этих экспериментов огромен, так что давайте еще раз встретимся и обсудим,
2: и главное, что они
1: как... Да, как психология очереди в кафе помогает в ожидании. Как становится легче, как становится легче, когда ты жмешь кнопку лифта. Ну, то есть там вообще безумие сплошное. Так что до новых встреч.
3: На правах рекламы. В Российско-Израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенные пункты Волжанской в Сумской области, сообщили Минобороны России. Там отметили, что освобождение села способствует расширению зоны безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении. Также военные за сутки освободили в Константиновке еще 114 зданий, ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. В военной сводке уточняется, что вооруженные силы России за сутки поразили Центр управления беспилотными системами сил специальных операций ВСУ, а также по пунктам временной дислокации, формирования ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили 14 авиабомб и 584 беспилотника самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО 1455 военных. Никаких договоренностей о продолжении переговоров с Украиной пока нет. Россия неоднократно озвучила свою готовность. Это последовательная позиция президента, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам на Примаковских чтениях. Он подчеркнул, что ситуация для Киева на фронте становится хуже с каждым днем и вскоре пройдет порог необратимости. По словам Пескова, динамика очевидна. Вооруженные силы России продвигаются по всему фронту. Киев, терпя поражение, огрызается и проявляет это ударами по гражданской инфраструктуре, свою нацистскую сущность. В Кремле считают, что киевский режим нужно привлечь к юридической ответственности, так как все эти преступления налицо, они четко документируются и архивируются. Песков добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня, его никто не забудет. В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения, но только через 2 года выпускникам, сдающим ЕГЭ, в следующем году переживать не стоит. Об этом заявил на сессии Петербургского международного юридического форума министр просвещения Сергей Кравцов.
2: Впервые показываем вот учебник, новый учебник 9-10 класса по обществознанию. С 1 сентября все школьники нашей страны будут обучаться по этим учебникам. У нас предмет обществознания до этого носил такой чуть абстрактный характер и, можно сказать, такой был недостаточно интересный. Сейчас это прикладной курс, очень выверенный.
0: Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал, что курс обществознания в школах сократили с 6 до 3 лет без ущерба для смысла. С 1 сентября на учебник поступят в российские школы. Движение транспорта временно перекрыто на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. В частности, закрыто движение на Большом Каменном мосту, на Кремлевской, Пречистенской и Москворецкой набережных. Кроме того, сейчас нельзя проехать по Устинской, Берниковской и Подгорской набережным. А в вечернее время ожидаются затруднения в центральной части города в пределах Садового кольца, на МКАД в районе Волгоградского проспекта, на Третьем кольце в районе Автозаводской улицы. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршруты. Эти и другие новости на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 21-23 градуса.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Это безвизовые страны, в отличие от других, принимающих этапы серии. Других международных соревнований, в том числе взрослых, в календаре нет. Напомним, официального решения о допуске российских спортсменов от Международного союза конькобежцев пока не было. Российские прыгуны в воду взяли 2 золота и 2 бронзы во второй день чемпионата Европы среди юниоров. В синхронных прыжках 10-метровой вышки у юношей победили Кирилл Белавин и Мирослав Киселев, а у девушек золото завоевали Виктория Казанцева и Александра Кедрина. Киселев также взял бронзу в прыжках с метрового трамплина, а Екатерина Шмелева стала третьей на 3-метровом трамплине. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт хоккеиста. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего нападающего. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 8 вратарей клубов российской премьер-лиги. Среди них сразу 3 голкипера «Спартака» – Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довбня, не сыгравший ни одного матча в сезоне. Кроме них, тестирование прошли Максим Борисков из «Балтики», Виталий Гудиев из «Акрона», 2 вратаря московского «Динамо» Игорь Лещук и Курбан Расулов, а также голкипер «Оренбурга» Максим Рудаков. Защитник Георгий Джики успешно прошел медицинский осмотр в московском «Локомотиве». Как сообщает «Сила спорта», о переходе футболиста скоро объявят официально. Прошлый сезон Джики провел в турецком «Анталья-Споре». Георгий начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке». Максим Глушенков подтвердил, что начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. Конкретного предложения с личными условиями пока нет. «Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, а не выпрашиваю деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. Текущий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан еще на 2 сезона. Сообщалось, что «Зенит» намерен продлить его заранее, потому что интерес к игроку проявляют другие клубы. С вами был Юра Геворкян.

0: физики и лирики продолжают эфир. Песня, конечно, тех, кто давно в шоу-бизнесе, наверняка потрясла воображение. Ребята впервые приезжали к нам в 93-м году. У меня аж эта слеза скупая мужская протекла. Но сейчас мы ее затрем милотой, потому что будем общаться с востоковедом. Анна Пак сегодня с нами, и мы будем говорить о феномене милоты в японской и, может быть, даже восточной культуре. Что такое кавай и почему он так пришелся по вкусу всему миру? Милота – это слово даже не так давно в нашем лексиконе появилось. Привет, Аня.
1: Добрый день.
0: Ну, расскажи про кавай этот самый и милоту. Что мы имеем в виду?
1: Да, что считается каваи? Можно быть красивым, но не быть кавайным. Даже приложение у нас такое есть сейчас в русском языке, да, прилагательное «кавайный». Внешность – большие глаза, круглые формы, большая голова, маленький размер, пастельные цвета часто используются. Примеры – это, наверное, Hello Kitty – самый известный пример, который можно привести. Пикачу, например, тоже можно считать кавайным покемоном. А поведение, если смотреть по поведению, да, то это неуклюжесть, какая-то робость, старательность, беззащитность. И что может быть кавайным, это могут быть предметы какие-то, миниатюрные вещицы, игрушки, маленькие животные, какие-то милые канцелярские товары. Ну и животные, соответственно, тоже, да, котята, щеночки, птенчики, детеныши любых животных. Все это максимально соответствует такой детской схеме, где персонажи не идеальные герои, немного наивные, добрые, старающиеся, несмотря на трудности. Вот, что не обязательно каваи, это красивое, сексуальное, элегантное, идеальное кавайным не является.
2: Подождите, а вот эти глазки, которые такие, помните, у котиков огромные, с поволокой слезливой, это что, это не часть вот этого каваи?
1: Конечно, да, часть. Это то, что считается, то, что кажется маленьким, беззащитным, трогательным, и вызывает желание заботиться. Uh-huh. Потому что японская культура, она традиционно ценит маленькое, хрупкое, мимолетное, несовершенное. И красота часто связана не с силой, а с уязвимостью. Вообще, если посмотреть даже на слово «каваи», то ему больше 1000 лет. И первоначально оно означало как раз беззащитное, вызывающее сострадание. И в основе всегда была идея заботы и защиты. А потом еще в японском обществе очень важно, что общество японское иерархичное, дисциплинированное, вы, наверное, знаете, да, про это. И каваи это считается такой мягкой формой протеста. То есть бунт выражается через такую детскую эстетику, через милые образы. И все это началось еще в 70-х годах 20 века.
2: А протест против чего?
1: До нашего времени доходит. Протест против общества в каком-то смысле, да, но в то же время и то, что общество ожидает от тебя теперь, это какую-то мягкость. Если это женщина, например, то от нее не ожидают быть раскрепощенной сексуальной, наоборот, ожидают, что она будет мягкой, кавайной, такой приятной.
0: А, так смотри, каваи – это термин, а кавайный – это уже такое адаптированное под русский язык
1: под
0: слово
1: русский
0: вообще.
1: Язык.
0: Как
1: да.
0: Прилагательное, кавайный.
1: Как прилагательное, да-да-да. Очень широко, например, на самом деле употребляется в русском языке.
0: Ну, смотрите, если там в каких-то других странах это началось, протест, это бунт, это панки, да, я так понимаю, это что-то брутальное, грубое, черное, то здесь наоборот, каваи – это те, которые такие, ну, подкошечки, Hello Kitty, ну, прям ходячие.
2: У нас же есть даже слово «мимимишный» для этого.
1: Да, ну, кстати, очень хорошее.
0: Угу. Хорошее, но когда? Сейчас даже надо посмотреть, когда оно появилось, «мимими».
1: Это, наверное, какой-то интернет-сленг, ближе к распространению уже интернета, мне кажется.
0: Ну, вот. Это все из Японии пошло, как вы думаете? Потому что только у этих ребят, да, такое все какое-то, с большими глазками?
1: Ну, в Японии, на самом деле, чем интересно, да, почему именно в Японии, что здесь вот это сочетание факторов и социальный фактор, что это мягкая форма протеста, и послевоенный еще контекст, потому что после Второй мировой войны Япония постепенно же отказалась от образов силы, милитаризма и предложила новый образ страны. Вот милый, дружелюбный, безопасный. А самое главное, бизнес понял очень быстро, что милота отлично продается. Поэтому и появились Hello Kitty, покемоны, там тысячи маскотов. А маскоты – это же тоже очень интересная тема. Это
2: маскиты, маскоты мы знаем. Маскоты – это кто такие?
1: Маскоты это такие персонажи, которые могут представлять какой-то, например, город, министерство, полицию, железную дорогу, лицо организации, но в такой милой кавайной форме.
0: Ну как выхухоль, Сань, помнишь, у нас
2: выхухоль все представляет. Давай не будем.
0: Город отдельно найду. Подольск, что ли? Вообще смешной какой-то город, сейчас скажу.
2: Ну а как-то странно будет, если полицию будет представлять милое существо, не кажется?
1: Японцам не кажется. Японцы даже армию представляют милое существо.
2: Ну, они и не пользуются, потому что, конечно.
1: Вот, там человечек такой миленький. А так, в целом, если посмотреть, то каждый маскот, он же еще рассказывает историю места. Там обычно зашифрованы какие-то местные продукты или местные легенды, достопримечательность, история какого-то региона. И японцы привыкли общаться через персонажей, поэтому маскот им кажется способным рассказывать о городе или событии без длинных объяснений. Люди забывают название организации, но очень хорошо помнят персонажей. Да, поэтому маскот становится инструментом узнаваемости и продвижения. А местные жители начинают воспринимать маскот как своего. То есть он становится объектом гордости, символом какой-то принадлежности к месту и так далее. То есть главная идея здесь такая, что маскот японский — это не только реклама и не только игрушка, это именно визуальное воплощение чего-то, города, организации, сообщества и так далее. Ну, очень такая рабочая схема.
2: Действительно работает это, только давайте мы еще немножко назад откатимся. Рита, выхухоль — отвратительное существо.
0: Нет,
2: посмотри.
0: Прекрасное.
2: Ну, посмотри.
0: Это называется хохуля, и это символ экологии Калужской области.
2: Нет, то, что символ экологии, это бога ради, но просто, ну, это не то, что там красота, а это просто какой-то крыса на минималках. Ну...
0: Так в том-то и дело, это настолько уродливо, что это красиво. И это тоже парадокс, по-моему, в современности очень хорошо работает. Это, ну, как вот выхухоль хохуля, или тот же ждун, он стал любимцем всего мира, поскольку он... толстый, отвратительный и, наверное, даже липкий.
2: Но он мимимишный при этом.
0: Ну, в том-то и дело. Поэтому это и есть милота, которая вот сейчас покоряет и, ну, продолжает это делать. Какие у нас есть данные исследования?
1: Я бы еще сказала про Hello Kitty пару слов, потому что она как раз олицетворяет вот эту кавайность, которая в мире ассоциируется с Японией. То есть можно сказать, что до Hello Kitty кавайи было преимущественно таким японским явлением, а после кавайи стал международным брендом Японии. А создание Hello Kitty относится к 1974 году, это компания Sanrio. И Китти, ну вы представляете, да, себе, как выглядит Китти? Такая, как кошечка.
2: Ну, Hello Kitty — это такое, я бы не сказал, что это прям такое мимимишное, это просто действительно очень схематично нарисованная кошка, кстати, не с большими глазами, там две точечки какие-то несчастные.
0: Алла-бубу.
2: Вот.
1: Да, самое интересное, что Hello Kitty — это, оказывается, не кошка, а девочка, по легенде Sanrio, что это на самом деле Китти Уайт, девочка, которая живет в Лондоне, учится в школе, любит печь печенье, у нее есть сестра-близнец, и у нее есть своя кошечка. То есть Sanrio утверждает, что Hello Kitty — это вообще не кошка, а маленькая девочка. И что вот это отсутствие, кстати, рта у нее еще самая необычная особенность. По объяснению Sanrio, каждый человек сам проецирует на нее свои эмоции. Поэтому она стала очень популярна, у нее очень простой дизайн, она очень легко узнается даже издалека, подходит и детям, и взрослым, не привязана к какой-то конкретной истории, то есть каждый может с ней что-то свое увидеть, а поэтому можно сказать, что она стала символом культуры кавайи, помогла стать кавайи глобальным явлением.
2: Так он еще появился в 1974 году.
1: Да,
0: а вот нет,
1: да.
0: Я со своим лабубу все настаиваю, потому что тоже вот я прочитала, что это девочка,
2: сейчас.
0: Это не демон, а озорная, игривая эльф-девочка из вселенной Monsters. И огромные деньги люди платили, и взрослые, и дети, чтобы эту лабубу повесить на сумку, и чтобы она была настоящей. Даже Роскачество исследовал этот феномен с зубками большими. Да вон весь переход вот к зоопарку, я тут живу рядом, там сплошные лабубу
2: продаются. Да, поддельные
0: продаются.
2: Лабубу, не берите.
0: Вот, понимаешь, тогда да.
1: Это китайская компания PopMart, это не японская существо, это именно китайская.
2: Вот китайцы молодцы.
1: Да.
0: Но идея-то японская?
1: Идея такая, попал в тренд ugly cute, да, уродливо-милая, потому что современной аудитории часто интересны не идеальные персонажи, а необычные и много странные. Плюс там же еще какая фишка, в том, что она продается в формате blind box, то есть покупатель заранее не знает, какая фигурка внутри. Это если мы говорим об оригинальной версии. То есть этот элемент случайности, он создает еще азарт и стимулирует коллекционирование. Новая эстетика 2020-х. То есть если Hello Kitty у нас идеально милая, дружелюбная, безопасная, то это такой озорной персонаж, немножко дикий, не идеальный. Очень интересно. Новый тип персонажа. Привлекательность строится не на совершенстве.
0: И как раз мы сейчас на пару минут уйдем на рекламу, а потом расскажешь про детский гэмблинг в Японии, когда подходишь к таким аппаратам, и вот ты никогда не знаешь, какой тебе выпадет пластиковый шар с милейшими игрушками, и там сотни людей, взрослых, детей, все стоят, тратят какие-то огромные деньги, чтобы им выпало именно то, что они хотят. Так что это очень интересная история, я думаю, это тоже должно по всему миру распространиться. Оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко. В эфире новости. Лучших медицинских работников Вологодской области наградили в честь профессионального праздника. С днем медицинского работника, сотрудников здравоохранения поздравил глава региона Георгий Филимонов. Губернатор вручил награды 16 лучшим работникам со всей области. Отметим, сейчас в регионе работают 3314 врачей и 9679 специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. Глава региона подчеркнул, что сфера здравоохранения Вологодской области находится в периметре его особого внимания. Восемь тонн мороженого отправили на экспорт в Китай из Вологодской области. Это уже вторая в 26-м году отправка вологодского мороженого в Поднебесную. Самое популярное холодное лакомство в отгруженной партии – пломбир в вафельном стаканчике. Общий вес превысил 3,5 тонны. Общий экспорт мороженого из Вологды достиг 250 тонн. Отправка осуществляется в 6 стран мира. Так, в Сенегал отгружено 99 тонн, в Монголию – 88, в Китай – 18, в Абхазию – 18, в Израиль – 17 и в США – 10 тонн. В Вологде подвели итоги голосования за объекты благоустройства в 2027 году. Победила территория вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. За нее отдали более 13 тысяч.

0: 4 апреля по 12 июня. В нем приняли участие 45,5 тысяч череповчан. Как отметили в мэрии города, наибольшее количество голосов набрала набережная, участок от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. Это второй этап благоустройства Рождественской набережной. За территорию проголосовали 33 тысячи человек. Красноармейская площадь набрала 6,5 тысяч человек. На третьем месте сквер моряков. За него проголосовало 6 тысяч череповчан. Проголосовать помогали более 600 волонтеров. Общественная комиссия утвердила итоги голосования. Рождественскую набережную начнут благоустраивать в 2027 году. Криминальные новости. Вологжан предупреждает о популярной схеме мошенников при онлайн-покупке автомобиля. Вологодские полицейские сообщают о новых способах мошенничества, рассчитанных на покупателей подержанных автомобилей через сеть интернет. Злоумышленники выставляют машины по заниженным ценам, создают ажиотаж, требуют предоплату за бронь или присылают фишинговые ссылки для кражи данных карты. После получения денег продавцы исчезают. Рекомендации. Не переводите деньги до личного осмотра автомобиля и проверки документов, не переходите в сторонние мессенджеры, не открывайте ссылки от продавца. Это почти всегда обман. Вологда отметит Дни города и молодежи масштабным фестивалем на проспекте Победы. 27 июня областной центр станет центром ярких событий. В этот день Вологда одновременно отметит День города и День молодежи. Основной площадкой торжеств станет проспект Победы, где для жителей и гостей региона развернется масштабная программа в рамках фестиваля «Твоя молодость». Праздничный марафон стартует с 11 часов с концертом молодых исполнителей. Откроют музыкальную программу выпускники школы диджеинга диджей Цати и диджей Хац. Торжественная церемония открытия Дня молодежи запланирована на 13 часов, после чего на сцене выступят Свит Джем, Юра Гаврилов, Кукса и другие. Для гостей праздника будет работать множество интерактивных зон. Так, на бульваре можно будет посетить площадки юной армии, мастер-классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные локации от клубов «Динамо» и «Чуваката», а также обучающие зоны по добровольчеству и тематические фотозоны. Отдельная выставка порадует любителей автомобилей.
1: Новости спорта.
0: Семья Портновых из Череповца представит Вологодскую область на Всероссийском фестивале ГТО. Такую возможность спортивная династия получила после победы на региональном этапе турнира. В нем приняло участие несколько семейных команд, состоящих из 4 человек. Мама, папа, ребенок и бабушка или дедушка соревновались в меткости, гибкости, силе, выносливости и скорости. Второе место в областном фестивале занял коллектив Соколовых из Вологды. В Череповце состоялся межрегиональный мототурнир. Всего в состязаниях по мотоджимхане приняло участие около 40 спортсменов из нескольких регионов России. Гонщики показывали свое мастерство в фигурном управлении мотоциклом. Золото и серебро соревнований завоевали гости из Тверской области, а третий результат показал наш земляк Анатолий Телелюхин. Этот же спортсмен стал победителем чемпионата области, который состоялся в рамках турнира. Вторую строчку в этом зачете занял Илья Хрусталев, бронзу взял Александр Мерзляков. Оба атлета защищали мастерство города на Шексне.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивы для доставки военных грузов. Об этом только что сообщили Минобороны. Также «Герань» поразили используемую для нужд военно-промышленного комплекса Украины газораспределительную подстанцию в районе Люцерна Запорожской области. Ведомства добавили, что наши войска продолжают методично поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. По данным министерства, подразделения российской группировки «Север» за прошедшие сутки освободили населенные пункты Волжанская в Сумской области. Это способствует расширению зоны безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении. Также военные за сутки освободили в Константиновке еще 114 зданий. ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. Там освобождены еще 43 здания. В военной сводке уточняется, что вооруженные силы России за сутки поразили Центр управления беспилотными системами сил специальных операций ВСУ. Средства ПВО сбили 14 авиабомб и 584 БПЛА самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО 1455 военных. Ситуация на фронте для Киева в определенное время уже станет необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, ситуация на линии боестолкновения для киевского режима ухудшается изо дня в день.
3: Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается как может, огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Президент сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме.
1: Ранее Песков заявил, что Киев необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступление. По словам, преступления украинских властей налицо, они четко документируются и архивируются. Западные страны должны понять, что им нужно отказаться от планов любого рода экспансии в зоне жизненных интересов России. Об этом заявил на Примаковских чтениях министр иностранных дел Сергей Лавров.
4: Особенностью текущего момента можно назвать и то, что Запад не гнушается на ходу менять свое отношение даже к пресловутым правилам, которыми до недавнего времени пытался подменять международное право. Как только на Западе почувствовали, что свободная торговля, честная конкуренция, неприкосновенность собственности, беспрепятственное движение капиталов позволили раскрыть потенциал новых центров развития в Азии, Африке, Латинской Америке, развязали, так тут же превратили доллар и другие мировые валюты в оружие, развязали санкционные тарифные войны, начали отнимать золотовалютные резервы и другие материальные активы. Поставив под угрозу все достижения своего собственного детища, экономической глобализации и само ее будущее, Запад разрушает и фундамент, создававшийся десятилетиями системы международной безопасности.
1: Лавров также сообщил, что Россия поддерживает договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном. Москва рассчитывает, что возобновление свободного судоходства через Армузский пролив будет способствовать энергетической и продовольственной безопасности стран глобального юга. Украина с октября 2024 года, когда была запущена программа по использованию доходов замороженных активов России, получила от западных союзников и финансовых институтов МВФ и Всемирного банка свыше 66 миллиардов долларов. До половины этой суммы начислена непосредственно за счет доходов от российских активов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Министерства финансов Украины. Причем эта сумма не включает поставки военной техники, вооружения, снаряжения, расходов западных стран на обучение украинских военных. Как правило, в пересчете на среднемесячные показатели она примерно соответствует объему финансовой помощи. При этом с конца 2024 года США не оказывают прямой финансовой помощи Украине. Основную часть этой суммы, порядка 50 миллиардов долларов, Киев получил от ЕС по программам ERA за счет доходов с российских активов и Ukraine Facility за счет средств ЕС. При этом Киеву все равно не хватает денег на ведение боевых действий. Размеры международных резервов Украины с начала 2026 года упали уже на 20%. Три автомобиля сгорели, еще несколько повреждены в результате пожара в Мытищах. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. Ранее областной главком МВД сообщил о розыске злоумышленника, который поджег машину во дворе одной из домов на 2-й Институтской улице. С первой машины огонь перекинулся на три соседних автомобиля. Очевидцы сообщают, что один из собственников пытался отогнать свою машину подальше от очага пожара, но в суете врезался в стену дома. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь, температура ночью плюс 10-13, днем ожидается до плюс 21 градуса. В Москве облачная погода, временами дожди, температура ночью плюс 11-13, днем не выше плюс 19 градусов. Давление существенно не изменится, составит 745 миллиметров ртутного столба, это в пределах нормы.

0: календарях.
1: Да, вот, дорогие друзья, продолжаем.
0: С историками, культурологами и людьми, которые следят за временем с профессиональной точки зрения. Угу. Руси. Возьмем Русь уже отдельно. Исторические события, какие календари мы использовали. Мы вчера чуть-чуть коснулись этой темы интересной. И даже помним название месяцев, как у славян, у древних все это называлось. Ну, а наши гости сегодня нам с исторической точки зрения поможет разобраться, какие мы, зачем, за, что зачем следовало. Да? Представишь гостя, пожалуйста?
1: Да, дорогие друзья, у нас Ольга Алешина, преподаватель истории МГПУ. На связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, Ольга, ну смотрите, давайте пробежимся. Просто мы так вчера проходили вообще все, начиная, прости господи, от, значит, Григория, точнее, от...
0: Юлианского
1: до Григорианского мы как бы прошлись еще и с тем, что это Юлий Цезарь придумал, потом Григорий XIII, значит, говорит, я буду теперь царь. Вот. Но давайте вот как у нас это все на Руси, то есть с момента, наверное, все-таки до Петровской эпохи.
0: Сотворение мира.
1: Ну да, она же и до Петровская, собственно, у нас и есть. Вам слово, Ольга.
2: Спасибо. Ну, смотрите, если мы говорим о славянах, то, конечно, у нас представления о том, какой у них был календарь, нет, потому что нет письменных источников, и мы можем только предполагать, что это был лунно-солнечный цикл, но понятно, что у них не было понимания, там, в таком-то году это произошло. И вот календарь к нам пришел, безусловно, с крещением Руси. И вот здесь у нас, ну, мне кажется, мы иногда не очень понимаем, каким календарем, в какой момент вообще Русь пользовалась. А когда Русь крестилась, то она берет календарь у Византии. И мы привыкли называть этот календарь юлианским календарем. Но вот вы вчера разбирали, я на всякий случай в двух словах, да, что этот календарь был создан Юлием Цезарем, и он шел от 1 января, да, то есть потому что это день избрания сенаторов, и летоисчисление велось от основания Рима. Это еще было до христианского времени. Когда в Риме появилось христианство, то они поменяли и стали считать года от рождения Христова. Да, от Рождества Христова стал считаться юлианский календарь. Теперь он стал христианским календарем. И также с 1 января. Но дело все в том, что когда Римская империя разделилась на две, и Византия стала отдельным государством, они решили вот эту догматическую основу углубить. И они стали считать года не с Рождества Христова, а с сотворения мира. И вот тогда появились вот эти 5000, там 6000 лет, да, и так далее. И поменяли начало года не с 1 января, а с 1 сентября, потому что 1 сентября в Византии собирались налоги. И 1 января, ну, оно уже не было связано с римскими сенаторами, они взяли 1 сентября. Но самое интересное, и Русь принимает именно вот эту версию календаря, то есть она берет юлианский календарь, но из Византии, с особенностями, и добавляет свою особенность. 1 сентября для русских было неудобно, и они берут юлианский календарь от Византии, да, считают от сотворения мира, но Новый год делают 1 марта. И отсюда вот такая путаница. То есть, по идее, у нас есть несколько юлианских календарей. Есть 1 января, есть 1 сентября, а на Руси было 1 марта, потому что начинался полевой сезон, и было удобнее считать 1 марта.
0: Так.
1: Но,
0: так
1: там, ну, там уже, но там уже были 12 месяцев, там уже были...
2: Да.
1: То есть это, соответственно, если он юлианский, то там есть июль, июнь, вот это все.
2: Да, это все появляется, конечно же, да. И эта система высчета юлианского календаря, это 365 дней и там 6 часов, да, он считается, сколько длится год, и каждые 4 года это високосный год. И Русь жила вот так до 15 века. В 15 веке, если мы берем летоисчисление от сотворения мира, 7000 год, ну, это все, это конец света. Плюс к этому времени уже погибла Византия, и тогда князь московский Иван III решает, что мы должны быть такие же, как греки. Ну, мы наследники Византийской империи, и переносит Новый год с 1 марта на 1 сентября. То есть вот только в 15 веке мы уравниваем календарь с византийским календарем. Но опять же, именно византийской версии, да, юлианского календаря. И вот так Русь себе спокойненько жила до 18 века. При этом мимо нее проходит событие, да, которое происходит в 16 веке, это григорианский календарь. А тогда в Европе заметили, что календарь стал убегать церковный, что он не стал совпадать с весенним равноденствием, посчитали, что ошибка в високосных годах, и, соответственно, добавили 10 дней. И вся Европа перешла на этот григорианский календарь. А Русь продолжала жить по-своему. И, собственно, это вообще никому не мешало, потому что международных контактов было мало, и, в общем-то, нигде мы особо не пересекались. А вот в Петровское время все поменялось. Да, мы начинаем заключать международные договора, ну и все. И голова идет кругом, потому что у нас там 7 тысяч какой-то год, у них там 1690 год, плюс расходимся в датах. И Петр очень прагматично подходит. Вот как у нас в учебниках иногда пишут, что Петр перешел на григорианский календарь. Это не так. Он просто взял и поменял, и сказал, что все, с завтрашнего дня у нас 1700 год. Вот мы ложились спать, вчера было там 7000, там, не знаю, 28, не помню, как это было по летоисчислению, по-моему, 7028 год, а вот завтра будет 1700, и никакого скачка не было в 10 дней, ничего, он просто взял и поменял дату, и сказал, и с Нового года, с 1 января, чтобы вот эти все договора было удобно заключать. Все, мы таким образом стали формально, как европейцы. И получается очень сложная история, то есть внутри страна живет по юлианскому календарю, церковные праздники все празднуются так, а именно по дате, да, мы уже похожи на Европу. Но, по сути, это ничего, как бы в самой календарной системе это ничего не меняло. А, и вот так Русь и будет жить до революции дальше, вот по такому смешанному календарю.
1: И это я уже... так понимаю, что ему надо было просто с теми же голландцами, да, как-то синхронизироваться.
2: Да, совершенно верно. И он вообще, плюс церковь, естественно, стала возражать. У него была идея перейти на григорианский календарь, но тогда церковь выступила против. И он не стал ни с кем спорить, просто дату поменял и все. Но перехода на григорианский календарь не случилось. То есть неправильно говорить, что при Петре, да, Русь перешла на григорианский календарь.
1: Смотрите, как
0: у нас мы перейдем
1: на григорианский календарь перешли, и сразу музыка
0: просто...
1: заиграла.
0: А вот это сейчас вот вопрос нашему историку. То есть это реальная роль личности в истории, когда просто человек говорит, а вот сейчас будет так. Но он же, конечно, не на ровном месте все это, как-то осознанно все это было. И это было оправдано экономически, я так поняла. И поэтому Петр все это сделал и придумал. Ленин тогда пришел к этому.
1: Я так понимаю, что да, он же вот как раз разделял государство и церковь-то, по сути дела, это и есть.
0: Ах, вот оно что, да.
1: Он государство говорит, будем.
2: В 18-м году.
1: Он говорит, что мы просто схватились за Петра. Почему он так поступил, что он церковь оставил в покое? Ну, потому что он разделял государство и церковь. И,
2: В принципе же тогда и патриаршество было отменено, возиться как бы с этой всей историей, да, он уже отделил ее, и было проще так. Пусть живут, менять традиции, церковные в том числе.
0: Владимир Ильич посерьезнее, да, взялся за дело. И как бы это была комиссия, или люди же руководствовались тоже, или это в рамках борьбы с церковью настолько было все серьезно, что все, мы даже календарь меняем?
2: С революцией, да, здесь была, конечно, посерьезнее вся история. То есть, во-первых, произошло полное отделение церкви от государства, и тогда решили перейти уже полноценно на григорианский календарь, но весь мир по этому календарю жил, тем более, что уже не было необходимости привязываться к церковным праздникам. И вот тогда был скачок совершен, вот эти знаменитые 13 дней, к тому моменту это уже было 13 дней, потому что это накопительный, да, эффект, и когда-нибудь мы доживем до 14 дней разницы. Совершили этот скачок, переход на григорианский календарь, он уже полностью считается сейчас наш календарь как григорианский календарь. Но церковь, она же осталась, то есть от того, что ее отделили от государства, там запретили, она не перестала существовать, и она продолжает, и продолжала, и сейчас она живет по юлианскому календарю. И отсюда у нас вот эти вот разные Рождество, да, разные церковные праздники отличаются от Европы. Это из-за разницы вот этих календарей. Но здесь есть еще нюанс, почему церковь так держится за юлианский календарь сейчас. Потому что по юлианскому календарю по григорианскому бывает так, что он совпадает иудейская Пасха с православной. А вот по юлианскому календарю никогда. И вот это тоже такой аргумент для церкви, почему она не переходит на григорианский календарь.
1: Угу. Еще раз, почему она не хочет этого делать?
0: Потому что с Песохом совпадает иногда.
2: Да, тогда будет иногда совпадать с Песохом с иудейским. А для православия это прям принципиально, чтобы они были разведены, эти праздники. Чтобы они календарно не совпадали. В католичестве бывает совпадает, а у нас нет.
1: Хорошо.
2: Но дальше советская власть, она там чудила, конечно. Они же потом пытались вообще, григорианский календарь мы уже можем оставить в покое, то есть он так и был, да? Но они пытались отказаться от семидневной недели, и вот с 29 по 40 год там прям серьезные были перетурбации, там то пятидневную неделю вводили, то шестидневную. То есть пытались вывести, люди все-таки все равно жили в церковном, да, в религиозном мире, и они вот старались убрать любые привязки к прошлому и делали пятидневки, шестидневки, но в итоге все равно вернулись к нормальной неделе, потому что, конечно, особенно в деревне, да, искоренить это было, конечно, нельзя.
1: Да, да, да и не надо, на самом деле. Мы просто, когда обсуждали, то как у нас программа физики и лирики, что григорианский, хоть и называется в честь папы, но на самом деле он самый близкий к астрономическому, да, он самый, собственно, к астрономии ближе всего притянут, и чтобы у вас со временем зима с летом не поменялись местами, то григорианский календарь, он как раз и нужен. Плюс еще глобализация все-таки в мире, да, и это тоже важный элемент. И у нас, я так понимаю, что Владимиру Ильичу, мы про это вчера говорили, но можем еще раз сказать, надо сказать спасибо за часовые пояса.
2: Ну да, да, ну это, ну, я даже, ну, тут я вот на самом деле, наверное, не ко мне вопрос, я вот так не скажу точно, с какой целью это было сделано.
1: Нет, это было сделано с целью, да. Что вот ты раньше по-астрономическим мы жили, ты вот ехал в Санкт-Петербург, и у тебя каждая станция, это свое время. А теперь у нас вот на этом протяжении один час, на следующем другой час, чтобы было удобно, что называется, хотя бы из деревни в деревню, значит, из села на дискотеку ездить, хотя бы там время было одинаково.
2: Ну, это прагматично.
0: Своей фанатекой.
2: Да, время должно быть практичным. С точки зрения государства, это точно.
0: Ну, а говоря об общих календарях, может быть, не только Руси, но и славян, таких больших достаточно, да, по объему, там, количеству людей. И вот эти названия, которые сохранились, это действительно есть письменные источники, которые называют январь просинец, февраль сечень и всякое такое вот необычное звучание? Или это все-таки какие-то уже, ну, литературные более или предположения,
2: ну,
0: гипотезы?
2: Дело в том, что у славян не было письменности, ну или, по крайней мере, мы о ней не знаем. И поэтому, если мы говорим о славянах до крещения, мы не знаем, как они называли. Но славянство, язычество, оно же никуда не ушло, не славянство, а язычество, да, и, соответственно, их представления. Они продолжали жить в христианском мире, трансформироваться, оставались где-то в устном творчестве, да, где-то в традиции передавались. Есть там неоязычники, так называемые, которые вот продолжают эти традиции. И вот все это мы можем брать только оттуда. Насколько это совпадает там с X веком, невозможно сказать. Но нет письменных источников, поэтому только предполагаем.
1: Угу. А у нас, я правильно понимаю, что вот если говорить про современность, да, некую, то есть мы уже, когда уже, в принципе, на григорианском календаре остановились, то вот этот эффект старого Нового года, он только в России существует. Мы вчера пытались найти еще одну страну, которая хотя бы, ну, ведь многие переходили с юлианского на григорианский, но мы что-то не видим в этих странах старого Нового года.
0: Я все-таки буду настаивать на версии Китай, поскольку у ребят есть и такой вот международный Новый год, и свой Новый год китайский. Это аналог абсолютно старого Нового года русского.
1: Ну, это скорее не старый, это есть свой Новый год, а есть вот этот международный. Mm-hmm. А у нас все-таки он же и свой, это тот, и тот, и тот тоже свой, бывший наш.
2: Вы знаете, мне кажется, но я сейчас опять же как предположу, что когда на григорианский календарь переходили, все-таки это 16 век был. И по большому счету большая часть населения, их вообще было, мне кажется, все равно на этот календарь. Это такая церковная идея. Ну, сказали, вот в этот день надо идти, ты идешь. А все-таки у нас переход состоялся уже в таком, ну, другой совершенно эпохе. Это 20 век, 1918 год, и традиции более укоренившиеся. И поэтому он, мне кажется, и запал в голову. Плюс вот это противостояние с церковью, а народ все равно был религиозный. То есть он же не мог сразу стать, да, атеистом. И мне кажется, это сыграло такую роль, как, ну, не то что протест, не протест, там, да, может быть, даже и в этом плане то же самое. Поэтому вот эти люди стали более, ну, обращать на это внимание. А в 16 веке, я думаю, что это сильно даже не заметили. Но я предполагаю, просто понимаю, как люди жили тогда, что...
1: Ну,
2: то же самое сельское население.
1: Да, да, я просто к тому, что это вот у нас до сих пор тянется, и есть ощущение, что оно как-то, ну, у меня лично есть ощущение, что это потихоньку вымывается все-таки из сознания, по крайней мере, молодежь уже не понимает, о чем речь, какой старый Новый год, о чем мы говорим.
2: Но, тем не менее, у всех возникают вопросы, почему там у нас Рождество 7-го, а у них 25-го, этот вопрос все равно всегда останется.
1: Это, нет, секунду, это же не у нас проблемы, это проблемы у церквей. То есть церковь одна празднует в одно время, церковь другая празднует в другое время, правильно?
0: Mm-hmm.
1: А люди...
2: Ну, да, человек,
0: а герои-то одни и те же?
1: Да, да, но...
0: Иисус-то один и тот же, я правильно понимаю?
1: Ему тяжело воскрешать в разное время, да, и рождаться тоже, но, ну, так вот они решили. Нет, я к тому, что это не... ну, это, даже если мы к этому будем относиться, что да, все равно, неважно, нет, все равно у них, у церковь пока не договорится одна с другой, этот вопрос не решится. Я говорю о том, что праздники сдвинутые, ну, у нас же нету старого 8 марта, например, да? Я такого что-то не встречал.
2: Ну, это, да, только относительно Нового года, ну, потому что скачок был как, такие связан как-то с новогодними, ну, не знаю, в общем, да, это сложная история, почему у нас так произошло, а в других местах нет, но церковь никогда не договорится, я думаю, что православная церковь никогда не перейдет на григорианский календарь, это, тут дело даже не в том, что они договорятся, а в том, что надо поменять календарь, и я думаю, что это никогда этого не будет.
1: Ну да, это их дела, а мы-то хотим сказать именно то, что у нас, получается, молодежь и современные люди, которые зумеры, они вот те самые, да?
0: Ну, да.
1: Они уже живут по,
0: по
1: календарю, соответственно, григорианскому даже, возможно, не знают, что он так называется. И, соответственно, для них вот эти все атавизмы, старый Новый год, они тоже отмирают.
2: Ну, хорошо бы, если бы они хотя бы задавали себе вопрос, почему 7 января и 25 декабря. И если этот вопрос возникнет в голове, то уже за ним потянутся остальные.
1: Ну, они, да, кстати, главное, вы знаете, а даже появилось вот это прилагательное, как бы, Рождество католическое. И Рождество православное. И вот, собственно, и
2: потому,
1: теперь получается.
2: Да, ну потому что,
0: а если ребенок задает вопрос, это что значит?
2: Единственная наследница православия, поэтому так и случилось после Византии. А Европа уже была католической, уже раскол был, когда вся эта реформа была. Поэтому так и говорят.
0: Интересная, конечно, история. Вот. Ну, посмотрим. Какая-то аналитики. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Потому что, в принципе, для человека светского, чем больше праздников, тем лучше. Потому что работа, рутина и заботы, они, конечно, ну... приветствуют свободные дни и какие-то дни, которые ты посвящаешь там даже мыслях о каком-то, в чем-то возвышенном. Наверное, давайте так аккуратно скажем. Ну, как бы там ни было, вот тогда первые источники, которые говорим, и письменность, и вот то, что люди когда стали поголовно грамотными, это уже в 20 веке.
1: Ой, Рит, нам надо спасибо говорить Ольге. Ольга, Алешина, огромное
0: время?
1: Спасибо. Да, время заканчивается. Преподаватель истории
2: спасибо
1: МГПУ было у нас на связи. И мы продолжаем наш эфир. Новости, новости спорта. Вернемся к вам.
3: Старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
4: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
5: Хай-тек. Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ-искусства «Гига-арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандински» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай «Гига-чат» и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия в переговорах по Украине больше на слово никому не будет доверять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения, адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять, сказал Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». К переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволим, хотя иногда мы бываем наивными людьми. Нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку, сказал министр. По его словам, сейчас готовится визит в Москву Уиткофа и Кушнера, а российская сторона готова их выслушать. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, предельный размер доходов, при достижении которого организация или ИП, применяющая упрощенную систему налогообложения, должны перейти на уплату НДС, снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов, с 2028 до 10 миллионов рублей. Принятый Госдумой закон сохраняет для таких организаций ИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей на 2031. Как отметил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин, решение сохранить порог на уровне 20 миллионов рублей позволит защитить тех, кто работает в реальной экономике каждый день. Это парикмахерская у дома, небольшая пекарня, сервисная мастерская, частный образовательный центр, локальное производство или магазин с несколькими сотрудниками. Гавырин напомнил, что эта инициатива возникла после обращения предпринимателей и обсуждения на политическом уровне. После этого президент Владимир Путин фактически остановил дальнейшее ужесточение для части малого бизнеса, которая могла попасть под НДС уже в ближайшие годы. Страховщики в Свердловской области начали принимать заявления от пострадавших от урагана клиентов, сообщает РИА Новости. Напомню, вечером 22 июня на город Кушва обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным Главного управления МЧС по области, 16 человек обращались за медицинской помощью. В городе были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. Страховщики уже получили десятки обращений по вопросам компенсации и страхования имущества. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 10-13 градусов. Днем до плюс 21. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. В Москве временами дожди. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем не выше плюс 19 градусов. Давление будет меняться мало, составит 745 миллиметров ртутного столба. Это в пределах нормы сейчас.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы-одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт хоккеиста. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего Лихачева. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». В турнире «Баскет Кап», который проводит баскетбольная единая лига, примут участие две иностранных команды. Объявим участников, когда появится расписание их внутренних чемпионатов, рассказал президент единой лиги Сергей Кущенко. «Баскет Кап» пройдет с октября по март и завершится финалом четырех. Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 8 вратарей клубов российской премьер-лиги. Среди них сразу три голкипера «Спартака» – Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довня, не сыгравший ни одного матча в сезоне. Кроме них, тестирование прошли Максим Бориско из «Балтики», Виталий Гудиев из «Акрона», два вратаря московского «Динамо» – Игорь Лещук и Курбан Расулов, а также голкипер Оренбурга Максим Рудаков. «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. И прошлый сезон защитник провел в турецком «Анталья-Споре». Георгий начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Максим Глушенков подтвердил, что начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. Конкретного предложения с личными условиями пока нет. «Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, они выпрашивают деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. Текущий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан еще на 2 сезона. Сообщало, что «Зенит» намерен продлить его заранее, потому что интерес к игроку проявляют другие клубы. С вами был Юра Геворкян.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: рамках «Народный календарь» обсудим поподробнее праздники, посты, обычаи. Вера Комарова сегодня с нами, выпускница историко-филологического факультета РГГУ, этнограф, педагог, руководитель фольклорно-этнографических экспедиций на Русский Север. Вера, здравствуйте, приветствуем вас.
1: Добрый день.
0: А что такое народный календарь, в каком виде он существует? Мы вот сейчас говорили с историком, вашей коллегой, о том, что, в принципе, письменности очень долго не было и грамотности, поэтому это все было как-то на словах, видимо.
1: Да, разумеется, и в первую очередь за счетом времени следила церковь, куда ходили все крестьяне малограмотные, и существовала вся эта система подсчета времени в устном варианте. Люди запоминали то, что слышали в церкви, и в первую очередь все эти дни народного календаря – это, конечно, церковные праздники.
0: Да, ну давайте самые основные
2: вспомним. Слушайте, мы думали как раз наоборот, что они смотрели за природными явлениями, отсюда появлялись всякие, например, я не знаю, там, Василий Теплый Капельник, наш любимый. Потому что, ну, вот есть у нас какой-то там весенний, скажем так, есть у нас какое-то событие, да, природное, весеннее, например, оттепель. Ну, так почему бы не придумать праздник под это?
1: Нет, до День Василия Копителя – это церковный праздник, разумеется. Он такой сплав происходит. Разумеется, люди смотрели за природой, потому что от этих наблюдений зависел урожай. И без урожая никто бы просто не выжил. Но понятно, что капель не может начинаться каждый год в одно и то же время.
2: Ну да.
1: Есть некоторая такая система приурачивания основных событий в течение года природных к церковным праздникам. Вот это и есть народный календарь.
2: Угу. Так, ну тогда давайте пробежимся. То есть получается, что Иван Купала у нас тоже, да, с частью связан с церковью?
1: Конечно, конечно, связан. Все эти приставочки интересные, которые мы любим, Купала, Василий Копитель, Евдокия Плющиха, и Покров, ну и вообще, все остальные, какие ни возьми, праздники, они на народный лад называются по-разному, по-другому, не так, как в церкви. Там может сохраниться какая-то основа церковная, но никто не будет говорить «Покров Пресвятой Богородицы», скажут просто «Покров». Да? Все это сплав церковного праздника и народных наблюдений за погодой, за природой, потому что нужно было в первую очередь вырастить урожай. Никаких систем подсчета, кроме вот этого церковного календаря, у людей не было. Не было интернета, не было телевидения, не было электричества даже до, в общем-то, последних лет. Многие люди, крестьяне, были неграмотными. Это такая приблизительная система примерного определения времени, когда нужно начинать сев, когда нужно начинать жатву, когда пора уже сенокосить, когда пора урожай собирать, да, так, чтобы не заморозить эти посевы, чтобы не передержать урожай, чтобы его там дождем не смыло, да, сено, чтобы не сгнило и так далее. И вот это все приурачивалось к церковным праздникам.
2: Угу. Хорошо, ну и, соответственно, у нас эти праздники никак не двигались, или они двигаются автоматически, как, собственно, вы говорите, народный календарь, или там есть все-таки какие-то четкие даты, например, вот у нас есть конкретное число, и в это число, или это вот из разряда там в последнее воскресенье какого-нибудь месяца?
1: Есть праздники, которые не двигаются, у которых есть конкретные числа, таких много. Есть праздники, которые двигаются, все те, которые зависят от Пасхи, потому что дата наступления Пасхи рассчитывается по такой довольно сложной формуле, пасхалия она называется, это нужно специально этому учиться, и все праздники, которые зависят от даты наступления Пасхи, они сдвигались. Ну, Троица, например, тоже сдвигалась вместе с Пасхой, потому что это 50-й день после Пасхи. Uh-huh. И многие другие привязанные, более мелкие праздники тоже сдвигались. Так и говорят в народе, вот есть переходящие праздники, есть непереходящие. Там живет в одних числах, как говорят, или не живет в одних числах.
2: Uh-huh. А если, например, какой-нибудь этот языческий праздник перекочевал аккуратно через...
0: А насколько аккуратно?
2: Ну, так аккуратно, что церковь не стала с ним особо бороться. Ну, вот мы же про Масленицу так уже говорили, хотя там уже есть много уже этому опровержений. Но какой-нибудь праздник, да, языческий, который так вот, что называется, исторически сложилось, остался, и мы его тоже потом считаем народным.
1: Да, с языческими праздниками и там вкраплениями в православные праздники, христианские, вообще очень сложно, потому что источников по славянскому язычеству, по русскому язычеству в частности, у нас вообще почти нет. И говорить о том, что было до крещения Руси с праздниками, мы почти что не можем. Вот про Масленицу...
0: А почти что? А вот
1: история...
0: эта крупица знания, это что тогда? Это просто... Какие-то где-то написано на бересте какие-то там, бокалы с шампанским?
1: Бересте,
0: или...
1: В летописях бывают упоминания некоторых обрядов. Ну, та же Масленица упоминается как название недели. Но я подчеркнуть это хочу, не языческий праздник, как его праздновали, мы понятия не имеем, а недели церковной, которая подготавливает к Великому посту. Вот это название «Масляная неделя», оно появляется в «Повести временных лет». Но про праздник...
0: А это какой век?
1: Что делали? Это 12 век «Повести временных лет». Но она сохранилась в более поздних списках, да, но текст считается дошедшим до нас, написанным в 12 веке.
2: Угу. Так,
1: вот,
2: ну,
1: поэтому
2: и что там, что там написано-то
0: в итоге? А папоротники, вот эти Иваны Купалы, все-таки я почему-то настаиваю, что это вот...
1: Да, могу сказать необычное. По поводу папоротников. На самом деле, вот эти народные обычаи, традиции, которые многих там возмущают порой даже, да, яркие, они могут быть привязаны к любому крупному и церковному празднику, в том числе, совсем не обязательно только к Ивану Купале. Ученые, специалисты предпочитают пользоваться таким термином «народное православие». Не двоеверие и не язычество, а народное православие, потому что люди давно уже крещены, с 988 года, да, и говорить о том, что они язычники вот в наше с вами время не приходится, но в то же самое время нельзя сказать, что они глубоко православные, что они все делают, вот как церковь говорит, у них свои верования, свои представления, свои традиции. И у них действительно там Никола, например, Николай Угодник, Николай Чудотворец, которому 2 дня в году посвящено, это вот могут сказать, что это морской бог, да? Люди, православные христиане, могут сказать, что Никола морской бог, что он помогает на море особенно, и вообще это самый любимый, наверное, такой народный святой. И куча всяких легенд, преданий про то, как Никола кому-то явился, кому-то помог, что на Николин день делают. В тот же сев, например, на Николу Весеннего иногда нужно закончить уже, иногда нужно только начать и прочее. Вот это такой симбиоз называется народным православием. Ага. Некоторой такой толерантности.
0: Да, то есть язычество это уж совсем как-то такой, ну, литературный, да, такой энциклопедийный какой-то, да, термин, который первобытный общинный строй может описать, да, что там, ну, огонь зажгли и вокруг прыгают, наверное.
1: Язычество это многобожие, да, ну, в таком терминологическом использовании, это многобожие. А у нас все-таки православие основная религия в государстве, вот поэтому мы не называем наших информантов, людей, с которыми мы беседуем, язычниками ни в коем случае. Но мы в то же самое время понимаем, что да, они церкви в основном у нас в деревнях разрушены в советское время, и от них остались только остатки, иногда вообще ничего не осталось уже. Священников нет, поэтому вот они верят так, как их родители, как их бабушки, мамушки, дедушки помнили.
2: Смотрите, но вот если мы все-таки говорим о неком объединении, да, то есть вот вы говорите, там есть какой-то источник, он может говорить, и сегодня мы действительно уже не называем никого язычниками, да, но вот в дальнейшем все равно у нас какое-то же развитие идет, у нас мир-то меняется вокруг, правильно? И вот мы, например, сейчас говорили, до этого полчаса посвятили проблеме то, что у нас... разные календари у разных церквей, да, то есть у нас католики живут по одному календарю, а православные по другому. Соответственно, в России появилось такое удивительное понятие, как Старый Новый год, да, то есть когда-то была одна, сейчас другое. Если мы говорим про праздники, вот эти там Ивана Купалы и так далее, у них нет старого и нового варианта?
1: Нет, старого и нового варианта нет. Есть тот, ну, условно, который можно назвать старым. И в основном сейчас вот среди наших информантов в основном это люди пожилые. И даже довольно часто они говорят со слов своих родителей, или там даже бабушек и дедушек часто бывает, более старшего поколения, воспоминания. Потому что понятно, что в 20 веке вообще многое из этого было не просто разрушено как там в одночасье, а запрещено, это порицалось. Вот буквально вчера мне дедушка рассказывал, что здесь вот в той местности, где я сейчас нахожусь, это Устянский район Архангельской области, строится традиционный поминальный день. Все ходили, бог знает сколько лет, сотен лет, ходили на кладбище в Троицу.
2: Так.
1: Но в советское время, в 20 веке, это строго запрещено было, и человек, ну, рассказывал про одного из своих друзей, он приехал в родную деревню, хотел бы сходить на кладбище, но он был партийный. Так. И он не смог этого сделать публично, побоялся, что его из партии выгонят. Отмечал, поминал родителей дома. Разные были варианты, кто не партийный мог бы исходить, но, в общем, это наказывалось, поэтому в значительной степени есть утраты, утраты этой традиции. И помнят про эти народные праздники в основном люди более пожилые, а молодежь сейчас в деревнях мало. Ну, бывает иногда, но, в общем и целом, сейчас другая тенденция, есть возрождение крупных праздников, естественно, в том числе календарных, потому что, в общем-то, главный праздник села, это тоже церковный, как один из церковных календарных праздников, тот, в честь которого освящена церковь. Это главный праздник, то, что потом в советское время сделали днем села. И могут не отмечать Ивана Купалу, например, вполне, зато праздновать широко Николин день, если Никольская церковь в селе стояла.
2: Понятно, то есть это получается уже праздники совсем такие региональные, мягко говоря.
0: А можем мы на две минутки сделать перерыв и еще о некоторых праздниках и вот, да. Вот на местных обычаях как раз вас спросить. Так что оставайтесь с нами, у нас небольшая реклама.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Хроники городов.
5: Здравствуйте, у микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем от реки Вологды до железнодорожного вокзала. Прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Также помогут раскрыть тайны истории улицы Пирогова и мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина и Иван Жариков.
6: Прогулка с экспертом.
7: Сегодня мы ступим на мощенную историю землю бульвара Пирогова. Изюминку Вологды, которая с легкостью объединяет прошлое и настоящее, очаровывая жителей и гостей города всех возрастов. Вот он перед нами, обновленный, сверкающий. Кто бы мог подумать, что под его современным обликом скрывается такая древность. Вдоль улицы выстроились хрущевки, украшенные яркими россыпями керамической плитки. И вроде бы, чего тут исторического, спросите вы. Но позвольте. Истории заговорить, и вы будете поражены, словно гуляя по страницам живой летописи. Первые тени этой улицы пролегли еще на заре строительства каменного Кремля. конце 1560-х годов. Тогда, по указу Ивана Грозного, все, что смело мешать возведению крепостной твердыни, было снесено, а жители переселились на окраину. Так и родилась слобода новинки. Реновация по-царски, свидетельство величайшей перекройки города. Вот вам и первая глава истории нашей улицы. А теперь посчитайте, сколько столетий прошло с тех пор. Далее путь лежит по улице, растянувшейся на целый километр. От Советского проспекта до Товарного двора станции Вологда-1. До революционное время она слыла Свешниковской. Предания гласят, что она названа в честь местных купцов Свешниковых. Или же по другой версии, здесь процветало кустарное производство восковых свечей. И улица получила свое название, произведенное от этого ремесла. Как бы то ни было, оба предания хранят в себе частичку истины.
4: Историческая справка.
6: История улицы Пирогова уходит корнями в 15-16 века, когда эти земли назывались урочищем Новинки Козлена. Первое свидетельство жизни этой

0: иностранцев, уже принявших российское подданство. Так, на высоком берегу реки Вологды медленно, но верно рождалась своя немецкая слобода, где немцами именовали всех, кто говорил на чужом, немом наречии. Последняя четверть 17 века стала золотым веком Вологде для дворов иностранных торговых людей. Многие, пуская корни на вологодской земле, жили здесь десятилетиями, обзаводились домами и дворами, предпочитая селиться в Фрязиновой и немецкой слободах, недалеко от шума причала.
1: Выбор места для поселения был не случайен. Слобода Новинки обладала поистине стратегическим положением для торговли. Здесь сходились сухопутные и речные пути. Велась бойкая торговля с самой Европой. Улица Московская, ныне Советский проспект, по которой везли товары из столицы, в этом месте максимально приближалась к реке, к пристани и небольшой верфи. Вологда 16-17 веков – это один из столпов богатейшей России. Не последняя спица в российской колеснице, процветающий торговый и ремесленный центр. Вся неустанная торговля Западной Европой шла через Архангельск, а Вологда через реки Сухону и Северную Двину была надежно связана с этим северным портом. Взаимоотношения иностранцев с местными жителями, конечно, были не без перчинки. Разница в вере, привычках, а яблоком раздора стали широкие торговые привилегии немцев и их налоговые льготы. К тому же многие иностранные купцы имели связи в высших кругах Москвы и зачастую игнорировали местную администрацию. Но вологжане, несмотря на все это, относились к ним с понятной для русского человека теплотой, давая свои родные имена – Иван Асборн, Томас Рыцарев, Елисей Нос, Иван Гутман.
0: Неудивительно, что сам Петр I, посещая Вологду, всегда заезжал в немецкую слободу, общаясь с европейскими купцами. В приезды государь даже удостаивал чести остановиться на ночлег у голландских купцов Гутманов. Семья Гутманов обосновалась в Вологде с 1652 года. Их двор находился в самом центре бурлящей жизни города. Рядом грузовая пристань, на противоположном берегу – судостроительная верфь. Чтобы ощутить уклад жизни в немецкой слободе того времени, представьте себе двор Ивана, сына Алферьева Гутмана, описанный в переписной книге 1711-1712 годов. Каменная палата о трех житиях, семь светлиц с сенями, избы, каменный кладовой погреб, шесть кладовых амбаров, пивоварня, 15 конских стай, два сарая, лавка. Впечатляет, не правда ли? Настоящее европейское поместье посреди русской глубинки.
1: Все изменилось после указов Петра I 1713-14 годов, запретивших иностранным купцам торговлю через Архангельск. Многие, потеряв опору, вернулись на родину, другие устремились в Санкт-Петербург и Москву. Экономике города был нанесен существенный удар, но Вологда, тем не менее, сохранила свое значение как крупный торговый центр.
2: Замыкается улица Пирогова на пересечении с улицей Чехова. Там стоит первый железнодорожный вокзал. Посмотрите направо, и вы увидите деревянное двухэтажное строение. Вокзал возник с открытием узколинейной железной дороги Ярославль-Вологда. Первый поезд прибыл сюда утром 20 июня 1872 года. Деревянное здание, состоящее из нескольких объединенных срубов и пристроек, было обшито тесом, лишенным выразительных архитектурных и декоративных элементов. Вместе с бывшей привокзальной площадью здание дожило до наших дней. Выбор места был продиктован близостью к речной пристани и прямым сообщением с ней. В конце 19 века Вологда постепенно втягивалась в общероссийскую систему железных дорог. В 1894 году началось строительство линии Вологда-Архангельск, и в 1895 родилось решение о возведении нового каменного вокзала, а старый было принято решение сохранить. В настоящее время в здании первого вокзала кипит офисная жизнь, но оно бережно охраняется как выявленный объект наследия. А уже после Октябрьской революции в знак памяти о выдающемся враче-хирурге, общественном деятеле и ученом Николае Ивановиче Пирогове Свешникова улица обрела свое новое имя. В советское время здесь появились школа номер 5 и роддом номер 1. На углу Герцена и Пирогова сверкал огнями магазин готовой одежды Суханского пароходства, напротив которого стояло деревянное здание барачного типа, где когда-то располагалась швальня полка Александра Невского. А напротив библиотеки номер 4 на той же улице Пирогова манили покупателей другие магазины пароходства. В 2020 году бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных

0: общественных пространств России по версии Афиши Дейли, а в 2021 году Федеральный реестр лучших проектов благоустройства. Так что, прогуливаясь по бульвару Пирогова, хочется порой закрыть глаза и услышать скрип телег, ощутить запах свежевыпеченного хлеба из лавки, увидеть, как машут вслед уходящим подводам, провожая взглядом тех, кто уезжал и, может быть, не возвращался.
1: Завершая сегодняшнюю прогулку в историю улицы Пирогова, я хочу напомнить, что уже этим летом долгострой речного вокзала передан инвестору, который в течение года достроит здание и проведет работы по благоустройству. В результате ожидается современное здание речного вокзала к 880-летнему юбилею Вологды. Объем инвестиций составит около 60 миллионов рублей. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города так же, как мы. До новых встреч!
2: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: В следующей программе улица Ленинградская.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Ведущих замечательных ведущих. В Москве 14 часов.
6: Новости.
5: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивы для доставки военных грузов. Об этом сообщили Министерство обороны. Кроме того, «Герань» поразили используемую для нужд военно-промышленного комплекса Украины газораспределительную подстанцию в районе Люцерна Запорожской области. Ведомство добавили, что наши войска продолжат методично поражать объекты, которые обеспечат энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. По данным министерства, подразделения российской группировки «Север» за прошлые сутки освободили населенные пункты Волжанской и Сумской области. Это способствует расширению зоны безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении. Также военные за сутки освободили в Константиновке еще 114 зданий. ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. Там освобождены еще 43 здания. За сутки вооруженные силы России поразили Центр управления беспилотными системами сил специальных операций ВСУ. Средства ПВО сбили 14 авиабомб и 584 БПЛА самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО почти 1500 военнослужащих за сутки. Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности пресекли деятельность 5 площадок по пробиву, которые продавали личные данные россиян. Одна из них содержала сведения о 112 миллионах граждан. Об этом заявил замначальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов. Он сообщил, что деятельность была пресечена совместно с Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, Бюро специальных технических мероприятий МВД и ФСБ. Филиппов добавил, что другая площадка выложила в сеть данные на 14 тысяч человек. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, сохраняющий до 30 года пороговое значение доходов 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, предельный размер доходов, при достижении которого организации ИП, применяющие УСН, должны были перейти на уплату НДС, снижен с 26 года с 60 миллионов рублей до 20 миллионов в год. С 27 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 28 до 10. Принятый Госдумой сегодня закон сохраняет для таких организаций ИП порог в 20 миллионов на 27 и 29 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 30 год, до 10 миллионов на 31. Напомню, президент Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС во время своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 5 июня. Слова главы государства были встречены бурными аплодисментами.
7: Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше.
5: Как отметил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин, решение сохранить порог на уровне 20 миллионов рублей позволит защитить тех, кто работает в реальной экономике каждый день. Это парикмахерского дома, небольшая пекарня, сервисная мастерская, частный образовательный центр, локальное производство или магазин с несколькими сотрудниками. Сообщение от Министерства обороны. Воздушно-космические силы России ударами планирующих авиабомб уничтожили около 50 украинских боевиков во время ударов по пунктам управления и временной дислокации в Донецкой Народной Республике. Сообщает ведомство, оно опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиационных ударов бомбами ФАП-250 и ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Удары были нанесены по пунктам управления БПЛА, механизированная бригада ВСУ, а также пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Беленька и Высокая Ивановка в Донецкой Народной Республике. Министерство здравоохранения Франции выявило заболевание Эболы врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго. Это стало первым случаем заболевания в стране, пишет Паризьен. По информации Минздрава, зараженный вернулся домой недавно. После выявления болезни он был немедленно госпитализирован в специальное медучреждение. Сейчас его состояние стабильно. Ситуация с выявлением первого случая Эболы во Франции находится под пристальным наблюдением со стороны премьер-министра Себастьяна Лекарню, пишет издание. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценит региональный риск распространения вируса как высокий. В то же время академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что Эбола не может вызвать глобальную пандемию, потому что она не передается воздушно-капельным путем. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
4: Погода.
5: В Петербурге завтра облачно, местами возможен дождь, температура днем до плюс 21 градуса. В Москве ожидается плюс 17-19, временами дожди, давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня, уважаемые слушатели, коллеги. Паша, здравствуй.
2: Ваха, приветствую тебя. Тоже здравствуй. Здравствуй, дорогой.
1: Да, с Днем Республики Чуваши тебя поздравляю сегодня.
2: Спасибо, это неожиданно, с одной стороны.
1: Конечно.
2: Но, с другой стороны, это очень приятно.
1: Да,
2: правильно. Очень приятно, да. Был я в 95-м году в Чебоксарах на фестивале «Волжские встречи». Mm. Собирались юные корреспонденты и начинающие журналисты обменяться опытом, поднатореть.
1: Oh.
2: Попробовать местных, кстати, тогда еще можно было это сделать, напитков.
1: Mm-hmm.
2: 95-й год.
1: А я, к сожалению, никогда не был в Республике Чуваши. Обязательно mm-hmm. нужно запланировать yeah. какие-то ближайшие выходные, может быть, отпуск. И, может быть, ты сделаешь нам про Чувашу отдельный сюжет в «Розе ветров».
2: Обязательно. Давайте. Но сначала надо, во-первых, поздороваться и вспомнить, что сегодня снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие. Вахтанг Махарадзе!
3: Это я!
2: И поверь! Сегодня в программе самый убедительный защитник закона, юрист Матвей Зимников. Тончайший ценитель словесности, методист книжного издательства Елена Писарева. Самый пытливый исследователь живого, кандидат биологических наук Илья Удалов. Самый продвинутый виртуоз технологий, научный сотрудник Юрий Чайников. Сегодня мы узнаем, зачем нужна книга без текста «Виммельбух», как победить вредителей в квартире, как бороться с утечками данных, что делать, если не оплатил товар на кассе, а тебя поймали, почему в белорусской культуре так важны коллективность, взаимопомощь и гостеприимство. В 14.52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Ветров.
2: Ну что же, сегодня у нас отличный повод сорваться с места. В Чувашию поедем в ближайшее время, а сегодня я прочитал материал в Вестнике Ассоциации туроператоров России.
1: Угу.
2: И знаете, он звучит как очень убедительный аргумент. Собери рюкзак и уезжай из Москвы. Хотя бы на 4 дня.
1: Куда-нибудь.
2: Хотя бы на 4 дня, но уезжай из Москвы.
1: Москва не резиновая.
2: Уезжай
1: не
2: из Москвы.
1: Не резиновая Москва, давай, нечего.
2: Давайте обсудим, покритикуем, найдем пользу и сделаем выводы, ехать или нет. Авторы предлагают сразу 8 точек притяжения в Ленинградской области и Карелии. И маршрут, который замыкается вокруг Ладожского озера. Причем ехать надо не на машине, а на поезде.
1: На пути лучше, удобнее.
2: Это отдельное удовольствие. Сидишь, смотришь в окно и вроде уже путешествуешь, даже не выходя из вагона.
1: Я обожаю поезд.
2: Начинается маршрут с Ладейного поля. Это город с громким прошлым, родина Балтийского флота, верфи, Петр Первый где-то рядом витает. Ну, честно скажу, звучит немного как школьный учебник, но виды на Свири обещают компенсировать историческую строгость. Это такой интеллигентный старт маршрута. Далее почти сказка. Деревня Мандраги. Избы, резьба, лукоморье, хор в храме.
1: Дуб зеленый.
2: И музей Мунки на 4000 бутылок.
1: Это мы проходим мимо. Нечего там делать.
2: Авторы, конечно, знают, чем зацепить. Немного туристический аттракцион, но, если честно, иногда и хочется такой вот открыточной России, и я говорю без иронии. Потом, значит, делаем резкий поворот в дикую природу, водопад Юконкоски, 18 метров. Представляешь, лес, бездорожье, путь на вездеходах. И вот здесь начинается настоящее приключение. Единственное, авторы романтизируют дорогу. На практике это может быть не легкая прогулка, а зачем я надел белый кроссовки.
1: Угу. У меня так было на днях. Гулял по Кузьминкам и залез в болото.
2: Ну,
1: кроссовки стали черные.
2: Где ты в Кузьминках неловко. Болото нашел?
1: О, там что ты? Там столько всего.
2: Ничего себе. Для более спокойных впечатлений карельский зоопарк. Формат погладить и покормить всегда, ну, такой спорный с точки зрения этики. Ведь животные не просят их покормить и погладить. Понимаешь, они, ну, может быть, против, но не могут сказать.
1: Ну нет, если они против, они скажут. А обычно не против, мне кажется.
2: Ну, в общем, как семейная точка маршрута, работает безотказно. Дети счастливы, взрослые тоже немного расслабляются. Городская часть это сортовала. Маленький атмосферный, с финским модером. постмодерном и ощущением, что где-то между странами ты находишься и эпохами. Такие места обычно не кричат, а шепчут и этим цепляют. Дальше у нас открыточная Карелия, ладожские шхеры, скалы, вода, катер, ветер. Ну, авторы правы на 100%, это почти норвежские фьорды, только ближе и без Шенгена. Хотя, если честно, погода может нести свои коррективы, Карелия любит сюрпризы. И вот она, звезда маршрута, горный парк Рускеала, мраморный каньон, изумрудная вода. Звучит красиво и в реальности тоже. Единственное, готовьтесь делить эту красоту с толпами туристов, а уединение тут уже не главный
1: жанр. Все красоты хотят, потому что финальный не ты один.
2: Да, финальная точка маршрута Выборг, единственный в России город с настоящим средневековым настроением, где я, кстати, недавно побывал, Новый год, между прочим.
1: Где?
2: В Выборге.
1: О!
2: Да, замок, башни, брусчатка, все как положено. И это тот случай, когда хочется идти медленно, делать вид, что ты герой исторического фильма. Главное не начать говорить с акцентом. Да, теперь о формате. Ну, с каким? Со средневековым, конечно же. Теперь о формате. Как говорят авторы, все это можно увидеть за 4 дня в одном железнодорожном туре. Поезд, купе с душем, питание, трансферы, все включено. Стоимость от 40 тысяч рублей. Ну вот,
1: ну, нормально.
2: Я сейчас ехал на работу мимо тупиков трех вокзалов, и там стоит поезд «Белый орел». Я посмотрел, сколько стоит поезд «Белый орел», а это поезд «Москва-Владивосток», который курсирует не в пассажирском, а в круизном. В варианте несколько раз в год от 1 000 000 до 5 000 000 рублей.
1: Садись на «Рекс» и едь в Подмосковье, все.
2: Так что вот по этому нашему маршруту гораздо выгоднее. Всего 40 тысяч рублей. Для такого набора выглядит разумно, если не хочется самому собирать логистический пазл. В общем, вывод делаем. Маршрут отличный, насыщенный, очень фотогеничный. Но помните, это не прогулка, а довольно плотный марафон. За 4 дня вы увидите многое, но, возможно, захочется вернуться отдельно в одно из мест и уже никуда не спешить. Тот редкий случай, когда поезд не просто транспорт, а часть приключения. Иногда лучший способ отдохнуть – это просто уехать, даже если всего на выходные. Всем приятных путешествий!
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Пару минут посвятим технологиям. Начнем мы сегодня с гаджетов.
2: Моя любимая рубрика.
1: Конечно, и моя тоже. Компания Realme объявила о скором начале продаж в России смартфона C100X.
2: Ого.
1: Что за смартфон? Давайте посмотрим.
2: Вот это
1: да. Корпус толщиной меньше 9 мм. Вес 219 граммов. Ну, нормально. Установлен аккумулятор мощнейший. 8000 мАч. Один
2: не взорвется?
1: Крупный в своем классе. Да, недавно уже не взрывается. По заявлению производителя, полного заряда хватает больше, чем на 21 час просмотра видео. Представляешь, сидишь 21 час, смотришь мультики,
2: я столько не высижу.
1: Вот. Или свыше 29 часов разговора. Смартфон поддерживает быструю зарядку 45 Вт, а также реверсивную зарядку. А это позволяет использовать его в качестве внешнего аккумулятора для других устройств.
2: Это хорошо.
1: Ну и кроме того, батарея рассчитана на 1600 циклов зарядки с сохранением не менее 80% первоначальной емкости. О чем это говорит? О том, что можно в течение долгого времени использовать смартфон, и батарея не будет терять, так сказать, своей емкости. Смартфон получил дисплей 6,67 дюйма с частотой давления 120 Гц. То есть все будет прокручиваться в ваших любимых соцсетях плавненько. Среди дополнительных функций инструмент на базе искусственного интеллекта для обработки фотографий, включая удаление лишних объектов и повышение детализации лиц на снимках. Теперь свою бывшую сможете удалить с фотографии.
2: Зачем это?
1: Ну, если захотите. Не захотите,
2: ни
1: не удаляйте. В наличии имеется слот для карт памяти microSD, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, если вы еще такие используете, стереодинамики и система оптимизации связи.
2: Она... Это для бабушек телефон?
1: Призвано повышать качество сигнала в местах со слабым покрытием сети. Почему? Ты можешь и обычный Bluetooth подключить, а можешь по проводу, если захочешь.
2: Так да. Это семейный тогда смартфон.
1: Вот. Корпус соответствует требованиям, скажем так, военного стандарта. И, как утверждает производитель, выдерживает падение с высоты до 2 метров.
2: Это военная тайна была вообще.
1: Да. Также заявлена защита от пыли и брызг, возможность работы мокрыми руками, функция очистки динамик от попавшей внутрь воды, ну и продажи. Смартфон Realme C100X в России стартует 30 июня.
2: Защита от папаши.
1: Роботрак компании Яндекс впервые в России совершил междугороднюю поездку полностью в автономном режиме. Куда, думаешь, поехал?
2: Москва-Петербург.
1: Совершенно верно.
2: Я вчера это видел своими глазами.
1: Да, грузовик с прицепом преодолел около 700 километров от Москвы до Санкт-Петербурга по трассе М-11 Нева, а водитель-испытатель, он находился в кабине, конечно.
2: Да, это я был.
1: Но он ни разу не вмешался в управление.
2: Один раз я попросил остановиться.
1: Да, все правильно. Весь маршрут тягачила система автономного управления на базе искусственного интеллекта, которую разрабатывает команда беспилотного транспорта Яндекса. Грузовик самостоятельно перестраивался для обгона более медленных машин, обещал участки дорожных работ и проходил пункты оплаты на трассе. А мне как вчера было страшно, на велосипеде поехал, если бы ты не так страшно, везде плитку перекладывают, понимаешь? И я вот как ты на этом грузовике, понимаешь, объезжал, и было страшно, да. И вот та единственная остановка, которую ты сделал, была связана не с работой техники, а с обязательным перерывом для отдыха водитель согласно действующим правилам. Маршрут считается одним из самых сложных для подобных испытаний. На скоростной магистрали с плотным трафиком приходится выполнять маневры на скорость около 90 км в час, учитывая длину тормозного пути груженного тягача, ну и действия других участников движения.
2: Да,
1: конечно,
2: да.
1: Они же ведут себя как хотят.
2: А знаешь, сколько таких вот странных людей
1: вокруг меня
2: вилось?
1: Система анализирует окружающую обстановку, прогнозирует поведение соседних автомобилей, выбирает безопасный момент для каждого маневра. Яндекс занимается, напомню, разработкой технологии автономного транспорта уже с 2017 года. Беспилотные грузовики компании уже выполняют коммерческие перевозки для ритейлеров по трассам М11, М4 и ЦКАД. Однако, нынешний рейс стал первым случаем, когда весь междугородний маршрут был пройден без единого вмешательства человека в управлении.
2: Ну, считай, я автогагарин такой.
1: Правильно. Ну и, наконец, легендарному шутеру Quake на днях исполнилось 30 лет. Страшно себе представить, а я ночами по модему, понимаешь, гонял без лимит. Ну, конечно. На днях шутер от первого лица темного фэнтези.
2: Ваха гоняет кваку.
1: Quake, разработан американской студией id Software, отпраздновал юбилей. Полноценный релиз оригинального Quake состоялся 22 июля 96 года. Однако днем рождения считается 22 июня, когда id Software загрузил на свой сайт версию проекта, которая содержала только первый эпизод.
2: Однако.
1: Да, на официальном выпуске Quake предложила сюжетную кампанию 4 эпизодов, широкий выбор оружия, мультиплеер и саундтрек от фронтмена группы Nine Inch Nails Трента Резнера. Пользователям в роли безымянного солдата нужно отправиться в другое измерение, уничтожить неизвестного врага под кодовым именем Quake, а через телепортационные врата, засылающего на Землю легионы смерти. Шутер оказал огромное влияние на то, как играют в онлайн-игры, и считается одним из родоначальников киберспорта. Владелец франшизы, нынешний владелец Bethesda Softworks, никаких планов по празднованию 30-летия Quake не анонсировал, но недавно для условно-бесплатного соревновательного шутера Quake Champions вышло приуроченное к юбилею обновление. Это были новости, посвященные технологиям, а после выпуска новостей мы узнаем, что такое неоплата товара на кассе, кража или случайность, и что с этим нужно делать.
0: Ландшафтный дизайн – это прежде всего отражение души. Это райский уголок, который каждый человек создает своими руками. То, как он видит свое идеальное место отдыха, где ему комфортно и где он сможет набраться сил. Светлана Самойлова. Садовод, блогер.
3: Так говорит Маяк.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на Маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

круглосуточно ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что с российской стороны были контакты с аппаратом председателя Евросовета Антонио Коста. Однако, по его словам, в Москву приезжали представители Парижа и Лондона.
2: Сам президент Макрон направлял гонцов, и их принимали. Равно как и, уже давайте скажу честно, были гонцы из Лондона. Мы никогда не отказываемся от просьб приехать и поговорить. Так что Путин это четко сказал. Но то, что мы знаем цену этим разговорам, это тоже факт. Но еще раз, президент многократно подчеркивал. Мы, он очень терпеливый человек и вежливый человек. И мы никогда не отказываемся от контактов, которые могут принести пользу и которые необходимы любому нашему соседу, другой стране, для того, чтобы донести какие-то свои серьезные озабоченности.
0: Лавров подчеркнул, что российская сторона не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по украинскому регулированию. По его словам, Россия никогда больше не поверит никому на слово. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей присоединились к ликвидации последствий урагана, который обрушился на Кушево Свердловской области, сообщает ТАСС. Они совместно со спасателями МЧС проводят неотложные аварийные работы на наиболее сложных участках. Добровольцы разбирают аварийные кровли домов и остатки разрушенных крыш, очищают дворы и улицы от поваленных деревьев, убирают опасные нависающие элементы. Ураган обрушился на Свердловскую область вечером 22 июня. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушево. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате непогоды пострадали 16 человек, кроме того, повреждено 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. Полностью разрушено 32 частных жилых дома. Для жителей развернули пункт временного размещения. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе. Комплексный анализ ведет МВД совместно с Минпромторгом и в ГУП НАМИ. Минтранс тоже принимает участие в обсуждении. Полученные данные позволят сформировать соответствующее предложение. В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036. Несколько ведомств должны оценить риски эксплуатации машин с правым расположением руля. До 2028 года ожидается доклад о результатах. Сейчас в России зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем. В январе глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в России не планируется запрещать праворульные автомобили. Он допустил, что определенные изменения, которые могут быть внесены в существующие ГОСТы в 2026 году, могут привести к тому, что подтвердить соответствие праворульной машины установленным требованиям будет сложнее. Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что в планируемом проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения нет подобных ограничений. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха ночью +11-13 градусов, днем не выше +19.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6-4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду пары и одиночное катание, для второго – танцы и одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт Лихачева. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего хоккеиста. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». В турнире «Баскет Кап», который проводит баскетбольная единая лига, примут участие две иностранных команды. «Объявим участников, когда появится расписание их внутренних чемпионатов», рассказал президент единой лиги Сергей Кущенко. «Баскет Кап» пройдет с октября по март и завершится финалом четырех. Нападающий московского «Динамо» Мумин Гамалёв, вероятнее всего, продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Информация советского спорта. Игрок столичного «Динамо» и сборной Камеруна Мумин Гамалёв близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Соглашение «Динамо» с Гамалёв истекает менее чем через неделю, 30 июня. Нового контракта пока нет и ожидается, что камерунец покинет клуб в статусе свободного агента и переедет в пока не названный клуб высшего дивизиона Саудовской Аравии. За «Динамо» Гамалёв выступает с 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл за бело-голубых 29 матчей и забил 6 голов. Один из лидеров «Зенита» Максим Глушенков в интервью «Спортэкспрессу» рассказал о том, что ведет переговоры по новому контракту с чемпионами России. Глушенков сослался на своего агента, который обозначил начало таких переговоров. Информация о том, что «Зенит» якобы инициировал продление контракта заранее, потому что Глушенкову возник интерес из Саудовской Аравии, футболист прокомментировал так: «Я об этом ничего не знаю, мне агент не говорил, что такой вариант есть». Конец цитаты. Тем временем подтвердилась информация, что бывший капитан «Спартака» Георгий Джики успешно прошел медосмотр в «Локомотиве». Соцсети железнодорожников объявили о подписании с ним контракта. 32-летний Джики является воспитанником «Локомотива», много лет выступал за московский «Спартак», с которым стал чемпионом России. Потом играл за «Химки», за турецкий «Антальяспор», но этот клуб вылетел из высшей лиги чемпионата Турции по итогам прошлого сезона, и контракт в связи с этим был расторгнут. Сообщается, что в «Локомотиве» Джики будет зарабатывать чуть более 3 миллионов рублей в месяц плюс бонусы.
1: И еще немного подробностей о переговорах Максима Глушенкова с «Зенитом». Конкретного предложения с личными условиями пока нет. «Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, а не выпрашиваю деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. С вами был Юра Геворкян.
0: На правах рекламы. Хай-тек спешл.
3: В России стартует «Гига-арт» – фестиваль ИИ искусства, где каждый может проявить творческий потенциал. В год своего 185-летия Сбер открывает уникальное творческое пространство, посвященное образу России. С помощью ИИ-помощника «Гига-чат» и флагманской модели «Кандинский» участники фестиваля смогут создать произведение, вдохновленное красотой и культурой нашей страны, и показать его всей России. Нужно лишь описать словами задуманный образ, а нейросеть превратит текст в изображение. Опыт в живописи и знание технологий не требуется. Все доступно бесплатно и буквально за несколько секунд. Участникам предлагают переосмыслить культурный код России как живой образ. Вдохновением может стать что угодно – великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и семейные истории. О том, какие смыслы заложены в проект, рассказывает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Крейнин.
4: Фестиваль «Гига-арт» мы запустили 12 июня, он закончится 4 ноября. Это не случайно. Мы стартовали в День России и завершим конкурс работ в День народного единства. Благодаря технологиям «Гига-чата» и нашей нейросети «Кандинский», которая позволяет создавать как фото, иллюстрации, так и видео, любой желающий сегодня может стать настоящим художником, артистом и визуализировать собственные идеи, собственные мечты, собственные представления о родине, о нашей культуре, о наших традициях в классной художественной форме. Это мировой тренд. тренд. В США, например, вообще на этой неделе открывается музей генеративного искусства в Лос-Анджелесе. Мы думаем над такими идеями, и гига-арт — это способ для любого желающего оказаться в одном ряду с профессиональными цифровыми художниками. И работы наших участников будут показаны на билбордах наружной рекламы по всей стране. И это такая будет выставка под открытым небом. А в итоге самые лучшие работы будут представлены на специальной экспозиции, которую после 4 ноября мы подготовим.
3: Фестиваль стартовал 12 июня, в День России, и продлится до 4 ноября 2026 года. К проекту присоединились кураторы – певец Ваня Дмитриенко, гендиректор «Космоскоу» Николай Коньков, фигурист Петр Гуменник, продюсер Сабина Чагина, режиссер Антон Шавкера и CTO «Кандинский» Денис Димитров. Открывают фестиваль известные и креаторы Миша Надымов и Валерия Титова. Авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в гига-чате с помощью модели Кандински, отправить ссылку на него на сайт фестиваля и дождаться оценки жюри. Гига-арт – это возможность создать коллективный визуальный портрет России и заявить о своем таланте на всю страну. Подробности на сайте фестиваля.
5: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами старший юрист Московской коллегии адвокатов Матвей Зимников. Матвей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, всех приветствую.
5: Хотим с вами обсудить ситуацию. Вышли мы из магазина и забыли, что прихватили творожок. Забыли случайно, вот совершенно. А нам охранник говорит: вы украли творожок, давайте разбираться. Где проходит юридическая граница между случайной неоплатой товара и кражей?
7: Знаете, да, достаточно распространенная ситуация. Я уверен, что многие слушатели сталкивались с ней, во всяком случае, задумывались над этим. И поэтому следующая информация будет крайне полезна и важна для вас. Юридическая грань между случайностью и кражей, она ложится в именно умысле вашем при совершении того или иного деяния. В данном случае вы не оплатили сырок. Поэтому необходимо установить, на что был направлен ваш умысел. Это будет устанавливаться на основании внешней модели поведения. То есть почему вы не оплатили творожок сырок? Просто забыли, либо же вы в спешке, оглядываясь, положили его в карман и выбежали из магазина. Это имеет первостепенное значение, поэтому первое, на что мы обращаем свое внимание, это на умысел. Если он есть, то за такое деяние вполне следует реальная ответственность, которая может в зависимости от суммы ущерба отличаться и быть административной, так и уголовной.
6: А что, если я, не оглядываясь, воровато в карман положил, ну, а просто у меня, например, в корзиночке там осталось, я не пробил и вышел, совершенно никуда не оглядываясь, не заметил, в конце концов, как будто бы не заметил, на самом деле, я, конечно, заметил, что я хотел творожок вынести, вот как тут установить?
7: Да, на самом деле такое бывает, и в этом и заключается сложность квалификации деяния, был или нет умысел. И в этом контексте важна ваша последующая модель поведения, которую вы выберете. То есть при обнаружении сырка в последующем за пределами магазина обнаружили, значит, вы, что не оплатили его. Как поступаете вы? Возвращаетесь в магазин, оплачиваете, сохраняете чек, то я думаю и уверен в том, что никаких претензий со стороны магазина ваш адрес не последует. Но если же вы все-таки не вернулись в магазин, ушли домой и потребили этот сырок, то в таком случае, конечно же, можно рассматривать в ваших действиях умысел и наличие состава административного правонарушения.
5: Угу. А нас найдут обязательно дома, потому что мы применили карту магазина и получили скидку, а в карте магазина все наши персональные данные указаны.
6: Ты картой оплатил, как минимум, своей банковской.
5: Поэтому например.
6: Например, да. Точно найдут.
7: Ну да.
5: Угу. Ну хорошо, творожок мы, например, не можем, я не знаю, ошибиться в количестве. Обычно же там какой-нибудь товар пробиваешь и просто указываешь 5 пакетов, да? То есть ты не каждый пакет пикаешь. Угу. А творожок-то нужно каждый пропикать, потому что там честный знак, молочный продукт.
6: Это есть, да.
5: Ну вот если мы, допустим, оплатили 5 пакетов, а взяли 6 пакетов, это тоже кража получается, да?
7: Но получается, что внешняя сторона этого деяния свидетельствует о том, что это кража. Но опять же, важно, почему вы не пробили этот пакет. Это могла быть
5: Прилип просто,
7: ошибка.
5: Шестой. Прилип.
7: Кредит. Ну, то есть ваши действия, безусловно, тогда не были направлены на совершение кражи. А значит, и такое деяние не будет наказуемым. И наиболее целесообразной моделью поведения выбранной будет возвращение в магазин и оплата этого товара. И это обезопасит вас во всех случаях.
6: Ну вот, кстати, у меня часто бывает, я даже выхожу из магазина...
5: Батон колбасы прилипает обычно.
6: Я просто забываю, я купил чего-то, не купил, то есть так рассеянный, прихожу домой, вроде купил.
5: Забываю, куда пришел.
6: Куда пришел, зачем покупал. Вот. Ну, есть люди такие, понимаете, которые...
5: Я их вижу.
6: Как, да, которые они сразу не могут реагировать. Они уже домой пришли, съели творожок, потом, господи, а ведь творожок...
5: Сел на пенек, съел пирожок.
6: Да.
5: Творожок, то есть.
6: Творожок, а пирожок не оплачен. Вот могут ли...
5: Так, как? Съел пирожок, а творожок не оплатил. Или наоборот. А бывает такое.
6: Вот как в таком случае действовать? Да. Если человек, ну, он не специально это сделал. Ведь нельзя, мне кажется, это сложно доказать, что у него было умышленное как бы деяние.
5: Угу. Презумпция невиновности же, во-первых, у нас есть, да?
6: Ну, в теории.
5: Матвей.
7: Ну, безусловно, да, действует презумпция невиновности. Однако в данных ситуациях... нельзя проявлять легкомыслие, и при обнаружении 40 в последующем нужно все-таки же вернуться и оплатить товар и сохранить чек об оплате. Иначе тут могут просто возникнуть вопросы и излишняя угроза привлечения вас к ответственности, как я сказал, которая может быть административной, уголовной. Я полагаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому не стоит пренебрегать этими правилами и необходимо во всяком случае вернуться и оплатить товар.
5: Угу. А ответственность и за 10-рублевый пакет, и за 1000-рублевую колбасу одна и та же получается?
7: Нет, не одна и та же. Угу. Как раз-таки в сумме причиненного ущерба, то есть похищенного имущества, и лежит разграничение административно-правовой и уголовно-правовой ответственности. Если сумма похищенного имущества оказалась менее 2500 рублей, то в таком случае вам грозит административная ответственность в размере в виде штрафа, в размере пятикратной стоимости товара, и вплоть до административного ареста до 15 суток. Если же сумма похищенного товара сырка того же самого оказалась свыше 2500 рублей, то много в таком сырков. Случае грозит уголовная ответственность. Вплоть до решения свободы.
6: Ну вот интересно, а как человек может доказать, что не оплата была случайностью, а не попыткой кражи? Вот подошел охранник и там про: «Ох ты, ворюга», говорит, «ты украл». А я не украл, я просто...
5: Да я домой спешу, у меня утюг, я забыл выключить.
6: Вот, например.
5: Да у меня ребенок там сидит дома.
6: Как можно, как нужно действовать в такой ситуации? Как стоит доказывать, что это случайность, а не намеренная кража?
7: Но в такой ситуации в большинстве случаев охранник предложит вам оплатить этот товар, и не стоит пренебрегать этой рекомендацией и просьбе, стоит ей воспользоваться, сохранить чек об оплате, и это, в принципе, позволит избежать вообще претензий каких-либо стороны магазина. Они ведь тоже не заинтересованы в этом, поэтому в такой ситуации целесообразнее всего будет выполнить требования охранника оплатить товар.
5: Угу. А вообще, когда охранник берет нас за руку, мы можем ничего не говорить, молчать и говорить: «Я требую адвоката». Я любое слово сказанное будет использовано против меня. Я сейчас позвоню своему адвокату Матвею Зимникову. Надо так говорить?
7: Да. Вы, конечно же, можете так сказать. Однако вряд ли это каким-то образом вам поможет, в том плане, что здесь не стоит занимать конформистскую позицию. Необходимо все-таки оплатить и способствовать как-то улучшению своего положения. А по поводу того, как вы сможете доказать свою невиновность и отсутствие умысла нахищения, то это устанавливается на основании внешней модели вашего поведения. В современных условиях часто используются камеры. Это могут быть показания того же самого охранника, свидетельские, продавцов. То есть одно дело, когда вы под массой другого товара забыли какую-то, не знаю, жвачку, либо маленький сырок, не увидели его, прошли, ну вот допустили такую невнимательность.
5: Угу.
7: А другой разговор, когда вы в спешке, оглядываясь по сторонам, запихнули себе за пазуху.
5: Или сразу в рот и съели. А что, с ребенком идешь, он чупа-чуп сразу по дороге и в рот себе. Ну как делать, как быть-то? Как делать?
7: Ну, с ребенком здесь достаточно проще, потому что возраст привлечения к уголовной ответственности начинается с 14 лет. И в таком случае ребенку до 14 лет не грозит такая ответственность, но вот родителю придется все-таки вознести.
5: Сыночка, возьми колбаску.
6: Сырочек возьми, а лучше два сырочка возьми, сыночка, да. А вообще, Вот сейчас же очень многих магазинов, да почти во всех магазинах, кассы самообслуживания, сканеры, сам ты приходишь, все сканируешь. Ну, что-то может не отсканироваться просто, мы же не кассиры. Вот насколько появление таких аппаратов самообслуживания увеличивает риск вот подобных инцидентов?
7: Все будет видно на камерах, которые сейчас установлены на каждом, ну, в каждом практически месте магазина. Если этот зон нет, а тем более это касса. И будет видно, почему вы не пробили товар. То есть это могли бы просто положить в себе в пакет, нивелируя кассовый аппарат, а могли просто до ошибки, ну, произошло так, что просто он не отсканировался, всего технические ошибки. И вот в таком случае вас все равно попросят просто оплатить товар и следует воспользоваться этим предложением. Вот. А случаи достаточно частые в условиях современных, когда люди злоупотребляют вот этими механизмами и просто-напросто не пробивают товар. Вот. Но опять же, вполне надо просто понимать, что за это следуют вполне реальные серьезные последствия.
5: Понятно, не просто. Да, оплачиваем, да, все правильно. Мы будем честны друг перед другом. Не будем воровать.
6: Да, сыночка, а сырок все-таки возьми.
5: Старший юрист Московской коллегии адвокатов Матвей Зимников был с нами. Мы сегодня выясняли, что такое неоплата товара на кассе. Кража или случайность? Спасибо большое, Матвей. До новых встреч.
6: Всего доброго.
5: До свидания.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Масейков. В эфире новости. Лучших медицинских работников Вологодской области наградили в честь профессионального праздника. С днем медицинского работника, сотрудников здравоохранения поздравил глава региона Георгий Филимонов. Губернатор вручил награды 16 лучшим работникам со всей области. Отметим, сейчас в регионе работают 3314 врачей и 9679 специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. Глава региона подчеркнул, что сфера здравоохранения Вологодской области находится в периметре его особого внимания. Восемь тонн мороженого отправили на экспорт в Китай из Вологодской области. Это уже вторая в 26-м году отправка вологодского мороженого в Поднебесную. Самое популярное холодное лакомство в отгруженной партии – пломбир в вафельном стаканчике. Общий вес превысил 3,5 тонны. Общий экспорт мороженого из Вологды достиг 250 тонн. Отправка осуществляется в 6 стран мира. Так, в Сенегал отгружено 99 тонн, в Монголию – 88, в Китай – 18, в Абхазию – 18, в Израиль – 17 и в США – 10 тонн. В Вологде подвели итоги голосования за объекты благоустройства в 2027 году. Победила территория вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. За нее отдали более 13 тысяч голосов из 42 тысяч. На втором месте парк Мира. На новой общественной территории у реки запланирован комплекс работ, обустройство зеленого каркаса сквера, прокладка пешеходных дорожек, установка современного освещения, скамеек, урн и навигационных стендов. В 2026 году по программе обновят 27 дворов. Всего с 2017 года в Вологде благоустроили уже более 400 придомовых территорий и несколько крупных парков. В Череповце в 2027 году будут строить продолжение набережной. Голосование за благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» проходило с 24 апреля по 12 июня. В нем приняли участие 45,5 тысяч череповчан. Как отметили в мэрии города, наибольшее количество голосов набрала набережная, участок от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. Это второй этап благоустройства Рождественской набережной. За территорию проголосовали 33 тысячи человек. Красноармейская площадь набрала 6,5 тысяч человек. На третьем месте сквер моряков. За него проголосовало 6 тысяч череповчан. Проголосовать помогали более 600 волонтеров. Общественная комиссия утвердила итоги голосования. Рождественский

0: полиции. Не переводите деньги до личного осмотра автомобиля и проверки документов. Не переходите в сторонние мессенджеры. Не открывайте ссылки от продавца. Это почти всегда обман. Вологда отметит Дни города и молодежи масштабным фестивалем на проспекте Победы. 27 июня областной центр станет центром ярких событий. В этот день Вологда одновременно отметит День города и День молодежи. Основной площадкой торжеств станет проспект Победы, где для жителей и гостей региона развернется масштабная программа в рамках фестиваля «Твоя молодость». Праздничный марафон стартует с 11 часов с концертом молодых исполнителей. Откроют музыкальную программу выпускники школы диджеинга, диджей Цати и диджей Хац. Торжественная церемония открытия Дня молодежи запланирована на 13 часов, после чего на сцене выступят Sweet Jam, Юра Гаврилов, Кукса и другие. Для гостей праздника будет работать множество интерактивных зон. Так, на бульваре можно будет посетить площадки юной армии, мастер-классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные локации от клубов «Динамо» и «Чуваката», а также обучающие зоны по добровольчеству и тематические фотозоны. Отдельная выставка порадует любителей автомобилей.
1: Новости спорта.
0: Семья Портновых из Череповца представит Вологодскую область на Всероссийском фестивале ГТО. Такую возможность спортивная династия получила после победы на региональном этапе турнира. В нем приняло участие несколько семейных команд, состоящих из 4 человек. Мама, папа, ребенок и бабушка или дедушка соревновались в меткости, гибкости, силе, выносливости и скорости. Второе место в областном фестивале занял коллектив Соколовых из Вологды. В Череповце состоялся межрегиональный мототурнир. Всего в состязаниях по мотоджимхане приняло участие около 40 спортсменов из нескольких регионов России. Гонщики показывали свое мастерство в фигурном управлении мотоциклом. Золото и серебро соревнований завоевали гости из Тверской области, а третий результат показал наш земляк Анатолий Телелюхин. Этот же спортсмен стал победителем чемпионата области, который состоялся в рамках турнира. Вторую строчку в этом зачете занял Илья Хрусталев. Бронзу взял Александр Мерзляков. Оба атлета защищали мастерство города на Шексне.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение Южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, 2 квадроцикла, 3 артиллерийских орудия, 21 наземный роботехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотниками. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих, 2 боевые бронемашины «Казак», 18 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. За сутки нанесено поражение формированием 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николая-Поле, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Взрывы прогремели в Сумах, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Конотопе, Сумской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Ситуация на фронте для Киева в определенное время уже станет необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По словам Пескова, ситуация на линии боестолкновений для киевского режима ухудшается изо дня в день.
3: Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается как может, огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Президент сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме.
1: Песков также заявил, что Россия, как союзник Белоруссии, всегда будет вместе с республикой как в решении экономических вопросов, так и в отражении всевозможных угроз. Россия не будет размениваться на временные решения для урегулирования ситуации на Украине, тем более не будет принимать ультиматумы. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Примаковские чтения». Министр также отметил желание американцев забрать себе весь нефтяной и газовый бизнес.
4: Сейчас они, американцы, ведут переговоры, ну, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть, выкупить европейскую часть северных потоков, восстановить и взять под свой контроль. Будут, ну, туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит, мы будем закачивать газ, они будут перепродавать, ну, я думаю, что с хорошей наценкой.
1: Лавров также заявил, что Запад на ходу меняет отношение к пресловутым правилам, которыми до недавнего времени сам пользовался. Большую партию техники передали сегодня бойцам группировки войск «Центр» активисты «Единой России» в Ростове-на-Дону. Дроны, квадроциклы, мотоциклы, всего более 100 единиц разной техники, а также комплектующие к ним собрала партия при поддержке фонда «Ветераны спецоперации и контртеррористических операций». «Единорос» оказывает помощь фронту с начала спецоперации. За это время на передовую отправлено различных грузов почти на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
5: Традиционно мы все это делаем по заказам ребят. То есть это не наши какие-то выдумки, а то, что ребята заказывают, мы стараемся как раз доставлять сюда, в зону проведения специальной военной операции. «Единая Россия» сегодня по своими знаменами в таком системном режиме собрала и работает со всеми патриотически настроенными силами в нашей стране. И мы будем продолжать эту работу ровно столько, сколько это необходимо для достижения нашей победы.
1: Военнослужащие поблагодарили представителей партии и благотворительного фонда за помощь. Госдума приняла закон, сохраняющий до 30-го года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Напомню, ранее предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны перейти на уплату НДС, был снижен с 26-го года с 60 до 20 миллионов рублей в год. С 27-го его планировалось снизить до 15 миллионов, а с 28-го до 10 миллионов рублей. Принятый Госдумой закон сохраняет для таких организаций ИП порог в 20 миллионов рублей. Его снижение до 15 миллионов переносится на 30-й год, а до 10 миллионов на 31-й. США получили заверение от Ирана, что Тегеран не взимает сборы судов за проход через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп. Он пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если Тегеран начнет получать плату за проход судов в Ормузском проливе. Еще одно сообщение: цена нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель. Впервые с 27 февраля основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов. В Москве в четверг небольшой дождь, ночью +11-13, днем 17-19 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук, кандидат биологических наук Илья Удалов. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. Сегодня хотелось бы поговорить о вредителях в квартире, в частности, о кожиедах, о том, как их победить. Но для начала хотелось бы узнать, кто такие кожиеды. Я никогда не знал, что существуют такие насекомые, наверное.
2: Мы, да? Их не видим, они есть.
1: Вот, да, и что с ними, оказывается, возможно, нужно бороться. Кто такие кожиеды?
3: Ну, начнем с того, что кожиеды – это такое семейство жуков, жуки. Угу. Причем взрослые жуки для человека вообще не представляют никакой не только опасности, но и вовсе с человеком особо не пересекаются. Они живут на цветах, питаются нектаром и пыльцой. А неприятность представляют их личинки. Вот как раз их личинки, они и могут иногда повреждать разные, сказать, субстраты. И появляются они в домах благодаря тому, что в дом может залететь жук, даже яйца, влажить яйца и так далее. Личинки. Очень, кстати, характерного вида. Если увидите, никогда не спутаете, они такие длинненькие и очень махоротенькие. Это вот личинки кожиедов.
1: Ой, я видел, но личинки не видел, кожиедов, наверное, видел. Но я как вижу жука, я сразу их хватаю, выбрасываю из окна, чтобы он там на цветочках своих пыльцу собирал.
3: Кожиеды, их можно, взрослых кожиедов, иногда увидеть на окне. Это такой маленький, обычно кругленький жучок. Вот.
1: А зачем он прилетает? Он же цветки собирает, пыльцу, а дома-то ему что, интересно?
2: Залет.
1: Или он залет летит? Случайно к нам попадает?
3: Личинкам в домах на самом деле жить довольно хорошо, потому что там тепло, постоянная температура. Есть укромные места. Особенно, конечно, для кожиедов, наверное, интересны люди не очень аккуратные, что ли, которые редко убираются. Когда в домах есть скопление пыли, это как раз для личинок кожиедов, можно сказать, настоящий рай. Вот, что же... действительно случайно, потому что вообще, естественно, среда для кожиедов, это вовсе не в первую очередь не дома людей, скорее, животных и гнезда птиц. Тоже много всякого, что личинки кожиедов могут есть.
1: Ну, то есть, получается, если у нас дома домашнее животное, что, они могут на нем отложить личинки, или все-таки животные у нас в безопасности находятся?
3: Животные находятся в безопасности. Кожиеды, кстати, не питаются кожей людей или кожей домашних животных. Они могут питаться, например, коллекциями насекомых. Вот если у вас дома таковая есть, то кожиедов ее надо беречь. Они могут питаться, например, шубами. Могут питаться некоторыми продуктами, но с продуктами на самом деле такое реже бывает. Иногда бывает, что продукты заражены личинками кожиедов, и вот эти вот личинки едят этот продукт, и тогда с ними бороться очень просто. Можно просто взять вот зараженный продукт, выкинуть его в мусорку, личинки оттуда никуда не полезут. Вот. А есть личинки кожиедов, которые как раз чаще в домах встречаются, и которые не специализированы на каких-то продуктах, которые едят, в общем-то, то, что вот как раз в пыли может находиться. Это чешуйки кожи, это волосы, это мертвые насекомые какие-то, это, например, частички пищи. И именно поэтому можно сказать, что если в доме пыльно, то это, в общем-то, способствует тому, чтобы там хорошо себя чувствовали личинки кожиедов.
1: И что делать? Может быть, ставить ловушки? Вот если от тараканов ловушки дома стоят, кожиед туда залезет, в эту ловушку?
3: Ну, на самом деле, кожиед, в принципе, в таракане ловушку вряд ли залезет. Но он может залезть в ловушку от клопов, да, которые представляют собой такие плошки, которые ставятся под ножки кровати. Но на самом деле кожиеды все-таки редко когда представляют какую-то серьезную проблему. То есть они редко бывают в такой массе, в какой можно встретить тараканов или кровососущих клопов.
1: Ну, если...
3: Нет необходимости ставить какие-то ловушки, обычно нет необходимости, тем более, вызывать каких-то специалистов, и достаточно просто тщательно убираться, да, пылесос, стирка вещей, поиск и удаление зараженных продуктов, перебор шерстяных каких-то, значит, шерстяной одежды, да, где они могут, собственно, завестись, да, в кавычках, ну, если их долго не перебирать, да, одежду, то, соответственно, там больше вероятности, что могут эти личинки появиться. То есть, по сути, подход один, да, это поддерживать чистоту и порядок, да, делать влажную уборку, пылесосить, проверять возможные какие-то там испорченные продукты, какие-то источники возникновения вот кожеедов.
1: Ну, предположим, убираем, пылесосим, значит, а шуба-то жены, она же в шкафу висит. И пришла, значит, зима, достает шубу, а шубы уже нет, ее уже съели. А как мы вообще поймем, и как мы вообще сможем обнаружить личинки кожеедов? Я понимаю, это личинки, они же маленькие.
2: Надо осматривать мездру.
1: Они же маленького размера, как мы их будем идентифицировать вообще-то и узнаем, что они тут вообще завелись?
3: А вот идентифицировать-то как раз несложно. Они не такие еще маленькие, они где-то, наверное, сантиметр в длину. И сильно мохнатенькие. Такие коричневенькие, мохнатенькие. Может, там, ну, не сантиметр, может, скорее полсантиметра.
1: Но все равно большой прям.
3: Да, они вполне себе заметные. Так что, если они у вас заведутся, то вы их увидите. Да. Как можно идентифицировать, ну, узнать, что... Шубы проблема, да, на шубе может быть там дырочка, да, но вряд ли большая шуба, они все не съедят, могут немного попортить. Ну и, соответственно, дальше, если уже осматривать место преступления, да, там уже может как раз найтись вот эта характерная пушистая личинка. Кроме того, личинки, когда растут, они линяют, они сбрасывают старую шкурку, можно увидеть старые, пустые, сброшенные шкурки кожеедов. Так что обычно, если уж кожееды завелись, то идентифицировать их несложно. Очень характерный внешний вид, да, который ни с кем не спутаешь.
2: А может, пауков развести дома? Они будут бороться с кожеедами и с другими насекомыми.
3: Мне кажется, проще обойтись пылесосом и влажной уборкой.
1: А вот мне интересно...
3: И поддерживать чистоту и порядок.
1: Вот раньше, да и сейчас тоже я делаю. Вот от моли, например, вот такие таблетки в шкаф кладут, чтобы...
2: Нафталин.
1: Ну, типа нафталина, сейчас, может быть, это не нафталина, что-то другое, я не знаю. Ну, продаются в хозяйственном магазине, покупаешь таблетки, кладешь в шкаф. Они от кожеедов нас могут, как от моли, защитить или все-таки нет?
3: Ну, вообще говоря, теоретически возможно. Вот, возможно, но это не точно. Я признаюсь,
1: то есть надо экспериментировать.
3: Не знаю, защищают ли вот эти вот штуки от моли от кожеедов. Может быть, сработает, может быть, нет.
1: Узнаем зимой, когда жена будет шубу доставать, да.
2: А где мы будем смотреть опасные места? Это что, межобойные какие-то швы, может быть, это плинтус, это шкаф?
3: Плинтусы, разумеется, за плинтусами, под мебелью, в шкафах, внутри ковров, да, и текстиля. В каких-то местах, где обычно скапливается пыль и скапливаются разные, ну вот, сказать, продукты жизнедеятельности человека, да, кусочки пищи, да, крошки хлебные, волосы, кусочки кожи. Вот это все многие кожееды, которые в домах существуют, хорошо едят. Они не очень разборчивы в плане, вот, продуктов.
1: Вы говорите, что для человека кожееды совершенно не опасны. А могут ли, например, личинки кожеедов или их вот, когда они линяют, может быть, аллергию какую-то вызывать? Ведь еще вот есть клещи,
3: да,
1: например, пылевые, да?
3: Да, аллергии, кстати, могут. Действительно, аллергия. Бывает, что у человека аллергия на хитин, да, аллергию могут. Но они не кусаются, не пьют кровь. Иногда бывает действительно, что люди придумывают, да, что, ну, возникают разные мифы, что вот эти вот пушистые, значит, мохнатые личинки, там, меня такая укусила, да, но это неправда, они не кусаются. Так что вот этого можно не бояться. Ну, а аллергии действительно, личинные шкурки, эксперименты, ну, и сами личинки, в принципе, да, могут вызывать.
2: А вирусы, какие-нибудь бактерии не переносят?
1: Паразитов.
2: Если до хлеба добрался кожиед, что делать?
3: Ну, хлеб они, как правило, не едят все-таки. Они скорее, вот эти личинки, будут где-то вот в тех местах, где грязно, пыльно, вот там они будут поедать, может, какие-нибудь крошки. А в хлеб они не залезают. В хлеб скорее таракан залезет.
1: А могут кожиеды где-то на книжной полке, между книжками страницы, так сказать,
2: документы
1: читать
2: поесть,
1: и поедать,
3: ну,
1: да?
3: Ну, там все-таки, там уже скорее будут другие жить. Там могут жить синоеды, есть такие насекомые отряды синоедов. Вот, это отдельный отряд насекомых, очень такие маленькие насекомыши, которые могут жить в старых книгах, называются они книжная вошь. И там они могут действительно книжки тоже, значит, покусывать. Вот. И что интересно, на них бывает, что охотится ложный скорпион. То есть, есть такие родственники скорпионов настоящих, они очень-очень маленькие. Их тоже можно встретить в книгах. Но они сами книжки не портят, они охотятся вот на тех, кто живет в этих книгах. Например, на книжную вошь, на синоеда.
1: В наших широтах такие скорпионы тоже водятся маленькие?
3: Да, да. И в наших широтах они тоже встречаются.
1: Плюс одна фобия в копилку, да.
2: А если на стене висит фамильный самаркандский ковер, он в опасности у нас?
3: Ну, теоретически возможно, но опять же, если его пылесосить и не разводить бедлам, у себя в квартире, да, то есть, собственно, мы исходим больше, если мы поддерживаем максимальную чистоту, то ничего нашим коврам вредить не должно. То есть кожиеды могут залететь, могут вывестись их личинки, но едва ли в такой среднестатистической ситуации это может привести к какой-то серьезной проблеме, да, что человека весь ковер пожрали кожиеды. Это такой апокалиптический сценарий.
1: Ну, потому что шубу уже съели, да, даже чем-то питаться. Теперь ковер. Мне хочется все-таки знать полный как бы обзор проблемы. Вот мы уже выяснили кожиеды, о которых я ничего не знал до сегодняшнего дня. Мы выяснили про книжную вошь, которая сидит в книжках, а ей питаются скорпионы, которые не кусаются, но все равно. А о чем мы еще должны знать? Кто еще может у нас где-то жить? Вот опять же, есть какие-то полевые клещи, да, существуют?
3: Да, есть еще полевые клещи, которые могут вызывать аллергию. Ну, на самом деле, если рассказывать, ну, буквально про все, что живет дома, это будет очень-очень долго. Мне не так давно
1: и
3: давали
1: страшно
3: книгу на рецензию популярную, там страниц на 300, по-моему, было. Вот. Ну, понятно, что тараканы, да, клопы кровососущие могут жить в ванной, в туалете, чешуйницы, но они совершенно безвредные. Это такие сожители, которые питаются, опять-таки, там всякими частичками съедобными, которые лежат где-нибудь под ванной. Бывают клещи, которые заводятся в водопроводе, значит, которые любят влажность, так называемый сырный клещ. Вот он может жить в забившихся трубах.
1: А вот обычные клещи, которые кровь сосут, они вообще к нам попадают? Ну, я знаю, там со старой мебелью есть кто-то, перенес старую мебель. А вот так, каким образом их можно вообще в квартиру занести?
3: Ну, на самом деле, со старой мебелью попадают все-таки не клещи, а клопы кровососущие.
1: А, клопы, точно. А клещи откуда?
3: Но клещи, значит, по поводу клещей, те, которые энцефалитные, в домах не живут никогда, они только в дикой природе. Но бывает, что люди сталкиваются с крысиным клещом и с куриным клещом. Значит, первые крысиные клещи, они живут на крысах, которые обитают в подвале. И вот если человек живет на первом этаже, а крыс, к примеру, потравили, то клещи могут наведаться из подвала к людям, которые живут на первом этаже. Что касается куриного клеща, то куриный клещ не только на курицах паразитирует, он может паразитировать еще на голубях. И здесь в зоне риска находятся люди, которые живут наоборот под самой крышей, на последнем этаже. И вот, допустим, голуби тоже опять-таки прогнали, да, какие-то работники жилконторы, значит, ликвидировали голубей, которые гнездились под крышей, и голодные куриные клещи поползли на последний этаж. Вот, и такие клещи могут на людей, в принципе, нападать. Такое бывает.
2: Но, а есть еще уховертки и двухвостки.
1: Ну, хватит, хватит. У меня уже фобия одна на другой.
3: Ну,
1: то есть я в ужасе
3: уже.
1: Не живут, теперь как вот, по минному полю буду по дому ходить.
3: Но не опасные.
1: Так как-то бороться мы с ними, кроме пылесоса, будем? Что-нибудь мы, не знаю, развешаем какие-нибудь?
2: Квартиру надо на них переписать.
1: Я не знаю, может быть, какие-нибудь развешивать магические талисманы будем.
3: Специализированные способы борьбы излишни. То есть это как бы пушки по воробьям. Вот. Так что на самом деле...
1: А еще в наволочках же кто-то живет у нас, да, клещи какие-то пыльные? Привидения?
3: Ну, да. Ну, опять-таки, здесь способ очень простой. Нужно стирать вовремя эти наволочки. Да. После стирки все ликвидируется. Вот. Так что зачастую проблема... кроется в том, что у человека там полная антисанитария. Вот я одно время работал в такой конторе, которая занималась как раз этими вопросами. И как-то там пожилая женщина жаловалась, что ее якобы кто-то кусает. Вот. И я ей посоветовал скотч положить под кровать, чтобы тот, кто кусал, к нему прилип. В итоге там прилип жук-мукоед. Как выяснилось, это пожилая дама, она под кроватью хранила муку, крупу.
1: Так, все, муку, крупу выбрасываем, сегодня пылесосим и моем полы. Вот так, да.
2: Закрой за мной дверь, я мухожук.
1: Да. Спасибо большое за эту беседу. Доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук, кандидат биологических наук Илья Удалов был сегодня с нами, и мы говорили о кожиедах. Спасибо большое, Илья, и до новых встреч.
2: Всего доброго.
3: Пожалуйста, до свидания.
0: Как знать на маяке.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. 3 человека погибли под завалами многоквартирного дома в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате удара беспилотника ВСУ. Еще одна женщина получила тяжелое ранение, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным МЧС, в подъезде находились 10 человек. 7 из них смогли эвакуироваться. Спасатели уже завершили работы на месте обрушения подъезда. По словам мэра, украинский дрон нес порядка 12 килограммов взрывчатки. Приходько отметил, что атака ВСУ на многоквартирный дом в Горловке произошла в самом спокойном Калининском районе города. Он сообщил, что до 2 дней понадобится для расселения жильцов разрушенного подъезда. Вооруженные силы России за сутки поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, которые используют ВСУ, цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, места их запуска, сообщили в Минобороны России. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Новый взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Конотопе, Сумской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Минфин ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер. Все будет сбалансировано, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечить потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности, также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. А сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Соответствующие изменения были подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера Александра Новака, передает РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается предстоящей ночью в Москве и Подмосковье, сообщили в гидрометцентре. Завтра днем возможны кратковременные осадки. Воздух прогреется до 20 градусов. Ранее синоптики прогнозировали, что к концу недели вероятность осадков в столичном регионе будет уменьшаться, ночи станут прохладнее, но в дневные часы сложатся условия для лучшего прогрева воздуха. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 21 градус. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг местами возможен небольшой дождь, днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6, 4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. В турнире «Баскет Кап», который проводит баскетбольная единая лига, примут участие две иностранных команды. Объявим участников, когда появится расписание их внутренних чемпионатов, рассказал президент единой лиги Сергей Кущенко. «Баскет Кап» пройдет с октября по март и завершится финалом четырех. ФИФА намерена изменить процедуру жеребьевки перед серией пенальти уже по ходу нынешнего чемпионата мира по футболу, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Правила по ходу турнира, понятное дело, никогда не меняют, но по всему выходит, это относится не ко всем процедурам при проведении соревнований. Международная федерация футбола ФИФА планирует внести изменения в правила подбрасывания монеты перед серией пенальти, и произойти это должно уже перед стартом стадии плей-офф нынешнего чемпионата мира. Как сообщает британское издание The Times, ФИФА обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций, как раз занимающийся выработкой новых правил, с просьбой изменить порядок процедуры жеребьевки. На данный момент процедура жеребьевки предполагает, что судья дважды подбрасывает монету перед серией пенальти. Первый раз для определения очередности ударов, второй для определения ворот, в которые будут исполнять удары. Теперь же планируется, что подбрасывать монетку главный арбитр будет не два раза, а один. Победитель получит право очередности выбора исполнения либо удара, либо ворот, в которые будут пробиты 11-метровые. Проигравшему останется выбор решения по оставшемуся вопросу. Напомню, что старт решающей стадии чемпионата мира, матчи на вылет, уже в ближайшие выходные.
1: «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Максим Глушенков подтвердил, что начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. «Конкретного предложения с личными условиями пока нет. Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт. Они выпрашивают деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. Текущий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан еще на 2 сезона. Сообщалось, что «Зенит» намерен продлить его заранее, потому что интерес к игроку проявляют другие клубы. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Сергеевич Чайников. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хотим сегодня обсудить с вами утечки данных. Вот говорят, что в последнее время увеличилось количество, масштабы увеличились утечек данных. Как вы считаете, какие факторы сегодня играют ключевую роль?
3: Ну, я считаю, что один из важных факторов – это увеличение силы инструментов, построенных на основе больших языковых моделей, которые все быстрее ищут уязвимости и все ловчее перебирают варианты того, как можно закопаться в IT-систему потенциальной жертвы.
2: А если мы говорим про утечки данных, то вообще, как правило, о каких данных идет речь? Это что, не знаю, наши телефоны, имейлы, адрес домашний, номера карт кредитных. О каких данных вообще идет речь и как бы в чем опасность-то, собственно, заключается?
3: Ну, тут два совершенно разных направления. Одно направление – это то, про что мы с вами, как пользователи всяких больших информационных систем, можем волноваться. Это именно то, что вы сказали. Всяческие персональные данные. История транзакций, история всяческих реальных персональных данных, заканчивая буквально, начиная с паспортных данных и заканчивая историей вашей болезни, если она утекла. Тем, когда вы собрались в отпуск, и потенциальные злоумышленники могут прийти и обокрасть вашу квартиру. А другая грань – это то, что является уязвимостью для корпорации. Планы, контракты, программный код, замыслы продуктов, которые готовятся к выпуску, и знания о чем для конкурентов может быть очень сильным подспорьем в том, чтобы не отставать.
1: А ведь мы сами предоставляем много данных, общаемся с искусственным интеллектом, со всякими чатами, да, если спросить у нейросетки, расскажи о том, что ты уже обо мне знаешь из наших диалогов, он выдаст такое количество материалов, о которых ты ему рассказал, а потом еще спросить, а что ты понял из нашего общения обо мне, а что, о чем я еще не догадываюсь, а ты уже знаешь обо мне, и там еще в 20 раз больше он выдаст тебе, и ты понимаешь, что какая-то там провидица сидит, которая гадает тебе буквально по руке и попадает в яблочко. Почему так происходит, Юрий Сергеевич?
3: Ну, во-первых, нейросетки стали действительно сильно лучше за последние 2-3 года, но я бы обратил ваше внимание, что наиболее ценными именно для злоумышленников являются хорошо структурированные данные, обработка которых не требует больших вычислительных мощностей, которые нужны для обработки данных нейросетками. А вот там стандартные механики разводки, когда про человека злоумышленники на телефоне знают многое, они делают всяческие заходы, которые человек легко принимает за истинные. Когда тебе представляется человек твоим начальником или сослуживцем, и дальше начинаются стандартные мошеннические схемы. Вот эта информация является важной технической информацией, которая потом превращается в мошеннические схемы.
2: А вообще, можно ли говорить о том, что одной из главных причин утечки данных является, в общем-то, человеческий фактор, что человек либо сам про себя где-то рассказывает и сливает свою информацию, либо его разводят, может быть, на слив этой информации, может быть, он просто не особо внимательным в том, как он относится к информации?
3: Нет, я лично так не считаю. Я считаю, что в целом подвергаемыми атакам источники данных – это большие корпоративные системы, в которых миллионы, десятки миллионов или сотни миллионов записей человеческих персональных и не только персональных данных. Потому что взломать систему стоит не в 100 раз дороже, а когда у тебя 1000 пользователей, выхлоп 1000 – комплектов информации, когда 100 миллионов, 100 миллионов, разница намного порядков больше. Поэтому выгодно ломать большие системы, в которых накапливается огромное количество пользовательских данных. А мы привыкли доверять большим системам и в целом отказаться от сервиса, потому что он просит, пришлите там информацию о дате рождения. Ну, кто ж так делает? Никто так не делает.
2: Ладно, почти никто. Ладно, дате рождения, но многие там и паспортные данные, естественно, там банки и прочее от нас требуют. И мы же никуда не денемся, мы же все равно должны предоставить им информацию. У нас нет выбора особенно.
3: Куда мы денемся? Выбор такой. Или пользуйся сервисом и отдавай те данные, которые они просят, или походи по рынку, повыбирай получше.
1: Угу. А все, что между пользователем и нейросеткой, остается между пользователем и нейросеткой? Или все-таки третье лицо может спросить ту же самую нейросеть, какой-то хитрый промпт составить и узнать о интересующем лице какую-то важную информацию?
3: Одна грань такая. Очень много людей пользуются всякими прослойками к провайдерам нейросеток или агрегаторами. И агрегаторы накапливают эту информацию, потому что она несет ценность и будет ценна в будущем. И утечки отсюда, я бы сказал, более вероятны, чем то, что вы описали сценарий. С другой стороны, когда мы отдаем информацию о том, чем мы занимаемся, вообще история наших чатов накапливается в больших компаниях типа Anthropic или OpenAI, да, на тех данных системы будут доучиваться, но я бы не считал этот риск возможным, и который стоит учитывать. Там все просто растворится в этом процессе обучения.
2: Ну, то есть получается, что наши данные, а я совершенно убежден, что все наши данные уже давно уже утекли, да, и не нужно строить иллюзии по этому поводу, что вся основная информация уже есть, но это можно хотя бы проследить, потому что всем нам периодически звонят мошенники, знают они о нас довольно-таки много, да. Но все-таки получается, что эти утечки, они все-таки происходят из больших корпораций, да, из вот этих больших каких-то компаний, которым мы доверяем эту информацию, а не то, что мы такие нехорошие, безответственные люди, что мы, в общем, легкомысленно относимся к нашей персональной информации.
3: Мы легкомысленно относимся. Утечки происходят на всех уровнях, потому что сбор таких данных это черный бизнес с глубоким разделением труда. Одни люди пишут скрипты, другие хостят, третьи делают спам-рассылки, четвертые делают фишинговые сайты, пятые это конвертируют и продают, шестые делают на этом схемы для мошенничества. Это большой, разветвленный, сложно сочиненный бизнес. Просто будьте внимательны.
1: Ну, как бы нам не заработать паранойю, с одной стороны, ну, мы существуем в современном мире, да, и отсюда никуда не деться, и все-таки быть поосторожнее, поаккуратнее, о чем надо помнить, может, какие-то важные вещи, которые нужно сделать каждому сегодня, прямо сейчас в своем смартфоне, например?
3: Ну, мир стал прозрачным, и вопрос только в масштабе баланса силы атаки, энергии, которая на нее потрачена, и ущерба, которая будет нанесен. Не реагируйте на то, что прилетело к вам извне, и что представляется для вас тем, что для вас болезненно или важно. Реагируйте на то, что вы сами узнали. Утечки все равно неизбежны. И гораздо важнее уметь не реагировать на мошеннические заходы, чем убиться в паранойе и никому никогда не отдавать ни паспортных данных, не пересылать никаких фотографий.
2: А как вы думаете, что компании могут сделать и вообще могут ли они что-то сделать для того, чтобы минимизировать шанс утечки данных? Не знаю, как-то обучать сотрудников, чтобы специальные люди обучали каким-то алгоритмам, как нужно поступать, как не нужно поступать. Или что-то они могут сделать, чтобы мы, отдавая данные большим компаниям, все-таки могли себя чуть более уверенно чувствовать?
3: Ну, на этот вопрос невозможно ответить быстро. Существует целая индустрия IT-безопасности. Ну, в целом, баланс силы защиты и ценности того, что защищается, должен быть соблюден. Есть еще такой принцип неуловимого Джо, что если вы маленькая компания, то ваши данные в целом особенно никому и не нужны. Предпринимайте разумный баланс усилий по защите того, что вы защищаете, и расходов на эту защиту. Ну и, конечно же, разъяснительная работа. Не втыкайте найденные флешки в рабочие машины и накатывайте рабочую политику на рабочие ноутбуки. Не давайте пользователю ставить все подряд на свои машины. Ну, это все большие корпорации так делают.
1: Ну, а если утечка чувствительной информации произошла, что делать, не впадая в панику? В полицию обращаться?
3: Это очень зависит от культуры страны, компании, аудитории, на которую эта компания рассчитана. Есть две принципиальные культуры. Одна, где признавать ошибку, это жестокое, скажу такое слово, западло. Ничего не рассказывать, ни в чем не признаваться. Это одна культура. Ну и если наша аудитория такая, то, как ни цинично прозвучит, замалчивать, не комментировать, искать причины и устранять их. А если есть противоположная культура, в которой рассказ о том, как нас взломали, что мы сделали, и как мы спасли, что удалось спасти и как восстановили, это совершенно другая культура, и там надо вот прям делать разбор полетов, постмортем, и публично об этом рассказывать, посылать голову пеплом и рассказывать, а вот теперь мы будем делать вот это по-другому.
2: А вообще есть какие-то инструменты, сервисы, может, которые помогают проверить, утекли ли данные в сети или нет?
3: Есть. Ну, они гуглятся.
2: Понятно. Будем гуглить.
1: Но они гуглятся, и, соответственно, можно написать заявление, чтобы их удалили, да? То есть можно попросить поисковую систему. Нет?
3: Ну, нет.
2: Да, но нет. То есть никак не уничтожить данные, если они уже утекли. Уже...
3: Да, мир стал прозрачным, информация, рыбка плывет, назад не отдает.
1: А зачем
3: информация
1: тогда...
3: не исчезает.
1: Да, поисковики ведь нам пишут, часть информации, часть результатов были удалены в соответствии с законодательством. Это все вранье, получается?
3: Это не вранье, но это касается того, что в очень белом правовом поле. Авторские права и прочие РКН. А то, что про ваши данные что-то попало в интернет и теперь это показывается, почти невозможно доказать, что не вы сами про это рассказали.
1: Юрий Сергеевич Чайников был с нами, научный сотрудник 8-го института МАИ. Будьте осторожны с утечками данных. Спасибо.
2: Всего доброго.
3: Спасибо. Всего доброго.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в топ-15 регионов России по цифровой трансформации. По итогам за период с января по май текущего года заняли 15-е место в стране по реализации региональной программы цифровой трансформации. Оценка ведется по 47 показателям, объединенным в 10 направлений: госуслуги и жизненные ситуации, контрольно-надзорная деятельность, искусственный интеллект, импортозамещение, информационная безопасность, поддержка отрасли и кадры для IT-сферы и других. Как отметил глава региона, в Вологодской области 100% массовых социально значимых услуг переведены в электронный вид. Развиваем региональный сегмент робота Макса, используем мобильное приложение «Инспектор» при проведении контрольных и надзорных мероприятий, переходим на отечественное программное обеспечение и усиливаем защиту цифровой инфраструктуры. В Вологодской области в ремонте дорог применяют новые технологии. Так, по специальной технологии устраивают основание на участке автодороги Череповец-Белозерск-Липенбор. Как отметили в региональном Минтрансе, специфика технологии заключается в использовании цемента или извести, которые связывают грунт в единый массив, способный выдерживать различные нагрузки, благодаря чему значительно улучшаются свойства дорожной конструкции. Такое покрытие становится более износостойким, предотвращается разрушение дорожного полотна от влажности, влаги, перепадов температур, высокой интенсивности движения. После обустройства подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси положат верхний асфальт, нанесут разметку. Вот объект в эксплуатацию запланирован на осень этого года. В Вологде продолжается капитальный ремонт школы номер 36. Напомним, ремонт учебного заведения стартовал в марте. Сейчас подрядная организация занимается внутренними отделочными работами. Идет оштукатуривание стен, монтаж новых электросетей, сетей водоснабжения, отопления, слаботочных сетей. На финальном этапе будет установлена новая мебель. Обновленная школа откроется 1 сентября. Глава города Сергей Жестянников отметил, что в Вологде в этом году капитально отремонтируют школы номер 5, 10, 20. 24 и 36. Криминальные новости. Активизировались мошенники, обещающие списать все долги. Рекламные объявления юридических компаний с обещаниями списать все долги или больше ничего не платить по кредитам могут оказаться ловушкой. По словам специалистов Банка России, такие фразы чаще всего употребляют аферисты, так называемые раздолжители. Мошенники гарантируют, что клиента признают банкротом и сохранят его имущество. Они используют фразы «гарантированно избавим от долгов под ключ», «избавим от долгов» или «оплатим за вас всю сумму». Обещают полное списание и призывают сразу прекратить ежемесячные платежи по кредитам. Как отметили в Вологодском отделении Центробанка, если возникли проблемы с долгами, нужно как можно быстрее связаться с кредиторами. Они заинтересованы в том, чтобы вернули долг. И, как правило, готовы к диалогу. Решить проблему помогут отсрочка по кредиту или ипотеке, реструктуризация или рефинансирование кредита. Не стоит доверять сомнительным предложениям. И при возникновении финансовых трудностей надо обращаться напрямую в банк для поиска легальных решений.

0: Вологодской песчаной косе вновь будут выступать приглашенные диджеи из Вологды и Череповца.
1: Новости спорта.
0: В Сокольском округе определили лучших в спортивном туризме на велодистанциях. Состязания прошли около деревни Шачино. Участники соревновались на коротком маршруте первого класса сложности. У мужчин быстрее всех справился Алексей Пронин. Вторым пришел Никита Колесов. Замкнул тройку Константин Подхамутов. Среди женщин победу одержала Нина Румянцева. Серебро у Елены Кирилловой. Бронза досталась Екатерине Новоудской. Кубок защитников Отечества будут проводить ежегодно. Такое постановление подписал президент страны Владимир Путин. Соревнования среди ветеранов боевых действий войдут в календарь официальных состязаний России. Как указано в документе, в целях поддержки, социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе вовлечения их в занятия адаптивным спортом, постановляю учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами идут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории летного испытательного института имени Громова. Самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Позднее президент проведет совещание по развитию авиации. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки уничтожено до 30 боевиков, пикап, 2 квадроцикла, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 9 пунктов управления беспилотниками. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие. За сутки нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Смородевка, Изюмская, Стецковка, Гусинка, Селище, Нижняя Журавка, Староверовка Харьковской области, Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Российская сторона не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По словам министра, Россия никогда больше не поверит никому на слово.
3: Когда мы сядем за этот стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять. И мы все равно нам говорят, вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом переговоры. Нет, мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились, парафировали, и как жест доброй воли прекратили огонь, и даже президент не раз рассказывал, отвели части от Киева. Тут же получили Бориса Джонсона и Бучу. Вот, поэтому к переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволит.
1: Лавров также заявил, что США параллельно с паузой в переговорах по украинскому регулированию наращивают экономическое давление на Россию. Глава МИДа отметил желание американцев забрать себе весь нефтяной и газовый бизнес. Ситуация на линии боестолкновений для киевского режима ухудшается изо дня в день. В определенное время она уже станет необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Представитель Кремля также отметил, что развитие технологий может привести к появлению новых разрушительных видов вооружений, не уступающих ядерному оружию. По словам Пескова, пока именно ядерное сдерживание является главным стимулом в мире.
4: Кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны. Да, это не страхует нас от региональных конфликтов, общий потенциал которых, к сожалению, растет. Но технологии, опять же, развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия.
1: Песков также заявил, что Россия, как союзник Беларуси, всегда будет вместе с республикой как в решении экономических вопросов, так и в отражении всевозможных угроз. Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер. Все будет сбалансировано, заявил замминистр финансов Алексей Сазанов. Накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности, также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. контроля. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на ЗС и для аграрного сектора. Новых сообщил, что власть рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. А сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Соответствующие изменения были подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера Александра Новака, передает РИА Новости. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, днем в северной столице 20 градусов. В Москве в четверг ожидается небольшой дождь, ночью в городе плюс 11-13, днем 17-19 градусов. Сейчас в Москве плюс 20, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Как знать на маяке. Год единства народов России.
1: Мы сегодня будем говорить про белорусов, наших соседей, выясним обычаи и традиции. И с нами научный сотрудник отдела этнографии Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы Алексей Владимирович Христенко. Алексей Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Алексей Владимирович, понятно, что и у нас, и у белорусов множество праздников наверняка пересекается. А какие самые известные, может быть, народные праздники существуют у белорусов, которых нет у нас?
3: Да, совершенно верно вы сказали. Действительно, и у русских, и у белорусов довольно много общего и в материальной, и в духовной культуре, поскольку все эти народы относятся к восточной ветви славянского мира, то есть все мы восточные славяне. Вот. И понятно, что традиционная культура во многом общее, но исторически так сложилось, что в традиционной культуре довольно много специфических черт локального, регионального характера. И поэтому, конечно же, во многом наш народный календарь будет общим. Поэтому, как и у русских, у белорусов на протяжении истории и сегодня, конечно же, это основные праздники православного календаря. Это цикл рождественских праздников. Но здесь как раз необходимо отметить, что для белорусов как раз характерна особенно развитая и выраженная святочная обрядность. И по сей день там довольно широко представлены вот эти вот обходные обряды, традиции колядования. Это тоже вот отмечается исследователем как такая характерная черта белорусской культуры. И для белорусов, опять же, как специфическая черта, это так называемые волочобные песни. Это тоже вот вариант обходного обряда, который приурочен к другому календарному периоду. Это пасхальные обряды, так называемые христославления, когда тоже группа молодежи, парней, как правило, в сопровождении музыкантов, ходят по селению, по селу, деревне, заходят в дома и поют тоже песни, которые прославляют Христа и тоже имеют такой вот благопожелательный характер.
2: Угу. А главный праздник все-таки Новый год или Рождество у белорусов?
3: Здесь, наверное, говорить вот так, чтобы отдельно отмечать акцент, наверное, может быть, не совсем корректно. Скорее правильнее говорить о значимости этого периода, о значимости периода святок. Как говорили в народе, он протекал от звезды до воды. То есть звезда – это, собственно, Рождество. И туда же вот в этот период входило празднование Нового года, и продолжался этот период до крещения, да, когда все, и по сей день сохраняется традиция освящения воды, это и церковная, и народная традиция, вот, поэтому здесь как раз вот этот период, он в традиционной культуре был наделен определенным значением, это было время ряженье, время того, что называется в народной культуре, можно обозначить как время карнавала, да, такого антиповедения, когда, как правило, молодежь тоже ходила по селению, заходила в каждый дом, исполняли колядки, играли на музыкальных инструментах. И здесь вот как раз к святочному периоду присуща тоже очень характерная для белорусской культуры традиция хождения с батлейкой или вертепом. Это рождественский традиционный театр, где разыгрывались сюжеты из библейской истории, сюжет рождения Христа. Но вот на рубеже 19-20 веков наблюдается обмерщение вот этого жанра, и все более выраженным становится та часть представления, которая была посвящена такой вот повседневной культуре, сюжеты из обыденной жизни. Там как раз тоже очень интересно те персонажи, которые присутствовали, они тоже характерны для Беларуси как такого культурного пограничья. С одной стороны, да, это тяготение к славянскому миру, с другой стороны, это полиэтничная и многоконфессиональная среда, и там и белорусы, как правило, в в селениях проживали не только белорусское население, но и поляки, и евреи, цыганское население. И вот эти персонажи, иноэтнические, представители другой культуры, они тоже входили вот в этот репертуар, в эти традиционные сценки, которые разыгрывали батлеечники.
1: В начале нашей беседы вы сказали о том, что у белорусов есть свои национальные, народные, да, черты, которые отличают их от нас. А вот можно поподробнее, что это за черты и чем мы все-таки отличаемся?
3: Здесь скорее все-таки, наверное, говорить необходимо скорее, наверное, об общности, да, потому что понятно, что если говорить о поведении, о традиционных ценностях, то здесь, конечно, будет много общего. И здесь это многовековая история развития традиционной культуры. Это общая основа хозяйства. Это, конечно же, восточные славяне, ну, прежде всего, земледельцы. Хотя тоже региональные варианты, да, могут быть там, где, допустим, может быть, местами преобладало скотоводство, но для Белоруссии, как и для русских, для белорусов, конечно, характерна вот эта вот основа аграрная. Вот. Но культура, если мы говорим, да, мы сколько как этнографический музей, мы рассматриваем традиционную культуру во всем ее многообразии локальных и региональных вариантов. И здесь действительно черты очень разные, если мы, допустим, возьмем народную одежду. В своей основе она будет единая, да, это будет тот же самый, это будет комплекс, в основе которой рубаха, но опять же могли быть различия в поясной одежде, в головных уборах, да, допустим, вот на территории Белоруссии дольше, чем в других уголках восточнославянского ареала, сохранялась традиция ношения архаичного полотенчатого головного убора, наметки или наметки, и в Белоруссии сохранилось многообразие локальных способов завязывания этого головного убора, и в коллекции нашего музея присутствуют памятники, вот сами предметы, это такой суставной головной убор, он состоял из обруча, который позволял сформировать прическу, чепца, который ее фиксировал сверху, и уже потом вот этот длинный отрез ткани, порядка 3-5 метров, определенным способом наматывался. И у этнографов, кстати говоря, ну, довольно серьезные проблемы возникали, когда они фиксировали во время полевых исследований способы завязывания, потому что везде они отличались, и даже в двух соседних деревнях могли быть различия.
2: Угу. А что мы можем сказать, вернее, что нам может рассказать узор традиционный национальный белорусский, который мы сейчас встречаем и в идентичности, да, и в полиграфии, и, может быть, и на открытках, и на значках.
4: И в одежде.
2: Да, и в одежде знаменитый, да, вот нам знакомый хорошо белорусский узор. О чем он нам рассказывает?
3: Когда мы сталкиваемся в этнографических фольклорных исследованиях, то есть это, по сути дела, тема народного орнамента, всегда надо быть предельно аккуратными с данным видом материала, поскольку те смыслы, которые, ну, возможно, на более ранних этапах истории могли присутствовать и были известны носителям культуры, до нас таких вот достоверных сведений о символике, семантике того или иного орнамента дошло крайне мало. Вот. Но, тем не менее, орнамент действительно чрезвычайно значимый компонент традиционной культуры. Он во многом определял вхождение вещи в однокультурное пространство. И для белорусов, конечно же, для этнокультурной идентификации особую значимость имеет орнамент в таких традиционных видах народного творчества, как, допустим, ткачество. Традиционный белорусский рушник – это действительно то, что сегодня выступает, ну, таким одним из таким наиболее ярких маркеров традиционной белорусской культуры. Сами изображения, опять же, когда мы говорим об орнаменте, о вещи рукотворной, да, изготовленной ручным способом с применением традиционных орудий и приспособлений, то здесь в орнаментах, когда мы, допустим, рассматриваем преобладающие в качестве геометрические изображения, это во многом вот эти изображения основаны на технологии изготовления переплетение нитей. И вот здесь это как раз те узоры, которые мы видим, они во многом основаны, их рисунок, их узор, он определен техникой. Но характер размещения орнамента на предметах традиционной культуры, вот он как раз нам и позволяет проявить некие ценностные ориентиры, выделение вещей, значимых в ритуальном отношении. Допустим, известно, что рушники, полотенца, украшенные таким вот тканным, по преимуществу у белорусов, либо вышитым узором, это те полотенца, которые размещали в наиболее почитаемой части дома, в красном углу. Это полотенца для украшения икон. И здесь уже понятен назначение вот этого предмета. И сам орнамент в этом смысле выступает как способ вот такой вот дополнительного акцентирования сакрального, ритуального значения предмета и комплекса представлений, да, связанных вот с почитанием икон и, собственно, вот с таким обширным пластом духовной культуры.
1: А что нам может рассказать белорусская свадьба традиционная? Насколько велики отличия, опять же, от русской традиционной свадьбы? Что по-другому у белорусов? Какие традиции мы можем видеть?
3: Здесь тоже довольно много общего. Это такая традиционная восточнославянская свадьба. Это череда обычаев и обрядовых действий, то есть целый такой вот комплекс свадебных обрядов, да, который включает, помимо, собственно, свадебного действия, период сватовства, помолвки, обручение или заручин в традиционной культуре. И, собственно, комплекс непосредственно свадебных обрядов и послесвадебные. Здесь тоже довольно много общего. И в белорусской свадьбе и по сей день наблюдается сохранение многих таких традиционных компонентов. Это прежде всего присутствие на такой традиционной свадьбе таких действующих лиц или персонажей свадебного действия, как дружка. Вот. И вот эти вот мотивы противостояния сторон, с одной стороны род жениха, с другой стороны род невесты, традиция выкупа по сей день представлена. Но понятно, что вот на сегодняшний день в традиционной культуре действительно наблюдается такое, скажем так, сокращение этого. В традиционной культуре свадьба продолжалась на протяжении нескольких дней. Сегодня, конечно, это по большей части сворачивается до одного дня, но в его структуре прослеживаются вот эти моменты, которые были характерны и для традиционной свадьбы.
2: А вообще семья в белорусской культуре современной имеет большое значение? Сохраняется это значение?
3: Да, безусловно, и особенно вот в последние десятилетия, когда вопрос культурной идентичности, вопрос возвращения к своим корням стал особо актуальным, не только для белорусов, для всех, в общем-то, народов, для всех народов. И здесь, конечно, семья выступает основным транслятором историко-культурного опыта, основным пространством социализации в традиционной культуре. И именно семья, она и приобщает детей, да, вот, значит, молодое поколение к ценностям своей культуры. И в этом отношении особую роль имеет именно тот пласт календарный и семейные обрядности, который сохранился и по сей день. Ну, вот один из таких моментов, это, опять же, характерная очень для белорусов традиция поминальных дней, так называемые деды. Раньше вот такие поминальные даты были рассредоточены и были известны в разные времена года. Деды справлялись и весной, летом, осенью и зимой. Сегодня большее значение, как в общем-то и у русских, имеются такие фиксированные поминальные даты, дни, праздники, как Радуница. Да, причем в Белоруссии, начиная с начала 90-х годов, Радуница зафиксировано, причислено к праздничным дням, к официально нерабочим дням, чтобы люди и именно семьями могли сходить на кладбище, провести совместную трапезу и вспомнить своих родственников. Да, вот это приобщение молодого поколения детей вот к своим корням, к тому, чтобы знать историю своей семьи. Вот это очень такой важный момент, который восходит, безусловно, к более ранним временам. И сама обрядность, сегодня она, конечно же, тоже трансформирована, а в традиционной культуре, вот на материалах этнографических рубежа 19-20 веков, известно, насколько была значима вот эта трапеза в напоминальный день, и обязательно, когда садились за стол всей семьей, этому предшествовала молитва, и обязательно на стол ставили тарелку, миску с едой, могли поставить рюмку, это вот как раз для тех, для предков, которые по традиционным представлениям в это время как раз появлялись, могли появиться в доме. И это было очень важно с точки зрения традиционного миропонимания, поскольку считалось, что предки, которые предки имеют непосредственное влияние, воздействие на текущий ритм жизни. Да? Поэтому вот эта коммуникация с предками – это одна из основ традиционной культуры, не только белорусской, но и во многих культурах этот момент, он является таким вот таким стержневым во многом.
1: Буквально 30 секунд у нас остается. Если подводить итог, сегодняшние белорусы, молодое поколение, они относятся бережно к сохранению традиций или что-то уже уходит безвозвратно?
3: Конечно, довольно много уходит, но здесь большую работу проводят и дома культуры, и фольклорно-этнографические коллективы, и поэтому сегодня наблюдается, ну, можно сказать, возрождение или регенерация вот таких вот основ традиционной культуры, и, естественно, основным адресатом выступает молодежь, и, как мы совершенно верно сказали, что вот традиция семейного воспитания становится такими вот ключевыми опорами для сохранения этнокультурных традиций белорусов.
1: Ну что ж, спасибо большое за эту беседу. Будем надеяться, что и молодежь сохранит и дальше понесет традиции белорусов. Сегодня мы говорили как раз об обычаях и традициях белорусов. У нас на связи был научный сотрудник отдела этнографии Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы Алексей Владимирович Христенко. Алексей Владимирович, большое вам спасибо. Всего доброго.
3: Спасибо большое. Всех ждем в Российском этнографическом музее.
1: Да, обязательно. Спасибо. Обязательно сходим, обязательно посмотрим. Всего вам доброго и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: До свидания.
3: Всего доброго. До свидания.

0: Руслиму на суточно-ру.
1: 6+.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
1: О, Элбин, Санкт-Петербург, Овен, 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Президенту показали самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Позднее глава государства проведет совещание по развитию авиации. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб и 584 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Подразделение группировки «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живой телетехники 10 украинских бригад, батальона беспилотных систем и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброво, Просинаево, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка и Покровская Днепропетровской области. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронемашину, орудие полевой артиллерии и 8 автомобилей. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах и Конотопе Сумской области. Европейцы подорвали фундаментальные основы международного права, о которых сами же заявляли, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он связал современный кризис институтов международного права с попытками Запада превратить его в привилегию первых. Медведев отметил, что устав ООН так и не смог вытравить из мышления европейских элит идеи расового превосходства. Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике. Об этом заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, выступая на совещании по обеспечению безопасности арктической зоны России. По его словам, Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав. Ранее сегодня глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что США параллельно с паузой в переговорах по украинскому урегулированию наращивают экономическое давление на Россию. Лавров отметил желание американцев забрать себе весь нефтяной и газовый бизнес. Биржевая цена на золото опустилась ниже психологической отметки в 4000 долларов за тройскую унцию впервые с ноября прошлого года. Дешевеют и другие драгметаллы, серебро и платина. Стоимость этих так называемых защитных активов снижается на новостях с Ближнего Востока. Как сообщается, объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. На этом фоне цена нефти марки Brent уже опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 27 февраля. Сегодня Дональд Трамп заявил, что США получили заверение от Ирана, что Тегеран не взимает сборы с судов за проход через Ормузский пролив. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь 20 градусов. В Москве в четверг небольшой дождь, ночью +11-13, днем 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6, 4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Не смогла пройти дальше Анна Калинская. В матче второго круга она проиграла 105-й ракетке мира Елене Габриэле Рузе со счетом 5-7, 2-6. Во втором сете при счете 1-2 россиянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Для Калинской это третье поражение в этом сезоне от соперницы из-за пределов топ-100. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявил о допуске российских юниоров до соревнований. Шестью матчами стартует сегодня третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Слово нашему обозревателю Николаю Суприну.
2: Такое большое количество игр в течение дня связано с началом заключительного тура группового этапа. Матчи в одной и той же группе проходят параллельно, чтобы исключить преференции для кого бы то ни было. В 22:00 по московскому времени состоятся решающие матчи в группе Б. В Ванкувере сыграют Швейцария и Канада, в Сиэтле – Босния, Герцеговина и Катар. У Швейцарии и Канады по 4 очка, ничья гарантированно выведет их в следующую стадию с первых двух мест. Пока чуть выше по разнице мячей стоят хозяева – канадцы. Соответственно, победители паре Босния, Герцеговина и Катар, у которых по одному очку, тоже наберет 4 очка. И даже если займет третье место, почти наверняка пройдет следующую стадию. В следующий круг из 12 обладателей третьих мест выйдут 8. В час ночи по Москве начнутся матчи в группе С. Марокко-Гаити сыграют в Атланте, Шотландия-Бразилия в Майами. У Бразилии и Марокко по 4 очка, у Шотландии 3, у Гаити 0. Шотландцев по логике борьбы за третьи места тоже вполне устроит и ничья. Ну а Бразилия и Марокко борются между собой заочно за первое место. Разница мячей у Бразилии лучше на 2 пункта, поэтому марокканцам нужно громить Гаити, чтобы попробовать опередить Бразилию в борьбе за первую строчку. Понятно, что Бразилии и Шотландии придется труднее. Наконец, 4 утра по Москве. Развязка в группе А. В Мехико на Ацтеке, Мексика, Чехия, Монтерея, ЮАР, Южная Корея. В этой группе 6 очков у Мексики, 3 у Кореи, по 1 у Чехии и ЮАР. Мексика уже в плей-офф, причем гарантированно с первого места. За второе развернется борьба. Чехия устроит только победу над Мексикой, как и ЮАР, победу над Южной Кореей.
1: Футбольный «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступление в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Прошлый сезон Джики отыграл за турецкий «Анталья-Спор», но накануне разорвал контракт с клубом, вылетевшим из элитного дивизиона. Полузащитник Ростова Кирилл Щетинин в ближайшее время перейдет в «Ахмат». Футболист уже договорился с грозненским клубом о личных условиях контракта. Щетинин даже не приехал на сборы Ростова, чтобы пройти медосмотр в «Ахмате». В прошедшем сезоне Кирилл был одним из лидеров ростовского клуба по игровому времени. С вами был Юрий Геворкян.
3: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк. Как знать.
4: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами методист издательства «Робинс», кандидат психологических наук Елена Писарева. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Хотим сегодня поговорить о Виммельбухе. Зачем нужна книга без текста? Я, честно говоря, до сегодняшнего дня думал, что Виммельбух – это тренер по фигурному катанию. А что же такое Виммельбух, Елена?
5: Вимельбух – это книга в картинках, и картинки в них такие очень насыщенные деталями. Если вы один раз увидите, то потом уже больше никогда не перепутаете эту книгу с другими. Ну вот как бы если обычная книга, она говорит ребенку, слушай меня, сейчас я тебе расскажу историю, то Вимельбух, вы открываете, там нету текста, очень много деталей на картинке, и такая книга как бы говорит, смотри, что тут происходит, давай ты сам придумаешь и расскажешь мне историю. Ну, вот этим отличается
6: такая
5: от обычной книги.
6: Залипательная книжка, судя по всему. А вот слово «Вимельбух» – это откуда вообще к нам пришло?
5: Оно пришло от немецкого глагола «вимен». Переводится это как «кишеть», «роиться», «копошиться». И вот это вот как раз отражает суть картинок. Оно действительно, картинки напоминают такой, знаете, кишащий жизнью муравейник.
6: Как у Босха, да?
5: Не наш... Да, да. И вы знаете, вот... Автор этих первых самых Вимельбухов, он как раз впечатлился картинами Босха, картинами Питера Брейгеля и придумал Вимельбух. Но в русском языке не нашлось такого слова, которое отражает суть, потому что мельтешащая книга звучит так себе. Книга-гляделка не отражает суть, поэтому прижилось немецкое слово, и теперь уже все эти книги знают как книги-вимельбухи.
4: Ну, то есть у Америки есть комиксы, а у немцев Вимельбухи?
5: Ну, я бы сказала, что теперь вимельбухи есть не только у немцев, но и в России тоже. У всех есть вимельбухи. Угу. По всему миру их очень любят.
6: А вы говорите, первый человек, есть ли у нас имя, да, того, кто это вообще придумал, Брейгелем и Босхом? Я угадал, на самом деле, я просто вспомнил картины Босха, и когда вы описывали, мне показалось это похожим.
5: Да, родителям Вимельбухов считается Али Нитгуш, немец, тоже немецкий художник. Где-то 40 лет назад он вот вдохновился как раз старинными картинами, старинными гравюрами. Ну и подумал, зачем рассказывать детям истории словами, если можно нарисовать целый мир, в котором дети сами будут бродить, придумывать. И вот создал такие книги.
4: Но читать эти книги не учат совершенно, да, ребенка?
5: Они не учат читать. Но они отлично подготавливают ребенка к чтению, потому что для того, чтобы что-то придумать, надо вглядываться. Вимельбухи развивают огромное количество навыков и подготавливают в том числе и к чтению, и к школе.
6: Вот вы сказали, что не нашлось русского слова. Мне кажется, я нашел сейчас русское слово. Так. Это книга «Залипалка».
4: «Залипалка»?
6: Да, в которую залипаешь и долго не можешь отлипнуть от нее, рассматриваешь мелкие картинки и детали. Ну, то есть можно сделать вывод, что наверняка вимельбухи развивают, ну, не знаю, наблюдательность у детей, внимание, скорее всего, да?
5: Да,
6: развитие внимания. Подойдут.
5: Ребенок учится не просто смотреть, он учится видеть, ищет, сравнивает, замечает. Все это очень важно, конечно, вимельбух. И главное, вимельбух, он учит всему этому как бы ненамеренно. Ребенок сам не понимает, что у него развивается, допустим, умение концентрироваться и не отвлекаться. Умение описывать то, что ты видишь, связно, последовательно. Умение действовать по заданию, например, когда его просят, найди вот на этом развороте там три желтых машинки. Все это очень важно для школы в том числе. Mm-hmm. И ребенок даже не подозревает, что его готовят там к школе или еще к чему-то. Для него это просто увлекательная игра и рассматривание книжки. Mm-hmm.
4: То есть один вимельбух для каждого ребенка свой собственный. Каждый ребенок в одном вимельбухе будет видеть свою историю, да?
5: Да, в чем-то это как проективный такой тест. И ребенок, и взрослые могут обратить внимание на что-то, что резонирует именно им, и уже вот отталкиваясь от этого, рассказывать историю. Да, вы правы.
6: А интересно, какие сюжеты, может быть, главенствуют вимельбухов? Ну, мы уже несколько раз вспомнили Босха. Ну, то есть, если Босха рассматривать, то только фобии можно, мне кажется, приобрести вот, со временем. И никакой внимательности, наоборот, паранойю там, до конца жизни. А вот какие сюжеты, может быть, традиционные существуют уже в вимельбухах, о чем
5: вы
6: это?
5: Вы знаете, да, сейчас, конечно, огромное количество вимельбухов. Вот, допустим, в России экспертом по вимельбухам можно назвать издательство «Робинс». И на самые разные темы, которые интересны детям в первую очередь, и про лес, и про транспорт, и про животных, и про жизнь на ферме, и про всяких фантазийных каких-то существ, и про сказки. То есть на каждый вкус и интерес существуют разные вимельбухи. И зависит, конечно, очень зависит от возраста, потому что для самого маленького ребенка там 1.5-2 года. Это одни темы. Более и картинки более четкие, простые, и деталей поменьше, и сюжеты попроще. А для возраста 4, 5, 6 лет там уже более сложные сюжеты и более такие специфические узкие темы, которые там вот можно подобрать своему ребенку по интересам. Космос, пираты, для девочек, для мальчиков. Очень удобно покупать большие книги Вимельбухов, если вы, допустим, не уверены, какая тема понравится ребенку. То есть в издательстве Робинс есть большая книга Вимельбухов. Там собрано больше 10 Вимельбухов под одной обложкой. Можно купить и посмотреть, что откликнется ребенку.
4: А психологи, наверное, работают с детьми с помощью Вимельбухов. Это же ведь такой детский тест Роршаха, да? Что ты видишь в этих пятнах, что ты видишь на этой картинке, вот в этой мельтешне. Один ребенок выберет 1, 2, 3, другой выберет 5, 6, 7 какие-нибудь там, да, позиции. И это может говорить о состоянии психологическом ребенка.
5: Ну, не совсем, конечно, Роршах, не настолько все абстрактно в этих картинках, но да, безусловно. То, что выбирает ребенок, очень показательно для психолога. Вимельбухи же, они в том числе развивают эмоциональный интеллект. И мы смотрим, допустим, на какие микросюжеты ребенок откликается. Кого-то обидели, кто-то на кого-то злится, кто-то с кем-то дерется, или кто-то кому-то делает подарок. Вот на такие вещи психологи, безусловно, обращают внимание.
6: А Вимельбух – это все-таки какая-то слаженная история. Ну, просто когда мы говорили про картины и Брейгеля, и Босха, да, я представляю, ну, вот какой-то разворот книжный, и там много-много-много-много разных деталей, да? А то есть, получается, это все равно как комикс, там есть какая-то связанный сюжет, там переворачиваю страницу, там тоже всего много, но сюжет продолжается, например, и там заканчивается чем-то, там хэппи-энд или не хэппи-энд происходит, да?
5: Да, примерно так, да. Допустим, у вас есть разворот, одна большая рыночная площадь, там очень много людей, и вы можете наблюдать то за одним человеком, да, что там у него происходит, то за другим, каждый выбирает свое, но безусловно, это целостная картина, в ней все продумано, кто что делает, и что потом с кем-то произойдет. Это не хаос.
4: Да. А в моем детстве, кстати, были в веселых картинках такие развороты, специальные номера, нужно было скрепочки убрать и развернуть вот неразрезанный журнал, получалась такая огромная картина, вот тоже такая вот мельтешня, но там все сюжеты были соединены ходилкой. Надо было бросать кубик и ходить вперед, назад, там, уступи ход и так далее. Мы можем сказать, что вот такие ходилки, они были такой вот предтечей Вимельбухов?
5: Да, конечно, можем. Ну, Вимельбух, он объединяется вот таким огромным количеством микросюжетов в большой конве. Туда можно добавить ходилку, туда можно добавить наклейки, можно добавить створочки или даже музыкальные Вимельбухи, как вот у издательства Робинс. Что угодно можно добавить. Если у вас есть много-много микросюжетиков и много деталей, это Вимельбух.
6: А кто придумывает Вимельбухи сегодня? Есть какие-то специально обученные люди, которые занимаются именно этим жанром?
5: Вы знаете, Вимельбух – это слаженная работа художника и автора, конечно, потому что без хорошего художника Вимельбух очень сложно нарисовать. Художник должен видеть вот эту всю картину целиком и добавлять много-много мелких сюжетов, много интересных комических ситуаций. Автору одному это очень сложно прописать, поэтому сейчас, как правило, Вимельбух – это такая слаженная работа двух людей – автор плюс художник. Вот если складывается удачно, то на выходе получается хороший Вимельбух, интересный, который разглядывать и взрослым, и детям.
4: А ведь сейчас у издательств прибавилось работы, да, нужно отсеять человеческую работу от искусственного интеллекта. Сейчас же наверняка лавина идет, да, сгенерированных Вимельбухов, и как вот понять, человек здесь стоит? Или все-таки машина придумала?
5: Вы знаете, вот как раз Вимельбухи пока еще, я не знаю, как будет дальше. Вимельбухи как раз это чисто человеческая работа. Машины научились рисовать единичные какие-то элементы довольно хорошо. Маленькие сюжеты, но объединить это все в одну огромную, слаженную, продуманную картину пока нет. Поэтому пока на рынке Вимельбухи это чисто человеческий труд.
6: А вот в чем, кстати, преимущество Вимельбуха перед тем же мультфильмами и какими-то интерактивными приложениями? Почему ребенок будет смотреть Вимельбух, а не смотреть мультфильм?
4: Кто кого? Вимельбух или Винни-Пух?
6: Да.
5: Ну, на самом деле, конечно, огромное преимущество у Вимельбухов есть. Мультфильм, он бежит очень быстро вперед, кадры очень быстро сменяются, быстрее, чем ребенок вообще успевает подумать. Он просто глотает картинку за картинкой. Приложение дает быструю награду. Нажал, дзынь-бам, молодец. И так раз за разом. Приучает к быстрому дофамину, постоянной стимуляции. А Вимельбух, он наоборот, он как бы останавливает время. Он говорит ребенку, посиди, посмотри, подумай, возвращайся к этой детали, к этой истории. Он как бы учит терпению, такой вдумчивости. И в эпоху клипового сознания это вот навык, который становится почти роскошью на самом деле сейчас. И этот навык нужно тренировать. И с помощью Вимельбухов он тренируется просто идеально.
4: Ну что ж, попробуем с детьми и внуками сегодня поработать с Вимельбухом.
6: Посадил за Вимельбух, пока всех не рассмотришь, можешь не приходить. А сам пошел своими делами.
4: Да, мы узнали сегодня, зачем нужна книга без текста «Вимельбух», и помогал разобраться нам в теме методиста издательства «Робинс», кандидат психологических наук Елена Писарева. Елена, огромное спасибо за эту беседу и до новых встреч.
6: Всего доброго.
5: Вам спасибо. Всего доброго. До свидания.
7: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк».
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в топ-15 регионов России по цифровой трансформации. По итогам за период с января по май текущего года заняли 15 место в стране по реализации региональной программы цифровой трансформации. Оценка ведется по 47 показателям, объединенным в 10 направлений: госуслуги и жизненные ситуации, контрольно-надзорная деятельность, искусственный интеллект, импортозамещение, информационная безопасность, поддержка отрасли и кадры для IT-сферы и других. Как отметил глава региона, в Вологодской области 100% массовых социально значимых услуг переведены в электронный вид. Развиваем региональный сегмент робота Макса, используем мобильное приложение «Инспектор» при проведении контрольных и надзорных мероприятий, переходим на отечественное программное обеспечение и усиливаем защиту цифровой инфраструктуры. В Вологодской области в ремонте дорог применяют новые технологии. Так, по специальной технологии устраивают основание на участке автодороги Череповец-Белозерск-Липенбор. Как отметили в региональном Минтрансе, специфика технологии заключается в использовании цемента или извести, которые связывают грунт в единый массив, способный выдерживать различные нагрузки, благодаря чему значительно улучшаются свойства дорожной конструкции. Такое покрытие становится более износостойким, предотвращается разрушение дорожного полотна от влаги, перепадов температур, высокой интенсивности движения. После обустройства подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси положат верхний асфальт, нанесут разметку. Вот объект в эксплуатацию запланирован на осень этого года. В Вологде продолжается капитальный ремонт школы номер 36. Напомним, ремонт учебного заведения стартовал в марте. Сейчас подрядная организация занимается внутренними отделочными работами. Идет оштукатуривание стен, монтаж новых электросетей, сетей водоснабжения, отопления, слаботочных сетей. На финальном этапе будет установлена новая мебель. Обновленная школа откроется 1 сентября. Глава города Сергей Жестянников отметил, что в Вологде в этом году капитально отремонтируют школы номер 5, 10, 20. 24 и 36. Криминальные новости. Активизировались мошенники, обещающие списать все долги. Рекламные объявления юридических компаний с обещаниями списать все долги или больше ничего не платить по кредитам могут оказаться ловушкой. По словам специалистов Банка России, такие фразы чаще всего употребляют аферисты, так называемые раздолжители. Мошенники гарантируют, что клиента признают банкротом и сохранят его имущество. Они используют фразы «гарантированно избавим от долгов под ключ», «избавим от долгов» или «оплатим за вас всю сумму». Обещают полное списание и призывают сразу прекратить ежемесячные платежи по кредитам. Как отметили в Вологодском отделении Центробанка, если возникли проблемы с долгами, нужно как можно быстрее связаться с кредиторами. Они заинтересованы в том, чтобы вернули долг и, как правило, готовы к диалогу. Решить проблему помогут отсрочка по кредиту или ипотеке, реструктуризация или рефинансирование кредита. Не стоит доверять сомнительным предложениям, и при возникновении финансовых трудностей надо обращаться напрямую в банк для поиска легальных решений. В Белозерске в День молодежи проведут диско на косе. 27 июня всех жителей и гостей города ждут на мероприятии «Диско на косе». Под открытым небом на главном городском пляже возле Белого озера выступят известные вологодские диджеи. С собой, советуют организаторы, необходимо захватить заряд хорошего настроения и неудержимое желание танцевать. Мероприятие возрождает формат любимых местными жителями и гостями города дискотек на пляже, которые были популярны в 2010-х. В последнюю субботу июня с 18 до 23 на Белозерской пещере.

Румянцева. Серебро у Елены Кирилловой, бронза досталась Екатерине Новоаутской. Кубок защитников Отечества будут проводить ежегодно. Такое постановление подписал президент страны Владимир Путин. Соревнования среди ветеранов боевых действий войдут в календарь официальных состязаний России. Как указано в документе, в целях поддержки социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе вовлечения их в занятия адаптивным спортом, постановляю учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами идут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин проведет сегодня совещание по развитию авиации. Перед этим глава государства осмотрел образцы новой российской

0: техники на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Президенту продемонстрировали самолеты Суперджет-100, МС-21, Ил-114-300. Начальник летной службы акционерного общества Ил Сергей Сухарь лично показал Владимиру Путину кабину Ил-114-300. В интервью Вестям ФМ Сухарь рассказал об этом самолете.
1: Самолет Ил-114-300 прошел весь цикл сертификационных испытаний и готов к серийному выпуску и перевозке пассажиров уже сегодня.
2: А когда она начнется?
1: Серийный выпуск, значит, самолет выпускает Луховицкий завод. Три самолета уже высокой степени готовности в этом году должны стать на эксплуатацию. Первые пассажиры, я думаю, сядут где-то в декабре этого года. Этот самолет полностью отечественного производства. Все составляющие самолета, все отечественные. Импортного на самолете ничего нет.
0: Начальник летной службы акционерного общества ИЛ Сергей Сухарь также признался, что всегда слушает Вести ФМ.
1: Я когда еду на работу и с работы, постоянно слушаю Вести ФМ.
0: Как сообщил ранее глава Минтранса Андрей Никитин, Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, который может вмещать 50-68 человек. Он призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году. В дальнейшем производство будет наращиваться. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежное, Избицкое, Казачий Лопин, Колодезное, Водяное, Макарово, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс «Бройлер» производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что беспрецедентная милитаризация Украины стала попыткой Запада обуздать Россию за попытку ввести суверенный курс. Борьба России против киевского режима и его покровителей показала несостоятельность и слабость неоколониального меньшинства, заявил Медведев. Он отметил, что продолжение войны для киевского режима – единственный способ сохранить власть. Украина – лишь декларируемый суверенитет, истинного суверенитета у нее нет. При этом отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент, сказал Медведев. При этом диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, подчеркнул зампред Совбеза. Он также заявил, что Устав ООН так и не смог вытравить из мышления европейских элит идеи расового превосходства. По словам Медведева, европейцы подорвали фундаментальные основы международного права, о которых сами же заявляли.
3: Нынешний, сегодняшний Запад – прилежный ученик на уроках истории. Достаточно вспомнить недавние комментарии европейцев, кстати, разговоры о делении мира на цветущие сады и джунгли, на правильные демократии и авторитарные режимы, которые нужно подавлять силовыми методами. В том же ряду и санкционная политика. Ведь мы с вами понимаем, как бы это красиво ни объяснялось, это передел чужого имущества. Пиратский захват судов, грузов, посягательство на зарубежные активы стран нашего государства, в том числе других государств. Когда был выбран путь политического диктата, вся хваленая правовая архитектура Запада моментально стала сыпаться. Европейцы своими же руками в очередной раз подорвали фундаментальные устои международного права, в защиту которых так рьяно выступают.
0: Зампред Совбеза России подчеркнул, что размещение военных баз стран коллективного Запада на чужих территориях провоцирует международную и региональную напряженность. По словам Медведева, колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную, политическую и экономическую борьбу против России, из-за этого у них провал в экономике. Медведев также отметил, что Запад объявляет неугодные страны врагами, оправдывает любые незаконные действия против них, вплоть до терактов и военных действий. Цена нефти марки WTI опустилась ниже $70 за баррель впервые со 2 марта. Ранее фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже $74 за баррель. Основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. Как сообщает Международная морская организация ООН, суда начали проходить через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов, в Москве в четверг небольшой дождь, ночью +11-13, днем 17-19 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Что ж, всем здравствуйте. Мы начинаем программу «Трудности перехода». Напомню, что это программа, в которой я, подростковый психолог Никита Карпов, помогаю родителям подростков лучше себя чувствовать, воспитывая этих не очень удобных и уже даже не детей. Родители звонят в прямой эфир, задают свои вопросы, а я, пользуясь всем своим опытом, знаниями и горячим стремлением поддержать, на эти вопросы отвечаю. И традиционно, прежде чем начать говорить про подростков, вернее, начать отвечать на вопросы родителей, я чуть-чуть порассуждаю. Я буквально только вчера вернулся из одного из своих проектов. Это был семейный выезд, семейная экспедиция автомобильная. Мы практически неделю были в пути, общались с детьми, с родителями. Было безумно интересно и увлекательно, но меня заинтересовал один конкретный аспект. Несколько детей из тех, что были с нами, были в подростковом возрасте от 11 до 16 лет. И в рамках проекта мы со взрослыми собирались вечером у костра и разговаривали, обсуждали всякие достаточно сложные, смыслообразующие, я могу сказать так, вопросы. Мы всегда приветствуем, когда дети и подростки стремятся высказаться, и это любопытно. Среди взрослых бытует такое мнение, типа, что они могут сказать? Ну, как бы жизненного опыта у них чуть и так далее. Вот на что я обратил внимание. Если подростки чувствуют себя комфортно, если у подростков есть время поформулировать, если подростки чувствуют желание высказаться, то вещи, о которых они говорят, о которых они рассуждают, даже стилистика этих рассуждений и глубина, я вам хочу сказать, во-первых, не то, что не сильно отличается от взрослых, а иногда даже в лучшую сторону. Простите меня, взрослые, кого я этим задену. Подростки, в отличие от нас, они еще не зашорены жизненным опытом, они еще не выучили наизусть огромное количество клише. Они все еще зачастую находятся во власти эмоциональных переживаний, в отличие от нас, разумных взрослых. И вещи, которые они говорят, благодаря этому, очень часто звучат ужасно интересно. Зачем я вам это рассказываю? Я говорю не про каких-то абстрактных подростков. Я говорю в том числе и о подростках, которые конкретно живут у вас дома. Помните, что при определенных обстоятельствах они могут говорить важные, умные, интересные и необычные вещи. И я очень призываю всегда родителей нащупать внутри себя интерес к самим подросткам, и на основе этого интереса будет значительно легче услышать что-то, что они могут нам рассказать или дать. Что ж, на связи у нас Алина из Санкт-Петербурга. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Задайте, пожалуйста, свой вопрос.
2: Да, я тоже рада вас слышать. У меня сын, ему 12 лет, он очень неожиданно и быстро вдруг вырос за несколько последних месяцев и стал требовать свободу в разных сферах своей жизни, больше свободы, и в том числе в смартфоне, во времени в смартфоне. Мы до этого использовали такой инструмент, как родительский контроль, ограничивали время эфира, так скажем, потому что он сильно залипает, это мешает делать ему уроки и так далее. А сейчас вот началось лето, он сказал, хочу полностью пользоваться смартфоном без ограничений. Мы с ним поговорили, и, наверное, из-за какой-то своей внутренней тревоги я все-таки договорилась с ним, что будет время, ну, так скажем, комендантский час, когда он уходит в ночь, потому что я переживаю за его сон, за его здоровье. Вот. И мой вопрос, когда стоит вообще убрать этот контроль? Может быть, мне стоило полностью все-таки отдать ему это время? Потому, ну, внутри меня такое противоречие. С одной стороны, мне хочется, чтобы он научился как-то это время сам распределять, а с другой стороны, я переживаю, что это ему нанесет какой-то вред. Залипание в смартфоне бесконечное.
1: Угу. Очень понятна ваша тревога. У вас вопрос философский, абстрактный, когда стоит подросткам отдавать, или конкретный про своего, когда ему стоит отдать управление?
2: Ну, не стоило ли, у меня вопрос конкретно при него, не стоило ли сейчас не отозваться на его вопрос и отдать ему, то есть не делать никаких комендантских часов? Или и философский в том числе тоже, то есть вообще, то есть когда вот этот момент, как его прощупать правильно?
1: А, ну, если уж вопрос стоит как правильно, то никак. Все без понятия, я вам честно скажу. Смартфон – это такая интересная вещь, с которой мы все прямо учимся быть. Да, и смартфоны даже в наших руках – это такая вещь неоднозначная. Уж в детских-то тем более. И ни у кого нету четких инструментов. Есть и паникующие голоса с одной стороны, и безосновательно уверенные с другой. Всего хватает. Как ваш отреагировал на договоренность? Давайте мы сначала про вашего поговорим.
2: Ну, он не отреагировал жестким протестом, он так пытался поторговаться со мной, что, может быть, ладно, мы с ним говорили о времени об этом, то есть, ну, давай до 11, я говорю, ну, 11 поздно, то есть он так поторговался, но мы потом в итоге какое-то нашли среднее арифметическое, что я хотела в 9, он хотел в 11, мы договорились на среднее 10. Он сказал, ну ладно. Но каждый день пытается выторговать у меня еще время, что, может быть, ты сегодня мне не будешь включать контроль? Может быть, вот, ну, как бы вот так вот.
1: Хорошо. Ну, давайте, смотрите, первый признак. Если вам вообще удалось договориться, то, ну, значит, это нормальный результат. Значит, это, как это, нормальный выбор был. То есть, если бы было бы время совсем контроль убрать, вам бы, наверное, договориться не удалось. Помимо робких попыток вас склонить, был бы просто саботаж с высокой вероятностью, да, и открытый конфликт. Вот, так что вы можете чувствовать себя спокойно, пока договоренность работает, она работает. Плюс 12 лет, такой интересный возраст, там запрос-то на самостоятельность уже может быть достаточно масштабный, но при этом, например, ресурсов для полноценной саморегуляции их еще может не хватать. То есть это нормальная тема, отдайте мне контроль над телефоном полностью, я все буду сам, но а если не буду, то значит не получилось просто, да, а мы в итоге грустим и печалимся. Но я могу сказать, что есть и в 12 лет дети, которые вполне с этим справляются. Здесь очень важна, ну, такая, наверное, индивидуальная история. Может конкретно ваш или не может. Как вообще с выполнением договоренности? Но вы получили неплохой такой звоночек на тему того, что вы точно придете к этому разговору. То есть вам точно в какой-то момент уже придется выключить родительский контроль, или он его просто взломает.
2: Уже скоро.
1: Да, это уже произойдет скоро, и пока можно порадоваться, так и внутренне или внешнего поблагодарить, что он к вам пришел с этим, да, и начал с вами договариваться. Это хорошая история. Но, да, потихонечку готовьтесь к тому, что скоро этого не будет, и здесь я бы, наверное, рекомендовал следующим образом поступить. Так, качественно внутри себя посидеть, ну, если вы не одна воспитываете, да, то с мужем, с партнером, посидеть и поформулировать, чего вы опасаетесь, и что он должен уметь для того, чтобы, ну, вот того вреда, о котором вы говорите, пока достаточно абстрактно, было меньше. Вот. Какими навыками он должен обладать или какими представлениями, и как вы увидите, что у него эти навыки есть. Потому что, грубо говоря, я хочу, чтобы он откладывал смартфон, но если при этом мы все время говорим ему откладывать смартфон, мы никогда не увидим, умеет он это сам или нет. Это сейчас понятный, да, наверное, пример был. Вот. Да. Логика здесь примерно такая. Поэтому в целом то, что он продолжает торговаться и так далее, это вообще-то хорошая история для того, чтобы научать его потихоньку с этим обращаться. Вот. Я могу такой пример привести. Он не очень позитивный в том смысле, что не все у подростков получалось, но он хорошо описывает стратегию. Я несколько лет, много лет ездил в детские лагеря психологические, ну, в качестве, да, там, психолога, вожатого. И, ну, есть старшая группа, средняя, младшая, все как обычно. И старшая группа, конечно же, это подростки, там, 14-17, 13-17, люди, которые требуют себе больше свободы. Не хотят ложиться в отбой вовремя, хотят тусить и так далее. И все время, это всегда поле для переговоров. И мы, у нас как раз смена была про самостоятельность и ответственность. Поэтому мы решили с самого начала сделать ход конем. Мы прямо на первом занятии их собрали и сказали, вот, ну, мы знаем, что вы этого хотите. Это так? Да, так. Мы этого хотим. Супер. И мы определили условия. Смотрите, сегодня первый день, отбой у нас там в 21, я не помню цифры конкретные. Если вы сегодня в 21 тихо по своим комнатам, то завтра ваш отбой в 21.30. Если завтра в 21.30 вы тихо по своим комнатам, послезавтра у вас отбой в 22. К концу смены вы можете ложиться в 6 утра при нехитрых расчетах. Вот, при условии выполнения договоренности. Если, соответственно, договоренность не выполнена, то время отбоя не сдвигается, остается как было. И договор оказалось заключить очень легко. Подросткам это понравилось. Хотя все ж просто. Вот. Но сложность началась дальше, потому что, конечно, очень трудно соблюдать такие договоренности. Им саморегуляции все равно не хватает. Но это не было битвой, это не было никакой войной. Были озвучены честные и прозрачные условия, на которые они согласились. И поэтому мы, соответственно, не имели никаких сложностей с тем, чтобы они правила выполняли дальше. Они знали за себя, да, я вот здесь вот ну, не сделал то, о чем мы договорились. Соответственно, совершенно справедливо я дополнительной свободы не получаю. Я к чему это рассказываю? Что по-хорошему, когда мы обучаем с телефоном взаимодействовать так или иначе, и мы хотим, чтобы навык саморегуляции развивался, если, ну, он обычно самый главный. Я не знаю, до чего вы договоритесь между собой, но обычно он самый главный. То наша задача – давать пространство для развития этого навыка. То есть у него должна быть возможность себя в какой-то момент отрегулировать. Б. Помогать выполнять договоренности и помогать замечать, что сейчас пора проявить саморегуляцию. Это помогание выглядит следующим образом. Мы договорились, что там в 22 он откладывает или в 23. Это в 23. Обычно мы приходим в 23.10 и сердимся сразу. Ты же говорил, как так можно и так далее.
2: Или это отключаем не... просто.
1: Или отключаем, да. Да, да, да. Но это, конечно, немножко не то. Здесь мы в 10:30 приходим и говорим, дружок, у нас есть договоренность, помню, что в 23 надо будет отключить. У тебя осталось 30 минут. Но он говорит, да я помню. Ну, как-нибудь так. Хорошо, мы приходим без 10 и говорим, слушай, ну, прости, что тебя дергаю, было несколько раз у нас такое, что забывалось. На всякий случай напоминаю, через 10 минут у тебя время заканчивается, все отключится. Вот, и мы приходим без одной минуты и говорим, слушай, у тебя через минуту время заканчивается, ты учти это в планировании своей игры там или чего у тебя происходит. И все, и мы уходим. И дальше мы уже совершенно справедливо там в 23.05 приходим и проверяем. Соответственно, с развитием навыка мы сначала убираем приход без одной минуты, да, потом мы убираем приход без 10. Ну, логика, я думаю, здесь понятна. То есть мы потихонечку все больше и больше передаем ему свободу от саморегуляции, но наша задача его не поймать на нарушение, вот обратите внимание, а помочь сделать так, чтобы у него получилось. Вот. Если бы ГИБДД так действовал, то нарушений было бы меньше в конечном итоге, я уверен. Вот, это два пункта я озвучил, да, чтобы было пространство помогать, ну и, соответственно, мы в этих договоренностях все равно должны искать, в чем его интерес, и идти навстречу этому интересу, так или иначе. Вот, он хочет этой свободы, ему даже не столько ночью сидеть надо в телефоне, сколько осознавать, что он может. Первое время,
2: ну,
1: если
2: он и говорит, что
1: такая...
2: хочет как сверстники, что у многих нет контроля, и вот ему хочется, чтобы так у него было. Это даже главная, мне кажется, мотивация.
1: Не это важная мотивация в подростковом возрасте, это правда. Тут здорово, что он вам очень честно говорит, что происходит и с ним, и с его желаниями, и с его интересами. Да, у меня тоже бывает, сын жалуется, вот, у других так, у меня так. Вот, я редко нахожу ему что-то сказать здесь, кроме того, что ему не очень повезло с родителями. Вот.
2: Ну да.
1: Да, ну, что поделать. Но это важная мотивация, которая, к которой можно обращаться. да, что окей, ты хочешь так же, вот он путь понятный, прозрачный, да, не там фантазийный какой-то, а вот понятный, прозрачный. Ты эту договоренность выполняешь, и будет вот так. Ну и здесь то, что родителям дается редко, очень важна последовательность. То есть вот мы как договорились, мы так и делаем сами. Угу. Вот. Так я
2: понятно,
1: на ваш
2: большое.
1: Вопрос да, могу ответить. Вот я, да искренне здесь... Хорошо.
2: Хотела сказать, поблагодарить за ваши книги прекрасные, которые я точно нашла недавно и прочитала просто запоем. Это было большое спасение для моего взрывающегося мозга.
1: Ну, слушайте, вы находитесь, да, в самом пике, наверное, в начале вот этого всего интересного, и волнений, скорее всего, много. Вот, так что да. Я желаю вам спокойствия, удачи. Лето хорошее время, чтобы учиться договариваться, потому что у вас нету других поводов активно договариваться. Нет той же школы, уроков, там домашки, и вполне можно поэкспериментировать с разными направлениями.
2: Спасибо. Ну,
1: так что
2: всего
1: удачи
2: доброго.
1: Вам, спокойствия и хорошего вечера. Угу. Да, до свидания.
2: До свидания.
1: А мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.

0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга». Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Рекламные службы 495-105-5244. Маяк.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Золотой Колодец, Светлое, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская, Донецкая Народная Республика, Новотроицкая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 военнослужащих, боевая бронемашина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб и 584 украинских беспилотника. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что беспрецедентная милитаризация Украины стала попыткой Запада обуздать Россию за попытку вести суверенный курс. По словам Медведева, борьба России против киевского режима и его покровителей показала несостоятельность и слабость неоколониального меньшинства.
2: В случаях с Украиной Запад сделал все, чтобы вот этот киевский бигфордов шнур, скрученный из ненависти ко всему русскому, горел, сначала тлел, а потом горел как можно дольше и ближе к нашим границам. Беспрецедентная милитаризация Украины стала попыткой в очередной раз обуздать Россию за то, что она посмела проводить суверенный курс. Но, как и в 2008 году, наша страна категорически не согласилась с уготованной

0: участью второсортной нации. Реальная угроза агрессии со стороны режима Украины и ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса, как известно, в 2022 году вынудили нас начать проведение специальной военной операции в соответствии с статьей 51 Устава ООН. К сожалению, иного способа защитить миллионы наших граждан к тому времени просто не осталось.
1: Медведев отметил, что продолжение войны для киевского режима – единственный способ сохранить власть. У Украины лишь декларируемый суверенитет, истинного суверенитета у нее нет, но отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент, сказал Медведев. При этом диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, подчеркнул зампред Совбеза. Он пояснил, что равноправный диалог с зависимыми от внешних спонсоров режимами, в том числе с киевским, не имеет смысла обсуждать вопросы, необходимые с теми, кто реально ими управляет, заявил Медведев. Число детей на Украине, которые пойдут в первый класс 1 сентября, может уменьшиться на 37% по сравнению с прошлым учебным годом, составив менее 177 тысяч человек, сообщили представители киевского режима. Одна из причин такого прогноза – сокращение населения на Украине, передает ТАСС. Как напоминает РИА Новости, ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что политика Киева привела к деградации украинской нации, которая столкнулась с катастрофическим демографическим кризисом, оттоком специалистов и упадком системы образования. Вертолет Ми-2, который выполнял обработку поля около хутора Прикубанский в Краснодарском крае, потерпел крушение, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным МЧС, пилот вертолета погиб. На борту находился один человек. На место падения прибыли спасатели. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов. В Москве в четверг небольшой дождь, днем плюс 17-19.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотников в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6, 4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Не смогла пройти дальше Анна Калинская. В матче второго круга она проиграла 105-й ракетке мира Елене Габриэле Рузе со счетом 5-7, 2-6. Во втором сете при счете 1-2 россиянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Для Калинской это третье поражение в этом сезоне от соперницы из-за пределов топ-100. Нападающий Джованни Фьоре покинул хоккейный «Авангард». Ранее в омском клубе заявили, что легионерская квота забита, и поэтому сохранить канадца почти невозможно. Несмотря на то, что Фьоре собирается получить российский паспорт, в Омске решили, что это процесс не быстрый, и разрешили Джио искать новый клуб. Сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в «Локомотиве». В российском футболе с 1 июля меняются правила игры и протокол ВАР. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Главное изменение касается ВАР. Раньше видеоассистент мог вмешиваться при прямой красной карточке, но не при второй желтой. Теперь эту проблему закрывают. Если игроку явно ошибочно показали второе предупреждение, а значит удалили с поля, эпизод можно проверить. Второй блок – ошибка в личности. Если карточку получил не тот футболист, ВАР может подсказать главному арбитру, кому на самом деле нужно было показывать желтую или красную. При этом сам фол в таких случаях не пересматривает заново, проверяет именно ошибку с игроком. Третье новшество – угловые. Если судья ошибочно его назначил, ВАР может вмешаться, но только быстро, до розыгрышей без долгой паузы. Если угловой уже разыграли, назад эпизод не откручивают. Есть и меры против затяжки времени. Заменяемый игрок должен покинуть поле за 10 секунд. Не успел, запасной выйдет только в первую остановку после минуты игры. После выхода врача футболист также обязан уйти с поля минимум на минуту. Добавили и новые детали по возобновлению игры. При затяжке аута или удара от ворот судья включает 5-секундный отсчет. Нарушили лимит на ауте, мяч соперника. Затянули удар от ворот, будет угловой. Отдельно прописали пенальти. Если бьющий случайно касается мяча второй раз и забивает, удар перебивается. Если не забивает, свободный удар в пользу обороняющейся команды. Плюс судьи теперь смогут работать с нательными камерами, как на чемпионате мира.
1: Футбольный «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Прошлый сезон Джики отыграл за турецкий «Анталья Спор», но накануне разорвал контракт с клубом, вылетевшим из элитного дивизиона. Полузащитник Ростова Кирилл Щетинин в ближайшее время перейдет в «Ахмат». Футболист уже договорился с грозненским клубом о личных условиях контракта. Щетинин даже не приехал на сборы Ростова, чтобы пройти медосмотр в «Ахмате». В прошедшем сезоне Кирилл был одним из лидеров ростовского клуба по игровому времени. С вами был Юра Геворкян.
0: На правах рекламы. Хай-тек спешл.
3: В России стартует «Гига-арт» – фестиваль ИИ искусства, где каждый может проявить творческий потенциал. В год своего 185-летия Сбер открывает уникальное творческое пространство, посвященное образу России. С помощью ИИ-помощника «Гига-чат» и флагманской модели «Кандински» участники фестиваля смогут создать произведение, вдохновленное красотой и культурой нашей страны, и показать его всей России. Нужно лишь описать словами задуманный образ, а нейросеть превратит текст в изображение. Опыт в живописи и знание технологий не требуется, все доступно бесплатно и буквально за несколько секунд. Участникам предлагают переосмыслить культурный код России как живой образ. Вдохновением может стать что угодно – великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и семейные истории. О том, какие смыслы заложены в проект, рассказывает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Крейнин.
4: Фестиваль «Гига-арт» мы запустили 12 июня. Он закончится 4 ноября. Это не случайно. Мы стартовали в День России и завершим конкурс работ в День народного единства. Благодаря технологиям «Гига-чата» и нашей нейросети «Кандински», которая позволяет создавать как фото, иллюстрации, так и видео, любой желающий сегодня может стать настоящим художником, артистом и визуализировать собственные идеи, собственные мечты, собственные представления о родине, о нашей культуре, о наших традициях в классной художественной форме. Это мировой тренд в США, например, вообще на этой неделе открывается музей генеративного искусства в Лос-Анджелесе. Мы думаем над такими идеями, и GigaArt — это способ для любого желающего оказаться в одном ряду с профессиональными цифровыми художниками. Работы наших участников будут показаны на билбордах наружной рекламы по всей стране, и это такая будет выставка под открытым небом. А в итоге самые лучшие работы будут представлены на специальной экспозиции, которую после 4 ноября мы подготовим.
3: Фестиваль стартовал 12 июня, в День России, и продлится до 4 ноября 2026 года. К проекту присоединились кураторы – певец Ваня Дмитриенко, гендиректор «Космоскоу» Николай Коньков, фигурист Петр Гуменник, продюсер Сабина Чагина, режиссер Антон Шавкера и CTO «Кандинский» Денис Димитров. Открывают фестиваль известные и креаторы Миша Надымов и Валерия Титова. Авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в гигачате с помощью модели Кандински, отправить ссылку на него на сайт фестиваля и дождаться оценки жюри. GigaArt – это возможность создать коллективный визуальный портрет России и заявить о своем таланте на всю страну. Подробности на сайте фестиваля.
5: Интеллигента, то есть, как мне кажется, каждого человека, заботится не о том, понимают ли меня другие, а о том, понимаю ли я других.
6: Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
7: Так говорит «Маяк».
5: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
8: Добрый день. Продолжается программа «Трудности перехода». Наш масштабный, занимательный, долгий разговор про подростков. Суть программы очень проста. Родители подростков звонят в прямой эфир, и я отвечаю на их вопросы, пользуясь своим опытом, знаниями, а главное, безмерным желанием родителей поддержать. Потому что, вообще-то, насколько я вот за 20 лет практики наобщался с родителями, у всех, кого я вижу, есть стремление сделать детям хорошо. У многих есть знания и представления о том, как это делают, но зачастую не хватает сил. И иногда пообщаться с психологом – это просто получить поддержку и получить силы для того, чтобы делать то, что мы считаем правильным, хорошим и важным. Я пока отвечу на вопрос из файла. Так, дочь 11, через 3 месяца 12 лет, дружит и гуляет с компанией, где детям в среднем 15. У нее есть одноклассница, с которыми она общается тоже, но если у нее выбор, с кем сегодня идти гулять, она выберет компанию старше. Выглядит она не на свой возраст, а лет на 14-15. Я не против ее выбора, только переживаю за то, что у 15-летних так или иначе другие взгляды, другие увлечения и разговоры. В той компании есть и мальчики. Точно знаю, что там курят, и дочь моя уже пробовала. В нашей семье никто не курит. Разговор с ней был на эту тему неоднократно. Говорит, мне просто интересно покурить, я ж подросток. Я ее понимаю, но не в 11 же лет. Говорит, что в той компании все хорошие, не переживай. Посоветуйте, пожалуйста, как мне аккуратно поговорить с дочерью, на какие важные моменты обратить внимание, чтобы она меня хоть как-то услышала и не теряла голову при общении с подростками старше ее. А то навешают ей лапши на уши. Спрашивает Юлия из Тулы. Юлия, не очень простая ситуация у вас, но на самом деле не такая редкая. В действительности девочки-подростки вообще чаще тянутся по возможности к компаниям постарше, и это окей. Тут еще много, конечно, зависит от степени личностной взрослости и зрелости, но здесь у меня информации не очень достаточно. Если у вас так получилось, что дочка, начинающий подросток, общается с уже достаточно взрослыми подростками, значит, вам хочешь не хочешь, придется с ней говорить про более взрослые вещи, чем вы бы разговаривали, общаясь она со сверстниками. А точно, совершенно, возвращаясь вот к важным вопросам, стоит поговорить про зависимости, про сигареты, про алкоголь, про наркотики. не делать вид, что этого не существует, потому что в более взрослых компаниях так или иначе про это она все равно услышит с высокой вероятностью. То же самое касается отношений, секса, сексуальности и всего с этим связанного. Раз уж там присутствуют мальчики, деваться вам особо некуда. И эти разговоры, с одной стороны, вы вполне имеете возможность и право проводить инициативно из серии «Дочь, слушай, ну, у нас такая ситуация, ты общаешься с ребятами старше себя, поэтому тебе важно послушать про то, что бывает в более взрослой, чем у тебя, жизни». И, соответственно, вы здесь формулируете то, что хотите сформулировать. С другой стороны, если у вас будет контакт и отношения, сейчас про это я поподробнее поговорю, то вы вполне можете говорить и высказываться реактивно в ответ на ее вопросы, интерес, да, что-то там в этой компании произошло, кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, и вы вполне можете это прокомментировать, добавив туда информацию, которую вы хотели бы транслировать. Очень важный компонент – это степень доверительности ваших отношений. Потому что пока ей 12, еще все, скорее всего, более-менее, и она еще делится и рассказывает. Но там, да, если в той же компании промелькнет идея, что нефига родителям все знать, крепче будут спать, если не будут в курсе всего происходящего, то тут уже возникнут вопросики, а стоит ли с вами делиться. Поэтому одна из вещей, в которые стоит продолжить вкладываться, это поддержание и развитие ваших с ней отношений. Самое простое, что для этого можно сделать, когда, если вы слышите вещи, которые вам не очень нравятся, которые вызывают у вас тревогу или сомнения, вы не воспринимаете это в штыки, вы не нахлобучиваете ее. Да, вот там сегодня кто-то приходил, там пил пиво, я попробовала. Да, если в этот момент устроить скандал, да, как ты могла в нашей интеллигентной семье и все такое, то в следующий раз вы просто не узнаете, что там кто приносил, что она попробовала. Соответственно, наша задача здесь этот контакт сохранять и поддерживать для того, чтобы в случае возникновения действительно каких-то важных неприятностей вы бы об этом узнали раньше, чем придется разгребать последствия. И, соответственно, для вас это приобретает большее значение, потому что ваша дочка пораньше столкнется со всякими вещами, которые свойственны более взрослым ребятам. Вот, это две важные вещи. То, что вы можете говорить инициативно, и то, что при этом все равно хорошо бы сохранять отношения. Следующее. Вообще, прежде чем разговаривать, стоит провести подготовительную работу внутри своей головы. Сесть, вот если вы одна, или там с мужем, партнером, если вместе воспитываете, и прям запишите, пожалуйста, те риски, которые вы видите, чего вы опасаетесь. Я очень рекомендую записывать, потому что в нашей голове все формулируется достаточно бардачно. То есть, а вдруг там произойдет что-нибудь плохое? Вот. И непонятно, что произойдет, чего не произойдет, что из этого плохое и так далее. Прям очень конкретно. Я боюсь, что она отравится водкой. Да? Или я боюсь, что ей дадут попробовать наркотики. Или я боюсь, что к ней будет кто-нибудь приставать, а она не сможет сказать «нет». Прям очень-очень конкретно формулируете, чего боитесь, чего хотелось бы избежать. Это важно для того, чтобы вы могли ответить на следующий вопрос. Следующий вопрос такой. Какими знаниями, навыками, умениями, представлениями она должна обладать для того, чтобы риск вот этих вот всех событий снизить? После того, как у вас есть ответ на этот вопрос, в случае приставаний, первое, что должно быть, это хорошее отношение, чтобы я узнала, раз. Второе, умение понимать, где мои границы, да, там, тело и личные границы, два. Третье, умение сказать «нет». Четвертое, подружки, друзья, которые там поддержат в любом случае, да, и помогут ей справиться с групповым давлением. Пятое, кодовые слова, которые она может указать в сообщении, и вы, стримглав, приедете. Или достаточный уровень доверия, чтобы вы всегда знали, где она находится. Вот, из этой серии. И тогда вам будет понятно, что делать-то, да, каким образом спасаться. Вот это неприятная, но вообще-то важная работа, которая в действительности поможет вам вашу тревогу снизить, а не просто там переживать на тему «Ай-яй-яй, как же там моя маленькая деточка среди этих здоровенных лбов». Вот. Я в этом случае желаю искренне вам, во-первых, спокойствия, здравого смысла и терпения. В целом, более раннее знакомство со взрослым миром при спокойном отношении родителей – дело не вредное. Спасибо вам огромное за вопрос, а мы продолжим через пару минут.
6: Трудности перехода.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: «Маяк». Хроники городов.
10: Здравствуйте, у микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем от реки Вологды до железнодорожного вокзала. Прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Также помогут раскрыть тайны истории улицы Пирогова и мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина и Иван Жариков.
11: Прогулка с экспертом.
12: Сегодня мы ступим на мощенную историю землю бульвара Пирогова. Изюминку Вологды, которая с легкостью объединяет прошлое и настоящее, очаровывая жителей и гостей города всех возрастов. Вот он перед нами, обновленный, сверкающий. Кто бы мог подумать, что под его современным обликом скрывается такая древность. Вдоль улицы выстроились хрущевки, украшенные яркими россыпями керамической плитки. И вроде бы, чего тут исторического, спросите вы. Но позвольте. Истории заговорить, и вы будете поражены, словно гуляя по страницам живой летописи. Первые тени этой улицы пролегли еще на заре строительства каменного Кремля. В конце 1560-х годов. Тогда, по указу Ивана Грозного, все, что смело мешать возведению крепостной твердыни, было снесено, а жители переселились на окраину. Так и родилась слобода новинки. Реновация по-царски, свидетельство величайшей перекройки города. Вот вам и первая глава истории нашей улицы. А теперь посчитайте, сколько столетий прошло с тех пор. Далее путь лежит по улице, растянувшейся на целый километр. От Советского проспекта до товарного двора станции «Вологда-1». В дореволюционное время она слыла Свешниковской. Предания гласят, что она названа в честь местных купцов Свешниковых. Или же, по другой версии, здесь процветало кустарное производство восковых свечей. И улица получила свое название, произведенное от этого ремесла. Как бы то ни было, оба предания хранят в себе частичку истины.
6: Историческая справка.
13: История улицы Пирогова уходит корнями в 15-16 века, когда эти земли назывались урочищем Новинки Козлена. Первое свидетельство жизни этой слободы относится к 1627-29 годам. Письменные книги рассказывают о 9 домах, где жили каменщики, опричники, пушкарь, церковный дьячок и воротник, пестрая мозаика жителей. Позже здесь, на Нижнем Посаде, раскинулась немецкая слобода, настоящий интернационал 17 века. Таможенная книга 1630 года гласит: «Вологду населяли 40 голландцев, 5 англичан, 5 выходцев из Гамбурга и 7 московских торговых иноземцев, иностранцев, уже принявших российское подданство». Так, на высоком берегу реки Вологды медленно, но верно рождалась своя немецкая слобода, где немцами именовали всех, кто говорил на чужом, немом наречии. Последняя четверть 17 века стала золотым веком Вологде для дворов иностранных торговых людей. Многие, пуская корни на вологодской земле, жили здесь десятилетиями, обзаводились домами и дворами, предпочитая селиться в Фрязиновой и немецкой слободах, недалеко от шума причала.
14: Выбор места для поселения был не случайен. Слобода Новинки обладала поистине стратегическим положением для торговли. Здесь сходились сухопутные и речные пути. Велась бойкая торговля с самой Европой. Улица Московская, ныне Советский проспект, по которой везли товары из столицы, в этом месте максимально приближалась к реке, к пристани и небольшой верфи. Вологда 16-17 веков – это один из столпов богатейшей России. Не последняя спица в российской колеснице, процветающий торговый и ремесленный центр. Вся неустанная торговля Западной Европой шла через Архангельск, а Вологда через реки Сухану и Северную Двину была надежно связана с этим северным портом. Взаимоотношения иностранцев с местными жителями, конечно, были не без перчинки. Разница в вере, привычках, а яблоком раздора стали широкие торговые привилегии немцев и их налоговые льготы. К тому же многие иностранные купцы имели связи в высших кругах Москвы и зачастую игнорировали местную администрацию. Но вологжане, несмотря на все это, относились к ним с понятной для русского человека теплотой, давая свои родные имена – Иван Асборн, Томас Рыцарев, Елисей Нос, Иван Гутман.
13: Неудивительно, что сам Петр I посещал

0: каменная палата о трех житиях, 7 светлиц с сенями, избы, каменный кладовой погреб, 6 кладовых амбаров, пивоварня, 15 конских стай, 2 сарая, лавка. Впечатляет, не правда ли? Настоящее европейское поместье посреди русской глубинки.
1: Все изменилось после указов Петра I 1713-14 годов, запретивших иностранным купцам торговлю через Архангельск. Многие, потеряв опору, вернулись на родину. Другие

0: каменного вокзала, а старый было принято решение сохранить. В настоящее время в здании первого вокзала кипит офисная жизнь, но оно бережно охраняется как выявленный объект наследия. А уже после Октябрьской революции в знак памяти о выдающемся враче-хирурге, общественном деятеле и ученом Николае Ивановиче Пирогове Свешникова улица обрела свое новое имя. В советское время здесь появились школа номер 5 и роддом номер 1. На углу Герцена и Пирогова сверкал огнями магазин готовой одежды Суханского пароходства, напротив которого стояло деревянное здание барачного типа, где когда-то располагалась швальня полка Александра Невского. А напротив библиотеки номер 4 на той же улице Пирогова манили покупателей другие магазины пароходства. В 2020 году бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств России по версии афиши Daily, а в 2021 году федеральный реестр лучших проектов благоустройства. Так что, прогуливаясь по бульвару Пирогова, хочется порой закрыть глаза и услышать скрип телег, ощутить запах свежевыпеченного хлеба из лавки, увидеть, как машут вслед уходящим подводам, провожая взглядом тех, кто уезжал и, может быть, не возвращался.
1: Завершая сегодняшнюю прогулку в историю улицы Пирогова, я хочу напомнить, что уже этим летом долгострой речного вокзала передан инвестору, который в течение года достроит здание и проведет работы по благоустройству. В результате ожидается современное здание речного вокзала к 880-летнему юбилею Вологды. Объем инвестиций составит около 60 миллионов рублей. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города так же, как мы. До новых встреч!
2: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: В следующей программе улица Ленинградская.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Часов в Москве.
6: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. Власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил глава государства на совещании по вопросам развития авиации. Президент подчеркнул, что способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России.
7: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуется такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
5: Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет 100 и Ил-114-300. Совещание по вопросам развития авиации проходит на территории летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Там Владимир Путин ознакомился с успехами и достижениями отечественного авиастроения, осмотрев образцы новой российской авиационной техники, самолеты Ил-114-300, Суперджет 100 и МС-21. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В Константиновке, в Донецкой Народной Республике, штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные

0: военной группы противника одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 205 военных. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков и состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города за сутки. В Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что Украиной управляют кукловоды. Украина по собственной воле уже не остановится. По словам Медведева, продолжение войны для киевского режима – единственный способ сохранить власть.
1: Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться. Это все понимают, абсолютно все. И цинично это признают. Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий. Все это позволит людям через свои законные институты власти, подчеркиваю, законные институты, формулировать свои запросы, а в конечном счете жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.
0: Зампред Совбеза отметил, что Украина лишь декларируемый суверенитет. Истинного суверенитета у нее нет, но отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент, сказал Медведев. При этом диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, подчеркнул Медведев. Он пояснил, что равноправный диалог с зависимыми от внешних спонсоров режимами, в том числе с киевским, не имеет смысла обсуждать вопросы необходимости, кто реально ими управляет. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Обсуждались вопросы поставок топлива в рамках Северного завода. Передает РИА Новости, как сообщили в правительстве, бизнес на совещании Новак доложил о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка России. Вице-премьер поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Напомню, накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. И сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это должно положительно сказаться на обеспечении бензином. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов. В Москве в четверг небольшой дождь, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем добрый вечер уже, и продолжается программа «Трудности перехода», программа, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков. Вопросы касаются, летом реже учебы, чаще взаимоотношений с родителями, состояния подростка, поведения подростка, порядка дома, гаджетов, решений, конфликтов и всего-всего-всего-всего-всего. Если вы сомневаетесь, стоит задавать свой вопрос или нет, конечно, стоит. С одной стороны, ни один психолог вам не скажет, как вам жить и как вам действовать. Да? Раздавать советы – это не психологическая компетенция. Тем более, конечно, вы здесь абсолютно правы. При звонке по телефону совершенно невозможно полностью проникнуться ситуацией, ее понять досконально и выдать точную рекомендацию, подходящую именно вам. С другой стороны, при выслушивании ответа на свой собственный вопрос, можно увидеть новое направление размышлений, можно услышать идею, которую вы обдумаете, обсудите, попробуете, или можно получить поддержку и большее спокойствие, что все, что у вас происходит, оно, скорее нормативно, так бывает, и какие-то вещи надо просто пережить и переждать. Поэтому, конечно, задавать вопрос стоит, и еще есть одна секретная польза от задавания вопросов. Она заключается в следующем, что как только нам приходится письменно сформулировать, и что в конце концов не так, то иногда проблема начинает решаться сама собой, как только мы ее, у нас получается ее детально сформулировать. Так что буду рад услышать вас, услышать ваши вопросы и воспользоваться всем своим опытом и знаниями для того, чтобы на ваш вопрос ответить. Как раз сейчас я отвечу на один из таких письменных вопросов. Полная семья, папа, мама, сын 14, дочь 12 лет. Хорошо, тогда письменный вопрос мы немножечко сейчас отложим. Оказывается, у нас поступил звонок, а живые звонки у нас, безусловно, в приоритете. Сейчас редактор наладит связь. Анна. Анна у нас на связи. Анна из Санкт-Петербурга. Да. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: У меня такой вопрос. Угу. Да, две дочки у меня. Одной 15 лет, другой 13. Ввиду вот этого пубертата у старшей, мне, конечно, с ней гораздо сложнее, чем со младшей. Угу. А со старшей сложно. В каком плане? Она почему-то вот сейчас в этом периоде, в этом возрасте оказалась, какой-то ведомой. Как только она оказывается с какой-то из своих подруг, вместе они проводят время, и сестра здесь же. Она забывает про сестру и вся во власти вот этой подруги 15-летней. Когда они вдвоем с сестрой, например, вот вместе на даче, и нет никого рядом, ровесников старшей, то они прекрасно проводят время вместе. И мне хочется, чтобы когда даже кто-то еще ее ровесник, чтобы она не забывала про сестру. А получается так, что как будто сестры нет, она сразу говорит, ой, мне с ней неинтересно, она маленькая. У них какая-то позиция вот у вот этих старших, что сестра маленькая. А когда один на один, вот этого в этой позиции нет. И мне обидно за младшую всегда, что она остается в стороне, когда вот вдвоем вот эти старшие девочки. Вот так-то мне надо аккуратненько исправлять эту ситуацию, как я вижу, потому что когда я просто говорю, не забывай про сестру, она начинает как-то там огрызаться, что вот нам с ней неинтересно. Я говорю, вы когда вдвоем, вы же находите чем заняться, и в бадминтон прекрасно играете, еще там разными делами, в шахматы, они, разница небольшая, 3 года. Но как только появляется еще 15-летняя подруга, все, про сестру напрочь забыто. Вот что делать.
1: И сестра-то страдает?
2: Да. Она это не показывает, но я это знаю, и она со мной делится этим наедине, что вот Таня, вот, а вот она там вот Саша, и я. И они меня не берут в свои там занятия.
1: А у младшей сестры есть компания, подружки?
2: Как-то меньшей степени, потому что еще не совсем тот возраст. Вот 15-летний уже тот возраст, когда она самостоятельно передвигается по всему городу, разъезжает, и метро, и все, на танце. 13-летняя пока как-то поближе к дому, детские площадки. И там родители тоже, вот ее сверстницы, одноклассницы, тоже не всегда такие вот, чтобы уже выпускать одних без присмотра. Поэтому как будто бы меньше. А вот компания старшей дочки, это вот прям вот соседка, например. Она вот прям за стенкой же соседка и тоже из параллельного класса. Вот ее, получается, ближайшая подруга. И часто они вместе, а сестра вот так вот одна, получается, младшая. Как бы с ними, но одна и вообще вот. Даже не то, что, не то, чтобы булит, конечно. Ну, вот так вот что-то там, что вот Наташа, ты вот не поймешь, это не надо, это как-то отделяются от нее.
1: Слушайте, ну, здесь, с одной стороны, очень понятно расстройство младшей и очень понятны ваши переживания, но я здесь, наверное, вас не обрадую, ситуация складывается скорее нормативно. Все-таки у подростков во главе, вот и в их внутренней структуре там ценностей, важностей и значимостей, это сверстники, это друзья, подружки, и все на них похожи. И действительно, возраст 3 года, он небольшой, когда никого рядом нет. Ну, разница в 3 года. Вы совершенно справедливо замечаете. И, ну, тут, знаете, такая как поговорка: на безрыбье рак рыба получается. Вот, это я к тому, что то, что девочки вместе играют, когда у старшей нет рядом подружки, не означает, что там у них все классно, хороший контакт и так далее. Это означает, что у старшей сейчас нету более значимой для нее, более интересной, более важной альтернативы. Вот, то есть это не старшая злодейка, это, ну, не должно быть интереснее, важнее и полезнее с младшей сестрой, чем с верстницей, подружкой. То есть в этом смысле она-то все делает вполне себе по-честному в соответствии с задачами возраста. И получается, что как будто бы есть от нее такое своеобразное ожидание, что она должна компенсировать то, что у младшей нету близко подружек, да, ну, за счет там своего интереса. Вот это как раз получается не очень честно и справедливо. И, может быть, я бы здесь развернул ситуацию и подумал вот в каком направлении. А что можно сделать, чтобы у младшей появился круг общения, который да, закрывает ее потребность взаимодействия? А то она, получается, зависит от старшей. То есть, если старшая с ней играет, ей есть с кем поиграть, старшая не играет, не с кем поиграть. Вот это, ну, да, такая зависимость, она не очень здоровская. И если проблема в том, что она не перемещается по городу, то в 12 лет уже вполне можно начать обучать перемещаться по городу для того, чтобы там в течение нескольких месяцев вы могли спокойно ее отпускать, там, да, с кем-то встретиться, с кем-то пообщаться. А в 12 лет уже даже законодательно можно, если я себе правильно это представляю. Вот, то есть хорошо бы решать эту задачу не через старшую сестру. Не через то, что она должна делать что-то, что не свойственно ни этому возрасту, ни там старшим братьям, сестрам и так далее. То есть, по сути, старшие с младшими общаются или потому, что деваться некуда, ну, играют.
2: Да,
1: или потому, что трудно возражать родителям, например. Безусловно, иногда бывают моменты, когда им интересно или когда они сами хотят, но надо понимать, что на это системно рассчитывать невозможно. Вот это бывает изредка, иногда, когда совпало настроение и так далее. В какие-то девчачьи там игры поиграть, что-нибудь пообщаться, или наоборот, там не в девчачьи, но не суть. То есть это скорее настроенческая история. Систематически это, ну, было бы очень необычно. И скорее бы говорила о том, что у старшего тогда, видимо, не складывается со сверстниками, у старшего ребенка, раз он все время проводит с младшим братом или сестрой. Вот, наверное, в этом направлении я бы предложил подумать, как скорее задачу...
2: Какую-то подругу младшую завести, такую доступную.
1: По сути,
2: более,
1: да.
2: Чтобы, как соседка есть у старшей, так ждут у соседки, такой нету, ну где-то близко, чтобы как-то уже найти, ну,
1: да,
2: так вот,
1: да, поискать. Или близко, или чтобы она сама могла добраться, но, по сути, чтобы не пришлось вот эту ее потребность в общении закрывать при помощи старшей. Потому что, ну, это сильно облегчит всем жизнь. И вам, и дочкам, и старшей, и младшей, честно говоря. Потому что чем больше
2: вообще,
1: будет... Да-да, ну, договорите.
2: А какой возраст у них могут уже вот эти сглаживаться, ближе-то вот и сглаживаться уже, эта разница, чтобы все-таки вместе-то было интереснее, даже не знаю, какого возраста.
1: 35...
2: Сколько?
1: 35, говорю.
2: А.
1: Ну, смотрите, у них приличная разница в возрасте, и разлет будет достаточно большой. Он уменьшаться со временем будет только, когда они вместе перейдут в другую уже возрастную категорию, взрослые люди. То есть даже еще там одной будет 20, а другой 23, это шанс есть, но еще не велик. Да? Ну, я абсолютно серьезно. И поэтому им надо автономно свою коммуникативную жизнь выстраивать в автономно в соответствии со своим возрастом. Вот.
2: Ну,
1: так
2: хорошо,
1: что
2: значит,
1: вот
2: не надо мне по этому поводу переживать, да?
1: Переживать не надо. Переживать не надо, совершенно точно. Она и так, собственно, с младшей общается, играет, взаимодействует, ну, в тот момент, когда нету там сильно более важного. Вот, ну и здорово то, что там нет травли, буллинга, что тоже, честно говоря, бывает, да, то есть старше еще и не надо самоутверждаться за счет младшей, это хорошая новость. Вот, так что вам чуть поспокойнее и решать задачу младшей, связанной с общением, вот это будет самое эффективное.
2: Спасибо большое.
1: Да, спасибо вам за вопрос, хорошего дня, вечера и настроения. До свидания. А мы прервемся на новости.
0: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.

0: пишутся хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
0: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
1: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
0: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Вы думаете, а, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
1: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
1: Кто и зачем создает музыку и в кого она способна превратить обычного человека?
2: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
1: Подкаст «Обратная сторона музыки».
0: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга», Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия входит в четверку государств, которые могут полностью сами выпускать авиадвигатели. По словам президента, Россия смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший еще показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы все было быстрее и масштабнее. Это все понятно. Но то, что мы это сделали, уже хорошо. И как сказал мне сейчас один из людей, с которыми я общался, такой очень опытный авиатор, летчик-испытатель. Говорит, как бы хорошо, это вот я много раз слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь вот слышу в отношении авиастроения. Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились. Потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, я имею в виду наличие этого рынка, дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере.
0: По словам президента, Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. При этом западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций, отметил глава государства. Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. По словам президента, власти делают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен. Российские войска за сутки поразили центр беспилотных систем специальных операций ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, которые используют ВСУ, цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, места их запуска, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированию бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Хаймарс», производство США, 6 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что обсуждать вопросы необходимо не с киевским режимом, а с теми, кто реально им управляет.
3: Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог. Этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны. Диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный – никак. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином.
0: Зампред Совбеза отметил, что Украина лишь декларируемый суверенитет, истинного суверенитета у нее нет, но отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент, сказал Медведев. Он подчеркнул, что Украина по собственной воле уже не остановится. Продолжение войны для киевского режима – единственный способ сохранить власть. Россия сможет достичь своих целей в Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в четверг небольшой дождь, плюс 17-19.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом сезона. Изменения вступают в силу с 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку ошибочно показывается вторая желтая карточка, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. Кирилл Щетинин близок к переходу из Ростова в Ахмат. 24-летний полузащитник уже согласовал контракт с грозненским клубом до лета 30 года и прошел медосмотр. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Сделка по переходу полузащитника Ростова может стать одной из самых заметных на внутреннем рынке. Ахмат готов заплатить за Кирилла Щетинина около 200 миллионов рублей. Ранее гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров на вопрос об интересе к игроку отвечал осторожно. Говорил, что клуб смотрит многих футболистов, которые могут усилить команду и работают по расширенному списку. Сейчас появилась конкретика. Как сообщает Иван Карпов, Щетинин уже отсутствует на сборах Ростова и готовится присоединиться к Ахмату. Финальный вопрос – согласование продажи на уровне губернатора Ростовской области – Юрия Слюсаря. С высокой долей вероятности решение должны принять в ближайшее время. Ахмату нужен российский полузащитник в хорошем возрасте с опытом премьер-лиги и объемом работы в центре поля. Щетинин может сыграть высоко в полузащите, может открываться между линиями или под передачу и добавлять движение в атаке. В прошлом сезоне он провел за Ростов 36 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Интересен полузащитник был не только сейчас. Еще зимой агент Александр Клюев говорил, что Щетинин прогрессирует и к нему присматриваются российские топ-клубы. Раньше фигурировал «Локомотив», но сам игрок признавал, интерес был, но до конкретики не дошло. У Щетинина, напомню, контракт с Ростовом до лета 2028 года, а «Трансфермаркт» оценивает его в 2 миллиона 800 тысяч евро.
0: «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на 1 год. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссо 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Исборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
4: Всем добрый вечер. Продолжается программа «Трудности перехода», программа, в которой мы говорим про подростков, про подростковый возраст, про то, как нам, родителям, нелегко с этими сложными, но невероятно интересными людьми, скажем так. В прямой эфир можно позвонить и задать свой собственный вопрос, а мы пока побеседуем со Светланой из Москвы. Светлана, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Никита. Я вот хотела немножко уточнить, и, может быть, я повторюсь. Предыдущие разговоры, к сожалению, услышала не с самого начала, но конец вот разговора для меня показался каким-то грустным. У меня такая ситуация. У меня 3 детей, двое довольно взрослые, уже 19 и 21, но так как они все еще живут со мной, ну, все равно они как-то еще, ну, вот, как-то еще и ведут себя, и, ну, и учатся, и отношусь я пока к ним как к детям. И младшему 10 лет, мальчик, старшие 2 девочки. И вот младший очень тянется к ним. Ну, когда он был маленький, я понимала, это слишком, как бы, вообще интересы у них совсем не пересекались, они больше были как иногда по желанию, как няни посидеть, но это тоже никогда не напрягали, а просто когда, ну, появлялось там время, желание посидеть. Но сейчас у него прям такой вот яркий интерес к старшим, и прям ему хочется. Но вот какое-то существование совершенно автономное, что меня как бы очень расстраивает. А вы сказали, что только при достижении какого-то взрослого возраста, то есть сейчас, и даже не нужно прилагать усилий никаких, да, не будет никаких точек прикосновения.
4: Слушайте, мы можем прилагать усилия, мы можем делать что-то объединяющее, совершенно точно какое-то между ними взаимодействие может происходить, но такого, что старшие всегда будут отвечать на запросы младшего и проводить с ним время так, как ему надо, столько, сколько ему надо, ну, это, конечно, не очень реалистично. Все-таки они в разных мирах существуют, и разные задачи, и, в общем, ну, как бы нам не было от этого грустно или больно, но у них разная жизнь. Вот. Это совершенно не означает, что невозможно между ними взаимодействие. Но вот совершенно точно в том объеме, в котором нам хочется, или уж в том объеме, в котором хочется младшему, ну, скорее нет. Мы же тоже в нашей взрослой жизни не со всеми людьми общаемся столько, сколько хотим. Да, мы там можем к кому-то тянуться, а у них своя жизнь. И это грустно, обидно, но факт. Мы тогда или пытаемся дотянуться до них по интересам, да, стать там условно, не знаю, достойными собеседниками, либо находим кого-то другого. Вот. Есть такой факт. Ну, задайте вопрос.
5: Да, я просто хотел уточнить, как-то можно мне вот так, ну, более доступно младшему объяснить, что я даже не знаю, что, ну, иногда просто говорю, что, ну, они старше, у них свои дела там. Давай что-то там со мной или так с друзьями, ну как-то вот так, ну, может быть, я неправильно объясняю, у него как бы еще больше, ну, как бы желание, интерес, вот, даже переходит, что он, ну, начинает мешать, там еще что-то, ну, прям так ярко появляется, так активно себя ведет, не знаю, может быть, что-то.
4: Сколько ему лет, еще расскажите,
5: лучше ему,
4: пожалуйста,
5: объяснить это.
4: Младшему сколько сейчас? Алло.
5: Младшему 10.
4: Угу. Слушайте, ну, давайте так, не всегда в жизни происходит то, что нас радует. И точно у детей не все происходит то, что их радует. И вы можете поискать более мягкие слова. Но вообще-то правда в том, что они старше, у них другие интересы. Да? Они в какой-то момент могут с тобой поиграть, но в целом вообще они скорее склонны делать то, что им интересно. Так же, как и ты склонен делать то, что интересно тебе. И тут общая рекомендация – это та же. Помогать младшему обрести свой интерес, свою компанию для общения, для того, чтобы не только старшие у него были свет в окне. То есть вообще это не проблема, что старшие не очень хотят со мной играть, если мне есть чем заняться. Да? Если у меня есть жизнь, если у меня есть общение, если есть коммуникация, то тогда, ну, не хотят, ну и пошли нафиг, у меня есть дела поинтереснее, вон, я палкой жука погоняю. Вот. А если этого нету, то тогда, конечно, главный объект развлечения у нас тискать кота, да, ну или там дергать старших. Вот. И делает он эти теми способами, которые ему доступны. Если они не отвечают на просьбы поиграть, то тогда я пойду максимально привлекать внимание или максимально им мешать. Логика здесь такая, что они устанут, что я им мешаю, мешаю и сделаю то, что я хочу. Вот. Они там в 99% случаев дадут по башке, а один раз скажут: ладно, давай поиграем. Вот. И у ребенка в голове это, в общем, справедливая математика вполне. Значит, метод работает. Примерно так. И, ну, он сам рано или поздно, да, усвоит про то, что когда-то с ними удастся повзаимодействовать, когда-то нет. Вот. А может быть, он найдет что-то, ну, разница большая достаточно у них в возрасте, то есть прям найти что-то, что их бы заинтересовало во взаимодействии с ним, ну, шансов немного, честно говоря. Вот. А может быть, им будет интересно позаботиться, вот что-то стрельнет, я не знаю. Там кому-то из них девушка симпатичная скажет: о, как здорово ты общаешься с младшим братом. И вот тут вот при ней он будет лучший старший брат на свете. Вот. Но само по себе это вообще-то, ну, редкость. То есть старшие за младшими, они могут уход и присмотр. да, но так, чтобы искренне совершенно было интересно с ними заниматься, увлекаться и все на свете. Родителям-то не всегда интересно с детьми играть, чего уж говорить про старших братьев и сестер, у которых в этом возрасте еще и своя супер насыщенная, супер интересная какая-то жизнь. Вот, тут хорошо бы им не прилетало обид от родителей, что как так ты с младшим не играешь, потому что это такая обида.
5: Ну, не старая, конечно,
4: вот. А младший будет испытывать фрустрацию от этого, расстройство, печаль. И тут наша задача даже не то, что его утешить, а помочь ему это прожить. Это нормальная фрустрация, ну, нормальное расстройство. Я хотел, у меня не получилось. И тут тогда варианты. Как я ту же самую потребность там развлечься, поиграть, пообщаться могу удовлетворить по-другому? Или, если мне принципиально прям с ними, давай тогда искать способы. А как с ними? Они вот что делают? Да, они вот, не знаю, там, я сейчас из головы, в шахматы играют. Вот давай ты научись тогда играть в шахматы и стань достойным соперником. У меня младшему 5, а старшему 11. И у них нашлась точка пересечения в настолках. Младший быстро достаточно разбирается в настолках. И особенно там, где нужно не очень, не обязательно прям крепко думать над стратегией, а где есть элемент случайности. Вот они режутся днями напролет. Хотя в остальное время у них пересечение минимально совершенно. Ну, то есть интересы сильно разные. Но вот в настолке он стал достойным соперником. И все, и старший теперь приходит и говорит, давай поиграем. Ну, я вообще сейчас не шучу. Вот, как метафора такая, да, каким образом вот к этому можно прийти и вот в это зарулить. А так вам, ну, немножко больше спокойствия. Все происходит справедливо с точки зрения и биологии, и психологического развития, ну, да, детей и подростков. И взявшись за руки, шагали в светлое будущее, да. Это знакомо. Вот, так что сил вам, спокойствия.
5: Спасибо огромное.
4: Да, всего доброго, до свидания. Мы продолжим через несколько минут.
3: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Губернатор Георгий Филимонов заявил, что дефицита бензина в регионе нет. При этом водители сообщают о случаях ограничения времени работы некоторых автозаправочных станций. Как написал сегодня утром Филимонов в своем телеграм-канале, на ряде АЗС действует ограничение на заправку топлива в канистры. Так, на заправках Anticom Invest и Resource Oil в канистры отпускают не более 10 литров топлива. На АЗС «Татнефть» действует ограничение до 30 литров бензина АИ-95 в одни руки, включая заправку в канистры. На заправках UWell и других несетевых АЗС ограничений нет. Для заправки необходимо использовать металлические или пластиковые емкости с заводской маркировкой. Глава региона призвал жителей не создавать ажиотаж и не злоупотреблять запасами топлива. В индустриальном районе Череповца горячую воду вернут раньше запланированного срока. Сегодня начинает работу котельная номер 3. Подача горячего водоснабжения будет восстановлена поэтапно. Воду получат жители микрорайонов 7, 8, 9 и 9А, а также ряда кварталов 54 полностью и частично 8А, 2 и 10. Жителям рекомендуют проверить краны. В остальных районах подача горячей воды вернется по ранее утвержденному графику. В Вологде вновь начал работать круглосуточный травмпункт. Он расположен в хирургическом корпусе городской больницы номер 1 на Советском проспекте 63. Как сообщили в областном Минздраве, теперь экстренную травматологическую помощь здесь оказывают ежедневно и в любое время суток. Ранее прием в этом здании велся только по вечерам, ночам, а также выходные и праздничные дни. Временное размещение травмпункта связано с капитальным ремонтом главного корпуса больницы. Вологодские врачи спасли 44-летнего пациента с тяжелой формой клещевого энцефалита. В середине мая мужчину доставили в инфекционную больницу с высокой температурой, сильной головной болью и поражением нервной системы. Выяснилось, что незадолго до этого он посещал лес. Диагноз подтвердился — клещевой энцефалит в форме менингоэнцефалита. Состояние пациента ухудшилось. Более 2 недель он провел в реанимации на аппарате ИВЛ. После курса лечения и длительной реабилитации мужчина полностью восстановился и вернулся к обычной жизни. Врачи напоминают, самая надежная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Житель Вологды через суд добился демонтажа 35-метровой вышки сотовой связи в садовом товариществе «Труд». По словам пенсионера, конструкция нависала над дорожкой к его участку, а зимой и весной с нее могла падать наледь. Экспертиза выявила и другие нарушения. Опасная зона станции заходила на соседние участки, а противопожарные расстояния до ближайших строений не соблюдались. Областной суд признал, что вышка создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, и обязал оператора ее демонтировать. Кассационная инстанция это решение оставила в силе. В Череповце в следующем году начнется строительство второго этапа Рождественской набережной. Проект от Октябрьского моста до улицы Ломоносова победил в голосовании по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За него проголосовали более 33 тысяч жителей города. Решение утверждено общественной комиссией. В Вологде сотрудники ГАИ напомнили велосипедистам и пользователям электросамокатов правила дорожного движения. Профилактическое мероприятие «Велосим» проходит с 22 по 26 июня. Инспекторы напоминают, что велосипедистам старше 14 лет разрешено выезжать на дороги общего пользования, а при переходе дороги необходимо спешиваться. Особое правило действует для средств индивидуальной мобильности. Управлять электросамокатами мощностью свыше 250 Вт можно только с 16 лет и при наличии водительских прав. И в продолжении темы. Подростки на электросамокатах без водительских прав, законно ли это? Этот вопрос часто возникает у жителей Вологды и Череповца. Как поясняют специалисты, все зависит от характеристик транспорта. Если электросамокат развивает скорость не более 25 км в час и имеет мощность двигателя до 250 Вт, он считается средством индивидуальной мобильности. Для управления таким транспортом водительские права не требуются. Именно к этой категории относятся прокатные электросамокаты популярных сервисов. Их скорость и мощность специально ограничены производителем и оператором, поэтому с юридической точки зрения они не являются мопедами. А вот более мощные электросамокаты, способные ехать быстрее 25 км в час или имеющие двигатель мощностью свыше 250 Вт, уже приравниваются к мопедам. Для управления ими необходимы водительские права категории М, которые можно получить с 16 лет. Таким образом, подростки, которых жители часто видят на прокатных самокатах, без прав, в большинстве случаев правила не нарушают, такие самокаты относятся к категории средств индивидуальной мобильности. При этом отдельные сервисы проката могут устанавливать собственные возрастные ограничения для аренды, но это уже требует

праздник выступлением финалистов фестиваля «Электромай». 1 и 2 июля в Череповце состоится премьера спектакля «Олеся» по одноименной повести Александра Куприна. Постановку представит театр для детей и молодежи на сцене Дворца химиков. Спектакль расскажет историю любви городского интеллигента и лесной ведуньи Олеси. Режиссером выступил Никита Золин. Особенностью постановки станет необычное расположение зрителей. Места для публики разместят прямо на сцене. Главные роли исполнят артисты театра Ольга Юрченкова и Владислав Остаповец. И в завершение о спорте. Волейбольный клуб «Северянка» сообщил об изменениях в структуре чемпионата высшей лиги А на новый сезон. Федерация волейбола России возвращает систему матчей с разъездами и спаренной игры с одним соперником. Также в турнире снова появится плей-офф на стадии четвертьфинала. В чемпионате примут участие 14 команд, а сезон станет более насыщенным за счет увеличения количества выездных и домашних матчей. В клубе отмечают, что изменения сделают турнир более зрелищным, а болельщики смогут чаще видеть игры своей команды.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают небольшой дождь. В Череповце ночью 8 градусов тепла, в Вологде 9. Завтра днем и в Вологде, и в Череповце максимальная температура 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60.
0: Маяк.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Девятнадцать часов в Москве.
0: Новости.
7: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Власти делают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Сухой Суперджет 100 и Ил-114-300.
8: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективная модель у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет. Как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции. Они ушли, ну, все заместили. И более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения.
7: Путин подчеркнул, что способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Совещание по вопросам развития авиации прошло на территории Летного испытательного института имени Громова

0: подмосковном Жуковском. Там Владимир Путин ознакомился с успехами и достижениями отечественного авиастроения, посмотрев образцы новой российской авиационной техники, самолеты, Суперджет-100, МС-21 и Ил-114-300. Начальник летной службы акционерного общества Ил Сергей Сухарь лично показал Владимиру Путину кабину Ил-114-300. В интервью Вестям ФМ Сухарь рассказал об этом самолете.
1: Самолет Ил-114-300 прошел весь цикл сертификационных испытаний и готов к серийному выпуску и перевозке пассажиров уже сегодня.
2: А когда она начнется?
1: Серийный выпуск, самолет выпускает Луховицкий завод. Три самолета уже высокой степени готовности в этом году должны стать эксплуатацией. Первые пассажиры, я думаю, сядут где-то в декабре этого года. Этот самолет полностью отечественного производства. Все составляющие самолета, все отечественные. Импортного на самолеты ничего нет.
0: Начальник летной службы акционерного общества ИЛО Сергей Сухарь также признался, что всегда слушает Вести ФМ.
1: Я когда еду на работу и с работы, постоянно слушаю Вести ФМ.
0: Владимир Путин сегодня осмотрел импортозамещенный отечественный самолет «Суперджет-100». Президент зашел в кабину, сел в кресло пилота и ознакомился с конструкцией самолета. Также глава государства уделил внимание среднемагистральному МС-21. Глава государства подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю в Константиновке. В Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих. За сутки нанесено поражение формированием 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполе, Николаевка и Краматорск. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что Украиной управляют кукловоды. По словам Медведева, Украина лишь декларируемый суверенитет. Истинного суверенитета у нее нет.
3: У Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных, а самостоятельность этого государства или несостоявшегося государства имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, президент Российской Федерации. Однако проблема на Украине имеет и иной аспект, и связана она с тем, кто и как формирует волю народа в этом агонизирующем государстве. А эта воля – продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты, для которой война и смерть – главный источник сохранения и власти, и наживы. Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться.
0: Медведев отметил, что диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно. Зампред Совбеза пояснил, что равноправный диалог с зависимыми от внешних спонсоров режимами, в том числе с киевским, не имеет смысла обсуждать вопросы необходимости теми, кто реально ими управляет. Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев. В Полтавской области повреждены производственные мощности «Нафтогаза Украины». Произошел пожар, передает ТАСС. Ранее поступала информация о повреждении двух промышленных объектов в Полтавской области Украины. Также сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах и Конотопе Сумской области под контролем ВСУ в городе Запорожье. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов, в Москве в четверг небольшой дождь, днем плюс 17-19.

0: Сразу. Вы Надя. Ой, я. Как же мне нравится этот диалог в любви и голубях. Ну, к сожалению, я не Надя, а Рита и чуть ли не Михайловна. Приветствую вас, постоянная ведущая программы «Все сразу», обо всем или о некоторых интересных или заинтересовавших меня событиях я обычно рассказываю. И начну с самого начала. Москвичи, вот все время эти москвичи, а? Я даже когда на красный перехожу в неправильном месте дорогу, я кричу «Москва, москвичам!» и иду на красный. Но не, пожалуйста, не повторяйте то, что делаю я, потому что у меня страховка, и вообще я действительно тут родилась, поэтому лютую. Но, по большому счету, правда, многие новости так начинаются. Москвичи смогут увидеть микролуние. А давайте попробуем обнадежить остальных россиян. И я пригласила в эфир астронома Мария Варуха сегодня с нами. Уточнить, только ли, ой ли москвичам так везет микролуние смотреть. Здравствуйте, Мария, приветствую вас.
1: Да, Рита, добрый вечер. Нет, не только москвичам повезет, все россияне смогут наблюдать микролуние, не переживайте.
0: Ну а зачем они нагнетают? Я сейчас узнаю, где, кто новости это выпустил. Москва-24. Ага, ну они же на Москву вещают. Ладно, я им позвоню. Ну тогда где мы будем видеть и что это такое? Ведь сейчас люди 55+, все чаще на небеса смотрят. Кто молится, кто что-то следит там, кто просто за небом. Очень красивые сейчас цвета у неба и всяких там лун.
1: Соглашусь с вами, смотреть на небо всегда интересно. А куда будет иметь смысл смотреть? Пожалуйста, в ночь с 29 на 30 июня смотрите в южную часть горизонта. То есть вам нужно будет определиться, где север, где юг, и смотрите в южную сторону горизонта. Угу. Луна будет довольно низко. Я долго искала, честно говоря, интересный угол к этой новости, потому что само по себе микролуние, ну, мягко говоря, худшее время для того, чтобы изучать Луну в телескоп. Давайте объясню, почему.
0: Давайте.
1: Во-первых, это полная луния. То есть Луна освещается как бы в анфас. То есть представьте, что вас снимает камера, которая вам светит ровно-ровно прямо в лицо. То есть все черты рельефа вашего лица будут совершенно незаметны.
0: Высвечены. Да, это лобовой свет называется. Да, да. Угу.
1: Да, так. И, собственно, как нам он не очень идет на фотографиях, так и Луне. Соответственно, если вы хотите увидеть весь рельеф Луны, то полнолуние — это плохой момент для наблюдения лунного рельефа, за исключением следов, которые есть на кратерах.
0: А-а-а.
1: Про цвет я расскажу немножко позже, но дело в том, что крупные кратеры лунные имеют лучевую структуру. И вот как раз в полнолуние их рассматривать интересно. Mm-hmm. А если вам интереснее рассмотреть гористый рельеф, то лучше, конечно, это делать не в полнолуние.
0: А когда?
1: И второй мой тезис.
0: Не полнолуние.
1: Лучше это делать, когда Луна освещена сбоку. Например, в фазе первой четверти или третьей четверти. Это классическая рекомендация, когда можно увидеть лучшим образом высоту лунных гор. Вот. И второй момент, что Луна будет от нас максимально далеко. Почему вообще это микролуние? Это значит, что это полная Луна, полностью освещенная, но при этом далеко. Поэтому это будет самая маленькая полнолуние в этом году. Mm-hmm. То есть, если вы возьмете камеру и будете снимать каждое полнолуние в этом году, потом сравните снимки, если у вас были одинаковые параметры камеры, то вы заметите, что кружок вот текущего полнолуния будет самый
0: маленький. Mm. Ну и еще я в некоторых соцсетях увидела, что все, кто подписан на астрономические, галактические сайты, говорят, что это будет по цвету клубничная луна, strawberry moon. Вот по-английски это звучит. Я даже Beatles поставлю strawberry fields в конце программы. Но а почему цвет меняет луна?
1: Смотрите, вот это название «клубничная луна», она на самом деле имеет происхождение, насколько я поняла, от американского времени, когда они начинают либо сеять, либо собирать клубнику.
0: То есть это к цвету не имеет отношения?
1: Ага. Да, это просто буквальная калька с английского, потому что, ну, по-видимому, новость была перепечатана из американских источников. Но иронично, что на самом деле с цветом это полнолуние будет интересным. Почему? Дело в том, что из-за того, что это полнолуние происходит сразу же после солнцестояния, а солнцестояние у нас, соответственно,
0: 21-го
1: было... 21-22 июня. Это первое полнолуние после солнцестояния, самое близкое к нему. И так получается, что в тот момент, в то время года, когда у нас солнце высоко, а летом солнце высоко, луна, наоборот, низко. И это полнолуние будет самым низким. То есть Луна едва ли покажется из-за горизонта, она немножко выйдет из-за горизонта, кульминирует на юге, поднимется до 6 градусов в Москве. Вы интересовались москвичами.
0: Да.
1: Так вот, Луна поднимется всего лишь на 6 градусов над горизонтом, и потом чуть позже 3 часов ночи скроется.
0: Ага.
1: И из-за того, что Луна будет невысоко, она все время будет иметь красноватый цвет.
0: А, вот.
1: Все светила возле горизонта имеют красноватый оттенок. Mm. Из-за того, что наша атмосфера рассеивает голубые лучи, и поэтому днем у нас небо голубое, и, соответственно, пропускает красные лучи.
0: Большое
1: поэтому
0: вам спасибо.
1: Поэтому все имеет красный цвет, и Луна тоже.
0: Будем следить и как будем вам завидовать. Какая у вас прекрасная работа. У нас в гостях была астроном Мария Варух. Спасибо вам огромное, и будем следить за небесными событиями. Спасибо большое. Программа «Все сразу».
2: Все сразу.
0: Ну и, как говорится, новость в Таганроге говорит, хоть стой, хоть падай. В МФТИ робот помогает абитуриентам. В чем, сейчас уточним. Артем Губа, программист лаборатории когнитивного моделирования и нейробиотехники МФТИ, сегодня с нами. Пара, буквально тройка вопросов. Мы особо в этом не очень понимаем, но абитуриенты – это люди, которые поступают. Правильно, Артем? Здравствуйте.
3: Да, все правильно.
0: Это бывшие школьники.
3: Да, школьники, которые поступают в институт.
0: Так, а искусственный интеллект, это прям какой-то робот у вас? Или это просто программа, которая обрабатывает их заявки и отбирает, ну, так бесстрастно что-то? Или как это работает?
3: Нет, это, конечно же, физический робот, вот, который умеет ходить.
0: Вы мне не шутите? Какая-то там моя подруга, Ингушка, говорит, ты шутишь. Что, правда? Это такой вот прям как человекоморфный?
3: Антропоморфный. Да, антропоморфный робот.
0: Угу. Вот. И какого
3: цвета? Цвета серебристый.
0: Серебристый. Робот серебристый. Так, и он ходит прямо по кабинетам или по этажу, по приемной комиссии? Как это? Вот, просто
3: да,
0: расскажите взрослым.
3: Да, он ходит по приемной комиссии.
0: Так.
3: Вот. Он может, он умеет открывать двери, угу. Он умеет носить коробки, вот, брать папки абитуриентов, вот, относить их куда-либо.
0: Так. И давно это у вас? Я не подзуживаю, дорогой мой. Артем, я понимаю, вы можете волнуетесь в эфире, но вы не волнуйтесь, потому что это ну, для нас, для взрослых, а мы делим иногда себя да, на взрослых и остальных, или наоборот, на детей и взрослых, то это необычно очень. Это, а детям, вот абитуриентам, им нормально все это?
3: Ну, в начале для первых ребят, которые приходили, им было очень непривычно, вот, как для ребят, так и для работников. Вот, но сейчас вроде как привыкли.
0: Ну, а как он отсматривает или принимает документы, но он как раз вот не обрабатывает эту информацию? То есть его коррумпировать нельзя?
3: Нет, конечно. Вот, он может ходить, приносить документы. Вот, документы сейчас он не изучает, этим занимаются более компетентные люди, то есть сотрудники приемной комиссии. Вот.
0: Настоящие физики, технологи.
3: Ну, да.
0: А, Тёма, еще такой вопрос. А вот вообще это какой-то экспериментальный, это ради прикола или это какой-то опыт все-таки? Что дальше можно его научить? Ну, понятно, что, конечно, придется открывать безалкогольное пиво, потому что ну, алкоголь зло, научить робота. Он может удержать в руках ручку, открывашку?
3: Да, в принципе, он может выполнять такие задачи, он оборудован активными кистями.
0: Угу.
3: Вот. Ну, сейчас, так как это научный робот,
0: да.
3: Вот, он находится в научном институте,
0: угу.
3: Вот, это один из видов экспериментирования в таких вот, можно сказать, полевых условиях.
0: Угу.
3: Да.
0: Угу. А у него есть полевым. Имя?
3: Да.
0: Интересно.
3: Может? Его зовут Кекс.
0: Так.
3: Вот. У него есть младший брат Перец, такой же робот. Вот, но мы только пока Кекса выпустили.
0: Выпустили.
3: Вот Перец наукой еще занимается.
0: Хорошо. Ну и почти последний вопрос. Но он действительно адекватный? Или такой, как вот мы в мультиках? Алиса, где мелофон? Ха-ха-ха. Помните вот этот древнегреческий?
3: Ну, он адекватный.
0: Ну, в смысле, он модный? Он, или как лох? Ну, такой, ну, не плавно двигается, а как вот вот ну, как мы представляем
3: робот. Нет, он двигается максимально плавно,
0: угу.
3: Вот, практически антропоморфно.
0: Так.
3: Он двигается.
0: А, тогда
3: вот,
0: да.
3: Он ходит на двух ногах, вот,
0: угу.
3: и все движения приближены к человеческим.
0: Ну, отлично. Ну, там, если был со мной Пушной, известный физик, да, который закончил Новосибирский государственный университет, он бы обязательно про женщину-робота спросил. Но мы это называем, как Шнур нам подсказал, баба-робот. Послушайте песню группы «Ленинград». Спасибо вам огромное, Артем, и вашим коллегам, и абитуриентам большого счастья, ума и успеха в труде, учебе и, в конце концов, заработной плате. Это была большая честь с вами говорить, с нашим будущим программистом лаборатории когнитивного моделирования и нейроработотехники МФТИ. Артем Губа. Спасибо.
2: Все сразу.
0: Ну и наши любимые новости. Скоро в отпуск. И эксперты не устают напоминать россиян. Помните, там, где много диких россиян. Так вот, диким россиянам пытаются напомнить о неких правилах поведения в отпуске. И мы не то чтобы тоже все это соблюдаем, но иногда вспомнить не мешало бы. Татьяна Баранова любезно согласилась с нами пообщаться, эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям. Здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте.
0: Приветствую вас. Ну что, как всегда, шведский стол?
4: Да, обычно начинаю, да, именно со шведского стола. Кстати говоря, мне кажется, что их скоро там отменят в какой-то момент, я вроде бы читала новости по этому поводу, но пока действует вот эта система, действительно, с точки зрения этикета, этикета отпускника,
0: да,
4: настоятельно, да, не рекомендуется накладывать горы еды вот в одну тарелку, там, я не знаю, подрезать остальных трапезничающих вот на этих станциях с угощениями, ну и в целом вести себя максимально благовоспитанно, чтобы у всех была возможность насладиться, не только насытиться, но и насладиться еще вот этим вот прекрасным церемониалом.
0: А все-таки самое страшное – это с собой еще взять бутылочку воды, яблоки по карманам распихать и булочки. Потом ты эту булочку забываешь, она черствеет на столе, да, около лампы и телефона еще такого кнопочного. Тун-тун-тун-тун-тун. Да, так?
4: Ну, чаще всего, на самом деле, в таких местах, прямо вот на входе, там, в ресторан, например, будет специальное такое объявление о том, что, дорогие гости, просим вас не выносить там из вот этой вот зоны какие-либо угощения. Потому что предполагается, ну, чаще всего, там, гостиницы, которые работают по вот этой системе, у них есть возможность в любое время суток так или иначе где-то перекусить. То есть, если вас будет одолевать голод, вас все равно где-то покормят. Ну, с большой долей вероятности, да, совсем голодными не останутся. Поэтому обычно настоятельно просят не нести в номер вот какие-то продукты, которые действительно абсолютно справедливо, очень часто портятся, их забывают там убирать в холодильник, ну, ну да, и в общем ничего хорошего там.
0: И у нас буквально полторы минутки на самый страшный грех – полотенце. Вот как можно полотенце? Как ругаться? Может, правило есть пререкание с теми, кто положил утром полотенце, и ты не можешь присесть, не положить свое рядом?
4: Но, строго говоря, на самом деле, в современных отелях уже вводятся правила, так, согласно которому там 15 или там 30 минут, ну, какое-то вот время, засекается с момента того, как полотенце оставили и к нему не пришли. То есть, если полотенце остается бесхозным, то с благоволения вот администрации там отеля разрешается убрать это полотенце, и другой гость может использовать шезлонг по своему усмотрению. И мне кажется, это довольно рациональное правило, если честно.
0: Ну, то есть, это как по справедливости, да? Потому что, ну, если ты занял, ты молодец, но все-таки это воздух общий, как говорили у нас лагеря,
4: да,
0: в пионерских.
4: Да, конечно. И понимать, что в целом все равно это такая живая история. Кто-то ушел, кто-то пришел, все равно освободиться так или иначе шезлонг.
0: Живая,
4: ну,
0: история.
4: Занимать его, да, занимать его на целый день, уходить спать, обедать, это не очень хорошо.
0: Да-да-да. Вот насчет живой истории очень смешно. У нас один юморист, он, кстати, заслуженный, Андрей Горольевич Кнышев, пришел в поликлинику, давно не был, и говорит: а как тут, Аня, здесь живая очередь. А он сказал: сегодня живая, завтра мертвая. Вот я вам дарю шутку. Это, кстати, посмотрите, Кнышев — это изобретатель юмора в Российской Федерации в самом начале, с 90-х годов. Ну что ж, спасибо огромное нашей гости Татьяне Барановой, эксперту по практическому этикету. Я же передаю микрофоны в другие студии и вернусь к вам совсем скоро.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: Оэлбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Маяк.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. При этом, по словам президента, западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций.
2: Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций, о которых я только что сказал, и попытки экономической изоляции России со стороны ряда недружественных правительств. В частности, столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями на международные перевозки. Очень хорошо помню, когда вот МС-21, да, с крылом там возникли проблемы, но да, к сожалению, это отодвинуло вправо чуть ли не на 2 года всю эту программу, но все-таки наша компания, в данном случае «Росатом», справились с этой задачей. Ну и надо сказать, что те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенный ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики. Да и производители тоже. Мы же покупали у них эту технику в большом количестве.
0: Совещание по вопросам развития авиации прошло на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Там Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиатехники, в том числе среднемагистральный самолет МС-21. Глава государства подробно ознакомился с устройством машины, ее кабиной и пассажирских салонов. Вооруженные силы России за сутки поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов, хранилище горючего, которое используют ВСУ, цеха производства и хранение беспилотников дальнего действия, места их запуска, сообщили в Минобороны России. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт и Волжанское в Сумской области. Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо. ФАС разослала соответствующие письма. Письма в 26 топливных объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов России. Как сообщили в ведомстве, профильным ассоциациям и союзам напомнили о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка. Накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом. Нефтекомпании максимально увеличили объемы производства и поставок, сокращены сроки ремонтов НПЗ. В свою очередь ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Парламент Румынии принял законопроект об объединении с Молдавией. Решение не окончательное, он прошел в Нижней Палате и теперь будет рассмотрен Сенатом. Проект закона был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма молчаливого принятия. По регламенту не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считают принятыми автоматически. Как напоминает ТАСС, после распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов, в Москве в четверг небольшой дождь, ночью +11-13, днем 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Опубликован календарь нового сезона чемпионата РПЛ. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, состоятся следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Продолжаем о футболе. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсери Спор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Тему продолжает Даниил Моногаров.
2: Пока в прессе активно ходят слухи о возвращении в состав волжан Юрия Горшкова из «Зенита», Денис Макаров успешно прошел медобследование и готов подписать с клубом РПЛ однолетнее соглашение. Столь короткий срок объяснить нетрудно. И полузащитник прежде всего едет за игровой практикой, чтобы набрать форму, и «Крылья Советов» не хотят рисковать после неудачного этапа в карьере россиянина. В турецком «Кайсериспоре» он выходил в старте меньше, чем в половине матчей и не отметился результативными действиями. Зато Хавбек стал третьим в команде по созданным голевым моментам. Зарплата тоже небольшая – 3 миллиона рублей в месяц без подъемных и агентских комиссий. Все же лучше, чем длительные задержки выплат в Турции. По этой уважительной причине и пришлось расторгнуть договор досрочно. К слову, сторона игрока подала жалобу в палату по разрешению споров FIFA. В ней потребовали не только погасить задолженность, но и применить к клубу спортивные санкции – штраф и запрет на регистрацию новых футболистов на 2 ближайших трансферных окна. 28-летний уроженец Оренбурга в 2021 году попадал в заявку сборной России на чемпионат Европы, но так и не сыграл за главную команду страны.
1: Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале сыграет с Наоми Осакой. Анна Калинская уступила Елене Габриэле Руссо 5-7, 2-6. На турнире WTA 250 в Исборне Анастасия Захарова проиграла во втором круге Татьяне Марии 2-6, 1-6. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Тем временем чемпионка Европы 24 года бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру. Хендрикс 26 лет, а ее лучшим достижением на Олимпийских играх стало 8-е место в Пекине. И пока это все новости спорта.
0: Мои.

0: сразу.
1: Все сразу продолжается. Я Михайловна, и спасибо вам за внимание. Те, кто специально настроился, вообще отдельно. Мерси, как говорили мои армянские друзья. Психолог недавно объяснила, почему у подростков все чаще возникают панические атаки. Но я думаю, вряд ли нас подростки слушают, а вот родители подростков, возможно, слушают. И вообще, что такое паническая атака, почему это словосочетание не так давно вошло в наш лексикон, и как ее отследить, я задаю все эти вопросы нашей гости, нейропсихологу Ирина Хвинге. Сегодня с нами. Ирина, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну, правда, мы недавно с этим живем, панической атакой. Мне казалось, что а как она, да, вообще, как вы ее описываете с научной точки зрения, из бытовой, кухонной, возможно?
2: Ну, на самом деле, паническая атака – это термин не новый, просто о них говорить начали не так давно, и по причине того, что действительно был всплеск панических атак. На самом деле, паническая атака – это наша базовая, базовый процесс, который нам жизнь спасет в случае реальной опасности. Вот если, например, на вас стая собак бежит,
1: да.
2: Мозг, естественно, увидел угрозу, дал команду выработки адреналина, у вас там появились, да, сверхвозможности запрыгнуть на двухметровый забор на трех. Собаки убежали, дальше поработала норадреналиновая система, а тут мы выяснили, что мы, оказывается, никогда по заборам не лазили и ждем спасателей. То есть, ну, примерно вот так, да? Это вот эти вот смешные истории, когда люди на деревья запрыгивают там от собак, а потом слезть не могут. То есть это некий адреналиновый криз, который дает гипертонус мышц, дающий нам дополнительные физические возможности. Но у нас мозг не всегда воспринимает за угрозу то, что на самом деле угрозой является. И вот это вот проблема нашей отчасти вегетативной нервной системы. Что происходит? Там происходит та же самая система. То есть у нас, если вспомнить, да, приступ, как мы боимся, да, мы вздрогнули, вздохнули. Mm-hmm. То есть мы напрягли мышцы, запаслись кислородом. Вот для того, чтобы вот этот тонус мышц обеспечить, нам нужна физиологическая реакция. Ну, например, в виде тахикардии. Обязательно, иначе ничего не получится.
1: Mm-hmm.
2: А угроза-то, по мнению мозга, не нейтрализована, потому что никто, даже он сам, не понимает, что он принял за угрозу. Дальше он дает двойную дозу. Он понимает, что мы что-то не спасаемся никак. Он дает следующую дозу адреналина. У человека уже появляются мышцы, уже напряжены сильнее, появляется тремор.
1: Mm-hmm.
2: Уже тахикардия, естественно, становится сильнее, человек начинает дышать ртом.
1: Так.
2: Начинает кружиться голова, да, и так вот по нарастающей физиологический симптом становится все больше. И на предельной дозе адреналина, то есть, ну, в принципе, приступ панической атаки длится всего минут 15-20, пик длится минут полторы. И, в общем-то, у подростков это действительно сейчас стало чаще, потому что нарушение работы вегетативной нервной системы у них стало хуже, чем у подростков, например, там лет 15-20 назад.
1: А вегетативная нервная система – это что? Это так,
2: у нее, на самом деле, всего две, да, функции. Вот если простыми словами, первое – это поддержание всех ваших показателей в нормальных единицах. Это пульс, температура, давление и так далее.
1: Ага.
2: А второе – это адаптация к изменениям внешней среды. И вот внешней средой может быть все, что угодно. Резко наклонились, поднялись. Да, у нас в любом случае в глазах потемнеет.
1: Mm-hmm.
2: Но если с вегетатикой проблем нет, то в течение нескольких секунд там зрение восстанавливается, вы дальше занимаетесь тем, чем занимались. А если есть, то потом человек полдня будет ходить, темные пятна перед глазами видеть. А смена часовых поясов, смена климата, психоэмоциональность, эмоциональная нагрузка, физическая нагрузка. Вот это все внешняя среда, на изменения которой реагирует вегетатика. Вот что такое акклиматизация вот у людей, которые в отпуска ездят, если больше 2 часов перерыв, вот, смена часового пояса, то очень часто мы наблюдаем, что люди приезжают в отпуск, и несколько дней первые они
1: ходят,
2: они называют акклиматизацией. Да. На самом деле, если бы они в Москве еще или где они живут, да, начинали сдвигать время сна ближе к разнице во времени, да, чтобы хотя бы в 2 часа уложить. Ну, не было бы таких симптомов.
1: Все-таки паническая атака, она какая-то, мне кажется, более... Ну, это не то, что у людей, которые там отдыхали хорошо. Помните, когда мне хорошо, я вызываю... Мне вызывают милицию, а когда мне плохо, то скорую. То есть вот в этом контексте.
2: Нет, не совсем. А у подростков, почему именно подростки, да, у нас в такой категории? Потому что у них начинается, ну, все, то, что все боятся подросткового возраста, который начинается с пубертата, и там начинается, там изменяется все. У них изменения гормональные, у них неравномерный рост, у них повышается тревожность, потому что они понимают, что все те старые связи, которые они выстраивали с детского сада, и с друзьями, с родственниками, со взрослыми, они уже не работают, и нужно выстраивать новые. Плюс у них система авторитетов начинает, ну, у них все меняется.
1: То есть это очень страшное время.
2: У них повышено.
1: Ага.
2: Оно не страшно, оно интересно, если правильно с этим обойтись. Вот, но они-то этого боятся, и если там родители, да, никто им не рассказал, как правильно этот период подхватить,
1: да,
2: и что с этим надо делать, то да, у ребенка может возникать вплоть до панической атаки, уровень тревожности может подняться. Но паническая атака...
1: Ага. Да, вы договорите, просто я не знаю, я не очень не уловила. Вы нам объяснили, как надо реагировать подростку на такую атаку?
2: Вот, здесь вот я как раз к этому хотела перейти.
1: А, да,
2: то
1: давайте.
2: Паническая атака, да, вот неважно, у подростка или у взрослого, она снимается одним. Вот вся вот эта, весь вот этот процесс обеспечивается мышечным тонусом. Расслабили мышцы, прекратился приступ, потому что в расслабленном состоянии вы паниковать не можете по определению. И вот подростку важно, чтобы родители научили, да, как... есть же куча техник у нас для миорелаксации. Если посмотреть, у нас, в принципе, все успокоительные препараты, все техники и психологические, и физиологические, они все направлены на одно успокоительное — снятие тонуса мышц. Потому что стресс обеспечивается тонусом. И у нас есть и дыхательные практики, есть коротенькие, имеется в виду, не полчасовые там медитации какие-то, нормально, такие неврологические коротенькие практики. Ага. Есть постизометрическая релаксация мышц, прогрессивная мышечная релаксация, типа Джекобсона, ага, там тоже можно. Да, ага. Есть вибрационные.
1: То есть, когда что мы, например, искать в поисковике, можем... если родители сейчас услышали, но чуть-чуть растерялись? Как называется
2: миорелаксация? Упражнение, да, упражнение для снятия мышечного тонуса.
1: А, упражнение для снятия, прям вот такими простыми, тонуса. Мышечного тонуса. Ага. Ну что ж, хорошо, спасибо вам огромное, Ирина Хвинге, за такие советы, и я думаю, надо как-нибудь встретиться подольше в программе «Физики и лирики», и мы тогда уже точно разберем у подростков и взрослых, потому что иногда себе такое накрутишь в голове, что очень-очень тяжело потом. Спасибо еще раз, и я продолжу, у нас несколько минут осталось на очень забавных животных.
0: Все сразу.
1: И еще одна новость мне очень понравилась. Ученые выяснили, почему ленивцы такие медлительные. Эти прекрасные животные. Мы о них уже делали доклад с Ильей Ганумирановым, зоологом. Но сегодня у нас Сергей Харитонов, молекулярный биолог, автор телеграм-канала «Сергей Харитонов Science». Сереж, привет тебе.
3: Добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, ленивцы такие медлительные, они одни, да, в природе такие? Говорят, есть какие-то древние прыгающие гены. А как это гены прыгают, а ленивцы висят?
3: Действительно, забавное такое сочетание получилось. На самом деле в ДНК у всех крупных животных есть целый разряд генов, которые когда-то, давным-давно, были вирусами. И они похожи на вирусы в том смысле, что они могут вырезаться из одного места и вставляться в другое место генома. А обычно эти гены, они как бы находятся в подавленном состоянии, чтобы они не портили нам ДНК, не прыгали, там все не разрушали. Вот. Но оказывается, что в некоторых процессах их нам удается использовать себе во благо. Такие гены часто участвуют в контроле активности других генов, помогают клеткам самым разным работать. И вот оказалось по исследованиям ученых, что, вероятно, вот эти гены-попрыгунчики повлияли на метаболизм ленивцев и нарушили регуляцию каких-то генов, связанных с метаболизмом. То есть замедлили их метаболизм прямо на клеточном уровне. Замедлили работу митохондрий, которые вырабатывают энергию. И в норме это было бы плохо для любого животного, которое полагается на свою мускулатуру, на свою скорость. Но для ленивца, который ест листья и вообще сидит на дереве, это оказалось, вероятно, хорошо. И вот так получилось, что как будто вредное изменение сработало на пользу. Он стал тратить практически в два раза меньше энергии, да. И за счет этого ему, получается, надо меньше есть, легче выживать.
1: Да, но вы знаете, вот как раз надо как-нибудь встретиться. Вы, как наш нейропсихолог, молекулярный биолог и зоологи, потому что больше всего они, и самое страшное беспокойство у них — за размножение ленивцев. Это же надо усилия какие-то прикладывать. И говорят, им надо вообще с деревьев падать и там как-то вот это копошиться в листве.
3: У них очень все сложно и с размножением, и с походами в туалет. Потому что для того, чтобы сходить в туалет, они тоже должны спускаться. И в этот момент их часто съедают хищники. Вообще ленивцам жить непросто.
1: Ужас какой. Вообще они такие милые. Мне даже очень нравится, как по-английски звучит этот ленивец. Это sloth. И мне очень нравится. Однажды я видела такую юморезку, когда слот написали таким шрифтом, как группу Slayer. Знаете, heavy metal.
3: Ага. Да-да,
1: Вот, и я хочу, кстати, думаю об этой татуировке. В общем, поговорим о ленивцах, об их судьбах, но, в принципе, еще интересное, по-моему, в них, в самих, особенно в этой шкуре, живет какие-то толпы насекомых, животных, там просто у них какой-то это мини-зоопарк, да, в их вот этой тушке?
3: Ой, там не просто насекомых и животных, они там практически еду себе выращивают, да. Ленивцы могут выращивать на своей коже, а там растут водоросли зеленые.
1: Господи, прости.
3: И он их соскребает
1: и ест. Вот жизнь у ленивцев. Спасибо огромное молекулярному биологу и ученым вообще.
0: Маяк. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Pratum Integrum» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрсела, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
4: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Большая энциклопедия лета. Июнь. Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» подходит к концу. Ну, как однажды тренер нас по теннису большому говорит: ну, Василис, я пошел. Вот. И мы его отпустили, а он раз и за углом пиво пьет. Говорит, я пошел. Мы думали, он планеты новые открывать. А он говорит, я пошел. Вот и мы пойдем потихоньку. Всем, кто принимал участие в программе, огромное спасибо. Ученые, это физики, программисты, астроном девушка, эксперт по этикету, Ирина Хвинга, нейропсихолог, и, конечно, наш молекулярный биолог. Прекрасные люди, чудесные рассказчики, популяризаторы науки, юмора и иронии стойкие. И сегодня, наверное, я, как и обещала, поставлю Beatles, классику лирики и клубничную луну «Strawberry Fields Forever».

0: с таким уж дворовым языком чморили, да, старший там Антошку гонял.
1: Дворовым языком. Это неверно. Правильно, дворовым. В прилагательном, образованном от существительного двор, ударение ставим на второй слог. Дворовый, дворовая, дворовыми. Слово «дворовой» тоже есть в русском языке, только это существительное, и оно устарело. Так раньше называли прислугу, обслуживающую двор. А все, что связано с двором, качели, лавочки, компании, язык, все это дворовое. Ну а далее у нас на очереди программа Ассамблеи автомобилистов. Послушаем, что сказал эксперт Федор Буцко.
2: Заправил хороший бензин брендовый, видимо, как раз такой вот с очищающими присадками, которые немножечко подороже.
1: Брендовый – это неверно. В этом слове ставим ударение на первый слог «брендовый». Бренд – брендовый. Сохраняем ударение исходного существительного. Кстати, это слово несколько лет назад вошло в словари, и ударение в нем уже нормированное – брендовый. Далее нас ждет очень редкое прилагательное – украшение нашего букета. Слушаем отрывок из программы «Место действия Россия».
3: Ну вот, либо в такие те самые, то есть пока не появилась земские доктора, которым можно было послать, да, то есть, вот, но это позже.
1: Земская, земские, это неверно. Правильный вариант – земская больница, например, или земские доктора. Конечно, это слово мы употребляем сейчас крайне редко, ведь земства остались в прошлом. Но правила для употребления слова «земский» сохраняются. И еще один пример у нас подоспел. Он из программы «Как знать» от гостя Андрея Чичулина.
4: То есть мы в состоянии паники, в состоянии спешки значительно более склонны к необдуманным поступкам.
1: Склонны. Неверно. Правильный вариант – склонны. Ударение в этом кратком прилагательном такое же, что и в полном. Склонны, а не склонны. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и до новых ошибок. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против мейка.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
0: Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. По словам президента, власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в

0: западном направлении овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих. За сутки нанесено поражение живой телетехники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Смородьковка, Изюмская, Стецковка, Гусинка, Селище, Нижняя Журавка, Староверовка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Обсуждались вопросы поставок топлива в рамках Северного завоза. Как сообщили в правительстве, бизнес на совещании Новака доложил о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка России. Вице-премьер поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Напомню, накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. И сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Как заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это должно положительно сказаться на обеспечении бензином. Он также отметил конструктивный диалог депутатов с правительством.
1: Мы с вами оказываем поддержку производителям моторного топлива и решаем те проблемы, которые сегодня существуют на рынке. Во всяком случае, значительно должны оказать положительное решение на обеспеченность топливом наших граждан. Со своей стороны постарались оперативно рассмотреть необходимые изменения в законодательство и надеемся, что после принятия закона у нас ситуация стабилизируется, а тот, кто должен контролировать и отвечать за эти вопросы, будет постоянно мониторить, и если потребуются другие изменения, мы со своей стороны пойдем на это, потому что понимаем, насколько это важно.
0: Добавлю, Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо. Как сообщили в ведомстве, ФАС разослала соответствующие письма в 26 топливных объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов в России. Румынский парламент принял законопроект об объединении с Молдавией. Согласно документу, правительство Румынии должно в срочном порядке и незамедлительно начать переговоры с Кишиневым для завершения объединения с Республикой Молдова. Решение не окончательное. Законопроект принят пока только Нижней палатой парламента Румынии и должен быть рассмотрен Сенатом. Проект закона был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма молчаливого принятия. По регламенту не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически. Как напоминает ТАСС, после распада СССР Молдавия провозгласила независимость. Однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Так, в 2018 году парламент Румынии принял декларацию о готовности поддержать любые шаги к объединению, если их поддержат граждане Молдавии. Ранее посол России в Бухаресте Владимир Липаев заявил в интервью ТАСС, что большинство молдаван не поддерживают объединение с Румынией. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов. В Москве в четверг небольшой дождь, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов.

0: сотворения мира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. Я вам вновь сегодня принес текст современного автора. Думал взять Бажова и Данилу Мастера, подумал, отложу. До будущего. Сегодня мы прочитаем рассказ 2022 года Артема Новиченкова, называется «Песни Харона». Текст довольно длинный, наверное, за один эфир мы с вами не успеем. Я начну чтение, а вы, как всегда, можете писать ваши вопросы, комментарии 967-103-5533. Текст был опубликован в журнале «Новый мир». В принципе, его можно найти в интернете. «Никто не возвращается из царства мертвых, никто не остается там. Душа уходит куда-то дальше, в края, где нет языка, в пространство без имени. Среди мертвых ходит слух, что там вечность и пустота. Но что могут слышать мертвые? История вернувшихся оттуда ложь. Они придуманы людьми, теми, кто никогда не бывал там. А в царстве тьмы нет людей и быть не может. Ни плотью, ни помыслом. Невозможный мир. Чужое пространство не снится живым. Им снятся страхи, мечты и сомнения. Живые всегда на стороне жизни, сколько бы ни играли смерть. Мертвым все равно. Живые знают, что умрут. Мертвые не знают ничего. Самые пугающие и манящие — незнание того, что находится на той стороне. Но либо одно, либо другое. Мертвые не помнят жизни, создания без памяти. Никто не участвовал в них. Никто не знает их. Безымянны. Мертвые не помнят жизни, помнят лишь язык, на котором изрекались, но не слышат, никто не понимает их языка. Тяжкая ноша каждого, бесполезная речь, наше сходство. Лишь один говорит с ними. Однажды его назвали Хароном. Он поет им дремотные песни, дар забвения на пути в последние края. Память калечит в дороге, но в царстве мертвых песни утешают их души. Песнь первая и последняя. Гнев мой, цедил сквозь зубы и сдерживался Харон, выплывая из мрака. На берегу души, обрисы бесконечностей, со свечением в горле. Наступает момент, когда Харон должен замолкнуть. Выбор мучил его, не больше одного напоминал себе, не больше одного. Знал, что не его, видит лишь лодку, не избавляло от муки. Души ожидали чужеродного мгновения и тянулись пустыми клетками к черной воде. К черной воде. И нежный звук, раздвигающийся глади вдоль безмолвия. Харон оперся на шест и выдохнул. Встрепенулись души, бескрылые птицы. Отсутствующим взглядом смотрел он в толпу, в разверстые горло. Темнело в его голове, что уж пора. И он уже поднял руку, вдруг остановило его что-то, чего не бывало никогда там. Впервые открыл глаза он и выбрал зрячее, потому что увидел одну. Засветилось ярче и на мгновение ослепило. Харон прикрылся рукой и чуть не выронил весло из рубища, чего с ним не случалось прежде. А бриз рассеялся над водой, и нос лодки потяжелел. Перед Хароном сидел мужчина. Немота спала с проводника, и теперь Харон мог начать петь вновь, с самого начала. Но не хотелось, хотя петь он любил больше всего в темноте. Медленно разворачивал жалкое судно, избегая взгляда, и оттягивал момент прикосновения. Что-то в пассажире отпугивало его, манило. Берег исчезал, такой же переполненный и голодный, но голос упал в горло. Последнее промедление. Сейчас оттолкнется, сейчас и начнет. Вот сейчас. Вдруг он вспомнил один из далеких отрывков. Тогда еще линия берега не казалась такой густой. Он слышал отдельные голоса и даже выбирал те, что еще не до конца отчаялись. Тогда Харон еще думал, что помогает. Он вытаскивал монету из-под языка, и души заговаривались. Играли струны под его песни, и мускулистые, обтянутые кожей руки несли молодую лодку по черным водам, и ветер бился в кудрях. Ах, было ли это на самом деле? Харон понял, что уже начал петь, но звука так и не издал. Пассажир усмехнулся, что Харон услышал. Пока не решался посмотреть, в лицо не мог. Сперва мелодия, но что-то мешало, и Ялик стоял. «Можешь толкнуть лодку?» Харон обернулся. Как пассажир заговорил с ним, ведь он еще не вытащил монету. Сколько раз он чувствовал себя на месте пассажира. «Можешь толкнуть лодку?» «Кто же это сказал?» «Кто ты?» «А что?» Харон прикусывает щеку деснами, оборачивается, лишь туманный мрак виден, вес воды слышен, издалека грядет ложный шум бури. Он трогается в тишине, и в ушных раковинах поют сирены. Быть может, такое с ним уже случалось? Куда плывем? О, что за выстраданный голос, ясный и прямой. Харон испытывает нечто. Кто же знал, что утлый ялик поплывет без песни, как без парусов? Хотя бы речь. На тот берег. А там что? Любопытство. Особый пассажир. Ты до сих пор не взял с него платы. Харон отпускает на минуту шест и протягивает руку вдоль. Пассажир тащит взгляд по старческой руке к голове, всмотреться в утраченное лицо Харона, в его лихорадочные глаза. Харон подсказывает себе: «Монету, скажи монету, монету». Пассажир вытаскивает из туники увенчанный совой последний обол прикосновением серой ладони. Для кого испытание сие? Харону кажется злой шуткой богов, как он сам придуман однажды. Он возвращается к шесту, надежному и родному, как верный голос. Нет, они плывут в молчании воды. В ней слышно, тишина ведет Харона к смерти. Неужели время вспомнить человеческую речь? Там берег. Берег? Что за берег? Обычно путники не задают вопросов и не требуют, не ищут своего, а вечно верят, говорят смиренно. Берег он и есть. Так и пиши его. Что берег? Берега заброшены, забыты, заболочены. Бесчисленные рукава тянет река вовнутрь архипелага смертных. Ни дня, ни часа своего не зная, обитатели сих берегов стараются найти тропу, сокрытый путь к спасению. Верят, что оно на противоположном берегу речного моря. Каждого, кто тонет, забирает лето навсегда. Не знаю. Как не знаешь? Я не помню. Кто стоит спиной, кто щурится, как будто хочет разглядеть густую темноту? Харон, ты знаешь эти дали? Что ж ты везешь, не зная сам куда?
2: Знаю.
1: Ну так скажи, везешь меня убить?
2: Я? Нет.
1: Конечно, ты не убьешь, ты не похож на палача. Значит, везешь к тому, кто убивает. Харон знал, что путник давно мертв, но рассказать боялся. Какая жалость вдруг такая пронизала его выцветшее тело. Он толкает шест, порой не находя упора. Без песни лодка, камень в гору. Почему так темно? Не унимается в вопросах этот путник. Интересно, кто он? А? Здесь света нет, свет источает души. Даже звезд не видно. Это место предназначено для мрака. С чего ты взял?
2: Я знаю, так.
1: Но свет же есть, а солнца нету.
2: Солнце, солнце, что такое солнце? Здесь нет света.
1: Почему тогда я вижу? А путник-то разумен, другие лишь безумными тенями веют. Ах, каждая такая мысль сдавливает, то ли терпение оставляет, то ли силы. Шест каменеет, все сложнее двигать ялик в немоте. Какой длины эта палка?
2: Харон не знает. Никогда он не вытаскивал ее из темных вод.
1: Да может, это не вода. Нет живности. Вода сама по существу мертва. Не отражает взгляда.
2: Да, я бы заскучал с твоей работой. Местная жизнь не создана для развлечений.
1: Почему ты выбрал меня?
2: Харону недозволено кричать. Он оборачивается и долгим взглядом. Тебе так интересно?
1: А что тут странного?
2: Ты не можешь спрашивать об этом.
1: Вот спросил.
2: Не знаю, я тебя не выбирал.
1: Харон знал, что душа выбралась сама, но чтоб сказать и даже мысли допустить не смел. Тревожился ли он? Вновь пробужденное, забытое, не сразу вспоминает имя. А путник непростой, наверное, чей-то. Никогда Харон не спрашивал имен, но в этот раз его тянуло, ртом жевал сухие щеки.
2: Ты что-то хочешь мне сказать? Ты знаешь мое имя?
1: Нет. Дай угадаю, 9 букв?
2: 5.
1: Так и знал. Орфей?
2: Нет, не Орфей. Откуда знаешь про Орфея?
1: Тогда сдаюсь. Харон хотел бы сбавить ход, но ялик так и так свой путь и свое время. А что Орфей, Харон когда-то был им очарован. Во всяком случае, об этом знают люди.
2: Харон. Меня зовут Харон.
1: Звучит неплохо.
2: А ты?
1: А я звучу, как звездный замысел у древних пирамид.
2: Неясно.
1: Да?
2: Меня зовут то так, то эдак. Харон сверкает взглядом собеседника. Где видел он эти глаза голубовато-серого отлива? Что должны они ему среди этих равнин стигийских в этом доме, сокрывающем ушедших? Почему так тихо? Звука нет. Звук источают стоны. Нет пения птиц и треска насекомых. Здесь никогда не слышал птиц. А знаешь что, Харон, не спеть ли песню? Ты поешь? Так. Как не послушать песнь души, спустившейся в последний путь? Харон и сам не прочь был спеть, но в горле камень. Жестом он дает добро. Убогий собеседник поднимает подбородок и поет ему за то, что тот в своей недоброй звонкой славе забыл друзей и отдалился от себя. Харон забалтывал иных, с иными молча, булькая под нос, но эта песня создана туманом острова, откуда некогда сбежала та, которая его узнала. В этой лодке? Нет. То был последний раз, когда его скупое сердце сжалось не от страха, но он не смог прочесть в себе влияние души. Все дело в песне. Лишь сейчас он понял, эта бабка пела, помнит лишь ее прискорбный голос в непроглядной тьме. А может, то были сирены? Он лежал с закрытыми глазами, и река его несла в суровой колыбели мрака. Он воспитывался в темноте, и с первых сил безвольно привыкал к чернильным рекам. И каждый мускул — результат движения по тьме. Харон не знал другой работы, кроме бытия паромщика, везущего на сторону небытия. Харон не ведал и других речей в словах течения Ахерона, и значит, если пассажир неудержимо говорит, он просится к забвению, никак иначе. Но что хотела высказать ему она, та, что сбежала, безмолвно наблюдая за его руками? Что же он тогда сделал не так? Возможно ли ее найти и расспросить? Из царства мертвых нет возврата. Песнь вторая. Ты задремал?
3: Что?
2: Нет.
3: Да.
2: Нет, я не мог.
3: Так-то чего стоим?
2: Харон оглядывается. Перед ним роща черных тополей, ни ветерка, ни тени. Здесь берег. Ялик встал и шест нашел опору.
3: Приплыли?
2: Да, тебе туда, а мне обратно. Вылезай.
3: Но путник не спешит, как будто дорожит мгновением, оно понятно. Никому не сладок сей последний путь. Харон и сам не рад их расставанию. Неужто у него блестят глаза? Путник сошел, но только не встречают его душу. Берег пуст. Уснул его хозяин, что ли? Харон разглядывает маленькое тело, будто перед ним ребенок. Но откуда же оно взялось в местах, где бродят только тени? И что мне дальше делать? Харон вжимает тело в шест, но тот не слушается. Нажимает с новой силой. Рука соскальзывает, и Харон едва не падает в темные воды.
2: Что с тобой?
3: Какой для умершего неподдельный интерес. Но может, он не мертв? Подводит зрение. Однако, чем еще Харон был славен, как незрением? Иди, они тебя найдут, а я передохну немного.
2: Нет, Харон, так не пойдет. Кто бросит немощного старика? Не я уж точно. Сойди на берег, вместе будет проще ночь переждать среди холодного и сумрачного леса.
3: Здесь вечная ночь. Не думай, сон не избавляет от забвения. Скоро за тобой придут.
2: Как-то не верится. Мне кажется, здесь ни души уже давно.
3: Не может быть.
2: Когда ты здесь в последний раз был?
3: Я не помню. Постоянно.
2: Не помнит. Я не удивлен, учитывая, что Харон уснул на полдороге.
3: Я так долго спал?
2: Да, сразу же, как я запел.
3: Ты лжешь. Харон и сам не видит, как стал слаб и неуверен.
2: Обычно кто-то здесь встречает путников, таких как я?
3: Встречают.
2: Значит, что-то изменилось в этом леденящем душу месте?
3: Харон ладонью чувствует, что Ялик омертвел и дальше не пойдет. Что будет с теми, кто остался ждать на берегу?
2: О, горе, горе, что-то здесь не так.
3: Старик, пойдем. Сам видишь, лодка превратилась в камень.
2: Что-то здесь не так, и это что-то затаило на Харона гнев. Как не ему понять ногами то, что вечность ум скрывал, Харон ступил.
3: Захолустный мир, который вы решили покинуть, пожалеет о вашем уходе. Вы уверены, Харон — это ваш путь к богатству и процветанию. Вы еще не решили, кем хотите стать. Вы слышали о гильдии рабочих, позволяющей сделать состояние на простой и честной работе. Вы слышали о наборе в ряды харонской милиции, чей гонорар и власть выглядят равноценно привлекательными. Вам рассказывали о черном рынке, который является процветающим подпольным сокровищем, артефактом и местом, где деньги текут рекой. Ваш сосед рассказывал о таинственных культах, которые изучают магию и темные знания, которые могут даровать бессмертие. кольнуло внутреннее ухо. Бабка говорила, слух подобен лабиринту. Никогда не слышишь, из которого угла грядет угроза. Оступился. Сколько вечностей назад Харон забыл о том, что под ногами есть земля. Жаль шест. Пред ними пепельная роща тополей. Харон подходит и отламывает ветвь.
2: Куда пойдем?
3: Путник загадочный не питает страха. Ты здесь был? Конкретно здесь ни разу, но где-то рядом все мы бродим так и сяк.
2: Путано говоришь?
3: Да я шучу, поверь.
2: А, путано говоришь.
3: Да я шучу, поверь, Харон. Запутаннее, чем тебя, не встретишь на всем белом свете.
2: А меня и нет на белом свете. Вон тропа, идем.
3: Идут по длинной тенями пропаханной бразде вдоль непокорных горделивых тополей под светом мрака. Харон идет широким шагом. Он пытается понять, что было сделано не так. Ведь песни вроде бы вселяли страх, ведь в них всегда была угроза. Песня тот же лабиринт, тем более такая, неизвестная до слова, льющаяся, как вода. Наверное, сия кара в том, что он из раза в раз пытался спеть иначе, так, чтобы в ней маячила надежда, видимо, для самого Харона. У него не получалось никогда, но вдруг однажды получилось, и теперь Харон приставлен к собственному бледному поводырю, который... Ты знаешь, хоть куда идем? К подземным впадинам стигийским. Как это звучит? Да ты романтик.
2: Романтик? Кто это?
3: Тот, кто под луной поет, у тебя случай сложный. Ни песен, ни лун, а романтик. Ты знаешь, волнительно стало, когда ты меня прихватил.
2: Ты про берег?
3: Скажи, почему меня выбрал?
2: Такова воля Зевса.
3: Неужто ты думаешь, что за все время, как ты здесь снуешь, Зевс каждый твой выбор своей рукой водил?
2: Я верю.
3: Похвально. Долго нам идти? Харон знал, что пространство здесь непостоянно и может сжиматься и растягиваться. Так до горизонта путь займет минуты или годы. Здесь никто не знает Божьей воли, карты ада и своих надежд. Это Аид, край ночи матери земли, где жизни нет. Вокруг опасности, с которыми еще никто не смог столкнуться так, чтобы хотя бы речь осталась в воздухе пустом. Харон все это знал от бабки с колыбели, но не вымолвил и слова. «Ну что за собеседник? Загляденье!»
2: «Что ты хочешь?
3: Знаешь что? Ты же ведь ведешь меня на смерть. Ну так убей сейчас, чего же медлить?»
2: «Я не палач».
3: «Давай, шарахни своей палкой конец, вернешься в лодку».
2: Путник тронул его рубище.
3: Здесь мы поставим с вами на паузу, вернемся после новостей. Пишите ваши мысли 967-103-5533.

0: сотворения кумира. Психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов среднемагистрального МС-21, ближнемагистрального Суперджет-100, регионального Ил-114-300, заявил глава государства на совещании по вопросам развития авиации. Президент подчеркнул, что цена на российские самолеты должна быть конкурентоспособной.
2: Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства. Нужно, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах, чтобы авиастроители работали ритмично, совершенствовали технические параметры создаваемых воздушных судов, обеспечивали их конкурентную стоимость. Один из ключевых вопросов здесь – это, конечно, вопрос о том, как налажена кооперация в части двигателей, агрегатов, других материалов.
0: Путин сообщил, что России удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан. Глава государства заявил, что спрос на пассажирские перелеты растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах. Президент подчеркнул, что способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб и 584 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живой силе техники 10 украинских бригад, батальона беспилотных систем и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просина, Иван, Малиновка, Маломихайловка и Покровская Днепропетровской области. Противник потерял до 465 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Беспилотником «Герань-2» поражена электроподстанция в Казанке, Николаевской области Украины. В результате были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах ВСУ. Минобороны отметили, что вооруженные силы России продолжают поражать объекты критической инфраструктуры ВСУ, которые обеспечивают энергии предприятия ВПК Украины. Госдума приняла закон, позволяющий гражданам с 1 января заключать с банками договоры жилищных сбережений. Документ вводит в России новый вид вкладов. Они будут открываться на основании договора жилищных сбережений. Этот депозит позволит гражданину накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве. Жилищные вклады будут застрахованы. Максимальное страховое возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Такие вклады можно будет открыть на срок не менее 3 лет. Однако уже через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту, в том числе в другом банке, пояснил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений, причем вносить денежные средства смогут как сам вкладчик, так и третьи лица. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов, в Москве в четверг небольшой дождь, днем плюс 17-19.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу с 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку ошибочно показывается вторая желтая карточка, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка России является московский «ЦСКА». «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Антальяспором». Сообщалось о том, что в «Локомотиве» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с Щетининым, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Артур Битарбиев заявил о том, что ожидает третьего боя с Дмитрием Биволом минимум через 5-6 месяцев, но, по его словам, Бивол не хочет драться. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: История Бивол-Битарбиев опять возвращается в режим взаимных упреков. Сейчас счет по боям 1-1. Первый поединок в октябре 2024 года забрал Битарбиев. Реванш в Рияде в феврале 2025 – Бивол. После этого третий поединок выглядел почти обязательным, но за полтора года так и не получил ни даты, ни официального анонса. Битарбиев настаивает, следующий бой для него именно Бивол. После реванша он отказался от обязательной защиты по линии WBC, и этот пояс перешел к Давиду Бенавидесу. Бивол говорит, что чувствует себя хорошо, считает, что во втором поединке выступил даже лучше, чем в первом, и обещает в третьем быть сильнее. При этом от варианта с Бенавидесом Артур не отказывается, но ставит его ниже трилогии. Фраза же из свежего интервью в отношении Бивола, что он не хочет драться, это очевидное давление через СМИ. У команды Бивола объяснение другое. Ранее там говорили не об отказе как о таковом, а о сроках, восстановлении и условиях. Представители Дмитрия отмечали, что для российского зрителя третий бой интересен, но для западного рынка ажиотаж уже не такой, как перед первыми двумя встречами. Сейчас Бивол уже вернулся. 30 мая в Екатеринбурге он победил Михаэля Айферта. На руках у него теперь пояса WBA, IBF, WBO и The Ring. Но статуса абсолютного чемпиона уже нет. Титул WBC теперь у Бенавидеса. В целом, для Битарбиева вопрос времени особо принципиален. Ему 41, простой, большой, поэтому через СМИ он продавливает срок в 5-6 месяцев. Но официальной даты у трилогии пока все же нет.
1: Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Исборне Анастасия Захарова не смогла выйти в 1/4, уступив 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. В завершении новости международного футбола экс-нападающий сборной Бразилии легендарный Рональдиньо подписал контракт с клубом Равена из третьего дивизиона чемпионата Италии и будет официально зарегистрирован как игрок. По данным Тутто Меркато Уэб, 46-летний Рональдиньо также получит акции клуба. Однако до сих пор не ясно, сыграет ли он в официальном матче. Лионель Месси, которому сегодня исполнилось 39 лет, ответил на вопрос о продолжении карьеры. «Я буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу и буду чувствовать себя хорошо физически. Что касается следующего чемпионата мира, не знаю. Это кажется довольно далекой перспективой. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — отметил Месси. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Сотворение кумира.
1: Харон родился в 1963 году в Калифорнии. В семье Харона была мать, отец и старший брат. Мать звали Ванесса Паркер, отца Лоренцо Карбон, брата Хьюберт Нельсон. Мать Харона работала в диспетчерской полиции, а отец был крупным чиновником в казначействе. Харон с братом Хьюбертом Нельсоном жили отлично, семья была состоятельная. Когда Харону исполнилось 2 года, его отправили в детский сад. Харон был хорошим ребенком, выступал на представлениях. Когда Харону исполнилось 5 лет, у семьи случилось горе. Отец Лоренцо Карбон разбился на машине, когда ехал с работы уставшим. В эту ночь Харон не спал. «Старик, ты жив?» Харон пытается подняться. Взгляд блуждает по белесым чахлым травам. У него болит. «Что?» Это Бог. Харон не знает, что бывает в животе. Он вообще не знает, что внутри. Быть может, бабка говорила, но уже не вспомнить даже имени ее. Харон встает, вокруг лишь поле. «Что с тобой?» «Не знаю. У тебя что-то болит?» «Немного. Это с непривычки. Наверное, земли забирают силы. Тут развилка». Направо корни, инкрустированные шипами вместо листьев, хищные репеи, тернии, чертополохи и вдали обрыв. Налево поле, где глаза цепляют пятна цвета. «Что там? Какая красота?» «Постой, туда нельзя!» 2 путника. Один стыдится речи, будто он в гостях повинен в горе. Второй ведет себя, как непоседливый ребенок, будто бы не в смерть попал, а жаждет игр. Харон чурается его и тянется к нему, ища прикосновения, все больше чувствует. Судить будут его, Харона. Они доходят до цветов, которые разрушают монохромный мир. Поле практически прозрачных разноцветов, теряющих окрас при встрече с взглядом. Здесь все теряет плотность, растворяясь, обретая полупрозрачность, призрачность, незрячесть. Нам сюда нельзя. Старик, ты сам не знаешь, что это за место. Это тебе не река. Харон знал, поле бесконечно и манит цветами до изнеможения, пока уставшая, неудовлетворенная сладостью душа не падает в бессилии перед ступенями дворца, где вечно ждет свободы, удобряя обреченными надеждами соки земли. Но и сейчас Харон смолчал и брел за спутником. Он лишь хотел коснуться длани. Меня часто спрашивают, какой породы наш Харон. Услышав ответ, изумляются, потому что никогда не видели азиатов такого окраса. А между тем, черно-подпалый окрас характерен для мест аборигенного проживания алабаев. В Таджикистане таких собак называют чорт-чашма, в Узбекистане – турткус, в Туркмении – торткес, и все эти названия переводятся как четырехглазый. В Тибете считалось, что такая собака никогда не спит. Даже когда она закрывает глаза, она способна видеть все, что ее окружает. «Нарвал тебе букет, но он исчез». Харон хватает путника и шепчет в клятвенной мольбе. «Уйдем отсюда. Это место проклято. Оно лишь забирает, ничего не отдает взамен. Послушай, нам надо бежать. Еще не глубоко зашли, если мы оставим здесь надежды на спасение, то получится спастись». «Неужто ты заговорил? Давай еще пройдем. Мне кажется, я вижу в черном золоте дворец вдали». «Это иллюзия. Как сушу в море видят корабли, и никогда не получается добраться». «Старик, ты бредишь. Все, что ты мне говорил, оказывалось ложью. В этот раз, поверь, хотя бы в этот раз. Зачем тебе вообще моя компания? Иди один». «Нет, мы должны дойти вдвоем». «Чтобы ты выполнил свое задание? Чтобы меня навеки заточили? Нет уж, извини, я лучше поищу спасение. Мне ли выбирать?» Как выразить Харону то особенное чувство, что он испробовал еще на берегу, когда из тысяч слабых синих огоньков он разглядел один горящий радостью, который так своим свечением ослепил, что наш Харон прикрыл глаза рукой и чуть не выронил весло, чего с ним прежде не случалось». «Ты не томливая душа. Я видел миллионы. Ты происходишь из другого света. Этот свет со мной не случался. Я хочу узнать, куда он приведет». Хоть путник усмехается, но слезы на глазах. «Красивые слова, но что в них дело? Что можешь ты мне предложить в обмен на сон?» «Не обольщайся. Вообще, что в твоей власти? Ты всего лишь проводничий. Даже лодку повернуть не смеешь. Харон, ты скуп. Не только на слова, но на поступки. Харон сжимает старческие мускулы натруженного тела. Путник знает слабые места и целит в них, и целит точно. Кто перед ним? Ах, если бы он знал. Последний раз Харон так глупо чувствовал себя. Когда же это было? Но сейчас неважно. Именно сейчас момент, к которому, быть может, он так долго плыл. Надо найти искомые слова. Ты прав, я старый немощен и даже, может быть, труслив. И здесь не место моей воли. Но ты мне встретился не просто так. И с этой встречи все пошло иначе. Пусть я не знаю имени и рода твоего, ты стал мне важен. Это все, что я могу сказать.
2: Ты говорил кому-нибудь такое?
1: Да. Нет. Возможно, много лет назад.
2: Кто это был?
1: Не помню.
2: Или не хочешь вспоминать?
1: Пойдем со мною и все узнаем вместе.
2: Как описать момент сомнения, когда решение уже пришло? Харон паник от тяжести забытого воспоминания. «Веди. Но при одном условии ты будешь говорить со мной так, как перед Зевсом. Или кто там для тебя авторитет?»
1: Харон кивает. Его автор Зевс, пусть не отец, но повелитель. И они идут, не оборачиваясь на цветы и храмы, что миражами вырастают на периферии зрения. Развилки перед ними. Впереди непроходимость чаще.
2: «Что там?»
1: «Если удастся терния преодолеть, нас ждет награда».
2: «Ты откуда знаешь?»
1: И «Есть предчувствие».
2: «Сомнительный источник.
1: Другого нет».
2: Кивает путник, и они идут по темноте, которую надвое рассекает свет души скитальца. В порезах руки и лицо, и рубище Харона превратилось в тряпку. Кожу покрывают гнойники и опухоли. Даже воздух сперт. Харон и сам не рад, но благо путник молчалив, и это радует Харона. Они друг другу помогают животы спасти от злых шипов, снимают обжигающие льдом репеи. Когда боль и усталость сообщают им конец, вдруг видят выход на поляну, светящуюся по себе самой. Раны кровоточат, гной капает на землю. Ничто не отвлекает лучше разговора.
3: «Всю жизнь вот так вот возишь мертвецов?»
1: «Сколько себя помню».
3: «Разве не хотелось вырваться и посмотреть на мир?»
1: «Сам видишь, вот мой мир, тут не на что смотреть».
3: «Но есть миры другие, ты всю жизнь видел один и тот же».
1: «Мне не приходилось выбирать».
3: «А я всегда хотел увидеть все, попробовать, нарушить».
1: «И потому ты здесь?»
3: «Наверное». «Те миры от этого не сильно отличаются, особенно по части человеческих свобод. Что не запрещено, то можно».
1: «Кем ты был?»
3: «Вопрос с подвохом, знаешь, ведь и я когда-то тоже был Хароном».
1: «Работал в морге».
3: «В морге?» «Это место, где тела готовятся в последний путь. Можно сказать, что мы соратники».
1: Харон насупливается.
3: «Думал, один такой. Небось, спешил побольше душ перевести».
1: «Пойдем, еще не пройденная половина».
2: Однако он ошибся. В три отчаяния они преодолели чащу.
3: «Что видишь, Харон?»
1: «Багряную ширь».
3: «А я говорил, здесь нету цвета».
1: «Я знаю, что глаза обманывают».
3: «А призывал им доверять?»
1: «Мои глаза привычны».
2: Перед ними маковое поле. Ожоги, гнойники и опухоли сходят. Воздух обретает плавность. Даже небо изменяет черный на индиго. Чудо, да и только. Заботы исчезают, стоит лишь подпасть под власть цветка. Любой цветок – один цветок, происходящий из одной и той же тайны, открытой каждому. Каждый в нее хотя бы раз был посвящен, и потому не так важно ее значение, но чтимые музыкальные забытые слова, что тайну оживляют. Могуществом наполненная жизнь здесь, и не только здесь, везде прибудет лишь для тех, кто помнит смысл слов. Харон не помнил живота и чрева, но искомые слова он и иногда припоминал. Рука сама дотрагивается цветка.
3: «Счастливая цифра имени Харон – 1. Вы обладаете сильной волей, редким упорством и чудовищно развитым честолюбием. Но риск не для вас. Все-таки вы больше приспособлены к роли идеального исполнителя чужих планов. С вами не просто общаться, так как собственные интересы, к сожалению, волнуют вас больше дружбы и любви. Поэтому вы замкнуты и необщительны. Берегитесь, у человека с числом имени 1 много шансов сделаться тираном».
2: Песнь 3.
3: «Харон, смотри!»
1: Харон отряхивает наваждение. Скиталец обомлевше молвит. «Какая красота!»
3: «Да, значит, здесь есть время».
2: Они идут и слышат из-под ног цветы поют.
1: «Мы смеемся звонко над тем, кто один остался. Для таких беспощадна смерть. И даже песни никто не споет над пустой постелью».
2: Она приникает к нему голым телом, молчание неги полна. Как мог он упустить ее, как мог забыть? Неужто скорбь излечивает до забвения? Какую боль он испытал, когда она ушла? А может, это не она ушла, а он по материнской воле в черном оперении или по молчаливому велению отца? Какие линии составили ее, его сиротство? Все те же волосы, те же глаза и тот же пеплос, точно как тогда. Харон читает в ее взгляде прямой укор. Но что он мог и что он может? Сказать прости за то, что Мойры разлучили их, а он не смог замолвить слово? Он касается ее бедра, его выбрасывает. Глаза сочатся влагой. Харон сжимает голову. Чужая тяжесть давит сбоку. Взад упирается нога и кость, и рубище в росе. Харон не может встать. Какая интересная реакция на песню. Падание в обморок? Такой защитный механизм? Не знаю, что со мной. Харон хватается за бок.

0: «Маяк». Имена собственные. Писатель, исполнитель собственных произведений Михаил Жванецкий. Родился в Одессе в семье медиков. Ему исполнилось 7, когда началась Великая Отечественная война. Отец был призван на фронт. Семья оказалась в эвакуации в Ташкенте. Родители мечтали о том, чтобы их сын стал врачом или музыкантом. Однако он поступил в Одесский институт инженеров морского флота. Во время учебы организовал студенческий театр «Парнас-2», в котором началась дружба с актерами Виктором Ильченко и Романом Карцевым, будущими исполнителями его миниатюр. Получив диплом, какое-то время работал механиком в местном порту, потом на заводе. В 1963 году в Одессе проходили гастроли Ленинградского театра миниатюр. Жванецкому удалось познакомиться с его руководителем Аркадием Райкиным, и вскоре талантливый автор отправился работать в Ленинград. Следом за ним поехали и Карцев с Ильченко. Позже и Михаил Михайлович вышел на сцену со своими произведениями. И если поначалу его в ряду многих коллег называли писателем-сатириком, то со временем стало понятно – Михаил Жванецкий сам по себе целый жанр и целая эпоха. Это мы. Это про нас. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

и заселить в него всех, кто позабыт, и ты тащил его с собой весь путь, воистину, скупец. Харон встает, помолодевший, окрепший, будто спали сотни лет, как мокрый от дождя гематион. Какая легкость! Переминается на месте, слышен хруст. Он смотрит под ноги, под маковым ковром удобренная почва на костях. Он поднимает вычищенный от всего живого череп. «Красота, ты говоришь? Так посмотри, какая стоимость у этой красоты!» Спутник не верит взгляду. На коленях он перебирает кости. Кости весьма сухи. «И вправду, здесь есть время!» Озадачен, глаз не отвести. «Брось, можешь не разглядывать. В этих краях рассматривание никогда не приходит в постижение. Смотришь сам себя. Пойдем, нам нужно выбираться». Путник смотрит вдаль, но дальше макового поля ничего. Мир смерти — горизонт. Сей край бесторных просек, где нет ни лестниц, ни мостов, ни горных козьих троп для тех, кто поднялся высоко. Высокое отсутствует в горизонтальном мире. «Харон, ты слышишь запах?» «Это пахнет смерть». «Нет, это настоящие цветы». «Здесь все сводимо к одному, неужто ты еще не понял?» «Но ведь когда-то это все было живым». «Когда-то было, но Харон не помнит тех времен. Все было сиротливо, точно так, как он сюда попал. Зато ничто не требует заботы. Мертвецы уже не дети, могут сами по себе». «Поверь, здесь нету ничего способного на жизнь». «Ну можно же хоть что-то сделать?» Нет слов, способных вытащить из смерти. Харон на полпути роняет голос. Они идут по ледяной росе. Повесив голову, путник пытается напеть мотив, но ветер не дает. «Откуда знаешь песни?» «Ниоткуда, я пою, что в голову взбредет». «Напой еще, пой громче. Ветер песни не помеха». «Не хочу». Идут в молчании. Неизмеримо долго каждый сам себе идет. Что в голове у путника, прельщается Харон. Но как узнать, когда ключа не знаешь, даже имени? Идут безвестно в тишине и красоте полей почивших и злых. Зарослей уже не видно за спиной. Отсюда выход лишь один — в забвении надежды. Но Харон никак не может сам забыть, что хочет выбраться. Его скиталец оступается и падает к ручью. «Вода!» Он набирает в руки воду, за которой не видать ладоней. Харон бьет по рукам. «Нельзя. Посмотришь раз и больше никогда не вспомнишь». «Сжалься, старик, я все равно не помню. Больше не могу. Отчаяние сдавливает душу». «Оно здесь ни при чем. Ты падаешь от скуки». «Да, ты прав. Здесь скучно». «Смерть скучна». Скиталец опускает голову, вздыхает. Они сидят у мертвого ручья, который напевает песню, но Харон не слушает ее. И путник начинает говорить сквозь слезы и закрытые глаза. Слова ворочаются, как тела в ночных покоях. «Не знаю, почему ты выбрала меня, за какие такие грехи, не знаю, мне бы просто умереть, остаться там, гнить на берегу, а я хочу жить, хочу вспомнить, как я жил, почему, за что мне это желание, ты не знаешь, это же наказание, но за что, ведь я испил горя, Харон, я расскажу тебе, я был женат, но моя женщина ушла к другому, клянусь, я чуть не убил ее, мы жили в маленьком городе, я знал, где она и знал, с кем, но любовь была сильнее, я решил ее забыть и просто усердно работал, а через месяц она умерла, была не моя смена, и другие видели ее холодное тело, но не я. Меня так и не пустили взглянуть на нее в последний раз, на ее тело, мое любимое тело. Что они сделали с ней, я так и не увидел ее, не попрощался. Ну и вот, казалось бы, все, конец страданиям, она ушла, но мертвых невозможно разлюбить. Она мне не дала такой возможности, и самое горькое, что она ушла

Были здесь одного среди бессмысленных маршрутов. Чем утешаться в этот темный час? Харон собирает силы в голос, чтобы утешить путника. Ты ищешь местность, где томятся души. Я боюсь, мы двигаемся от нее. Куда? Зачем? Ты видел берег, толпы. И среди них есть те, кто сотни, может, больше лет ждет часа избавления. Никто не знает сколько. В этом мире все одно. Тогда скажи, зачем столпотворение устраивать на берегу, если вокруг так много места? Вопрос отличный, только не ко мне. А к кому? Наверное, к нему. Конец третьей песни, и мы здесь с вами сделаем паузу. Мы прочитали где-то чуть больше половины текста. Вторую половину, наверное, оставим на следующий эфир или на следующий час. Еще немножко почитаем. Вы можете задавать ваши вопросы. По первой половине как будто бы... мало что понятно или ничего не понятно. Но мне кажется, все весьма ясно. Во всяком случае, мотивы озвучены. Напомню, сегодня мы читаем рассказ «Песни Харона». Такой гипнотический получается эфир. Пишите 967-103-5533, если не заснули за рулем. Лучше вообще переключать за рулем такие радиопередачи, сами понимаете. Вернемся после новостей. Пишите 967-103-5533.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Он отметил, что Россия входит в четверку государств, которые могут полностью сами выпускать авиадвигатели, и одна из немногих стран, которая способна самостоятельно производить авиатехнику.
2: Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший еще показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее. Это все понятно. Но то, что мы это сделали, уже хорошо. И как сказал мне сейчас один из людей, с которыми я общался, такой очень опытный авиатор, летчик-испытатель. Говорит, как бы хорошо, это вот я много раз слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь вот слышу в отношении авиастроения. Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились. Потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, я имею в виду наличие этого рынка, дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере.
0: По словам президента, Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. При этом западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций, отметил глава государства. Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. По словам президента, власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское. В Сумской области противник потерял свыше 215 военнослужащих. Уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бройлер» производства США, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад территориальной обороны в районах Толстодубово, Краснополье, Бачевска и Лесного. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух бригад территориальной обороны в районах Рубежного, Избицкого,

0: казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового Бора. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
1: По данным Минобороны России, в Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 7 до 20 часов перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что обсуждать вопросы необходимо не с киевским режимом, а с теми, кто реально им управляет.
2: Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог. Этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны. Диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный – никак. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином.
1: Зампред Совбеза отметил, что Украина лишь декларируемый суверенитет. Истинного суверенитета у нее нет, но отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренностей через парламент, сказал Медведев. Он подчеркнул, что Украина по собственной воле уже не остановится. Продолжение войны для киевского режима – единственный способ сохранить власть. Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев. Во Франции среда стала самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений для 24 июня. Температура воздуха более чем в 50 департаментах составила 40 градусов. 50-летний рекорд аномальной жары побила в Британии. Там столбики термометров поднялись выше плюс 35 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов. В Москве в четверг небольшой дождь, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. Новиченкомп. Это немецкий уже с вами радиоведущий сейчас находится. Франц Новиченкомп. Это что-то из Альфреда Дёблина. Что-то новое, да? Вот шел сегодня на эфир один человек, а пришел совершенно другой, значит. Да. В прошлом часе я прочитал первую половину рассказа Артем Новиченкова «Песнь Харона», текст 2022 года. Он выходил в журнале «Новый мир». И в этом часе хочется поговорить вокруг текста. На самом деле, я, конечно, не случайно его взял, потому что последние эфиры вот толдычу одну и ту же вещь. И, в общем, как будто бы этот текст вот раскрывает те мысли, которые я озвучил прежде. А то, что я толдычил, это фраза о том, что мы абстрагируем смерть, что мы как бы отрицаем ее существование, и мы как бы живем в такой очень сладостной иллюзии того, что смерти нет. По большому счету, мы не верим в ее существование. Да? Вот. Этот текст, как вы понимаете, про царство мертвых, главный герой Харон, перевозчик душ, и мы прочитали три песни. Песнь первая и последняя, она так называется, вторая и третья песни. Собственно, что здесь происходит? Вот если я вот пока читал, я же подчеркивал кое-что. С чего начинается текст? Текст начинается с отсылки к первой строчке «Илиады». Гомеровский «Гнев мой, гнев мой», цедил сквозь зубы, сдерживался Харон, выплывая из мрака. Это же «Гнев мой, воспой Ахиллеса Пелеева», «Гнев богини, воспой Ахиллеса Пелеева сына». Вот так в переводе Гнедича звучит первая строка. «Илиада» — это про, собственно, гнев Ахиллеса, да, одного из главных героев «Илиады» Гомеровской. Собственно, вот это какая-то песня, да, то есть он поет Гомера. И Харон — это просто служащий смерти, да, он просто отправляет определенный ритуал, особо не участвуя в нем. Это то, что большинство людей постоянно делают на рабочих местах, потому что не имеют отношения со своей работой. Я имею в виду не то, что у вас среди коллег друзей нет, а то, что мы делаем, оно отчуждено от нас. Об этом прекрасная статья есть у Эриха Фрома «Человек одинок», я советую ее просто прочитать. Как мы создали многоуровневый и очень сложный мир, в котором все от нас отчуждено. Ну вот, например, я сейчас говорю в микрофон, и я от него совершенно отчужден. Знаете почему? Потому что я даже не знаю, как он устроен, как это все работает. И даже если я разберусь, я микрофон не построю, да, ну, не создам. То есть вообще меня окружают отчужденные от меня вещи. Компьютер, клавиатура. Я даже не знаю, как делаются стаканчики из пластика, куда кофе наливают. Да? То есть вот начиная от этого, заканчивая, собственно, ну, от мира вещей, заканчивая отношениями людей с другими людьми и отношения к самим себе. Я сегодня ходил свой телефон чинить и сидел во дворе, пил кофе, ел булочку, и рядом сидели два мужика. И вот один мужик рассказывает другому. Он минут 20 рассказывал, что он все какой-то женщине отдал, а у нее ничего не осталось. Вот. И он говорит, все ей отдал. И начал перечислять вот все, что он ей отдал. А тот говорит, да вот же сволочь, эта женщина. Он говорит, да, я ей все отдал. В общем, такой разговор. Я понял, что эти люди, ну вот они рассказывают свою жизнь, свои сюжеты из жизни. Они друг другу сочувствуют или наоборот завидуют друг другу там, да. Но в целом и никакой смысл не извлекается. То есть даже когда мы рассказываем другому свою жизнь, мы вообще с ним не соприкасаемся. Эту историю я могу рассказать сотне других людей, и они тоже что-то почувствуют, понимаете, какое дело. То есть отношений не возникает, глубинных отношений, потому что у самого этого человека, который рассказывает историю, нет отношений с этой историей. Он просто как бы в данном случае страдалец или жертва, или замечательный рассказчик, неважно в какой он роли предстает. Короче говоря, для меня этот рассказ «Песни Харона» об отчуждении человека от самого себя, и это отчуждение выражено в том производстве жизни, которое он осуществляет. То есть, в данном случае, он перевозит души мертвых. И для Харона смерть — это, в общем-то, абстракция. эта абстракция Харон в первой же песне сталкивается вот с этим необычным пассажиром. И смерть, да, закон смерти, да, сталкивается здесь с возможностью какой-то жизни. Он встречает личность, не просто как бы тень человека, да, а что-то, что имеет собственный путь, собственную судьбу, то, что может говорить, то, что даже может петь. Это то, что нас поражает. Я вчера, когда на работу ехал на машине, вот вам прекрасная история. Я, короче говоря, выезжал из... такой, короче, на широкую улицу выезжал, мне нужно было перестроиться, и чувак на BMW X5, естественно, он не хотел меня пропускать. И я обычно в такие моменты, ну, заглядываю на водителя, смотрю на него и хочу понять, ну, он пропустит или не пропустит. Может быть, он увидит во мне человека и поймет, что за рулем автомобиля тоже живой человек едет, и тут могут быть какие-то отношения. Так вот, только я на него посмотрел, он скорчил такую гримасу и начал орать. Ну, судя по всему, мне стало жутко смешно, и я просто поехал дальше, перестроился в другом месте. Ну, то есть, он вообще меня не знает, и как бы уже он меня ненавидит, понимаете? То есть, этот человек, очевидно, ну, не очень в своей жизни, как бы, целостен, да, и, наверное, доволен, что он вот так вот сразу, у него такой гнев богини Воспой Ахиллеса, владельца X5, вот это такое. И, короче говоря, вот вам пример отчуждения, то есть, я еду, значит, в машине, и, значит, кроме меня никого, как бы, не существует. Вообще, автомобиль дает же ведь такую иллюзию частной собственности и свободы и так далее. И, собственно, вот это одна из важных тем, что Харон не верит в то, что жизнь существует, да, вот с этого начнем. Есть закон, закон этого Аида, царства мертвых, он ему служит, и он служит тому, что ждет мертвых. Смерть — это абстракция, это просто, ну, это, знаете, как в нацистской Германии уничтожали евреев, это же были просто цифры на бумаге, да, это просто процесс, который осуществлялся тысячами и тысячами, да, эсэсовцами. То есть, по большому счету, никто не воспринимал окончательное решение еврейского вопроса, как это называлось, да, как что-то нравственное, безнравственное, моральное, аморальное. Понимаете, это просто вот как нам нужно уголь доставить из пункта А в пункт Б, тут просто груз другой, да. И как нам нужно переработать мусор на мусоросжигательном заводе, так нам нужно как бы уничтожить целый народ. То есть, Ханн Аренд об этом прекрасно написала. То же самое, в принципе, делает Харон, у него нет отношения к тому, что он делает, хотя, казалось бы, он занимается перевозкой душ. И, кстати говоря, наверняка вы сталкивались с такой службой замечательной, как называется, она ритуал. Это когда человек умирает, его, значит, люди организуют похороны, они организуют, значит, водителя микроавтобусов, это люди, которые в храме готовят гроб, которые его несут, если нет родственников, которые несут гроб, которые раскапывают, закапывают, которые в морге говорят последнюю речь, и большинство людей, а я был на нескольких похоронах, большинство этих людей, конечно, не имеют никакого отношения к тому, что они делают. Они просто как бы осуществляют работу, и эта работа мало чем отличается. Вы, конечно, скажете, ну, естественно, если они будут всем сочувствовать, то тогда никаких сил не хватит. Но, с другой стороны, представьте себе врача, который не любит свою работу. Это будет ли хороший врач? Ну, то есть он будет все делать по методичке, но будет ли это хороший врач? Проще возьмем учителя. То есть не обязательно тут участвовать, знаете, всей душой. А важно, как бы ты испытываешь вот эту полноту бытия в процессе работы или не испытываешь, да? Вот очевидно, что Харон настолько давно делает это, и настолько для него все привычно и однообразно, что он уже забыл вообще, чем он занимается, по большому счету. То есть и смерть для него становится абстрактной, как, собственно, и жизнь, которой у него и нет. И вот то слово, которое я часто использую, да, наверное, давно, может быть, часто использовал, в последнее время реже, слово «присутствие», да, то есть присутствие чего-то. Вот в жизни Харона полное отсутствие чего бы то ни было, поэтому про мир он говорит как место, в котором ничего нет, там ничего нет и быть не может. Это, знаете, как вот этот мем есть, где мужик сидит в ростовой кукле желтого кота и говорит: «Да я уже ни на что не надеюсь, ничего не жду». Ну, то есть завершено, да, кончилось. Да, напомню, вы можете писать 967-103-5533. Я вам сейчас, я почитаю комментарии, которые вы написали, конечно же. Валерия пишет: «Добрый вечер. Пока не поняла, кто герой рассказа, но это слишком живая душа, чтобы умирать. Она, как маленький ребенок, задает вопрос, ей все еще интересен окружающий мир, хотя другие пассажиры ни о чем не спрашивали и ничем уже не интересовались. Может, этот пассажир перепутал направление и сел не в свою лодку? Или он здесь на экскурсии, или сам проводник для Харона?» Хороший вопрос, кстати, Валерия. То есть, да, Харон настолько долго занимается смертью, что сам даже не предполагает, что он может умереть. Действительно так, да? И это как Маркс сформулировал фразу, да, кто воспитывает воспитателей? То есть, кто, да, вот у нас есть как бы интеллигенция и интеллектуалы, да, вот в 19 веке, которые знают, как мужику русскому жить, да? А кто научил их, как бы, да? Вот кто, как перефразировали фразу Маркса, создатели «Мстителей», Стэн Ли и другие, они спросили, как бы, а кто нас защитит от этих защитников, да, кто нас защитит от мстителей, это перефраз, на самом деле, цитата Карла Маркса, я никогда об этом не думал, может, думал, но никогда не рассказывал, а вообще они знают о том, что они перефразировали Карла Маркса или нет, это интересно было бы узнать. Вот, так что, конечно, и действительно, большинство душ совершенно безропотны, они как бы не присутствуют, как и как бы большинство людей не присутствуют в своей жизни полнокровно, да, ну, то есть, конечно же, у всех людей там есть работа, проблемы, дети, там, семья, страхи, надежды, упование, пятое-десятое, но в таком философском смысле они как бы являются зомби, да, потому что они никогда не останавливаются, не спрашивают себя, чем я занимаюсь, а просто сидят на скамейке и жалуются своему собутыльнику, что вот он все отдал женщине, она все отобрала. В принципе, тут можно поменять переменные и рассказать, что вот мужики козлы, или сегодня вот Путин ездил в Жуковский, все дороги перекрыли, как так можно жить? Неважно вообще, на что жаловаться, это совершенно неважно. Вот, это все об одном. То есть, меня как бы в этом мире нет, я только объект, на которого реальность воздействует. Я как бы лопата. Вот мною копают, копают, и вот в один день приятно было, когда мною копали, я был в Турции на море, а другой день вот как-то засиделся на работе до 11 вечера, и мною копали неприятно. Но всегда кто-то копает, да? Об этом прекрасный Пятигорский писал. Я имею право, да, выдохнуть, как бы немножко успокоиться. 967-103-5533, пишите. А еще комментарий от Андрея из города Саров. Я так понимаю, Андрей Саров. Это фамилия или город? Город есть такой Саров? Да, есть. Нижегородская область. Андрей пишет замечательный комментарий. 44 года за рулем. А много зависит от знания маршрута. Разные города или трассы, разная скорость, ориентирование на маршруте в незнакомой местности. Мне очень понравился этот комментарий, Андрей. Пишите еще. Джордж пишет, Ангелина пишет, может, Елиазаром навеяло? Ну, насколько я знаю, автор не читал Елиазара до того, как писал этот текст. Джордж пишет, интересно, а что старому Харону светит после того, как его новым заменят? И почему его нужно менять? Куда он вырос, этот старик? И, кстати, почему стареет-то? Он же Харон, типа Хронос, время. Насколько я знаю, Харон с Хроносом связаны разве? Я вот не помню. Но меня привлекло тут упоминание бабушки. Упоминание бабушки, я, пока вы слушали новости, загуглил родословную Харона. Ну как родословную, да? Это же мифы. То есть мать у него Нюкта, богиня ночи, отец у него Эреп. Это бог мрака. Вообще один из самых любопытных таких богов. Я не раз о нем размышлял и писал. Значит, сейчас открою свою подсказку-то. Вот. Значит, Никта, ну, Нюкта, Никта ее называют, да. А, значит, мать Эреба — это мгла, а отец Нюкта — хаос. Ну, у Эреба нет отца, а у Нюкты нету матери. Там такое бывает, знаете, в древних мифах бывает, что и люди без матерей рождались. Вон, например, кто там из бедра Зевса вышел? Афродита, если не ошибаюсь. Ну, как-то вот в бедре набухло, и родился еще один бог. В общем, мгла. И получается, что вот эти истории, которые Харону когда-то рассказывала бабушка, чье имя он не помнит, то есть это получается мгла, да? Это истории тьмы. То есть Харон вообще всю свою жизнь, понимаете, у него отец — это мрак, мать — это ночь. Он всю жизнь как бы прожил в абсолютной темноте. Понятно, что это метафора темноты нашей человеческой, да, вот как говорят, темные люди имеют в виду, что они необразованные, или имеют в виду, что они, значит, не в курсе, что в мире происходит. Но, на мой взгляд, темный человек — это человек, который в самом себе не видит источника света. Понимаете, о чем я говорю? В себе самом, ни в ком-то, ни в России, ни в великой культуре, ни в Боге. Боге, а в себе увидеть источник света. Потому что, в принципе, ну, то есть, мне нравится метафора фонаря. То есть, как только мы вдруг уверуем, что мы есть фонарь, который этот свет, производит, то тогда этот свет может падать на что угодно, понимаете? Это может быть и религия, это может быть и люди, это может быть и культура, это может быть философия, это может быть и радиомаяк, это может быть любимый человек, кто угодно. Это свет, и я же свечу, понимаете? Это способ управления собственным вниманием, и в первую очередь к себе самому, к своим мыслям, к своим чувствам, к сюжету своей жизни. Вообще, что я проживаю? Почему я сижу на скамейке, и я уже вообще очень устал от жизни, плохо выгляжу и сижу, жалуюсь на жену, хотя мне 67 лет, понимаете? Как так произошло? То есть вот, если вдруг человек бы на скамейке остановился и подумал бы об этом, наверное, он бы захандрил на какое-то время, а потом, может быть, проснулся бы, да, и вот как бы вот вышел из этой темноты, о которой я, собственно, сегодня и говорю. Так вот, то есть, что тут автор делает? Получается, Харон выходит из собственной мифологемы, он оказывается уставшим, внутренне раздвоенным абсолютно персонажем, да, который действует по обязанности, но в данном случае его функция проводника, просто как бы функция, ну, что, робота поставь на место Харона, и он будет также работать и песни петь, понимаете, да? Это же тоже к вопросу о том, насколько мы заменимы. Мы заменимы в той степени, в которой мы не являемся сами собою. Если мы являемся сами собой, мы незаменимы. Да, вот, грубо говоря, и не только в роли работника какого-то, да, но и в роли мужа, жены, друга, вот в этой роли мы незаменимы, потому что мы являемся сами собой. То, как мы произведем реальность рядом с окружающими в этом мире, никто не произведет. А если произведет, то надо задуматься, как так происходит, что моя реальность воспроизводима может быть другими людьми, что эти люди говорят такие же фразы, как я, такие же поговорки вставляют, такие же анекдоты травят, также реагируют на несправедливость, также реагируют на удачу и так далее. То есть вот, отследить, насколько то, что я произвожу в своей жизни, оно как бы мое, а не что-то общепринятое, понятное и ретранслируемое окружающими. Прочитаю комментарии еще. Ангелина, про выбор пассажиров впервые слышу. Разве он не всех должен перевести? Ну, я и не знаю, как там у Харона устроено, в рассказе-то эта история такая, что вот он всех и перевозит, просто может только по одному. И так я понимаю, вот тут же есть такие вставки, очень необычные, как будто бы из будущего, да, там про 20 век, про оборону Кёнигсберга, то есть это про немецкую-то семью, потом отрывок был про из какой-то видеоигры «Захолустный мир», кстати, эти тексты даже можно загуглить, как я понимаю, потом меня сейчас, да, про собаку по имени Харон. То есть тут все отрывки про использование имени Харон в самых разных контекстах. И получается, ну, тут как бы эта мысль, она будет развиваться в рассказе, естественно, этот рассказ читал не раз, что фигура как бы Харона, так как он забывает себя, его имя становится общедоступным, и все им пользуются как хотят, понимаете, да? То есть Харон становится инструментом, такая метафора. Поэтому Харон, конечно, всех, наверное, должен перевести, но перевозит столько, сколько может. А если он перевозит душу уже тысячи лет, а людей в мире все больше и больше умирает, все больше нужно перевозить, а он один, понимаете, бедный старик. О, Господи, уже первая половина часа прошла, я ничего толком не успел сказать. Так, ну тогда пишите, что 967-103-5533, задавайте ваши вопросы, дальше ближе к тексту пойдем, я, наверное, все важные общие слова сказал. И тут, кстати, в первой же песне упоминается некая женщина, вот надо не забыть, да, поговорить о женщинах в этом абсолютно мертвом мужском мире.
0: Сотворение кумира. Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя. Анатолий Добин, психолог.
2: Так говорит моя.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, 2 квадроцикла, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 9 пунктов управления БПЛА.
0: В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. По данным Минобороны России, за сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Большую партию техники передали сегодня бойцам группировки войск «Центр», активисты «Единой России» в Ростове-на-Дону. Дроны, квадроциклы, мотоциклы, всего более 100 единиц разной техники. Также комплектующие к ним собрала партия при поддержке фонда «Ветераны спецоперации» и контртеррористических операций. «Единороссы» оказывают помощь фронту с начала спецоперации. За это время на передовую отправлено различных грузов почти на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
3: Традиционно мы все это делаем по заказам ребят. То есть это не наши какие-то выдумки, а то, что ребята заказывают, мы стараемся как раз доставлять сюда, в зону проведения специальной военной операции. «Единая Россия» сегодня по своими знаменами в таком системном режиме собрала и работает со всеми патриотически настроенными силами в нашей стране. И мы будем продолжать эту работу ровно столько, сколько это необходимо для достижения нашей победы.
0: Военнослужащие поблагодарили партию и фонд за помощь. ОБСЕ – это полумертвая организация, заявил глава МИД России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Министр признался, что хотел бы выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
4: Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство. Другие не выйдут. Мы выйдем одни, и не то, что нам как бы будет неуютно. Нет, но не лишне иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, просто грязью поливают, которую из лужи начерпали, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры.
0: Глава МИДа также заявил, что США параллельно с паузой в переговорах по украинскому регулированию наращивают экономическое давление на Россию. Лавров отметил желание американцев забрать себе весь нефтяной и газовый бизнес. Россия выступает за углубление сотрудничества стран БРИКС в освоении космоса. Москва планирует реализовать крупные совместные проекты с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой, сообщил замглавы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев по итогам встречи руководителей космических агентств стран БРИКС в индийском Бангалоре. Он выступил на пленарном заседании, принял участие в ряде ключевых сессий и провел переговоры с главой индийской организации по исследованию космоса, передает наш корреспондент. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов, в Москве в четверг небольшой дождь, плюс 17-19.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол опубликован календарь нового сезона чемпионата российской премьер-лиги. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, пройдут следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура состоятся 29 мая 27 года. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ в Кубке России. Он стартует 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч, напомню, состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка является ЦСКА. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Анталияспором». Сообщалось о том, что в «Локомотиве» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Отмечу, что Джики является воспитанником «Локомотива». Он находился в системе железнодорожников с 2003 по 2013 год, но за основную команду так и не сыграл. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, сегодня 28-летний футболист прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Чемпионка Европы 24, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру. Ей 26 лет. Помимо золота на чемпионате Европы, она дважды становилась призером на чемпионате мира. А ее лучшим достижением на Олимпийских играх стало 8-е место в Пекине. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго круга уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором раунде 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: творение кумира.
1: Еще пара комментариев. Напомню, номер 967-103-5533. Макс пишет. Доброго вечера. Врачи и сотрудники ритуальных служб уже потеряли восприятие своей деятельности как какой-то связанной с людьми. Но при этом они могут любить свою работу, не пытаясь проникнуться эмпатией к людям в их поле деятельности. В целом, любая деятельность, ставшая работой, начинает терять часть красок. Ну, возможно, не знаю. Ну, вот, например, у меня у Корнея вот осложнения вот на этой неделе возникли. У него там синусит с ушами, правда. Проблемы, и мы пошли к лору. Мы к нему не первый раз ходим в обычную поликлинику. У него фамилия Бессмертный. Обалденный лор. То есть вот каждый раз приходишь, когда к нему, я уже не первый раз у этого лора, ты понимаешь, что человек любит работать, умеет это делать. Он может там не то, что там, ах, я на работе, да, но это вот какое-то такое отношение глубинное. Вот, вы все прекрасно знаете, что такое знать хороших врачей, там, понимаете, хороших учителей. Все же вот об этом пекут. На самом деле, и это не так часто в нашей жизни встречается. Так что, конечно, что-то может и выцветает, но я же не про форму, да, я говорю про содержание, как бы, любого действия. Вернемся к тексту. А, еще комментарий прочитал. Виктория пишет из Красноярского края. Артем, добрый вечер, смакую каждое предложение, ощущаю себя на вашем спектакле «Песни Харона». Вы новый Гомер, Шекспир, о, Пушкин. А, такие, как вы, рождаются раз в 40 лет. Еще не 45, это 40, хорошо. И ваш литературный дриблинг невероятен на фоне проходящего мундиаля. Спасибо вам за ваш благословенный труд. Россия должна гордиться вами как отцом, учителем, радиоведущим. Я прям представляю, Путин мне вручает премию, говорит, горжусь вами как отцом, Артем Николаевич. Я говорю, спасибо, Владимир Владимирович. Это я вот не знаю, какой вы отец, но, наверное, тоже. В общем, да. Спасибо, Виктория. И еще комментарий Игоря. Артем, добрый вечер. А что, если все люди плывут по течению жизни и не понимают, как она устроена? Тут можно рассуждать и спорить до второго пришествия. Мы должны разбираться во всем или какие-то истины мы должны знать? Игорь из Твери. Игорь, во-первых, я думаю, никто ничего не должен, поэтому никто никого не заставляет. Во-вторых, наверное, просто может. Человек может, да, если захочет, заинтересоваться. А не захочет, то не будет. Все вот тут довольно, мне кажется, просто. Так, вернемся к тексту. Итак, что мы с вами видим? Что Харон выходит из зоны комфорта, попадая в эту лодку с этим собеседником. Причем лодка получается интересным пространством. С одной стороны, это способ передвижения, с другой стороны, это замкнутое пространство, из которого нельзя выбраться. И герой-то, который ему попадает в лодку, такой трикстер, который, значит, и как бы шутит, и провоцирует на контакт. Он не просто какая-то отчужденная тень. И в Хароне поднимаются какие-то забытые пласты, бессознательным упокоенные, да, похороненные когда-то. Чувство вины, любопытство. Кстати говоря, любопытство тоже это такая штука. Вот про чувство вины часто говорим, а про похороненное любопытство, да, ведь почему люди так любят сплетни? Потому что чуть ли не для многих не единственная сфера, где они могут проявлять любопытство, такое естественное абсолютно для человека чувство, да, вот любопытство чего бы то ни было. Вы когда постоянно испытывали любопытство, да, вот, ну, все говорят, квантовая физика, ну, например, там, вот там кванты что-то появляются, исчезают из ниоткуда, берутся в никуда, там, значит, ну, любопытство вроде интересно, но как-то и не лезешь, да, смотреть, как там квантовая механика устроена, да, или там рассказывают, вот нейросети туда-сюда, там, ну, никто же не лезет сразу программировать эти нейросети, да, ну, не все, я имею в виду. То есть, с одной стороны, интересно и даже страшно что-то, да? С другой стороны, как-то не тянет вот в это, что называется, врубаться и разбираться. А Харон, как бы, поэтому вот поднимаются, да, вот эти пласты воспоминаний про женщин, наверное, уже в следующий раз поговорим. На что вот это слово «одну» он вспоминает, потом на первой же странице, вот первой песни, вдруг он вспомнил один из далеких отрывков. Тогда еще линия берега не казалась такой густой. Он слышал отдельные голоса и даже выбирал те, что еще не до конца отчались. Тогда Харон еще думал, что помогает. То есть, значит, в жизни Харона когда-то было это «тогда», наполненные смыслом, да. Обычно мы именно по этому времени суток нашей жизни и ностальгируем, что вот когда-то моя жизнь была наполнена, обычно это студенческие годы, и было такое чувство свободы, и вот, а потом это семья, работа, средний возраст, обязательства, у кого-то ипотека и так далее. Вот начинается. Но то же самое с Хароном, понимаете? Да, сколько раз он чувствовал себя на месте пассажира, говорит Харон. Интересно. Перед Хароном сидел мужчина. Так, это я смотрю, что я тут подчеркивал. Итак, то есть получается, у нас пассажир — это такой вызов Харону, да, и его вопросы — это форма сопротивления смерти как таковой, да, то есть пока он спрашивает, он еще жив, это вообще вот наш способ произведения жизни, пока я еще не сдался, как это для многих, да, пока я еще верю в то, что я могу быть любопытен, да, могу быть открыт миру, могу быть наивен, могу быть несерьезен, я жив. Могу смеяться над собой, это вообще важная вещь. Можешь ли ты над собой посмеяться? Вы когда последний раз над собой смеялись? Ну, конечно, мне сейчас напишут те, кто над собой смеется. А вот те, кто не собирается писать, вы когда над собой последний раз действительно могли посмеяться? Ну, вот упали зимой на льду, лежите и хохочете, да? Ну, потому что вот такой серьезный мужчина, понимаете, у него ботинки приличные, машина дорогая, вот как-то растянулся на льду, действительно хохма, да? Жил-жил и, пожалуйста, и это постоянно в такие ситуации. Попадаю, да. То есть, короче говоря, Харона вызывают на контакт, на отношения. Это вот важная вещь. Отношения — то, в чем проявляется человек, да, по большому счету. Влад, я знаю, в понедельник делал эфир по книге «Лето с Гомером», да, и одну из мыслей, что он озвучил, что какую книгу как бы человек читает, через что он как бы отражается, тем он и является, да, то есть отношения — это способ проявления нас через другого, да, не только отношения с человеком, это может быть отношения с любимым делом, с предметом, как человек пьет чай, как на закат смотрит, как он машиной управляет, да, рожу он там корчит другим водителям, или едет, песни поет, ему нравится вот за баранку держаться, приятно. Вы же наверняка когда-то ездили с таксистами, которым нравится их работа, это совершенно другое дело. Это касается любой сферы, что уж там говорить. Знаете, как сложно материнство, да? Сложно, но если вот нет этой веры и любви, это становится, это путь к депрессии и мраку. Очень тяжело молодой матери. Ага, значит, что мы тут с вами видим во первом песне? Это, значит, противостояние. Во-первых, у нас есть противостояние, очевидно, немота и речь. Да, и Харон должен петь, петь не может. Тень должна молчать, а она разговаривает, да. То есть вроде как пространство без языка, а оказывается, что это, язык — это последнее, что связывает живых и мертвых. Но если вы заметили, как текст написан, во-первых, он очень поэтично написан, то есть там много перефразов, иносказаний, даже эвфемизмов. И что важно, что здесь речь весьма фрагментарна и обрывочна. Смутный текст, я не знаю, как его на слух-то воспринимать. То есть, скорее, этот текст, он как бы удерживает некую форму сознания, чем это сознание озвучивает. Вы вообще понимаете, о чем я говорю, да? То есть, это как бы держит форму, да? Это как, знаете, от фотографии остаются обрывки, да? Вот следы на песке, вот что-то такое. У меня такое ощущение от этого текста. Ну, и песня, как метафора тоже, да, двусмысленная. С одной стороны, песня должна усыплять, утешать там, да, облегчать переход душ, с другой, именно ее отсутствие делает Харона уязвимым, да, и лишает его вот этой абсолютной власти охранника в пятерочке, да, хотя в пятерочке уже нет охранников, кого я обманываю, да, ну, я не знаю, в Москве я не видел в пятерочке охранников, ну, вот эта власть охранника, мне вообще кажется, надо такую поэму написать в духе Дмитрия Александровича Пригова «Власть охранника». Это, да, это как про милиционера он писал цикл. Потому что про власть охранника можно действительно слагать легенды, да, это совершенно феномен. Мне очень нравится. У нас на Маяке замечательные охранники. Вот за те годы, что я здесь работаю, здесь практически полностью заменился штат охранников, и теперь все там улыбаются. Все мне очень рады. Правда, вот мы вчера с Владом заходили, там был новый охранник, он на меня так подозрительно прищурился. Я говорю, что вы за меня щуритесь? Он говорит, ничего. Я говорю, нет, ну вы что-то же подумали. Ну, короче, я к нему, вы поняли. Ну, не знаю, сколько он продержится, как бы, если продержится, то придется трансформироваться, милый мой, если не продержится, то еще много мест, где можно устроиться охранником. То есть песня здесь — это как бы инструмент такого онтологического порядка, то есть песня организует пространство вот этого закона, в котором существует Харон. Пока звучит песня, мир смерти функционирует. Когда песня прерывается, все идет наперекосяк. Как мы с вами видим, Харон не может дальше грести, он засыпает на полдороги, он не знает, как себя вести, значит, с этой странной тенью, все ломается. Ну и понятно, тут символика пути, воды, да? Лодка, река, это же не просто мифологический фон, к которому мы привыкли из книги Куна «Мифы и легенды Древней Греции», да? Образ перехода между состояниями бытия, жизнь и смерть, бытие, небытие, да, вода черная, и важно, что тут деталь я заметил, она не отражает, она вязкая, неподвижная, то есть это вода, которая не может это бытие копировать, вы понимаете, вода, которая не отражает, вот это классный образ, то есть это вода, которая стирает то, что в нее... Это как черная дыра, да? Черная дыра объекта в космосе далеком, который ничего не отражает, она только свет всасывает. То есть она ничего не отдает, только забирает. Ну, как смерть, да, как бы. Вот, и получается, что путь по этой воде, это путь не по пространству, а путь от времени, как бы в забвении, да, то есть там, где нет отражения, там нет времени, потому что вода отражает время. Это, кстати, мысль Бродского из книги «Набережная неисцелимых» мне вспомнилась. И при этом пассажир все время докапывается до Харона с вопросами, да, что там за берег, почему так темно, запахи, не запахи, да, и вот эти вопросы абсолютно живого существа, да, они создают ощущение, что этот переход как бы не может быть осуществлен, пока вопросы не будут удовлетворены. Вернемся после короткой рекламы.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14.00. Жизнь прекрасна.
2: На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч солнца, которое затопило мою кровать и положило конец моим странным и сбивчивым сновидениям. С просонок я пыталась отстранить этот назойливый луч рукой, потом сдалась. Было 10 часов утра. Я в пижаме вышла на террасу. Там сидела Анна и просматривала газеты. Я обратила внимание, что ее лицо едва заметно безукоризненно подкрашено. Должно быть, она никогда не давала себе полного отдыха. Так как она не повернулась в мою сторону, я преспокойно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям. Я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот и тотчас же глоток обжигающего черного кофе и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще 5 минут, и я пойду купаться.
1: Франсуаза Саган. «Здравствуй, грусть».

0: Сотворение кумира.
1: Так, ну мы с вами успели обсудить только первую песню из трех, что прочитали, но вот у меня еще мысль такая пришла, вот я посмотрел, как Харон отвечает, что за берег, да, пиши берег, ты как-то ты не знаешь, он не помнит ничего, то есть, а почему так произошло? Почему Харон ничего не знает про место, где он работает? Да потому что для него знание было заменено ритуалом, то есть отправлением его функции, вот что люди называют работой. И получается вот такая всем, да, знакомая, наверное, ситуация, когда человек совершенно как бы не обращает внимания. Это знаете, как у Конан Дойля... Этот Шерлок Холмс спрашивает Ватсона, вот сколько ступенек у нас на крылечке? Тот говорит, я не знаю. Он говорит, ну, я знаю, 12. Да? Ну, понятно, что там речь о просто наблюдательности, но если мы экстраполируем разговор наблюдательности к миру, да, вот в деталях, экстраполируем наблюдательность к самому себе, да, насколько мы вообще обращаем на себя внимание. Короче говоря, как кончается первая песня? Она кончается фразой «Из царства мертвых нет возврата», и она как бы звучит-то парадоксально, потому что вот этот ключевой конфликт всей первой песни, то есть получается у нас столкновение мертвого и живого, причем мертвое — это порядок, а живое — это нарушение порядка. И тут мне вспоминается «Сталкер» Тарковского про молодость и старость, монолог «Сталкера» у колодца. Вы можете просто его загуглить, он лежит в интернете, и вот его отдельно посмотреть, да, про молодость и старость, про жизнь и смерть, про гибкое и твердое, да, неспособная к, да, изменению. То есть получается, что этот пассажир, да, это такая фигура исключительная, которая призвана пробудить нечто в Хароне. И получается, что вроде из царства мертвых нет возврата, но сам текст уже нам показывает, что память о какой-то прошлой жизни все-таки нарушает эту границу. Жизнь, она всегда нарушает границу. Я о чем? О том, что пока мы живы в значении, как бы живы как дети. Ну, пока мы верим в то, что есть мы какие-то другие, способные выразить себя, найти себя, озвучить, если хотите, себя, то тогда мы живы. И для этого нам нужно действительно уязвимость, и открытость, и любопытство, и смех над собой, отсутствие серьезности и так далее. А во второй песне, конечно, что-то меняется, потому что мы узнаем, что Харон выпадать начинает из реальности, он засыпает, и вот во второй песне текст из мифа выходит в такую уже широкую аллегорию, здесь появляются какие-то соблазны, мы уже, наверное, через неделю об этом обстоятельнее поговорим, да, но что важно, что Харон начинает быть втянутым в пространство, он выходит из лодки, и смерть перестает для него быть неизменной, готовой и завершенной. Смерть оказывается чем-то разнообразной. Это интересно коррелирует с нашим вчерашним разговором, с нашим гостем Давидом, который рассказывал про разные лики смерти. Да, потому что он видел много людей, уходящих в мир иной, и что смерть бывает разная. Да, а Харон, он же ведь только провожает, он и не сталкивается как бы со смертью, да, он сталкивается с душой, идущей к смерти. То есть он в целом вообще защищен от мира живых, и от мира мертвых, да, он как бы вот между мирье находится, а выходя на сушу, он начинает замечать себя, и там мошна это появляется чуть попозже, мешок с монетами, смотрите, за 1000 лет сколько монет в ней, и так далее. И получается, что этот мир становится устроен нелинейно, а лодка, она плывет из пункта А в пункт Б, из пункта В в пункт А обратно. Это линия. То мир превращается в лабиринтообразное пространство. Это на самом деле то, что происходит с человеком, когда он вдруг пробуждается и понимает, что, господи, я же жил просто на автомате, меня несло, как скорый поезд, и было все понятно, что важно, да? То есть я как знал, как ссориться с женой, я знал, как с ней мириться, я знал, как реагировать на поступки ребенка, да, и знал, как прощать или там быть прощенным, понимаете, все понятно. И это тоже линейность, она нашему мозгу, ох, как люба. А вот лабиринтообразность реальности, когда ты открыт миру, тогда тут как бы любой ветер может надуть любую новость в твою жизнь, да, любого человека сюда надуть. И, конечно, мы тут можем растеряться. И так всегда бывает, когда человек выходит из какого-то насиженного места в открытый мир. Поэтому любые катастрофы в этом смысле смысле, которые вынуждают нас выходить, как это говорится, из зоны комфорта, это потенциал к трансформации, к возможности изменения. Вот, например, в Москве сейчас там нельзя себе полный бак бензина, да, залить, и кто-то начинает думать, может быть, мне стоит и на метро проехаться разочек, да? Слушайте, ну я, конечно, считал, что электросамокат — это полный отстой, но почему бы не попробовать и так далее, да? То есть я на банальных примерах говорю, но по сути это же то же самое, да? Вот этот выход из зоны комфорта — это не просто психологическая уловка. Возможно, ты увидишь себя в этом мире иначе, да? То есть вдруг ты уже не серьезный дядя.

0: это царство мертвых, конечно. Как говорит мой отчим про мою маму, что вот, да, характер сложный, но мне никогда с ней не было скучно. Вот это про это. Короче говоря, Харон перестает быть человеком, который просто занимается курьерскими обязанностями, да, он становится вдруг из лопаты человеком, который сам вынужден копать, он становится не тем, кто груз перевозит, он сам становится как бы объектом этого испытания, и может быть родится, да, из него некая субъектность, то есть и то, что он задремал, да, показывает, что граница, то есть он расслабился, то есть он выходит, что-то с ним меняется, мы уже через неделю об этом поговорим обстоятельно, с вами был Артем Новиченков, 9, ой, хуй номер, все, подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется «Говорящий тростник», рассказ можете сами дочитать, называется «Песни Харона», всего доброго.
1: Сотворение у мира.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
0: Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил после совещания глава Минтранс Андрей Никитин в интервью моей коллеге Марии Агафоновой. Министр также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
3: Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим.
0: В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью моей коллеге Марии Агафоновой сообщил, что работа по получению сертификата на импортозамещенный самолет Суперджет-100 запланирована на первый квартал 2027 года. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, в Константиновке, в Донецкой Народной Республике. Штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города. ВСУ потеряли за сутки до 30 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, 2 квадроцикла, 3 артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 20 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 10 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 18 блиндажей укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 18 беспилотных

0: беспилотников противника.
1: По данным Минобороны России, в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что Украиной управляют кукловоды.
2: У Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных, а самостоятельность этого государства или несостоявшегося государства имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, президент Российской Федерации. Однако проблема на Украине имеет и иной аспект, и связана она с тем, кто и как формирует волю народа в этом агонизирующем государстве. А эта воля – продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты, для которой война и смерть – главный источник сохранения и власти, и наживы. Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться.
1: Медведев отметил, что диалог с марионеточным киевским

Я так устал, я помолчу. Я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

0: Audio Stories.
1: Примерно 35 миллионов лет назад столкнулись две мощные плиты – евразийская и индостанская. Результатом стало образование глубокой трещины – Байкальского рифтового разлома. В нее устремились воды древней реки Селенги, положив начало будущему озеру. Этот процесс продолжается и сейчас, расположившись на границе двух расходящихся тектонических плит, Байкал подвержен регулярной сейсмической активности. Жители региона привыкли к небольшим подземным толчкам, но бывали и серьезные землетрясения. Одно из таких произошло в 1862 году, когда сильнейшее землетрясение привело к исчезновению куска степи и образованию залива-провал. Некоторые прогнозы предупреждают, что Байкал может исчезнуть, погрузившись в глубинные слои земли. В 2015 году уровень воды упал ниже нормы. Это произошло из-за активизации подземных процессов, которые привели к формированию трещин на дне озера. Более популярна гипотеза, утверждающая, что Байкал однажды станет полноценным океаном. Тектонические плиты продолжают медленно удаляться друг от друга, расширяя рифтовую зону ежегодно на 4 миллиметра. Специалисты полагают, что подобный сценарий происходил миллионы лет назад, когда разделение Африки и Америки сформировало Атлантику. По мнению ученых, продолжение подобного процесса приведет к разрыву Евразийского континента, и новая акватория появится в центре Азии, превратив Сибирь в отдельный континент. Хотя произойдет это событие не раньше, чем через 20 миллионов лет.
0: Audio Stories.

где один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Арбуз ассоциируется с летом и удовольствием, но исследования подтверждают, он супергерой в борьбе со старением. Все благодаря аминокислоте цитрулину, которая помогает организму синтезировать оксид азота. Оксид азота поддерживает сердечно-сосудистую систему, расслабляя сосуды и обеспечивая кровоток с питательными веществами и кислородом. Организм производит это вещество из аргинина или пищевых нитратов, которые содержатся в арбузах, свекле, шпинате и гранатах. С возрастом второй путь важнее, так как синтез слабеет. После 40 лет выработка оксида азота падает более чем на 50%, вызывая проблемы с сосудами, гипертонию и болезни сердца. Стресс, плохое питание и сидячий образ жизни усугубляют это. В 1998 году Нобелевскую премию дали за открытие роли оксида азота в сердечно-сосудистой системе. Он улучшает чувствительность к инсулину, снижает риск атеросклероза и повышает выносливость. Эксперты считают оксид азота ключом к активному долголетию. Здоровое питание, спорт и продукты с нитратами, вроде арбуза, помогут его поддержать.
0: Audio Stories.

0: психологии существует такая установка: «Я часть чего-то большего». И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: «22:30 в Москве.
2: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов среднемагистрального МС-21, ближнемагистрального Суперджет-100, регионального Ил-114-300, заявил глава государства на совещании по вопросам развития авиации. Президент подчеркнул, что цена на российские самолеты должна быть конкурентоспособной.
4: Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства. Нужно, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах, чтобы авиастроители работали ритмично, совершенствовали технические параметры создаваемых воздушных судов, обеспечивали их конкурентную стоимость. Один из ключевых вопросов здесь – это, конечно, вопрос о том, как налажена кооперация в части двигателей, агрегатов, других материалов.
3: После совещания глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью моей коллеге Марии Агафоновой сообщил, что работа по получению сертификата на импортозамещенный самолет Суперджет-100 запланирована на первый квартал 2027 года. В свою очередь глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что россияне не останутся без пассажирских самолетов. Никитин также заверил, что ситуация с авиатопливом в России на сегодняшний день контролируема. Критических рисков не видим, сказал министр. Российские войска за сутки поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, которые используют ВСУ, цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, места их запуска, сообщили в Минобороны России. Под разделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб и 584 украинских беспилотников. ВСУ атаковали дронами. Шебекинский округ Белгородской области. Ранения получили 2 мирных жителя, сообщили в региональном оперштабе. Один из пострадавших госпитализирован. Новые взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Конотопе, Сумской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Словакия не будет выделять средства на военную помощь Украине и участвовать таким образом в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО, заявил премьер-министр республики Роберт Фица. Ранее сообщалось, что по итогам предстоящего саммита НАТО в турецкой Анкаре может быть принято решение, согласно которому члены Альянса будут обязаны выделить на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Работы по восстановлению береговой линии завершены на 68 пляжах Анапы. Они доступны для жителей и туристов, сообщил оперштаб Краснодарского края. Сегодня открыли еще один участок протяженностью 3,5 километра. Несколько пляжей в Испании закрылись из-за плотоядных бактерий, распространение которых вызывает тревогу во всем Средиземноморском регионе Европы, передает РИА Новости. Речь идет о бактериях рода Вибрио. Это водные микроорганизмы, которые обитают в морской и солоноватой воде, особенно в районах, где реки впадают в море. Предпочитают они жаркую погоду, как раз такую, которая сейчас установилась на большей части Европы. Как сообщается, бактерии могут вызывать инфекции при употреблении в пищу сырых морепродуктов или при контакте морской воды с открытыми ранами. Заражение вибрио также может привести к потере конечностей и даже летальному исходу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, 20 градусов, в Москве в четверг небольшой дождь, плюс 17-19.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международному олимпийскому комитету потребуется некоторое время для решения вопроса о послаблении санкций в отношении российских спортсменов. Об этом заявила глава МОК Кирсти Ковентри. Ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет принял поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения. Согласно им, олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, а роль МОК заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления. Новости футбола. Опубликован календарь нового сезона чемпионата российской премьер-лиги. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Календарь первых 10 туров РПЛ гарантирует интриги и культовые дерби с самых первых игровых дней. В стартовом туре, который пройдет с 24 по 27 июля, московская «Динамо» примет самарские «Крылья Советов», а «Спартак» сыграет с «Родиной». Оренбург на своем поле сойдется с Ростовом, а «Локомотив» Михаила Галактионова встретится с «Ахматом». ЦСКА дома сыграет с «Балтикой», «Рубин» померяется силами с «Краснодаром», а «Крон» примет «Зенит», а «Факел» – махачкалинская «Динамо». Главным же центром внимания в августе станет пятый тур, который подарит фанатам супернеделю больших дерби. На поле сойдутся ЦСКА и Локомотив, и параллельно прогремит битва между Спартаком и Зенитом. Уже через неделю эстафету подхватит шестой тур с принципиальным противостоянием Локомотива и Динамо. На стыке августа и сентября болельщиков ждет седьмой тур, где действующий чемпион России отправится в гости к ЦСКА. В Москве развернется старейшее столичное дерби Динамо-Спартак, и после девятого тура в середине сентября чемпионат прервется на международную паузу.
1: «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Антальяспором». Сообщалось о том, что в «Локомотиве» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний футболист прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. В завершении тенниса Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге и в 1/4 сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская уступила Елене Габриэле Русе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова проиграла во втором круге 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Туалетную бумагу не придумывали, ее открыли словно закон тяготения. Для гигиены люди веками использовали буквально все, что попадалось под руку. Кокосовую шелуху, использованные газеты, солому и многое-многое другое. В 1857 году житель Нью-Йорка Джозеф Гаетти задумался серьезно. Вместо привычных старых газет он предложил нечто совершенно новое – гигиенически чистую продукцию. Так появилась первая коммерческая туалетная бумага – лечебная бумага Гаетти. Аккуратно упакованная стопочка салфеток, пропитанных соком алоэ. Каждую единицу украшало громкое имя создателя, чтобы никто не забыл, кому говорить спасибо в столь деликатный момент. Однако вскоре выясняется интригующая деталь. Оказывается, китайские мастера еще в 14 столетии делали бумагу 50 на 90 сантиметров специально для нужд императора. Правда, массово эта роскошь не применялась. А настоящие народные герои – братья Скотт, которые решили выпустить бумаги без надписи на каждом листочке. Викторианцам идея казалась скандальной, ведь стыдно же пользоваться продуктом без маркировки. Но низкая цена и отсутствие чувства неловкости взяли верх. Audio Stories.

0: сторис.
1: Мистраль – сильный и холодный северо-западный ветер, характерный для юга Франции. Особенно распространен в долине реки Рона и близ Средиземноморского побережья. Это явление наблюдается круглый год, однако наиболее часто проявляется зимой. Название «мистраль», согласно одной из гипотез, произошло от провансальского слова, означающего «мастерски». Вероятно, потому что после появления ветра в южной части Франции слышится отчетливый звон колоколов. Мистраль возникает при взаимодействии двух атмосферных явлений – атлантического антициклона и циклонов Северного моря. Направленный воздушный поток движется на южную Францию, достигая альпийских предгорий, где холодный воздух его усиливает. Затем воздушная масса спускается с возвышенностей, увеличивая скорость движения ветра. Над водной поверхностью море уменьшает трение, позволяя ветру достигать максимальной скорости. Средняя скорость ветра около 50 км в час, но иногда она превышает и 100 км в час. Его направление преимущественно северо-западное. Продолжительность колеблется от пары дней до целой недели. Мистраль обладает значительной силой, способной повреждать деревья и растения, но он также уменьшает влажность воздуха, что дает защиту виноградникам от плесени и охлаждает поверхность моря.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Воспитательный знак.
2: Пусть дитя грешит. Не будем стараться предупреждать каждое движение. Колеблется — подсказывать дорогу. Оступится — лететь на помощь. Помни, в минуты тягчайшей душевной борьбы нас может не оказаться рядом. Если ребенок не ошибается в детстве и всячески опекаемый и охраняемый не учится бороться с искушениями, он вырастает пассивно-нравственным по отсутствию возможности согрешить, а не активно-нравственным. Нравственным благодаря сильному сдерживающему началу. Если ребенку ни разу не представился случай выковырить из кулича изюминки и тайком съесть их, он не мог стать честным и не будет им, когда возмужает.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк.

0: Studio Stories.
1: Происхождение современного русского названия страны Китай связано с историей древнего народа, который обитал на севере современной китайской территории. В X веке там существовало государство Ляо, основанное племенным союзом китаев. Историки расходятся во мнениях касательно этнического происхождения этого племени. Некоторые относят их к монголоязычным группам, другие указывают на принадлежность к тунгуса-маньчжурскому этносу. Со временем территория, населенная этими племенами, стала ассоциироваться с последними, и соседние народы начали обозначать эту местность разными вариациями одного корня – Китай, Хитай, Кетай, Хитан. Постепенно это наименование проникло и в русский язык, став официальным именем для обозначения огромной Восточной империи. По данным британской энциклопедии, впервые термин закрепляется в письменных источниках примерно в 12-13 веках нашей эры, а в русских документах встречается с 15-го столетия.
0: Аудио сторис.

0: Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет-100 и Ил-114-300.
2: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективная модель у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет. Как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции. Они ушли, все заместили. Более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения.
0: Владимир Путин подчеркнул, что способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Начальник летной службы акционерного общества ИЛ Сергей Сухарь лично показал Владимиру Путину кабину самолета Ил-114-300. Об этом он рассказал о самолете.
3: Самолет Ил-114-300 прошел весь цикл сертификационных испытаний и готов к серийному выпуску и перевозке пассажиров уже сегодня.
4: А когда она начнется?
3: Серийный выпуск, значит, самолет выпускает Луховицкий завод. Три самолета уже высокой степени готовности в этом году должны стать эксплуатацией. Первые пассажиры, я думаю, сядут где-то в декабре этого года. Этот самолет полностью отечественного производства. Все составляющие самолета, все отечественные. Импортного на самолете ничего нет.
0: Владимир Путин осмотрел импортозамещенный Суперджет-100. Президент зашел в кабину, сел в кресло пилота и ознакомился с конструкцией самолета. Глава государства также уделил внимание среднемагистральному МС-21. Президент подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке, в Донецкой Народной Республике, штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника. За сутки освобождено 114 зданий. В ИСУ потеряли до 30 военнослужащих. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих. За сутки нанесено поражение формированием 9 украинских бригад. В России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
5: У Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных, а самостоятельность этого государства или несостоявшегося государства имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент –

0: или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, президент Российской Федерации. Однако проблема на Украине имеет и иной аспект, и связана она с тем, кто и как формирует волю народа в этом агонизирующем государстве. А эта воля – продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты, для которой война и смерть – главный источник сохранения и власти, и наживы. Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться.
1: Медведев также заявил, что Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, сказал Медведев. Технические группы США и Ирана продолжат консультации по деталям соглашения в конце месяца и, вероятно, снова встретятся в Швейцарии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Кувейте, передает агентство Анадолу. Он отметил, что технические переговоры проходят на уровне экспертов. Рубио сделал заявление перед вылетом из Кувейта в Бахрейн в рамках поездки по странам Персидского залива. Он также заявил, что США не будут предпринимать шаги, которые подорвали бы безопасность американских союзников в регионе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня, завтра в Москве небольшой дождь. Ожидается и днем в столице +17, +19 градусов.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

Встань, покажись на миг. Ну вперед, мой Рассинан, веселей, старик. Говорят, испанский грант

цик-цак, цок, цик-цак. Отыщу я Дульцинею, пусть мое друг копье снится всем врагам. Санчо Панса задремал, пусть поспит толстяк. Он тяжел, а ослик мал, да еще лентяй. Все равно в них толку нет, поскочу один. Цок-цук-цак, цок-цук-цак. Дорогая Дульцинея, конь устал, рыцарь стар, где ж ты,

0: Audio Stories.
1: Большая и малая медведицы исторически назывались именно женскими формами как в латинском, так и в древнегреческом языках. Латинское название созвездий звучит как Урса Махор и Урса Минор. Современные наименования звездных скоплений происходят главным образом из древних греко-римских мифов. Среди множества легенд наиболее известна история о нимфе Каллисто, возлюбленной Зевса, которую богиня Гера превратила в медведицу, отправленную затем на небеса самим Зевсом. Другая версия гласит, что рядом оказалась ее дочь Аркад, которую также превратили в медведицу. Даже сама грамматика греческого языка повлияла на выбор форм родовых наименований. Слово «арктос» – «медведь» – изначально относится к женскому роду. Таким образом, говоря о животном неопределенного пола, грек использовал бы форму женского рода, независимо от реального биологического пола животного.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Бленды – это вина из смеси нескольких сортов винограда. Если урожай одного сорта страдал, его компенсировали другими. Ассамблирование, то есть смешивание, обеспечивает стабильное качество, обогащает вкус уникальными чертами каждого сорта – аромат, кислотность, танины – и сохраняет единый стиль вина год от года. – Вино

0: соединяют сорта тремя способами. Полевой сбор – самый древний. Смешанные лозы собирают вместе, как в Вене или долине Дору. Второй вариант – совместная ферментация разных сортов винограда в одной емкости. В этом случае винодел заранее знает, какие сорта и в какой пропорции смешивать, чтобы получить предсказуемый результат. Третий – самый популярный сейчас способ. И есть ассамбляж. При нем разные вина винифицируют отдельно, а смешивают их уже после выдержки. Великолепные бленды ищите в Бордо. Классический бордосский микс из Каберне Савиньона, Мерло и Каберне Фран. Эти вина поражают глубиной, сложной структурой и ароматами красных и черных ягод.
1: Аудио сторис.

0: тот же Сергей Стилавин.
1: Вот скажи, пожалуйста, насколько вот такое является кином, скажу по-простонародному? Вот это, оно все еще кино или что это?
0: Судя по настроению Сергея, некоторые фильмы можно назвать кино, а некоторые только кином. Решайте сами, что есть что. Кстати, то же самое можно сказать и о пальто и пальте, эскимо и эскиме, трюмо и трюме, метро и метре и так далее. Список можете продолжить сами. А продолжат нашу программу и поиграют со словом кино ведущие программы физики и лирики Александр Пушной и Маргарита Митрофанова.
2: 100 минут о...
3: О вселенных. Ох, что да. Какие вселенные мы только
4: наконец-то
3: не обсуждали.
4: К кину подошли, к кину. Или к кино, как правильно говорить.
3: Киану Ривзу.
4: Вот.
0: Давай так. Вот и докатились мы до кина. Подошли, так сказать, к кино вплотную. И что у нас происходит? Кино вдруг превращается в актера Киану Ривза. По паспорту Киану Ривза. Ну и на этом наши волшебные превращения не закончились. Сергей Стилавин придумал еще одно новое слово, в составе которого есть кино.
1: Давайте называть их киноходцами. А? Вот есть иноходцы. Это киноходцы. О, давай, так, хорошо.
0: Киноходцы. Забавное получилось слово. Это на самом деле просто зрители, то есть те, кто ходит в кино. Причем они именно посещают кинотеатры, а не дома на диване смотрят фильмы в своих гаджетах. В этом принципиальное отличие киноходцев от кинолюбителей. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Скоро мы увидимся опять, вернее, услышимся. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против мейка.

0: Audio Stories.
1: Белая горячка появляется спустя 1-2 недели постоянного приема алкоголя. Несмотря на многочисленные шутки вокруг этой темы, симптомы крайне серьезны и развиваются через сутки-двое после прекращения питья. Механизм прост. Алкоголь снижает уровень антидиуретического гормона, вызывая мочегонный эффект. После запоя организм резко повышает этот гормон, что приводит к накоплению жидкости и продуктов распада спирта. Начинается острое отравление организма. Название «белая горячка» объясняют двояко. Либо от белого хлебного вина, либо от симптомов высокой температуры при бледной коже без покраснения, как при инфекциях. Медицинский термин – алкогольный делирий или помрачение сознания.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Первая в истории частичная пересадка лица прошла в университетской больнице в Барселоне. Донором стала женщина, которая добровольно выбрала эвтаназию и согласилась передать органы, включая лицо. Реципиент нуждалась в пересадке центральной части лица из-за некроза мягких тканей после бактериального поражения. Операция удалась. Пациентка провела в больнице месяц и теперь адаптируется к новой жизни. Такие операции необходимы при потере критических зон лица, которые невозможно восстановить стандартной пластикой. Это касается тяжелых повреждений или болезней, которые деформируют лицо. Всего в мире было проведено 54 подобных операции. Для успеха нужна команда из примерно 100 специалистов, пластических хирургов, трансплантологов, иммунологов, анестезиологов, патологоанатомов, психологов, психиатров, реабилитологов и лаборантов. Операция длится от 15 до 24 часов. Врачи восстанавливают кости черепа, мимические мышцы, нервы, подкожную клетчатку и саму кожу. Донор и реципиент должны совпадать по полу, группе крови и размерам головы. После операции – реанимация, затем – реабилитация с тренировками мимики, речи и глотания.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Примерно 370 миллионов лет назад моря Земли населял дункалиостей, хищник из группы пластинокожих рыб. Его длина достигала 9 метров, а добычу он просто втягивал в пасть. Хотя он уступал размерам мегалодону, для своего времени он был кошмаром подводного мира. Тело дункалиостея состояло из хрящей, а сохранились в основном крупные черепа и пластины толщиной около 5 сантиметров, которые защищали голову и спину. Вместо зубов – острые костяные пластины с клыками на челюстях для разрывания плоти и костей. Сустав головы позволял приподнимать ее, раскрывая пасть шире для охоты на крупных жертв, включая других пластинокожих рыб. Укус был молниеносным. Пасть открывалась за 20 миллисекунд, создавая водяной вакуум, который всасывал мелкую добычу. Дункалиостей вымер примерно 359 миллионов лет назад, во время Хонбергского события. Причиной тому стало, вероятно, изменение климата и экосистемы.
0: Audio Stories.
2: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на Якимбу.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого.

ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Картина Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу», которая была написана зимой 1564-1565 годов, стала первой известной зимней пейзажной работой. Это была самая долгая, суровая и снежная зима в Европе того времени. Этой картиной Брейгель-старший положил начало зимней тематике в работах голландских художников на ближайшие 150 лет. В 1717 году в Новой Англии случился великий снегопад. Бури принесли до 6 метров снега в Нью-Гэмпшире, Массачусетсе и Коннектикуте. Занесло дома, погиб скот, церковные службы отменили на 2 недели. Почтальоны доставляли письма на снегоступах. В марте 1888 года снежная буря на северо-востоке США длилась 3 суток и нанесла сугробы высотой до 12 метров. Транспорт в Нью-Йорке остановился. Погибло более 400 человек. Впрочем, такие снегопады ускоряют прогресс. Зимой 1888 года в Нью-Йорке начала свое развитие снегоуборочная техника в регионе и меры профилактики.
0: Audio Stories.

0: я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы все было быстрее и масштабнее. Это все понятно. Но то, что мы это сделали, уже хорошо. И как сказал мне сейчас один из людей, с которыми я общался, такой очень опытный авиатор, летчик-испытатель, говорит, как бы хорошо, это вот я много раз слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь вот слышу в отношении авиастроения. Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились. Потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить. Я имею в виду наличие этого рынка, дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере.
1: По словам президента, Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, при этом западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций, отметил глава государства. Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. По словам президента, власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами, заказ на авиатехнику огромен. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих. Уничтожен зенитный ракетный комплекс производства США, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанская Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад территориальной обороны в районах Толстодубово, Краснополье, Бачевска и Лесново. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух бригад территориальной обороны в районах Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового Бора. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
1: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Диалог с киевским режимом на равных вести невозможно, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что обсуждать вопросы необходимо не с Киевом, а с теми, кто реально им управляет.
3: Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог. Этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны. Диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный. Никак. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном. С хозяином.
1: Зампред Совбеза отметил, что Россия сможет достичь своих целей по Украине. Если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев. Во Франции зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола, сообщила газета «Ле Паризьен». Заболевание обнаружено у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго, где он был с гуманитарной миссией. Пациент обратился за медпомощью с лихорадкой и головной болью. Против вируса нет вакцины и лечения, он передается через биологические жидкости. Смертность достигает 40%. Это не первый случай заболевания за пределами Африки, первый был зафиксирован в Израиле. В Конго насчитывается уже почти 1100 случаев заражения, смертей 280, в Уганде 20 случаев заболевания и 2 смерти. Сборная Боснии и Герцеговины со счетом 3-1 обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Катара по итогам прошедших встреч заняла последнее место в группе «Б» и лишилась возможности выхода в плей-офф. Сборные Боснии и Герцеговины и Катара представлены в группе «Б» вместе с командами Швейцарии и Канады. Швейцария и Канада занимают первое и второе место в группе, соответственно, и проходят в 1/16 финала турнира. Пройдет ли Босния в плей-офф, решится после завершения всех матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Следим за развитием событий на сайте

Погода. Сегодня в Петербурге местами дождь, плюс 21 градус. В Москве синоптики обещают небольшие осадки. Днем в столице плюс 17, плюс 19 градусов.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Московское центральное кольцо запустили в сентябре 2016 года. Оно стало важной частью транспортной системы Москвы, помогло сократить время поездок между районами, интегрируясь с метро и пригородными поездами. Концепция МЦК основана на Московской окружной железной дороге, которая была построена к 1908 году. Тогда работали пассажирские станции в едином стиле, многие из которых сохранились. Дорога обслуживала пассажиров и грузы. Пассажирские платформы стояли внутри кольца, грузовые – снаружи. Скоро пассажирские перевозки стали нерентабельными из-за малой заселенности районов. Поезда ходили редко, в основном для железнодорожников и рабочих заводов. Регулярное движение прекратилось в 1934 году. Трамваи и автобусы сделали кольцо ненужным. В 2001 году о пассажирском движении по Московской окружной железной дороге заговорили вновь. В 2008 году было подписано соглашение о реконструкции. Работы стартовали в 2012 году и завершились через 4 года. Заменили полотно на бесшовное, электрифицировали линии, обновили сигнализацию и построили 31 новую станцию. Открытие нового Московского центрального кольца прошло 10 сентября 2016 года. Первый год проезд был бесплатным для всех. Сегодня МЦК ежедневно перевозит свыше 600 тысяч пассажиров по 54-километровому маршруту. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2015 году экологи в заповеднике Панамы заметили, после грозы все деревья вокруг дерева альмендра были сожжены или сломаны, а оно осталось неповрежденным даже после прямого удара молнии. Чтобы понять причину, экологи установили сеть камер и датчиков. За 5 лет зафиксировали 94 удара молнии, 9 из которых пришлось на альмендра, и ни одно дерево не пострадало. У других видов погибло 64% деревьев. Секрет в древесине альмендра с высокой электропроводностью. Заряд проходит сквозь ствол без взрыва и перегрева. Высота до 55 метров и 1000 квадратных метров альмендрового леса притягивают молнии почти в 3 раза чаще остальных деревьев. Каждый удар убивает 9 соседних деревьев, 78% паразитных лиан и 2 тонны биомассы, что освобождает ресурсы для роста и развития альмендра. Дерево живет от 300 до 1000 лет и переживает удар молнии в среднем каждые 56 лет. Альмендра вынашивает плоды в засушливый сезон. Так дерево помогает выживать животным региона. Кроме того, оно служит домом для вымирающих попугаев ара. В его ветвях находится до 80% всех гнезд этих птиц. Audio Stories.

0: True Stories.
1: Белые медведи не погружаются в глубокий зимний сон. В спячку впадают только беременные самки и те, кто вскармливает новорожденных детенышей. Остальные особи активны круглый год. Беременные медведицы укрываются в снежных берлогах у побережья. К поздней осени они набирают до 200 килограммов жира. Детеныши рождаются крошечными, весом менее килограмма. Мать остается в полусне, не ест и не пьет, экономя силы для кормления молоком. Остальные медведи зимой охотятся на тюленей во льдах. Летом, когда лед тает, они голодают месяцами, а осенью восстанавливают силы. Аудио сторис.

«Маяк». Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Существует мнение, что самолеты создают звуковые хлопки при преодолении звукового барьера. Однако часто путают звуковой барьер со звуковым ударом. При сверхзвуковой скорости самолет генерирует ударные волны в атмосфере. Эти волны образуют конусообразную область, которая достигает Земли. Когда фронт волны проходит мимо наблюдателя, резкий скачок давления слышен как громкий хлопок. Этот хлопок сопровождает весь полет на сверхзвуке и повторяется при каждом пролете над точкой. В аэродинамике звуковой барьер – это резкий рост сопротивления воздуха при приближении к скорости звука. Обычные, не сверхзвуковые самолеты при приближении к барьеру теряют управление. Современные машины с особыми крыльями способны его преодолеть, а пилоты ощущают удары в руль управления, которые никак не связаны с наземными хлопками.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Большая энциклопедия лета. Июнь.
1: Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
4: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
1: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Хрупкий материал не меняет форму без разрушения. Он сохраняет исходную конфигурацию до чрезмерного воздействия, после чего мгновенно распадается на мелкие частицы. Пластичный же материал деформируется под внешними силами, но сохраняет целостность структуры. Разница обусловлена взаимодействием молекул. В металлах простые межатомные связи позволяют молекулам свободно перемещаться, устраняя микроповреждения и образуя новые прочные связи. Поэтому металлы пластичны. В стекле сложная структура из молекул с множеством внутренних взаимодействий не дает восстановить разъединенные элементы. Микротрещина приводит к неправильному сближению групп молекул. Дефект нарастает лавинообразно, вызывая быстрое разрушение. Именно такой эффект можно увидеть при падении стеклянного стакана на пол.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают

0: безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные западные показатели.
1: «Россияне не останутся без пассажирских самолетов», заявил после совещания глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью нашей коллеге Марии Агафоновой министр также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
2: «Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим».
1: В свою очередь, глава Минпромторга Антон Лиханов сообщил, что работа по получению сертификата на импортозамещенный самолет Superjet 100 запланирована на первый квартал 2027 года. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. За сутки уничтожено до 30 военнослужащих противника, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, 2 квадроцикла, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 9 пунктов управления БПЛА.
1: В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
4: «У Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных, а самостоятельность этого государства или несостоявшегося государства имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, президент Российской Федерации. Однако проблема на Украине имеет и иной аспект, и связана она с тем, кто и как формирует волю народа в этом агонизирующем государстве. А эта воля – продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты, для которой война и смерть – главный источник сохранения и власти, и наживы. Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться».
1: Зампред Совбеза отметил, что Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев. Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Катаром со счетом 3-1 в матче заключительного тура группы «Б» чемпионата мира, который прошел в Ванкувере. Команда набрала 4 очка и заняла 3-е место в группе «Б». Босния сохранила шансы на выход в плей-офф турнира. Теперь, чтобы пройти дальше, команде необходимо попасть в восьмерку лучших сборных среди занявших 3-е места. В другом матче сборная Швейцарии одержала победу над Канадой со счетом 2-1 в матче заключительного тура группы «Б». Обе сборные вышли в 1/16 финала. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: Сегодня в Москве обещают небольшой дождь и до 19 градусов.

0: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
1: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
0: Главное, чтобы
1: Главное, чтобы
0: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Аудиосторис.
2: Белые ночи. Это явление, при котором сумеречный период растягивается на всю ночь, не позволяя полной темноте установиться. В астрономии выделяют три типа сумерек. Гражданские, когда звезд еще почти не видно. Навигационные, появляются яркие звезды для ориентации. И астрономические, когда звезды яркие, а солнце глубоко за горизонтом. Перед рассветом сумерки идут в обратном порядке. Астрономические, навигационные и гражданские. Географическая широта определяет длительность сумерек. В южных регионах солнце быстро уходит под горизонт и молниеносно проходит все стадии сумерек. В северных оно движется полого, долго оставаясь в зоне сумерек. Летом не достигает нужного угла и тьма не устанавливается. Ярче всего белые ночи у Северного полюса, где летом солнце не заходит. В России белые ночи наблюдаются особенно ярко в Санкт-Петербурге, где они стали культурным феноменом.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Все школьники знают правила. Делить на ноль нельзя. Но редко задумываются, почему. Дело в том, что среди основных арифметических операций сложение, вычитание, умножение и деление только первые две фундаментальны. Умножение и деление выводятся из них. Вычитание, например, это поиск неизвестного x в уравнении x плюс 3 равно 5. Деление – поиск неизвестного в уравнении на умножение. Поэтому деление на ноль эквивалентно умножению неизвестного на ноль. Такой пример неразрешим, потому что любое число, умноженное на ноль, дает ноль. А ноль, деленный на ноль, то есть ноль, умноженный на неизвестное, решается любым x, так что ответа тоже нет.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Симметрия – важный признак многих живых организмов. Она облегчает жизнь, позволяя быстро реагировать на опасность или добычу с любой стороны. Идеальная сферическая симметрия, где все стороны одинаковы при любом повороте, возможно, только в однородной среде. На Земле такое невозможно из-за направленной вниз гравитации. Следующий уровень – радиальная симметрия. Верх и низ различимы, но перед, зад, право и лево неотличимы. Примеры – морские звезды и гидры, которые ведут неподвижный образ жизни и охотятся пассивно. Активное движение требует передне-задней оси. Передняя часть тела сосредотачивает сенсоры, нервы и рот, формируя билатеральную симметрию. Зеркальное подобие правой и левой сторон при различии верха-низа и переда-зада. Ею обладают большинство животных, включая человека. У кольчатых червей есть метамерная симметрия, повторяющиеся сегменты. У высших форм, как человек, она ослаблена, но видна в позвоночнике и ребрах.
0: Аудио сторис.

0: маяк.
1: Как-то шел сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

вопрос: виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты моя.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сегодня у нас прекрасный букет, составленный из очень интересных слов. И начнем с разбора высказывания ведущей Маргариты Митрофановой в программе «Физики и лирики».
2: Там отец был тиран чудовищный, и братья друг друга тоже, ну, выражаясь таким уж дворовым языком, чморили, да, старший там Антошку гонял.
1: Дворовым языком – это неверно, правильно, дворовым. В прилагательном, образованном от существительного «двор», ударение ставим на второй слог – дворовый, дворовая, дворовыми. Слово «дворовой» тоже есть в русском языке, только это существительное, и оно устарело. Так раньше называли прислугу, обслуживающую двор, а все, что связано с двором, качели, лавочки, компании, язык. Все это дворовое. Ну а далее у нас на очереди программа Ассамблеи автомобилистов. Послушаем, что сказал эксперт Федор Буцко.
3: Заправил хороший бензин брендовый, видимо, как раз такой вот с очищающими присадками, которые немножечко подороже.
1: Брендовый – это неверно. В этом слове ставим ударение на первый слог – брендовый. Бренд – брендовый. Сохраняем ударение исходного существительного. Кстати, это слово несколько лет назад вошло в словари, и ударение в нем уже нормированное – брендовый. Далее нас ждет очень редкое прилагательное – украшение нашего букета. Слушаем отрывок из программы «Место действия Россия».
4: Ну, вот, либо в такие те самые, то есть пока не появилась земские доктора, которым можно было послать, да, то есть, вот, но это позже.
1: Земская, земские – это неверно. Правильный вариант – земская больница, например, или земские доктора. Конечно, это слово мы употребляем сейчас крайне редко, ведь земства остались в прошлом. Но правила для употребления слова «земский» сохраняются. И еще один пример у нас подоспел. Он из программы «Как знать» от гостя Андрея Чичулина.
5: То есть мы в состоянии паники, в состоянии спешки значительно более склонны к необдуманным поступкам.
1: Склонны. Неверно. Правильный вариант – склонны. Ударение в этом кратком прилагательном такое же, что и в полном. Склонны, а не склонны. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и до новых ошибок. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Сегодня известно два типа домашних верблюдов. Одногорбые или дромадеры и двугорбые или бактрианы. Дромадеры приспособлены к жаркому климату Северной Африки или Аравийского полуострова, а бактрианы – к холодам Центральной Азии, включая Монголию, Среднюю Азию, Калмыкию и Тыву. Диких одногорбых верблюдов в природе нет. Происхождение их спорно. Возможно, вымер дикий вид или они произошли от бактрианов. Диких двугорбых верблюдов открыл Николай Михайлович Пржевальский в 1878 году в китайских пустынях. Они стройнее домашних с меньшими горбами. С середины 20 века они находятся под охраной. К 21 веку осталось всего около 950 особей в пустынях Монголии и Китая. Вид находится под угрозой вымирания. В 19 веке в Австралию были завезены дромадоры в качестве перевозчиков грузов. Впоследствии они одичали, размножились в отсутствии естественных врагов и стали вредить сельским угодьям. Из-за этого правительство страны разрешило на них охоту. Аудио сторис.

грустно, очень грустно под часами. Если б я мальчишкою была, не ждала бы, не ждала бы.

0: Audio Stories.
1: В период Второй мировой войны правительство Соединенных Штатов Америки запретило использование металлов вроде железа, латуни и меди для гражданской продукции. Они шли на танки, пушки и артиллерию. Это ударило по производителям музыкальных инструментов. Фирма Steinway и сыновья быстро перестроилась и стала выпускать гробы и комплектующие для планеров. Baldwin Piano Company переключилась на деревянные крылья самолетов, а Gibson – на игрушки. Это снизило доходы, но спасло компании. Осенью 1942 года Steinway получила контракт от армии на компактные пианино для фронта, шириной 1 метр, весом менее 200 килограммов. Корпус сделали прочным, обработали дерево от вредителей, использовали водостойкий клей, целлулоид на клавишах и железные басовые струны. Расход металла сократился до 15 килограммов на инструмент. Их сбрасывали с парашютом в контейнерах с инструкциями. За 2 года армия получила около 25 тысяч штук. Музыка поддерживала моральный дух солдат, помогая отвлечься от ужасов войны и чувствовать связь с домом. Эти пианино купили школы, церкви, театры и отели. Некоторые экземпляры служили и после войны. Одно стояло в столовой подводной лодке имени Эдисона и теперь экспонируется в Военно-морском музее Вашингтона.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Такой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Жизнь прекрасна.
2: Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то щедростью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собой. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. За слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, которым перестану. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу, за прошлую и завтрашнюю силу, за все, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь. Воистину, спасибо.
0: Роберт Рождественский. Спасибо, жизнь.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой.

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь ты паровозных и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Audio Stories.
2: Зима в Якутии. Это и лютый холод ниже минус 40, но и долгожданное время для местных жителей. Когда водоемы покрываются толстым льдом, жители деревень собираются на традиционный праздник мунха – массовую подледную ловлю карася. Традиция уходит в древность, когда выживание зависело от совместной добычи рыбы на зиму. Это сплачивало общину и помогало слабым. Со временем мунха стала культурным символом. Народ ждет сильных морозов, чтобы собраться на зимнюю рыбалку. Название мунха происходит от большого сетчатого невода длиной в сотни метров с центральным карманом для улова. Рыбалка открывается ритуалом почитания покровителя Баяная костром на берегу с дарами, блинами, маслом и кумысом. Сеть растягивают через вырубленные во льду лунки. Рыбаки шумят и стучат, загоняя рыбу. Кульминация – вытаскивание сети. Улов вылавливают корзинами, раскладывают на льду и справедливо делят.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет-100 и Ил-114-300.
2: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективная модель у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21, уже со своим собственным двигателем, ближнемагистральный новый сухой суперджет. Как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции. Они ушли, ну, все заместили. Более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300.